0: предприятия делают стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Еще один удар был нанесен по киевскому заводу «Буревестник». Его тоже приспособили под сборку БПЛА большой дальности. Как сообщает Минобороны, среди пораженных целей производство боеприпасов для беспилотников компании «Укрармотех», киевский агрегатный завод и авиаремонтный завод гражданской авиации. Там тоже собирают различные системы для дальних БПЛА. Поражен и киевский инновационный терминал «Новая почта», где хранилась продукция двойного назначения. Удар нанесен по Днепровскому заводу электромеханического оборудования и промпредприятиям в Харькове, на которых собирались беспилотники и ракеты. Кроме того, поражены военные аэродромы в Умане, Черкассах и в Красной Слободке, а также ТЦК в Киеве. По данным российских военных, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. В Минобороны отмечают, что вооруженные силы России не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. По подтвержденной информации, здания в Киево-Печерской лавре были поражены ракетой американского зенитного комплекса «Патриот». Цитирую: «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Конец цитаты.
1: Также сообщается, что подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт Артема в ДНР. США после финализации договоренности с Ираном намерены сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном на полях саммита G7, пишет Рейтер. Американский президент подтвердил, что планирует обсудить украинское урегулирование с европейскими партнерами по «семерке». По словам Трампа, после завершения работы над иранскими договоренностями Вашингтон переключит внимание на этот вопрос. Трамп также назвал очень хорошими телефонные разговоры, которые он провел с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским. Он добавил, что видит возможность продвижения к миру, поскольку, по его словам, обе стороны открыты к этому. В России уже почти готовы первые вагоны нового поезда для скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом Владимиру Путину доложил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, вся работа идет по графику, причем речь в ходе разговора зашла и о новых маршрутах скоростных линий.
2: Вопросов много, комплекс у вас огромный. Вот давайте с этого и начнем. ЖСМ с высокоскоростной магистрали.
3: Как работаете? Спасибо за этот очень важный вопрос. У нас на всем протяжении проекта развернута на сегодняшний день работа. Поезд создается. Мы сегодня уже сварили практически первые 5 вагонов поезда для высокоскоростной магистрали. Впервые в мире на профиле 980 мм осуществлена сварка. 400 км в час – это практически физика другая, поэтому там требования совершенно другого уровня к безопасности, к допускам и так далее. И сегодня в Пышме эта работа развернута в полном соответствии с графиком. Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия как бы поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации.
1: Глава Минтранса на встрече с президентом предложил построить высокоскоростную магистраль Москва-Минск. Президент эту идею поддержал и отметил, что неоднократно обсуждал проект с президентом Беларуси Александром Лукашенко. 2 человека пострадали при пожаре в многоквартирном двухэтажном доме в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 560 квадратных метров. Кровля дома частично обрушилась. Дом загорелся на улице Сосновой. Сообщалось, что площадь пожара составляла 300 квадратных метров. В Крымском районе Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой подтопления, сообщила администрация региона. Вода на дамбе в районе поселка Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и проходить к населенным пунктам, говорится в сообщении. По данным властей, подтоплено более 5000 гектаров сельхозземель. Для минимизации последствий ведутся земляные работы и откачка воды насосами. Обсуждаются варианты восстановления дамбы после завершения экспертизы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Сегодня в Петербурге кратковременный дождь, плюс 18, плюс 20. В Москве временами осадки, и днем в российской столице синоптики обещают от 17 до 19 градусов.

0: оставляй.
1: Аудио сторис.
2: В прошлом Арктика была теплой зоной обитания для многих видов животных, включая приматов, ранних млекопитающих и других представителей древней фауны. Новые исследования добавляют интригу. Миллионы лет назад в Арктике жили носороги. Ученые открыли новый вид носорога, который назвали морозный эпиоцератерий. Он жил около 23 миллионов лет назад на острове Девон в Канаде. Тогда климат был мягче, а леса хвойные и широколиственные. Находки свидетельствуют о том, что многие виды североамериканских млекопитающих проникали в Европу именно через территорию современной Арктики. Открытие подтверждает эту гипотезу. Близкие родичи этого носорога обитали в Западной Европе. Сам экземпляр сохранился крайне хорошо. Ученым удалось собрать около 75% костей животного, что довольно редко встречается при изучении ископаемых останков северных регионов. Этот носорог был небольшим и без рога. Открытие меняет взгляды на эволюцию носорогов и подтверждает роль Арктики как уникального научного региона.
1: Аудио сторис.

Это мы. Это про нас.

0: Audio Stories.
1: Искусство приготовления хамона зародилось еще во втором веке до нашей эры. Марк Порций Катон Старший оставил первый известный рецепт засолки свиного окорока в труде «De Agricultura». Тогда Римская Республика начала экспансию на Пиренеи, знакомя местных с техникой консервирования мяса. В первом веке нашей эры Плиний Старший в «Naturalis Historia» отмечал богатство вкусов иберийской ветчины, которую поставляли в столицу империи. Хамон приобрел особое значение, когда христианские армии вытеснили мусульман. Он стал национальным символом, который показывал принадлежность к католическому миру. С XVI века производство хамона стало повсеместным. В Кастилии и Леон и Арагоне делали выдержанные сорта, в Андалусии – мягкие. Особое место занял иберийский хамон – хамон Иберика де Бийота из Эстремадуры и Саламанки. Его поставляли во дворцы, и он особо ценится среди гурманов. В 17-18 веках испанская ветчина вышла на международный рынок, а в 20 веке получила правовую защиту и стандарты. К 21 веку популярные регионы Гилуэлло и Хабуга обрели юридическую защиту с четкими требованиями к породе свиней, кормлению, технологии и созреванию хамона.
0: Audio Stories.

0: «Маяк».
1: Завтра снова дорога, путь нелегкий с утра. Хорошо.

Среди речки таежной у палатки вдвоем мы с тобой осторожно в тихом вальсе плывем.

нашей встречи нечасты на таежной тропе. Мы за трудное счастье благодарны судьбе.

завтра снова дорога, путь нелегкий с утра, хорошо хоть немного.

0: Audio Stories.
1: Историки алкогольных напитков сходятся во мнении, что ром впервые появился в 17 веке на островах Карибского бассейна, преимущественно на сахарных плантациях островов Барбадос и Ямайка. Здесь рабочие обратили внимание на отходы переработки сахара – патоку. Ее оказалось возможно сбродить и перегнать в спирт. В документе 1651 года, который нашли на Барбадосе, упоминается термин «kill devil» – «дьявольская штука» или «rum bullion». Вероятно, это прозвище и легло в основу современного термина «ром». Настоящий международный успех пришел к рому благодаря британскому военно-морскому флоту. С 1655 года ром заменил французский бренди в рационе британских матросов. Из-за злоупотреблений английский адмирал Эдвард Вернон в 18 веке распорядился разбавлять ром водой и добавлять лимонный сок и сахар. Так появился коктейль «Грог». К 19 веку производство рома улучшилось, сырье тщательнее фильтровали, применяли новые методы дистилляции и выдерживали напиток в дубовых бочках. Это придало рому мягкости и глубину ароматов, превратив его в изысканный культовый напиток. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Есть четыре основных вкуса: сладкий, соленый, кислый и горький. Умами – это пятый вкус с мясистой полнотой и глубиной. Термин возник в Японии от слов «умай» – «вкусный» и «ми» – «сущность». Но вкус умами встречается не только в японской кухне. Японский химик Кикунае Икеда выявил, что умами обусловлен глутаминовой кислотой, которая есть во многих растительных и животных продуктах. Глутаминовая кислота присутствует и в вине. Ее количество зависит от сорта винограда, климата и способа производства. Почвы с низким содержанием азота стимулируют образование янтарной кислоты, придающей нотки умами. Поздний сбор винограда из теплых регионов увеличивает содержание глутаминовой кислоты, добавляя полноту вкусу. Долгосрочное созревание развивают сложные ароматы, которые напоминают умами. Сочетание нескольких продуктов с умами усиливает восприятие вкуса и создает глубокую гармонию. Например, выдержанное игристое креман с пармезаном, красный бургундский пино-нуар с сыровяленой ветчиной или белый рислинг со спаржей раскрывают оттенки вкуса умами. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Появление бизнес-класса кардинально преобразовало авиаперевозки, сделав путешествия комфортными для деловых пассажиров. Изначально авиарейсы предлагали выбор только между экономом и первым классом, причем разрыв между ними был значительным. В конце 1970-х годов авиакомпании начали создавать промежуточный сегмент. Одним из пионеров стала Thai Airways, которая в 1977 году ввела категорию Executive – бизнес-класс на дальнемагистральных рейсах. За ней последовали British Airways и Qantas. Они предложили отдельные зоны обслуживания для тех, кто хотел большего комфорта без первого класса. Официально бизнес-класс утвердила Qantas в 1979 году, а вскоре к ней присоединились Air France и Pan American.

0: Audio Stories.
1: В начале 2000-х годов Испания переживала экономический подъем. Это вдохновило на создание нового международного аэропорта Куидад-Реал как альтернативы Мадриду-Барахас. Проект включал взлетно-посадочную полосу длиной в 4 километра, современный терминал на 2 миллиона пассажиров с перспективой до 10 миллионов и станцию скоростных поездов. Но строительство инфраструктуры так и не завершили. А авиакомпании вскоре ушли из-за удаленности аэропорта, около 200 километров от Мадрида. Проект оказался нерентабельным, и спустя 3 года аэропорт обанкротился. Теперь он служит базой для техобслуживания и складирования старых самолетов, а также площадкой для съемок фильмов.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне.
1: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
1: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
0: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том,
1: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
0: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
2: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
0: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Раньше отношение ко льду в бокале вина было резко негативным. Многие считали, что лед размывает утонченность букета, нарушает гармоничность композиции и оскорбляет труд винодела. Сомелье морщились, истинные любители негодовали. Но времена меняются, эволюционируют не только привычки потребителей, но и климат планеты. Теперь ведущие дома шампанского, такие как Moët & Chandon и Veuve Clique, предлагают напитки, которые предназначены именно для употребления со льдом. Например, они выпускают слегка подслащенные и более концентрированные версии игристых вин. Такой подход позволяет сохранить яркость вкуса даже при постепенном растворении кубиков льда. Подобный стиль перекликается с французским понятием «писсин», буквально означающим «бассейн». Так называют популярный освежающий напиток на юге Франции – смесь шампанского или розового вина с большим количеством льда.
0: Audio Stories.
2: Доброй ночи! С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские военные в ночь на понедельник нанесли удар по зданию на территории бывшего завода «Промсвязь» в Харькове, где, по данным разведки, производили боевые части для беспилотников и ракет. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, удар нанес расчет подразделений войск и беспилотных систем с применением дрона «Камикадзе». Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделение группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сидорово, Татьяновка, Пришиб, Донецкой Народной Республики, Подлиман, Новосергеевка, Нижняя Журавка и Шейковка Харьковской области. В населенном пункте Краснолиман Донецкой Народной Республики штурмовые группы 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и приступили к зачистке территории в районе комбикормового завода. За сутки в населенном пункте Краснолиман освобождено 35 зданий. В результате огневого поражения уничтожено до 30 боевиков, 2 пикапа и 5 наземных роботизированных комплексов. Всего потери противника в полосе группировки «Запад» составили более 220 военнослужащих. 5 боевых броненных машин, включая бронеавтомобиль «Хамви» и бронемашину «Макс-Про» производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Вооруженные силы России освободили населенный пункт Артемов в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Дональд Трамп заявил, что США смогут довести конфликт на Украине до завершения, и после разрешения конфликта с Ираном Вашингтон сосредоточится на этом вопросе. Трамп заявил, что его переговоры с Путиным и Зеленским прошли очень хорошо. По словам президента США, стороны открыты к возможности урегулирования конфликта. Также Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном подписан, но не уточнил, как именно это было сделано. Президент Соединенных Штатов находится во Франции, где проходит саммит «Большой семерки». Подробности у нашего европейского корреспондента Регины Севастьяновой.
3: Дональд Трамп во время короткой встречи для журналистов с Эммануэлем Макроном заявил о том, что Ормузский пролив в пятницу будет открыт для разминирования, сказал он, подчеркнув, что Вашингтон очень хорошо сотрудничает с Ираном, которым теперь управляют другие лидеры. Он заявил, у Ирана никогда не будет ядерной бомбы. При этом подчеркнул, что соглашение должно быть подписано 19 числа от Соединенных Штатов. Будет представлять J.D. Vance, но, возможно, и сам американский президент тоже на этой церемонии присутствовать будет. Эммануэль Макрон, как принимающая сторона, заявил также о том, что это соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, цитирую, решает ядерную проблему. Это важная тема для мира во всем мире, сказал Эммануэль Макрон. Таким образом, собственно, тон и главная тема для обсуждений на этой семерке была задана. Дональд Трамп, пишут теперь эксперты, намерен использовать этот импульс для того, чтобы добиться от своих партнеров помощи в разминировании Ормузского пролива. Фактически с этим уже согласились страны, которые ранее создали специальную коалицию для этого, которую, как известно, возглавят Франция и Великобритания. Дональд Трамп при присутствии Эммануэля Макрона напрямую сказал, я хотел бы, чтобы Франция задействовала для 2 корабля. Чуть ранее днем Эммануэль Макрон заявил о том, что один корабль, авианосец Шарль де Голль, может прибыть к Ормузскому проливу уже в течение 2-3 дней. Чуть ранее как отдельные европейские страны, так и Евросоюз в целом приветствовали достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, и в свою очередь Лондон подтвердил готовность начать работу коалиции, о которой ранее договаривались страны под предводительством Лондона и Парижа для разминирования Ормузского пролива.
0: Иран и США позже определят конкретное место встречи делегации Швейцарии, где будет подписан меморандум, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Бомбардировщик США B-52 потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Все 8 членов экипажа предположительно погибли, сообщает пресс-служба авиабазы. Спасательные службы работают на месте происшествия. Официальные лица устанавливают личности всех находившихся на борту, сказано в заявлении. По словам источников CNN, бомбардировщик выполнял плановый испытательный полет. В предварительные данные указывают, что в результате крушения человек не выжил из ЧП. Аэродром закрыли, прибывающие самолеты перенаправляются в другие места, а все пропуска для некоммерческих посетителей приостановлены до дальнейшего уведомления, говорится в публикации. Игра между сборными Саудовской Аравии и Уругвая на чемпионате мира по футболу в группе H закончилась со счетом 1-1. Матч первого тура прошел на стадионе Hard Rock в Майами. Счет открыл защитник сборной Саудовской Аравии Абдуллела Аль-Амри, сравнял защитник сборной Уругвая Арауха. После первого тура все команды в группе H имеют по одному очку. Во втором туре Саудовская Аравия встретится с Испанией. В третьем туре с Кабо-Верде. Уругвай 22 числа сыграет с Кабо-Верде, а затем 27 июня с Испанией. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве временами дождливо. Днем в столице +17, +19 градусов.

0: Аудиосторис.
1: На Олимпиаде 1936 года в Берлине два японских легкоатлета Шухэй Нисида и Суэ Оэ показали равные результаты. Золото в тот год досталось американцу. Для определения второго и третьего места предложили дополнительный поединок. Но оба атлета отказались. Судьи решили провести жеребьевку. Серебро досталось Нисиде, бронза – Оэ. Вернувшись домой, спортсмены попросили ювелира распилить медали пополам. Затем они соединили части и получили уникальные серебряно-бронзовые медали Нисиды Оэ. Эти медали считаются символом чести и взаимоуважения. Аудиосторис.

же знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнью

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

знать почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю, просто я работаю волшебником.

0: Аудиосторис.
1: Осенью 1954 года во Флоренции во время футбольного матча на стадионе Артемио Франки зрители заметили необычное серебристое образование, похожее на паутину, которая медленно спускалась сверху. Этот случай стал классикой феномена, известного как «волосы ангела». Десятки свидетелей видели два сверкающих объекта с дымчатым шлейфом. Футболист Ардико Манини описал это как большое серебряное яйцо, мерцающее на солнце. Образование состояло из тонких нитей, которые быстро испарялись при прикосновении. Молодой химик-студент смог собрать частицы и передал их на анализ. В составе обнаружили бор, кальций, магний и кремний, а структура напоминала хрупкое стекло. Причина явления остается неясной. Возможно, нити – это отходы от работы двигателей неопознанного летающего объекта или некие останки живых существ из верхних слоев атмосферы. Существует и версия о человеческой природе происхождения. Якобы нити – результат распыления авиации некого вещества. Впрочем, эта версия не выдерживает критики. Подобные «волосы ангела» встречались и до появления авиации. Феномен волос ангела остается одной из главных научных загадок.
0: Аудиосторис.

0: Маяк.
1: Без несчастий прожить каждый рад бы. Хорошо, без обид, без врагов. А на тех, кто в беде встанет рядом, вы надеетесь, как на богов. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и все нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Наш покой не затишье, а схватка. Ни на день, ни на час, навсегда. Презираю сказавших когда-то, что чужая беда не беда. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Всякий бой означает потери, горечь строчек в отчетах сухих. Погибают друзья, ты поверь мне, не себя защищая других. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. А награда не громкие трубы, не эпитетов пышных слова. Знаем, если кому-нибудь трудно, пальцы ищут на диске 02. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой.
0: Аудиосторис.
2: Живой камень или пиура чилийская. Морской обитатель выглядит как обычный булыжник, покрытый водорослями, песком и тиной. Пиуры часто образуют колонии, похожие на подводные скалы, на которых живут актинии, моллюски и растения. Вдоль побережья Перу и Чили есть рифы, которые полностью состоят из этих существ. Их легко узнать по розовым пятнам рта. Внутри пиура похожа на кусок говяжьего мяса, и эта часть употребляется в пищу. Пиуры – асцидии, древние оболочники, которые появились около 400 миллионов лет назад. Эволюционно они ближе к позвоночным, чем к червям или моллюскам. Особенность пиур – твердая наружная оболочка из туницина, редкой целлюлозы, которая обычно встречается только у растений. Животные и насекомые не умеют производить целлюлозу. Пиуры получили эту способность благодаря горизонтальному переносу генов от бактерий, что дало им эффективную защиту и сделало их живыми камнями. Мясо пиур имеет специфический вкус, который напоминает смесь мидий, гребешков и морских ежей.
0: Аудио сторис.

Мари, молитвы, сны, слова, алтари.

0: Аудиосторис.
1: На российских загородных трассах появились необычные устройства с яркими красно-синими фонарями, закрепленные на высоких столбах или линиях электропередач. Они автоматически включаются вечером и работают до утра, делая дорогу заметнее в темноте. Днем, несмотря на отключенные лампы, конструкции остаются хорошо видимыми благодаря цвету и форме. Такие устройства называют шериф-балками. Их устанавливают в опасных местах, где водители часто превышают скорость, что приводит к авариям. Сегодня шериф-балки встречаются и на платных трассах, например, М11 и М12. Красные и синие моргающие цвета ассоциируются с дорожной полицией, поэтому водители реагируют на шериф-балки. Такой сигнал над дорогой действует как предупреждение, заставляя водителей снижать скорость и внимательнее управлять автомобилем. Аудиосторис.

0: Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23.07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.
1: На крутых поворотах машину бросает в кювет.

Stories. Провал в Туиме. Необычная природная достопримечательность Красноярского края. Эта местность знаменита удивительным геологическим образованием, которое появилось в результате добычи вольфрама, меди и молибдена. Внутри горы образовалась впадина около 6 метров в диаметре, которая заполнилась водой. В 20 веке власти взорвали участок, чтобы остановить расширение трещины. Но провал вырос до 70 метров из-за пустот внутри горы. В 1991 году землетрясение увеличило диаметр провала до 200 метров. Глубина озера достигла 120 метров. Вода быстро заполнила шахты, образовав изумрудно-зеленое озеро. Бизнесмен, чье имя остается неизвестным, арендовал территорию на 40 лет, создал гостиничный комплекс, туристические маршруты и подвесной мост через кратер. Посещение платное, но неожиданный вид на озеро оставляет сильные впечатления. Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Красное золото Тимана. Так называют бокситы, которые добывают в республике Коми. Они служат главным источником сырья для алюминиевой промышленности. Цвет бокситов варьируется от красного до красно-коричневого. И именно эта окраска обусловила название «красное золото». Из бокситов получают глинозем, из которого впоследствии производят алюминий. Крупнейшие российские месторождения бокситов находятся на территории Тиманского кряжа. По разным данным, разведанные запасы региона составляют примерно треть от общего объема российских ресурсов бокситов. Значительная доля этих полезных ископаемых располагается близко к поверхности земли, благодаря чему возможна открытая разработка карьерным методом. Такой способ добычи существенно снижает затраты и облегчает технологический процесс относительно подземного шахтного метода.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Мы видим детей в бурных проявлениях радости и печали, когда дети отличаются от нас и не замечаем внешне резко невыраженных настроений, тихой задумчивости, глубокой растроганности, горького недоумения, мучительного подозрения и унизительного сомнения, в которых они так на нас похожи. Настоящим ребенок бывает не только тогда, когда скачет на одной ножке, но и когда задумывается над сказкой жизни. Надо только исключить действительно ненатуральных детей, бессмысленно твердящих заученные или перенятые у взрослых фразы. Ребенок не может думать как большой, но может по-своему, по-детски вникать в серьезные проблемы взрослых. Недостаток знаний и опыта заставляет его мыслить иначе.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: Audio Stories.
1: Летом 2019 года основателю стартапа Дэниелу Шрейберу пришло письмо от немецкой компании Deutsche Telekom, материнской компании T-Mobile, с обвинением в нарушении авторских прав. Причина заключалась не в копировании логотипа или слогана, а в использовании того же насыщенно-пурпурного цвета, который считается символом T-Mobile в Германии. За последние десятилетия крупные бренды начали регистрировать цвета как элементы своей интеллектуальной собственности. Это юридически закрепляет за ними исключительное право на их использование. Среди известных примеров – голубой Tiffany Blue у ювелирной компании Tiffany & Co. Коричневый UPS Brown у службы доставки UPS. Канареечно-желтый Post-it Yellow у производителя 3M. Ярко-розовый у строительной компании Owens Corning, пурпурный Magenta у T-Mobile. Началось это в конце 20 века, когда Owens Corning впервые защитила розовый цвет для своей изоляционной продукции, закрепив этот цвет как торговый знак после судебной тяжбы. Эта победа стала вдохновением для других компаний, которые постепенно включили защиту цвета в свои брендинговые стратегии, чтобы сохранить уникальность и репутацию.
0: Audio Stories.
2: Опять с рассветом засияло, сверкнуло солнце.

приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе.

придется прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Мелькают крыши.

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Военные южной группировки российских войск освободили поселок Артемов, ДНР. Он находится на юго-западе от Константиновки, где в данный момент штурмовые группы вооруженных сил России ведут активные наступательные действия. О ситуации на фронтах у Дениса Алексеева.
2: В Константиновке в обороне ВСУ действительно беда. Мини-котлы, разбросанные по городу, закипают один за другим, а вместе с этим множатся потери среди личного состава. Бойцы нашей южной группировки войск активно наступают и уничтожают формирование ВСУ в юго-западной части города. В Минобороны сообщили об освобождении еще более 100 зданий. Это значит, враг оставляет свои хорошо укрепленные огневые точки, выбегает в черту города на открытку, где его настигают точные удары. Потери ВСУ за сутки в этом районе свыше 100 человек. Еще важно, южная группировка перекрыла пути снабжения боевиков Константиновского гарнизона. Противник мечется, пытается забросить продовольствие по воздуху, но ударные дроны перехватывают вражеские БПЛА и планомерно выжигают опорники в городских кварталах. На южных подступах Константиновки формируется ударный кулак для продвижения в сторону трассы на Дружковку и дальше в тыл, в Краматорск. Освобожден поселок Артема, он же Долгая Балка. До этого под наш контроль перешло село Роскошное, и очевидно, в этом районе российские войска теперь имеют подспорье для уверенного рывка на север, а пока отсюда неплохо простреливаются и пути отступления украинских формирований. Группировка «Днепр» штурмом взяла опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Позицию атаковали с разных сторон при поддержке артиллерии и беспилотников. Противник не ожидал наступления и стал легкой мишенью. Среди наших бойцов потерь нет.
0: Российские военные в ночь на понедельник нанесли удар по зданию на территории бывшего завода «Промсвязь» в Харькове, где, по данным разведки, производили боевые части для беспилотников и ракет, сообщили в Министерстве обороны. В России уже почти готовы первые вагоны нового поезда для скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом Владимиру Путину доложил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, вся работа идет по графику, причем речь в ходе разговора зашла и о новых маршрутах скоростных линий.
3: Вопросов много, комплекс у вас огромный. Вот давайте с этого и начнем. ВСМ с высокоскоростной магистрали.
4: Как работаете? Как работаете?
5: Спасибо за этот очень важный вопрос. У нас на всем протяжении проекта развернута на сегодняшний день работа. Поезд создается. Мы сегодня уже сварили практически первые 5 вагонов поезда для высокоскоростной магистрали. Впервые в мире на профиле 980 мм осуществлена сварка. 400 км в час – это практически физика другая, поэтому там требования совершенно другого уровня к безопасности, к допускам и так далее. И сегодня в Пышме эта работа развернута в полном соответствии с графиком. Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия как бы, поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации.
0: Глава Минтранса на встрече с президентом предложил построить высокоскоростную магистраль Москва-Минск. Президент эту идею поддержал и отметил, что неоднократно обсуждал проект с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Пожар произошел на нефтебазе в поселке Полтавский Красноармейского района. Из-за падения обломков беспилотника, сообщает оперативный штаб Краснодарского края, в результате случившегося никто не пострадал. К тушению привлекали 32 человека и 7 единиц техники. Кроме того, после атаки БПЛА временно перекрыта трасса между Полтавским и селом Трудобеликовским. На месте работают специальные и экстренные службы. Сборная Саудовской Аравии сыграла в ничью со сборной Уругвая в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча в Майами завершилась со счетом 1-1. Счет открыл защитник саудовской команды Абдулила Аль-Амри в концовке первого тайма. Уругвайский полузащитник Массимилиано Арауха сравнял счет на 80-й минуте матча. В следующем туре сборная Уругвая встретится с командой Кабо-Верде, которая сенсационно сыграла в ничью со сборной Испании. Саудовская Аравия октября встретится с командой Испании. Оба матча состоятся 21 июня. Между тем, сборные Бельгии и Египта сыграли в ничью со счетом 1-1 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Сиэтле. Сборная Бельгии и Египта выступает в группе G. Обе команды набрали по одному очку. Сильные дожди, грозы, град, а местами мокрый снег прогнозируется в ряде субъектов Сибири, сообщила ТАСС ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае ливни, дожди, грозы, местами град. На севере Таймыра осадки в виде снега, мокрого дождя и снега, ветер до 23 метров в секунду. Макарова добавила, что сильные дожди с грозами также прогнозируются в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края, в Хакасии, в Тюменской и Иркутской областях. В Иркутской области также возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге кратковременный дождь, плюс 18, плюс 20. В Москве синоптики обещают осадки, днем в столице от 17 до 19 тепла.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем, вторник на календаре, 16 июня, 5 часов 9 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Ну а мы всегда готовы принять ваши сообщения через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram, если вы отправите их на номер плюс 7 967 103 5533. Начнем сегодня с подхалимства. Помните замечательный фильм «Служебный роман»? Там Калугина в исполнении Алисы Брунны Френдлих говорит: «Вы мне льстите, Верочка», на что Верочка голосом Лии Хиджаковой отвечает: «Вам все льстят». В принципе, для начальства ситуация понятная. Если вы начальник, вы точно сталкивались с так называемым обычным подхалимством. Но вы знаете, как сообщают нам не кто-нибудь, а математики из Мичиганского университета, которые решили исследовать явление подхалимажа с рациональной точки зрения, выясняется, что помимо обычного подхалимства, тут все более-менее понятно. Это такое стремление личные выгоды получить, исходя из благорасположенности начальства. Для того, чтобы начальство было в хорошем настроении, нужно начальство не расстраивать, говорить, что вот какой вы, Иван Иванович, выдающийся, а может быть даже гениальный. Да, но есть другие подхалимы, куда более опасные. Это так называемые подхалимы расчетливые. Для того, чтобы вывести их на чистую воду и даже понять их интенции, пришлось, да, создать действительно математическую модель. И вот что модель показывает. Для возникновения явления рационального подхалимства необходимы два условия, да, но одновременно и как минимум. Первое. Большинство исходов той или иной ситуации должны быть успешными. То есть некая положительная медиана должна быть. Но при этом в долгосрочном периоде для общества или компании результат становится отрицательным из-за редких, но крайне тяжелых провалов. То есть рациональные подхалимы льстят не просто так, а по поводу, стремясь, может быть, даже подсознательно привести некую систему к неизбежному краху. В принципе, тут, естественно, авторы исследования замахиваются на глобальные вещи, рассказывают о том, как иной раз правители начинали войны или очень большие управленцы принимали стратегические решения, связанные со скрытыми дефектами, допустим. Нет, давайте все равно производить этот автомобиль, а то, что он потом убьет 10 тысяч человек и компания получит иски на многие миллиарды, это как-нибудь вот потом будем проживать. Но, вы знаете, мне кажется, явление рационального подхалимажа – это то, что каждый из нас может воскресить в памяти. Если вы появились на свет уже некоторое время назад, то наверняка припоминаете ситуацию, когда в, может быть, даже не самую хорошую погоду вы балансируете на картонке, а где-то из-за спины доносят: «Да вам идет, очень, очень хорошо, берите». Так что, дорогие друзья, даже, может быть, не будучи великим начальником, можно встретиться с вредными советами. Надеюсь, что у вас есть достаточно чуткости, и вы правильно подбираете собственное окружение. Давайте дружно встречать этот вторник под музыку на маяке.

0: когда вы спали.
1: +7 967 103 5533. Это номер для ваших сообщений, которые мы принимаем через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Напишите, пожалуйста, если вы занимаетесь спортом или занимались, как произошел этот выбор. Я понимаю, кого-то в детстве просто отводят в секцию, кого-то спрашивают в детстве, а в какую секцию ты бы хотел, и потом ведут совершенно другую. Естественно, жизнь устроена не всегда так, чтобы нам в ней было легко. Но вот, знаете, психологи утверждают, что любой человек может найти подходящий для себя вид спорта. Самое главное – учитывать особенности характера. Иными словами, если вы обладаете взрывным темпераментом, возможно, шахматы не для вас. Но сами рекомендации, которые звучат в статье, например, в «Известиях», как-то вызывают определенные сомнения. Ну, например, говорят, что нужно понимать, какого результата хочешь добиться. Если бы мы это понимали с самого начала, может быть, вся жизнь пошла бы иначе. Ну, мол, люди, которые хотят сбросить лишний вес, должны бегать или плавать. А те, кто стремится развить гибкость, должны обратить внимание на пилатес. При какой ситуации обычный человек, обычный горожанин, допустим, или горожанка, может обнаружить в себе недостаток гибкости? Ну вот разве что ты царедворец, да, и там про гибкость в спине пресловутую идет речь. Ну, в общем, мы редко это осознаем. Нам потом говорят, что ой, все что-то застоялось, надо поразминаться, наверное. Но сама по себе рекомендация прислушаться, это, конечно, очень полезно. Самое главное – понять, и тут уже подключаются иные коллеги этих психологов, что спорт вот этот должен все-таки быть не каторгой, а приносить радость. А если радости вы не ощущаете, возможно, это не спорт виноват в целом. Просто спорт не тот. Надо взять и попробовать что-нибудь еще. Не зашло бегать? Ну, поиграйте в сквош. Тоже бег, но есть такое ощущение, какая-то цель наличествует. Что же касается спорта в целом. Обсуждали мы некоторое время назад новость, касающуюся такого странного явления, как аллергия на спорт. Ну и, разумеется, это требовало комментария эксперта. И в качестве эксперта выступил научный сотрудник Московского физико-технического института, автор телеграм-канала «Рогатый заяц» Тимур Чернов. Он действительно разбирается в генетике, естественно. И как раз поведал нам все-таки, что же скрывается за словосочетанием «аллергия на спорт» и можно ли бороться с этим явлением.
2: В самой новости, в статье, которая насылается, говорится про определенные генетические варианты, при которых повышенная физическая активность приводит к воспалению всего человека. Представляете?
3: О-о-о. Да что такое? Ну когда же от пива такое будет, хоть у кого-то?
2: Вот, но вероятность того, что конкретно у вас такая штуковина, она крайне низка. Традиционно ученые нашли 1,5 человека с подобным заболеванием и быстренько написали статью. А вот, связано это с тем, что при повышенной нагрузке ткань вот жировая, которая не хочет умирать, адипоциты, они выделяют большое количество гистамина, то есть то, что выбрасывается в ткани, в кровоток при аллергической реакции. И действительно, это можно описать не иначе, как аллергия на физические... физическую активность. Но подобных вариантов не одна штука известна людям. Есть достаточно распространенная, кстати, вещь, синдром Жильбера, когда при повышенных нагрузках начинает отказывать печень. Впервые это было давным-давно, еще в 19 веке обнаружено во Франции, когда там вводили уголовную воинскую повинность. Mm-hmm. Часть новобранцев после кросса начали желтеть. Mm-hmm. И местный военный врач, фамилия Жильбер, не поверите, описал этот феномен. Здесь же не обязательно ходить в зал и тягать железки.
3: Речь идет
2: про гиподинамию, которая действительно является бичом современности.

0: пока вы спали.
1: Рубрика «В мире животных» в нашем эфире, и начнем мы с бобров. На бобров часто жалуются, даже власти Москвы, уж казалось бы, многие думают, что вот в Москве столько денег, что можно лишь решить любую проблему, знаете, не любую, потому что бобры, например, действительно своими плотинами, создаваемыми, точнее, ими вот этими потоками воды, угрожали даже неким капитальным постройкам. Вот я слышал, что на северо-западе столицы нечто подобное происходило, ну и время от времени просачиваются вот эти новости, что бобры что-то такое построили, с бобрами ничего сделать нельзя, человечество терпит бедствие. Но вот, знаете, абсолютно обратная ситуация сложилась в лондонском метро. Там с 1970-х годов были проблемы с водой, которая просачивалась в тоннеле вблизи станции Paradise Fields, если знаете, где это. Это примерно на севере, в общем, британской столицы. Думали-думали инженеры, да, кипел мозг, выпивались тонны кофе, и ничего не помогало. Кто придумал выпустить на проблемные участки бобров, не сообщается. Но, видимо, этот человек что-то знал. Действительно, в октябре 2023 года на участок метро выпустили 5 бобров. Интересно, конечно. Решили, что бобров, видимо, не жалко, или еще по какой-то причине. Подумали, ну, раздавят так раздавят, а глядишь, будет польза. В общем, что смогли сделать эти животные? Они смогли построить разветвленную сеть из как минимум 5 плотин и фактически превратили их в естественную губку, которая начала эффективно удерживать влагу. Вопросы возникают сами собой. Из чего бобры внутри метро могли построить плотины? Они принесли с собой стройматериалы, их снабдили, открыли подземный склад вот этих вот бобростроительных материалов. В общем, совершенно непонятно, но, говорят, проблема действительно решена. Надолго ли? Вот это вопрос, конечно, интересный. В японском городе Йокаити сэкономили почти 2000 в доллара американском эквиваленте, заменив газонокосильщиков 9 козами. Вот так вот, дорогие друзья. Что произошло? Действительно, говорят, ну что же мы тут тарахтим газонокосилками? Есть же ведь животные, которые могут сами все выщипать. Как коз убедили щипать на строго определенную длину, нам тоже не сообщили. Но, знаете, говорят, что экономия была достигнута не только за счет заработной платы, но еще и за счет того, что траву скошенную не нужно вывозить. Хочется, конечно, вспомнить о том, что козы тоже, в общем, не все в себе абсорбируют. Есть некоторые продукты, которые выделяются с другой стороны козы. Что делают с этими продуктами, совершенно тоже нам не открывают эту тайну. Но хочется верить, что всем в итоге все нравится, кроме, конечно же, газонокосильщиков, которым пришлось искать новую работу. Вот, знаете, много разговоров о том, как же нас заменит искусственный интеллект, что мы все останемся без работы. Вы знаете, может быть, лучше бы нас искусственный интеллект подсидел, чем какие-нибудь парнокопытные. Музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 5533. Напомню, номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp, Telegram. Ну, а мы тем временем погружаемся в прошлое вместе с археологами. Да, оказывается, украшения парные для друзей существовали даже в Средневековье. И российские археологи нашли подобный артефакт, предположительно 11-12 веков, который действительно напоминает вот эти современные кулоны. Чаще там английское выражение «friends forever», ну, мы понимаем. Вот друзья навсегда. Действительно парное изображение двух людей, очевидно, но какого пола не очень понятно. А происходило это все, имею в виду раскопки, в Прикамье, на берегу Камы в Пермском крае. Тонкий серебряный предмет с гравировкой, размер примерно 30 на 30 миллиметров, и два улыбающихся человечка там изображены. Либо товарищи, либо родственники, но вот так вот приобняв друг друга, даже вот такое ощущение, что как будто пританцовывают. В целом, находка, помимо того, что она, в принципе, любопытная, наталкивает на определенные мысли о том, что, во-первых, действительно нет ничего нового, во-вторых, маркетологи просто черпают вдохновение где-то в прошлом той или иной степени отдаленности и скармливают нам вновь и вновь одни и те же идеи. О том, как устроен диджитал-маркетинг и сколько в нем надувательства, или наоборот, вы сегодня узнаете благодаря программе «Как знать». В эфире «Маяка» это все будет происходить после 14.00. Темы разнообразные, но вот диджитал-маркетинг нам тоже обещали подсветить. Ну, а мы сейчас в архив программы «Как знать» погрузимся и вспомним среду, то есть почти неделю назад, что происходило. А происходило следующее. Врач-отоларинголог и кандидат медицинских наук Дарья Харина рассказывала о простуде, о том, какие вирусы ее вызывают и почему сам по себе холод причиной простуды быть не может.
2: Появились научные работы, но они говорят на самом деле о том, что после операции, например, тонзиллэктомии, когда удаляют миндалины, полезно есть мороженое для того, чтобы сузить сосуды. Но если вы простужены и болеете, холодная пища, вода или мороженое может усилить заболевание.
3: А как она усилит заболевание? С чего так вдруг она усиливает тобой?
2: У нас есть местный иммунитет, лизоцин, который находится в слюне, и интерфероны, которые через кровь попадают в слизистые. И если мы едим или пьем что-то холодное, происходит локальный спазм, и эти вещества, они не попадают туда, куда нужно попасть. А второй фактор, у нас слизистые оболочки, в том числе в полости носа, покрыты ресничками. Они работают и выгоняют пыль, слизь, какие-то бактерии для того, чтобы очистить нашу слизистую. Но если мы переохладились, то они перестают работать. И таким образом наши локальные иммунные защитные факторы будут ослабевать при переохлаждении. И второй фактор тоже очень часто. Кто-то говорит, что если я съел мороженое, и ничего у меня не происходит, а другой сказал, я чуть-чуть холодной воды выпил, и тут же у меня ангина. Это происходит от того, что практически у каждого второго мы видим хронический тонзиллит. Это хроническое воспаление в миндалинах, там живут бактерии, и как раз при локальном переохлаждении могут возникать заболевания.

0: Пока вы спали.
1: Наверняка многие бывали в такой ситуации, вернее, обнаруживали себя в ситуации, когда спор давно завершился, и вот идешь после этого спора, думаешь, да я бы сейчас вот так бы, а еще вот так, и вот так. И, в общем, ничего в этом нет, наверное, плохого, хотя психологи могут придерживаться и иного мнения, но сейчас, знаете, это все вышло на новый виток, потому что уже после этого спора люди не сами с собой ведут эти беседы, не аутотренингом занимаются, а бегут советоваться к чату GPT. А что бы вот еще вот такого бы сказать? А иногда все это происходит еще и прямо в процессе. Ну, знаете, на самой заре вот этих голосовых, ну, даже не голосовых, якобы интеллектуальных помощников в сериале «Южный парк» была такая серия, где дети начали общаться исключительно при помощи чат-GPT, просто вот так задавая вопрос, а что же мне написать там вот девочке, а девочке, а что же мне написать мальчику? Ну, и привело это все к не очень хорошей ситуации. Развивать нужно речевые навыки, конечно же, и в этом нам помогает без устали Татьяна Юрьевна Гартман. Очередной урок прямо сейчас.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных особого типа. У нас на кону слова с неподвижным ударением на основе. Однако в некоторых примерах ведущий и гости маяка их двигают. Это нехорошо. Давайте все передвинем обратно, вернем на свое законное место и сделаем это вместе с ведущим Сергеем Стилавиным.
3: Само ощущение у наших рецепторов, оно не готово, будучи развращенным, ну, соответственно, приправами, соусами, как говорится, да, вот этими жареным всем, да?
2: Соусами. Кажется, Сергей так сказал специально, чтобы выделить слово. Но я не могу не напомнить, что это неверно. Ударение в слове «соус» всегда должно сохраняться на первом слоге. Поэтому соусы, соусов, соусами. Ну, а далее мы поговорим о путешествиях вместе с экспертом программы Ассамблеи автомобилистов Олегом Осиповым.
4: Это автомобиль для дальних выезжей всей семьей, на самом деле.
2: Выезжей – неверно. Ударение на окончание переносить не следовало. Правильный вариант – вояжей. Ударение всегда сохраняем на «я» во втором слоге. Вояжи, вояжей, вояжами. Далее слушаем гостя школьной программы для взрослых Олега Аурова. Вот что он сказал.
5: Ну это да, вот... как символ власти, не самое главное. Это всякие жезлы. Да, и отсюда же скипетр на самом деле.
2: Жезлы. Неверно. Правильно, жезлы. Ударение в этом слове ставим всегда на первый слог, ведь оно тоже неподвижное. Поэтому жезлы, жезлом, жезлами, жезлов. Двигаемся дальше. И у нас на очереди самый популярный пример от Маргариты Митрофановой и ее гостьи по совместительству однофамилицы Екатерины Митрофановой.
6: Да, даже, наверное, можно проследить это по возрастам поколений. Наверное, давайте иксов возьмем или бэби-бумеров. Иксы, наверное, самые такие сейчас более-менее живучие.
7: Они все равно идут работать достаточно, ну, скажем, таких ранних нормальных возрастах. Ну, плюс-минус 18 лет.
2: Сначала про иксы. Дело в том, что когда мы имеем в виду букву иностранного алфавита, то ударение в слове не меняем. Икс тоже существительное с неподвижным ударением на основе. Должны быть иксы, иксами, иксов. Но в нашем примере разговор шел о поколении, а в этом новом значении слово в словарях не зафиксировано. Поэтому норм для него нет и можно произносить как угодно. Но главный объект нашего внимания – слово «возраст». В нем точно нельзя двигать ударение. Мы слышали варианты возрастам, возрастах, но они неверные, должны быть возрастом, возрастах, возрастов и в именительном падеже возрасты. Очень приятно, что чуть позже гостья вспомнила об этом.
7: Поэтому, конечно, вот в эти такие ранимые юные возрасты, там, а-ля 20 лет, есть ощущение того, что все вокруг успешно.
2: Браво! Возрасты – это литературная норма. И это, конечно, пятерка. На этом выпуск пора завершать. Я ненадолго прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Цифровую коллекцию книг, утраченных при пожаре 1812 года, решили создать сотрудники факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета. Сразу возникает вопрос, а как же можно вообще что-то утраченное коллекционировать, да еще и в цифровом виде, да если вдобавок утраченное, это было все более 200 лет назад. Речь идет о собрании библиотеки Московского общества испытателей природы. И вы знаете, что выяснилось? Действительно, кое-что можно восстановить благодаря, может быть, даже не очень добросовестным читателям. Просто в то время, когда библиотека горела из-за нашествия наполеоновских орд, вот этих, часть книг осталась просто на руках у читателей. Кто-то, может, что-то не успел вернуть, а кто-то, может быть, и прикарманил. Выяснилось, что теперь можно все это отыскать, оцифровать и, действительно, если уж не 100% собрания этого книжного получить в распоряжении исследователей, то значительную его часть. Вот так вот, современные носители современными носителями, но старый добрый человеческий фактор никто не отменял. О носителях и о будущем книги в цифровую эпоху состоялся очень интересный разговор в прошлый вторник в программе «Пойми себя, если сможешь». Владислав Тимкин тогда по личным обстоятельствам участия не смог принять в этом действии, но и у Артема Новиченкова неплохо получилось, а главным докладчиком по теме был генеральный директор аудиоиздательства «Вимбо» Михаил Литваков.
2: Люди, не только дети, люди слушали, и взрослые слушали какие-то радиоспектакли с нашими великими актерами. Вот, ну, это было на радио. А со временем, когда пропали виниловые пластинки, потом кассеты, диски, в общем-то, почти не было озвучиваемых книг, и где-то в начале 2000-х начали записывать именно аудиокниги. Ну, представь себе, там «Война и мир», если не ошибаюсь, больше 70 часов. На каких это можно материальных носителей записать? Ну, там MP3, там, по-моему, 16, что ли, было часов, но это при приличном сжатии. Но это такие наборы, что не соберешь. А вот, поэтому, когда это стало в цифре, именно на уровне скачивания, то есть в интернете, на платформах проекты, гораздо больше стало доступно людям слушать. Ну, не будут же они с собой пачку компакт-дисков носить. Вот. Ну и получается, что стали слушать, стало интересно, стала расти аудитория, да, там понятно, что сейчас аудиокниги – это драйвер рынка книжного, как все говорят.
3: Это правда так?
2: Да, правда. Но, понимаете, если серьезно, поменялись паттерны потребления очень сильно. Еще 5 лет назад, даже 3 года назад, по-моему, мы говорили, вот, мы надеемся, будет такая концепция, книга на весь день. Утром человек встал, за завтраком читает электронную книгу, в дороге, в метро, в машине он слушает аудиокнигу, а вечером в кресле там читает бумажную печатную книгу. И это казалось такой, рисовалось таким будущее. Сейчас это уже не будущее, сейчас очень часто там в книжных клубах, где-то на каких-то еще я выступаю, слушаю, там кто-то задает вопрос. Вот знаете, я послушал эту книгу, мне так понравилось, как вот актер прочитал, а вот когда озвучил, а вот когда я читал, подождите, а так вы слушали или читали? Ну, честно говоря, я сначала слушал, потом я вышел, забыл наушники с собой, я стал читать по дороге, а потом вечером я это, и получается, что книга потребляется во всех видах.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: пока вы спали.
1: Пришло время посмотреть, что там творится в мире околокультурных событий. Ну, а да, приближается очередной фестиваль в Ясной Поляне. Называется «Толстой». Все очень просто. С 3 по 5 июля. Не могу сказать, что это самое подходящее время, чтобы ехать в Ясную Поляну, но это хороший повод напомнить нам всем о том, что этот прекрасный заповедник существует, и там все действительно, как при Льве Николаевиче, сохраняется, насколько это, в принципе, возможно. Ну, а если вам посчастливится попасть в дни фестиваля, то действительно вот смотр такой очень интересный под открытым небом. Это и театральные постановки, музыкальные перформансы, кинопоказы, просветительские проекты. Теперь говорят, что первый гастрольный показ балета «Анна Каренина» состоится. Максим Сивагин является автором этой постановки. А сам этот спектакль является произведением музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Ну, как станцует судьбу вздорной дамы, которая испортила жизнь двум, в общем, неплохим мужчинам, можете сами и узнать. Ну и, кстати говоря, если вы вдруг хотите побродить по Ясной Поляне не то чтобы в одиночестве, но без большого количества присутствующих, то с 3 по 5 июля вам не надо туда ехать, потому что там фестиваль. Там действительно строят много площадок сценических, не всем даже это нравится, таким поклонникам чего-то исконного, но здорово, что этот фестиваль проводится. Участники творческой экспедиции проекта «Родники Истоки» обнаружили и записали сотни уникальных народных песен в разных районах Алтая. Удивительно. Казалось бы, вся эта фольклористика активная должна была завершиться где-то в начале 20-го столетия. И кажется, что уже ничего совершенно нового нельзя найти. Все повзрослели. Кто-то, к сожалению, ушел из жизни. И новые технологии вытесняют все вот это исконное. Знаете, кто ищет, тот всегда найдет. Особенно примечательно, что все это в год Единства народов России происходит. Ну и, кстати говоря, как раз в честь года Единства народов России, который у нас продолжается, в воскресенье в программе «Хочу все знать» в продолжении цикла «Жизнь замечательных идей» директор оздоровительного центра «Горизонт» Дмитрий Горячев говорил о традиционных играх малых народов России, о том, как эти, в общем, забавы готовили детей к взрослой жизни.
2: Я заметил, когда дети к нам приезжают отдыхать, или сам очень часто по регионам езжу, то дети играют, ну, понятное дело, свои какие-то национальные. Вот я был в Элисте, в Калмыкии, ну, понятное дело, шахматы. И для них очень важны вот эти интеллектуальные игры. При этом приезжают дети с Чукотского автономного округа к нам. Там, наоборот, более подвижные. И они рассказывают о таких играх, которые, ну, казалось бы, да, простая какая-то, все. Но для них это вот единственный способ. Там нет такого, что очень много их, как у нас, допустим, русских народных, да, там придумали во всем. И включаются они с удовольствием рассказывают о своих же.
3: А ну, давайте, да, расскажем
2: название
3: парочку.
2: Очень интересное. И, к примеру, метание чаата, чукотский аркан. Берется веревка, несколько человек встают. И один человек берет рога оленя, привязывает их и ходит по кругу, либо бегает с ним. И остальные мальчишки, которые там стоят, они должны заарканить эти рога, с которыми бегает вот этот человек.
3: О, как интересно. То есть один выполняет роль, по факту, бегущего оленя,
2: да.
3: А другие учатся его арканить.
4: Ну, то есть, по сути, мы возвращаемся... Спорт. А все игры, дело в том, что они раньше имели прикладное значение по такого длинного периода.
3: Научился арканить оленя,
4: абсолютно.
3: Все, идешь папе, помогаешь.
4: И игры несли, все игры несли какие-то функции.

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Министерство обороны России сообщило об обстановке в зоне проведения специальной военной операции. В ведомстве заявили о том, что подразделения южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Артема на территории Донецкой Народной Республики. Вооруженные силы России за сутки в Красном Лимане заняли 35 зданий, уничтожив до 30 солдат ВСУ. В Константиновке за этот же период заняли более 100 зданий, ВСУ потеряли более 100 военнослужащих. Подробности о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов – Пигаревка, Бруски и Бачевск Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формированием механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов – Варваровка, Казачья Лопань, Барановка и Избицкая Харьковской области. Противник потерял свыше 235 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Расчет РСЗО «Град» южной группировки войск поразил наблюдательные пункты и огневые точки ВСУ в Константиновке, сообщили в Минобороны. Дональд Трамп подтвердил Владимиру Путину готовность содействовать урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске. Министр отметил, что Москва будет наблюдать за конкретными шагами в этом направлении. Лавров подчеркнул, что Россия до сих пор рассчитывает, что договоренности двух президентов, достигнутые на Аляске в Анкоридже, будут выполнены.
2: Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом. Они касались этой темы. Президент Трамп, в общем-то, подтвердил, что он заинтересован содействовать, искать справедливое решение, долгосрочное решение украинского кризиса. Поэтому нам, давайте будем сейчас наблюдать, что конкретно, какие конкретные шаги предпримут Соединенные Штаты. В частности, мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутые 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложена, ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены Соединенными Штатами, президентом Трампом и приняты президентом Путиным. Это стал бы важнейший этап, первый этап прекращения конфликта и позволил бы начать согласование многих других деталей, которых немало.
0: На пресс-конференции Лавров также предложил не гадать по поводу сроков окончания украинского конфликта. Так он ответил на вопрос журналистов. Разделяет он мнение президента Беларуси, что конфликт на Украине можно завершить уже в этом году. 8 членов экипажа погибли в результате крушения американского бомбардировщика B-52 после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. В момент падения бомбардировщик выполнял плановый испытательный полет в рамках программы модернизации радаров. Отмечается, что в составе экипажа были военные чиновники, гражданские и государственные подрядчики. Бомбардировщик разбился почти сразу после взлета с военной базы в Калифорнии. Также сообщается, что на борту были двое сотрудников компании «Боинг», заявили в авиакорпорации. Количество умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 192 человек, сообщило Министерство связи и СМИ страны. Вместе с этим количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания достигло 808. По данным властей, в больницах и медицинских изоляторах находится больше 300 человек. Уровень смертности составляет 23%. Вспышка Эболы началась на востоке Демократической Республики Конго в начале мая. Ее эпицентром стала провинция Итури. Случаи заболевания и смерти также зафиксированы в соседней Уганде. Погода в Москве практически всю неделю будет по-майски прохладной и дождливой, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Шковец. По его словам, тепло вернется только к воскресенью, но за 6 суток может выпасть до половины нормы осадков июня.
3: Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, включительно до субботы, поэтому по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20, это на 3-5 градусов ниже положенной рекордные климатические нормы в начале лета, и лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Ну и лето вернется к нам в воскресенье, станет ясно, солнечно, никаких осадков, и ночная температура повысится до плюс 11-16, и днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов.
0: В Москве на этой неделе погода будет по-осеннему прохладной, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Шкавец. По его словам, во вторник на термометрах в мегаполисе всего плюс 16 градусов, в среду до 15 тепла. А к выходным Москва может получить около 70% месячной нормы осадков. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Петербурге прогнозируют кратковременные дожди, плюс 18, плюс 20, в Москве временами дождь, и днем в российской столице плюс 17, плюс 19 градусов.

0: спами.
1: 16 июня на календаре, вторник. Еще раз доброго утра всем. 6 часов 14 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Продолжаем наши с вами разговоры. Успеем еще поговорить и о новостях, и о том, что появится в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Ну и на пару фрагментов программ, которые уже у нас прозвучали, время тоже есть. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений. И вот через Макс Ольга нам пишет, возвращая нас к началу прошлого часа. Вообще человек спортивный, пишет Ольга. Но там, где себя проявила, занялась спортом этим занялась случайно. Как-то пришли и сказали, надо выручить команду, и я выручила. Теперь я лидер своей команды по пулевой стрельбе из винтовки. Вот этот поворот, конечно. Да, и дальше очень ценное замечание. Между прочим, человек я эмоциональный, пишет Ольга, а пулевая стрельба воспитывает выдержку, сдержанность и владение эмоциями. Вот мне тоже, кстати, подсознательно кажется, что иногда нужно флегматизировать выпускать своего внутреннего зверя, а людям холеристически подвижным чем-то спокойным позаниматься и вот так прийти к состоянию равновесия. Но, еще раз повторюсь, самое главное, чтобы это все доставляло удовольствие. Если удовольствия нет, скорее всего, и результат тоже вас не обрадует. Кстати говоря, вот новость тут не то чтобы сочетающаяся с этим, но тоже эмоционально похожая. Нас нередко раздражают в групповых чатах разные открытки, картинки, вроде бы не имеющие отношения к делу. Но тут в Москве женщину и ее собаку спасли, да, вот эта дама посылала в чат общедомовой разнообразные открытки, все, наверное, глухо раздражались, мы, да ладно, бог с ней, а тут взяла и перестала присылать, и все забеспокоились, и нашли родственников, и пригласили спасателей, и правда оказалось, что человеку нужна медицинская помощь, да, собаку чуть не позабыли во всей этой суете, но с собакой тоже в итоге все хорошо, так что, дорогие друзья, очевидно, полезные вещи полезны не всегда, а то, что нас раздражает, может неожиданно принести пользу, давайте как-то внимательно друг к другу относиться. Вот какой вывод, наверное, можно сделать. Ну а пока дружно встретим этот вторник под музыку на маяке.

0: спали.
1: Стоит только задуматься о каких-то очевидных вещах, как можно вообще потерять пространственную ориентацию. Ну или, например, перестать понимать то, что тебе говорят, допустим. Вот любопытное исследование тут попалось на глаза насчет того, как мы понимаем речь, вообще распознаем ее, и как возникают ослышки, когда мы можем что-то одно воспринять, а потом выясняется, что собеседник говорил нечто чуть ли не противоположное, хотя исходное по звучанию. Оказывается, у этого название, у этого явления тоже есть название — Мандегрин. В 54 году этот термин был придуман. А есть еще одно такое забавное явление под названием эффект Ганонга. Был тоже такой эксперимент в 1980 году аж проведен, когда давали послушать звук, нечто среднее между гык, и это все для англоязычных было людей. И вот в зависимости от того, что следовало дальше, люди этот звук воспринимали по-разному. Исходя из всего этого, делают ученые вывод, что мозг наш не дожидается реального акустического сигнала от соответствующих нервов и всех этих молоточков наковальных стремечек, которые у нас в ухе запрятаны, а старается предугадать, что же именно нам говорят. И вот как раз из-за этого и возникают очень странные явления. Вот так попытаешься проникнуть в суть хоть чего-нибудь и начинаешь думать, что скоро мы разучимся дышать, если нам во всех подробностях объяснят, как мы это делаем. Но, тем не менее, пытаться понять следует, и у нас будет сегодня хорошая возможность для этого. В 11.00 у физиков и лириков в гостях будет психофизиолог и кандидат химических наук Вера Третьякова. На сей раз не про речь, а про зрение пойдет разговор, а именно о том, как наш мозг распознает лица. Возможно, там тоже нечто предсказательное скрывается. Ну а вчера в шоу «Физики и лирики» преподаватель Высшей школы экономики, основатель и идеолог проекта «Тотальный диктант» Илья Стахеев рассказывал внезапно о теориях заговора и о том, почему люди в них верят.
2: Социальные науки предпочитают говорить про это следующим образом. Это некоторая система коллективных представлений, которая сложилась в эпоху позднего модерна и которая вот является альтернативой для научных, религиозных и мифологических объяснений этого мира. То есть это такая система объяснительная, при помощи которой мы говорим, что происходит в мире и, самое главное, почему это произошло. То есть мифология, она что нам говорит? Это вмешиваются духи, какие-то вот эти вот сверхъестественные существа, но которые живут с нами в одном мире. Религия нам что говорит? Это потому, что есть воля некоторого очень трансцендентного, то есть не живущего в нашем мире, очень сверхсильного существа. И в пределах, ну скажем, в таких вот очень жестких религиях вообще не бывает твоей человеческой свободы и воли. Все по воле Бога. Наука что говорит? Все причины естественны, все причины объясняемы, все они из нашего мира, но проблема в том, что, как и в мифологии, очень сложно найти какую-то универсальную причину, какой-то вот этот свой большой взрыв, который объяснит вообще все, универсальную теорию всего. А вот теория заговора говорит, есть универсальная причина, и это, прежде всего, тайный заговор какой-то конкретной тайной группы, тайный план, который они тщательно скрывают. Для чего? Для того, чтобы увеличить собственную власть.
0: Пока вы спали.
1: Илья Стахеев выступал вчера в программе «Физики и лирики». Свежий выпуск этого шоу традиционно после 11 в 13.00. Рубрика «100 минут», которая на этой неделе посвящена воде. Можно будет, в частности, узнать о том, как гидрология по нему помогает понять все, что в воде происходит. Ну и, кстати, неожиданно рифмуется с темой воды персонаж, который сегодня будет в центре внимания в подкасте «Первооткрыватели». Это все в программе Сергея Стилавина и его друзья происходит после 10.00. Сегодня тренер эффективных коммуникаций Александр Романов поговорит о Юрии Кучиеве. Вы, возможно, не слышали эту фамилию, но это человек, который по воде добрался аж до Северного полюса, потому что был капитаном атомного ледокола «Арктика». А родился он, кстати, вообще не в Арктике. И это тоже очень любопытно. Ну, сегодня все узнаете, а пока вчерашний день вспомним. Профессор Московского педагогического госуниверситета, доктор филологических наук Ирина Георгиевна Минералова рассказывала о судьбе и творчестве поэта-символиста Константина Дмитриевича Бальмонта, он же Бальмонт. Прямо сейчас Ирина Георгиевна появится в эфире, а я пожелаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока. Yeah.
3: Раз уж у меня есть в сердце любовь к этому художнику, отчего же до сих пор нет собрания сочинений Бальмонта, если прижизненных изданий, если я не ошибаюсь, 35 сборников стихов и 20 книг прозы? Мы вообще об этом почти не Копенгаген, кроме, может быть, автобиографической повести «Под новым серпом». Остальное вообще как будто нас и не должно волновать. А должно. А переводчик какой классный. Боже мой, как он Эдгара По переводит. Как он других просто перечислить невозможно. Не только французов, англичан. Когда говорят, вот у него есть цикл «Фейные сказки». Представьте, у него неологизм «Фейные». А ничего, что он знал французский. И «Фейные» – это значит почти калька с французского «Волшебные сказки». То есть, какая классная фигура, какой дерзкий, какой... Боже мой, это всюду исключали. Поступил в университет московский? Ну, обязательно что-нибудь да не так. Познакомился же там с народовольцами и, конечно, начал строчить то, что, наверное, неприятно было бы любой власти.

0: 10%. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Мы приходим в этот мир для того, чтобы не просто здесь воспитать некоторое смирение своего духа, но и для того, чтобы через творчество в любом его виде преобразить этот мир. Александр Легчаков, музыкант.
2: Так говорит «Маяк».
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Маяк.
4: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
5: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу, как обычно, по вторникам под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ружейников. Олег, привет.
6: Привет, Игорь. Здравствуйте всем. Ну, напомним телефон, номер.
5: Конечно. Дорогие друзья, если хотите не только поздороваться, но выразить свое мнение по поводу услышанного или задать вопрос, милости просим. 8-9-6-7-103-5-5-3-3.
6: В особенности, что купить, что предпочесть, потому что мы поговорим о рынке, главным образом. Но я сейчас об авторынке, разумеется. Но я хотел бы начать с горячей новости вчерашнего дня, которая еще наделает, так сказать, немало шума. Да, я имею в виду публикацию в «Коммерсанте» о том, что для предотвращения нехватки топлива в российском рынке правительство разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и солярку класса Евро-5, но с показателями Евро-3. В общем, вот такая хитрая история, так сказать. Ну, поможет, не поможет. Опять же, это выглядит как сенсация. Ну, в общем, послабление было разрешено еще осенью прошлого года. Мы этого просто, так сказать, может быть, кто-то пропустил.
5: Ну да, я, например... это как так прошло незамеченным абсолютно.
6: Да, я, например, этого вот почему-то не знал. Но изначально планировалось, что это все послабление будет действовать до 1 мая вот этого года. Ну, сейчас срок был продлен. Надо, до какого конкретно периода, не сказано в публикации. Я думаю, все будет зависеть от ситуации, естественно, так сказать, на рынке. Она, разумеется, изменчива, и правительство будет за этим естественным образом следить. Значит, что это нам дает? Самый главный показатель, который, так сказать, собственно, всех затрагивает, владельцев, в особенности новых автомобилей с турбодвигателями, это содержание солярки. То есть для нашего рынка бензин класса Евро-5 может быть содержать серы до 150 миллиграмм на килограмм. А по стандартам Евро-5 должен был содержать не более 10 миллиграмм на килограмм. То есть в 15 раз больше серы. Я думаю, что наш коллега Юра в четверг, так сказать, может поподробнее рассказать, если будут вопросы, так сказать, об этом, чем это чревато. Но совершенно очевидно, что это не полезная история для двигателя. Я же могу сказать просто, что, ну, конечно, надо все-таки требовательнее подходить к тому, на каких АЗС вы заправляетесь топливом. И, кстати говоря, совершенно ничего зазорного нет в том, что вы потребуете сертификацию. На любой заправке она есть, официально действующие, вам обязаны показать, сколько чего, каких, так сказать, компонентов содержится. Там много всяких параметров, но нас в данном случае интересует сера, потому что эта штука вредная. Ей славится отечественная, так сказать, солярка.
5: Меня еще, знаешь, что немножко напрягло, то я не смог найти список этих заводов. Дело все в том,
6: нет,
5: что
6: их
5: нету, этого списка нет.
6: Да, их, в общем, немало, но надо справедливости ради сказать, что в первую очередь в список в этот включены те НПЗ, которые обязались, как бы сказать, сделать производство более современным, так сказать, выпускать, наоборот, качественное топливо. Эти деньги, которые дополнительно из-за послабления они заработают, должны вкладывать вот как раз в развитие глубины переработки нефти, в том числе и в первую очередь. Это важная, в принципе, история. В общем, посмотрим. Сейчас что нужно? Просто смотреть, где вы заправляете. Может быть, есть смысл давать предпочтение, особенно если нагруженный турбированный двигатель, вот этим видом топлива так называемого повышенного класса. ЭКТО, плюс там еще как-то они называются на разных сетевых заправках, как по-разному. Ну и кроме всего прочего, есть присадки, которые помогают улучшать качество топлива. Они всем известны, рекламировать я их не собираюсь, но пользоваться ими вот сейчас в особенности, в тот период, когда с топливом по разным причинам трудности, мне кажется, что не бессмысленно. А все это обретает особый смысл. В общем, следите, если вы дорожите своим автомобилем. Вот что. Если есть еще вопросы, пожалуйста, ко мне, а еще лучше к Юрию Сидоренко. Вот он разбирается в этом досконально. Чего следует опасаться.
5: Ты знаешь, у меня в свое время, у меня был один лайфхак, я говорю в шутку, конечно. Лайфхак... Да. Не попасться на плохой бензин. Ну, просто покупать дорогой бензин и все, понимаешь? А сейчас я не уверен, что это сработает.
6: Если бы так все просто.
5: Конечно, да.
6: В том числе. Могут написать. Но, в принципе, конечно, есть в этом какое-то лукавство. То, что Евро 5 по стандартам Евро 3, ну, мы понимаем, да, что это не бывает.
5: Такого не бывает просто вообще.
6: Оксюморон такой, понимаешь? Да, это того, что быть не должно, и я думаю, что не будет. Ну что, вернемся к рынку, потому что у нас, между прочим, на рынке как бы наступил мертвый сезон, но как бы, в общем, продажи особенно, так сказать, темп не сбавляют. Ну да, продается меньше. Но вот что интересно, я люблю очень цитировать «Автостат», в данном случае ссылаюсь на газету «Известия», которая публикует... анализ Сергея Целикова из агентства «Автостат». И он говорит, что с начала этого года продажи европейских автомобильных марок в России выросли в два раза, между прочим. Ну, понятно, что эти два раза... О чем
5: слушай,
6: идет речь?
5: Это эффект, эффект дохлой кошки. Нельзя говорить два раза. Надо говорить про общее количество. В два раза это вообще ни о чем. Конечно.
6: Ты совершенно прав, но тем не менее, все равно это любопытно. Рыночная доля европейцев сейчас, по понятным, совершенно ясным всем причинам, составляет чуть больше 5% от общего количества продаж. То есть в абсолютных цифрах это 26 700 штук вот с начала этого года, в январе-мае. За 5 месяцев было продано. Ну, а для сравнения, весь российский рынок легковых автомобилей за эти же 5 месяцев превысил 492 тысячи штук. Вот, так сказать, вся разница. Но все равно, слушай, ну, тренд есть тренд, любопытство. Ну, в числе самых популярных целиков называют BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes и Skoda. Кто бы сомневался, так сказать. Все то, что мы знаем, на чем, так сказать, привыкли ехать. И, конечно, выводы, что российские покупатели устали от засилия китайских марок, он такой, ну, как бы, так сказать, очевидный. Может, устали, кому-то нравится, кому-то нет. Но надо при этом помнить, что больше половины из европейцев, в кавычках, так сказать, которые поступают на российский рынок, да, они производятся в том же Китае. Их, кстати говоря, на дорогах любого города очень легко отличить. Ну, например, в Европе не выпускаются и не продаются, насколько я себе представляю, автомобили, в которых подсвечивается все, включая эмблемы, надпись «Quattro» на кузове, красным цветом таким горят. Это все натурально китайская история. С моей точки
5: зрения... Мне очень нравится, когда, знаешь, на тебя там надвигается Volkswagen Jetta, но когда она проезжает, ты сзади видишь иероглифы.
6: Ну да, ну, это, и она ее очень легко отличает, она светится, вот эти вот шильдики, да, эмблемы, так сказать, надписи, они все светятся красным.
5: Они все светятся красным, да, да.
6: С моей точки зрения, это бескучится абсолютно. То есть меня это раздражает, вот честное слово. Ну потому что это, в конце концов, не елочное украшение, так сказать, да. Но вот это вопрос меры. Вопрос вкуса. Его, кстати говоря, ну, я бы не купил такую машину. С другой стороны, ну, это красиво, светится, дополнительная, так сказать, а заметность на дороге обеспечена. Может быть, в этом и есть смысл. Но факт или не факт, но на самом деле, да, европейцы продолжают продаваться. Японцы, кстати, в меньшей степени. Хотя это достаточно... странно. А вместе с тем, тут подоспела другая статистика. От Авито Авто. А что происходит, так сказать, с китайцами на российский рынок? Это ну-ка. Же важно. Подержанные кроссоверы и внедорожники весной 26-го года, то есть вот нынешнего, заметно снизили цены на ряд моделей по сравнению с прошлым годом. Китайцы дешевеют сильнее остальных марок, ну что совершенно естественно. Полный топ выглядит следующим образом. Cherry Tiggo T11, ну была такая машинка, одна из первых появилась на российском рынке, но вот она потеряла почти 14%. Средняя цена этого автомобиля сейчас на рынке, правда, не указывает Авито, какого возраста эта машина. Она продается достаточно давно. Да уже больше 10 лет определенно, так сказать. Средняя цена составляет 367 тысяч рублей. Ну, вполне себе, неплохо. Но, тем не менее, несмотря на то, что выбывают эти машины, все-таки их достаточно много. И, естественно, потому что их много было завезено и заводится. Лада Нива Легенд потеряла 4% и стоит в среднем 939 тысячи рублей. С моей точки зрения, это очень много, на самом деле. Потому что, ну, Легенд, машина известная, и цена, с моей точки зрения, достаточно высокая. Hyundai Santa Fe подешевел почти на 3,5%. Mitsubishi Pajero Sport, как ни странно, но цена держится на уровне 1 860 000. Это приличная стоимость. И столько же, ровно столько стоит Hyundai Tucson. Среди брендов, кстати говоря, подешевевших за год, по сравнению с мартом-маем, вот, дают такую статистику прошлого года, Great Wall

0: 7 лет. Вот тот самый Хавейл, который у нас достаточно популярен. Ну и, разумеется, больше всего за эти 7 лет собрали самых доступных кроссоверов. Это Хавейл Джолион. Я помню, они до этого года, почти до этого года, держались по цене до 2 миллионов. Ну, сейчас эта планка уже, так сказать, переведена. Ну, так вот, все-таки 259 тысяч кроссоверов Хавейл Джолион было уже выпущено. Это большая сумма. То есть большое число.
1: Да, конечно.
0: Большое количество, да. 154 тысячи кроссоверов F-серии. Больше 38 тысяч Дарго, больше 22 тысяч Хавейл H3 и более 9 тысяч Хавейл H7. Ну, в общем, завод развивается. Кстати сказать, там ведь и он продолжает расширяться. Ну, не один уже цех штамповки, а два, допустим. Цех сварки, цех сборки. Я бывал на этом заводе, но, правда, там еще вдобавок новый цех появился, цех механической обработки. И они, кстати сказать, собирают ведь еще и двигатели. Правда, из компонентов, которые поступают из Китая. И почему это будет достаточно востребованное производство? Да просто потому, что здесь штампуется много деталей, которые, так сказать, не надо вводить из Китая в случае чего. То есть ремонт машины не представляет огромных сложностей, в отличие от многих других, так сказать, брендов. Но вместе с тем, вот, то, что пишут наши, так сказать, те же самые статисты из автостата, то есть исследователи, средняя цена легкового БУ автомобиля в мае 26 года в России составила 1 430 000 рублей. Это на 1,5% больше, чем в апреле, буквально вот этого же года.
1: Это средняя цена нового автомобиля? Что-то мало.
0: Нет, БУ автомобиль.
1: Я испугался.
0: БУ. Средняя цена БУ. Ну, понятно, что там на этом рынке есть и Бентли, так сказать, и Хавейл Джолион. Ну, в общем, конечно, понятно, что разница, разброс цен большой. Ну вот, кстати, наступил вроде мертвый сезон, да, июнь, традиционное лето и так далее. Но, честно, в общем, люди как шли, так и идут в салоны. По той простой причине, что непонятно, что будет дальше. И мало кто рассчитывает на то, что дальше будет лучше, в смысле ценовой политики. Что-то, вот я посмотрел ту статистику, но это глупо об этом говорить, перечислять, потому что ну, что-то дороже, что-то дешевле, скидки есть. Появляются новые машины, появляются машины, которые собираются уже теперь, так сказать, в России, но по, скажем так, объективным причинам, по налогам прежде всего, они не становятся дешевле, доступнее для сограждан. Ну, например, вот сейчас Сенат вышел, собственно говоря, Ханчи H9, да? Большой такой, хороший лимузин. У нас под брендом самого Ханчи он продается с 2-литровым двигателем, а теперь в России выпускается с V6, то есть значительно более мощным. И, наверное, будет востребован. Но сказать, что он стал слишком доступным, ну, нет, конечно. Собственно,
1: этого не будет, стоит... да. То есть, ну, а с какой стати, с какой стати он станет более доступным? Предпосылок.
0: Ну, слушай, обычно те, кто производится внутри страны, получают налоговые преференции. Но, как мы знаем, это как уловка 22. То есть,
1: конечно,
0: когда набирают количество баллов, их увеличивают. Поэтому, конечно, тебе придется еще, ну, развивать производство компонентов. Кстати сказать, вот эта вещь, вообще-то говоря, очень важная и отрадная. Вот я смотрю на новостную ленту. Все-таки производство компонентов расширяется внутри России. И, например, в Беларуси вот этот самый завод, который выпускает Белджи, да, они начали собирать какие-то мультимедийные системы у себя.

0: там, в Беларуси. Ну, понятно, что из китайских компонентов. Но, тем не менее, выпуск налажен, в том числе вот этих вот мониторов, то есть телевизоров, я их называю, машин. Ну, да. У них в X70+, в X50+, появились вот эти мониторы, которые теперь будут производиться в Беларуси. И более того, ну, поскольку они там будут производиться, выпускаться и не только мониторы, но и другие некоторые компоненты, но по логике вещей они должны стать дешевле все-таки. И, кстати говоря, это одна из причин, по которой Белджи выходит, вот особенно X50+, сейчас, да, сказать, это более чем конкурентоспособный автомобиль получился на российском рынке. Но понятно, что у нас единое таможенное пространство, так сказать, в Беларуси. Но, тем не менее, это автомобиль, который востребован, и я думаю, что он прочно занял свою нишу. И конкурирует, кстати говоря, с чем, что производится внутри нашей страны, под Тулой. Вполне себе, так сказать, успешно.
1: Как ни странно, причем, да, то есть кто бы мог подумать, что на российском рынке будут конкурировать китайские автомобили белорусского и российского производства. И российского. Давай прервемся совсем ненадолго и вернемся через полтора минуты.
2: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на маяке.
2: От громких звуков можно располнеть.
4: Как знать.
2: Какой IQ у искусственного интеллекта.
4: Как знать.
2: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
5: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

0: главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Олег, едем дальше.
2: Едем. Я, раз уж мы заговорили, так сказать, о белорусах. Кстати, буквально вчера, так сказать, Минпромторг допустил в работе в такси российском кроссовер G-Tourer 70+, который выпускается в Беларуси. Вот так вот. Ну, еще я оговорился, что у нас Сенат начал выходить на базе Ханчи H9, да? А не сказал, сколько он стоит. Во-первых, скажу, что там V6 стоит, точнее, мощностью 326 лошадиных сил. И он разгоняет этот седан за 6,5 секунд до сотни. И, кстати говоря, среди один из компонентов – это 8-ступенчатый автомат гидротрансформаторный, надежный, японского производства. На всякий случай, уточняю я. Но стоит он, Сенат 900, 12 миллионов рублей. Это в пятиместной комплектации. А в четырехместной – 12,5. С другой стороны, я понимаю, что были сложности с автомобилями российского производства для чиновников высокого ранга, так сказать. Вот теперь этих сложностей нет. Собственно говоря, Сенат в первую очередь для них и предназначен. Хотя, конечно, любой из нас может раскошелиться, поднакопить и купить себе, в общем, вполне себе пристойный автомобиль.
3: Никаких запретов нет. То есть, если есть...
2: Никаких запретов. По свободной продаже.
3: Ради бога, пожалуйста. 30 миллионов рублей, пожалуйста.
2: Почему 30? 12. 12,5.
3: Нет, на 30 можно купить 2.
2: А на 30 можно купить почти 3 с дисконтом. Почти 3 даже. Да. Кстати, да, дисконты надо ловить. Между прочим, китайцы наступают ведь на самом деле по всему миру. Ну, вот я сейчас езжу на Омоде C5, которая вместе с G-Tourer J6 разошлась за два последних месяца. Тиражом в 78 тысяч экземпляров. Причем в 69 странах мира. Я прочел и удивился.
3: Вот, ничего себе.
2: Вот так они наступают. А европейцев, причем ведущих европейцев, концерны, такие гиганты автоконцерны, как Volkswagen, Stellantis, Renault, они вынудили вообще обратиться к властям Евросоюза с мольбой о защите. С мольбой о том, что надо создать четкую законодательную базу для стимулирования местного автопрома. Вот ты когда-нибудь мог себе представить, что европейцы будут плакать, так сказать, у стен Европарламента, чтобы...
3: Нет, не думал.
2: Да. Чтобы их защитили от нашествия китайцев, понимаешь? Плакать хочется. Но, тем не менее, да, обратились. И, между прочим, придумали, так сказать, девиз. Сделано в Европе очень оригинально. И вот такую, так сказать, они придумали концепцию, чтобы усилить стимул для роста европейского производства, автопроизводства. Но, да, а на самом деле, в общем, проблема существует, она непростая. Потому что китайцы в высшей степени конкурентоспособны. И китайцы что тут скрывать? Несмотря на то, что у них есть частная собственность на средства производства, это, между прочим, в китайской конституции записано, и ничего там в этом смысле не отменится, они сделали огромный рывок, но тем не менее, это же протекционистский автопром. Как бы там ни было, они поддерживают свой автопром всеми возможными способами. В общем говоря, и правильно делают. Это не сбросить со счетов. Они сделали колоссальный рывок. И теперь заставили, так сказать, очень серьезно задуматься, в том числе и европейцев, и американцев, и кого угодно. И стали определяющими, так, ну можно уже так сказать, игроками на мировом автомобильном рынке. Да просто потому, что продают у себя внутри 30 миллионов автомобилей в год. Ни в одной стране мира отдельно взятой столько не продается. И не только в стране, на континенте столько не продается. Ни в Америке, ни в Объединенной Европе. Существенно меньше. Вот почему, так сказать, да, действительно. Но тем не менее, я вот прочитал, и, в общем, понял, что они взвешенно подходят, сами европейские концерны, к этой проблеме. Импортировать не более 30% они просят. Я посмотрел, а сколько сейчас они репатрируют? 26%.
3: То есть они подошли к пределу, который сами же и выставили.
2: Да, ну они не требуют больше, так сказать. Они требуют налоговых преференций. И, в общем, это главное, на самом деле, в любом автопроме. Сколько ты платишь, так сказать, внутренних налогов? Насколько у тебя серьезная стоимость? Вот и все. И европейцы в данном случае, они, как бы это сказать, тоже там разные правила действуют. Более того, лихорадит вот эти самые правила. Нельзя их менять по ходу игры. Нельзя, так сказать, заставлять производителей выпускать как можно больше электромобилей, а потом убирать все преференции для тех, кто их покупает. И, собственно говоря...
3: Олег, что значит нельзя? Можно, но только добром это не кончится в нормальной стране.
2: Нет, ну можно, вот они и ставят. Вот у них продажи, так сказать, электромобилей падают. И вот возвращаются V6, V8, да, любимые нами, людьми с бензином в крови. Все нормально. Но они простую вещь требуют. Послушайте, сделайте внятные, так сказать, законы, внятную налоговую политику, чтобы мы могли планировать не на полгода на ближайшие, так сказать, а хотя бы на 10-20 лет. Кстати, окупаемость инвестиций в автопром не менее 15 лет. Вот это вот тоже, так сказать, очень существенный фактор.
3: Это очень важный момент. Горизонт планирования должен быть соответствующий.
2: Ну, разумеется. И когда китайцам, так сказать, помогает государство, они же ведь вкладывают... Там очень такая простая схема. Ты частные можешь деньги вкладывать и развиваться, а можешь вкладывать государственные деньги. И причем это делают регионы. Не центральное правительство.
3: Не центральное, а именно регион.
2: А регионы, которые спорят с частными предпринимателями. И вот эта конкуренция, она идет на пользу всему в итоге, так сказать, огромному китайскому автопрому. 500 автомобильных заводов.
3: Спасибо, Олег.
2: Счастливо.
3: Спасибо. Хорошо, что, с другой стороны, хорошо, что мы не в Китае. Удачи.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Российские военные контролируют часть территории Константиновки в ДНР. Об этом заявил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис. По его словам, силы и средства подразделений ВСУ находятся в окружении в юго-западной части города. Завершается зачистка районов. Украинские военные пытаются вырваться из окружения, маскируясь под мирное население, отметил генерал-майор.
2: На данный момент все территории города, которые по замыслу мы запланировали, мы контролируем часть сил и средств 100-й бригады, 28-й бригады, возможно, Карпатская сечь, скорее всего, да, подразделение 49-го отдельного штурмового батальона и 156-й бригады находятся, по сути, в окружении в южной, в юго-западной части города. Завершается зачистка районов. Проблемы вызывает пока больше всего проблемный вопрос, то, что имеется в городе гражданское население. И военнослужащие ВСУ смешиваются с ним, переодеваются в гражданскую одежду, оставляя на позициях свою одежду, пытаются просачиваться. Наибольшая проблема то, что смешиваются с гражданским населением.
0: Грунис добавил, что окруженные в Константиновке украинские военные не получают приказ на отступление. Киев не пытается их деблокировать, а ВСУ не стараются прорвать кольцо окружения. Напомню, накануне в Минобороны сообщили, что в Константиновке за сутки российские военные заняли свыше 100 зданий. Противник потерял более 100 солдат и офицеров. Как подчеркнули ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Масштаб и срочность эта эвакуация на запад Украины свидетельствует о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации, скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России, уверены в ведомстве. Варшава дала Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению ВСУ названия имени героев УПА. Это запрещенная в России террористическая организация. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич в эфире телеканала «Республика». Пока реакция от Киева не поступала. В последнее время отношения двух стран обострились, в том числе из-за участия Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника в Киевской области и присвоении почетного наименования имени героев УПА под разделению ВСУ. Организация украинских националистов признана в России экстремистской. В субботу президент Польши Карл Навроцкий дал Зеленскому срок на отмену этих решений. В противном случае его лишат высшей награды республики ордена Белого Орла. Зеленский также подвергся жесткой критике других политиков республики, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Олег Валенса. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном содержит положение, согласно которому стороны обязуются поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке, заявил американский вице-президент Джей Ди Венс в интервью телеканалу CNN. По его словам, в целом это небольшой документ общего характера. При этом Венс подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены на этой неделе обнародовать текст меморандума о взаимопонимании. Ранее Дональд Трамп подтвердил, что сделка с Ираном подписана в электронном виде. Официальное подписание запланировано на 19 июня в Швейцарии. Санкции начнут снимать, если Тегеран будет делать то, что от него ждут. Что касается Армузского пролива, то сейчас он открыт частично, полностью судоходство должно возобновиться в пятницу. Американский лидер также заверил, что США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании ситуации на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Тегераном. При этом Трамп заявил об этом после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита группы Семи. При этом он подтвердил планы обсудить урегулирование на Украине с европейскими партнерами по «семерке». В России более чем на 10% за неделю подешевели бананы, а апельсиновый сок на 7%, рассказал газете «РУ» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПИ президентской академии Александр Абрамов. При этом, по его словам, на 73,6% за неделю выросли цены на морковь. Цены остальных товаров в индексе не изменились. В Москве на этой неделе может выпасть до половины июньской нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, погода в столичном регионе больше будет напоминать сентябрьскую, а пики ненастья ожидаются в основном в вечерние и ночные часы.
1: Дожди в столице будут без остановки лить на протяжении ближайших 24 часов. Бег ненасти придется на вечерние и особенно ночные часы. Суммарно за сутки на Москву может вылиться до 45 миллиметров осадков или около половины месячной нормы, что будет похоже на сентябрь. Практически всю неделю погода будет прохладна и довольно ненастная. В Центральной России вплоть до субботы по ночам температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до 13, а в дневные часы всего от плюс 15 до 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Ну и с наступлением выходных столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту. К воскресенью ждем возвращения лета. Ночью плюс 10-15, а днем плюс 22-25.
0: И добавлю, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что летние месяцы считаются самыми дождливыми в году, так что эта ситуация вполне соответствует климатической норме. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 12 градусов, атмосферное давление 738 миллиметров, влажность воздуха 94%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь и плюс 18-20 градусов.

Спонсор программы – официальный импортер «Роксмотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, доброе утро. Летний дождь начался сегодня рано. Владислав Александрович успел...
2: Слишком рад.
1: Прошмыгнуть до струек. До струек. Доброе утро. Владислав Александрович, рад видеть вас.
2: А мы вас как рады.
1: Я испытываю солидарность с вами, мокнущими. Да, и это прекрасно. Слушайте, товарищи, давайте у нас сегодня много литературы будет. Такой хорошей, проверенной. Один раз и все, и забыли ее.
2: Это прекрасно.
1: Да? Но перед этим мне, по-моему, повезло. Потому что, знаете... Долгие годы я вместе с моими читателями, слушателями, подписчиками, теперь уже, вы знаете, мы кочуем из социальной сети. Когда-то это был «Живой журнал», потом «Грамм», потом «Макс», где канал «Стиллавин» набирает обороты. И мы, вы знаете, постоянно ищем причину, веский аргумент для того, чтобы наши мужчины стремились в законный брак.
2: Это правильно.
1: Вариантов немного.
2: Это правильно.
1: Вариантов немного. Да, и
2: вариантов один.
1: Очень сложно найти современному человеку такой четкий логический аргумент. Знаете, да. Не вот ля-ля-то-поля, а вот логический четкий аргумент, потому что те преимущества, которые были когда-то, мы уже о них не раз говорили, это и первая ночь с женщиной, и приданое, понимаете, да, и приход невестушки под крыло мамы жениха, которая начинает ее воспитывать так, чтобы она подходила к его сыночке.
2: Не подходила, а чтобы подошла. Подошла,
1: конечно, надо их тонуть как следует, человечка-то, да-да-да. Все это не работает, этого всего нет, и поэтому надо людям объяснить, почему вот это надо. А мы-то понимаем, потому что мы люди взрослые, что надо. Осталось только найти причину, почему. И вот, кажется, я нашел ее. Минтруд. Смотрите, кто пришел на помощь, а? Минтруд. Да-да-да. Вообще Минтруд у нас постоянно фигурирует только, к сожалению, ну вот в публичной сфере. Им бы, конечно, поучиться у пиарщиков ПНИПУ. Да-да-да. Тогда бы они каждую неделю выдвигали какие-нибудь громкие инициативы. Но, к сожалению, вот обычно Минтруд фигурирует в новостях только когда речь идет о длинных выходных, праздниках, о разговорах о том, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем или нужно. Ну, в общем, какая-то не относящаяся к работе, как правило, муть. А вот новость, которая пришла, она вот прям помогает мне ощутить, как за спиной расправляются фантомные крылья и опадают перья. Минтруд напомнил гражданам России об их праве на 5 дней отпуска по одной причине. У человека с паспортом РФ есть законное право получить 5 дней, внимание, предсвадебного отпуска.
2: Слушайте, это роскошно.
1: Нет, Владислав Александрович, не медовый, который потом.
2: Ну как медовый?
1: Нет.
2: Хочет так, предсвадебного, что-то есть медовый.
1: Смотрите, да-да-да. И чтобы воспользоваться правом на предсвадебный 5-дневный, ну плюс еще выходные, и того неделю можно, да?
2: Вообще шик.
1: Утонуть. Да. Вернее, нет, смотри, вышел на...
2: Именно утонуть.
1: Нет, да-да, вышел к утонуть.
2: В любимой, да.
1: Вышел.
2: Это прекрасно.
1: Это повезло, кто тонет. Тем, кто тонет, да. Так вот, смотрите, вышел, например, в субботу, а в воскресенье, то 5 дней от Минтруда, плюс еще суббота, воскресенье. Итого почти 9 дней.
2: На круг. Вот так.
1: Да-да-да, 9 дней. Так вот.
2: Цифра плохая,
1: чтобы,
2: конечно,
1: воспользоваться, да, правом...
2: Не очень, но не за. Давайте 8 дней. На круг 8 дней. Ну, как поэлегантней.
1: Ну, такое. Да, так вот, чтобы воспользоваться правом достаточно письменного заявления, эти дополнительные выходные не уменьшают продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска. Правило действует даже для тех, кто устроился в компанию недавно. Но тем, кто еще не прошел испытательный срок, следует помнить, что взятые на подготовку к свадьбе отпускные дни в него не войдут. То есть испытание продлится дольше. А зачем тянуть? Правильно, испытание.
2: Конечно.
1: Короче, ребята, теперь вы вооружены. Все. Да.
2: Это называется «На все про все» у вас.
0: Сергей Стиллавин.
1: 5 дней.
0: И его друзья.
2: 5 счастливых дней.
0: на маяке.
2: Помните, у Кузьмина три да, счастливых дня.
1: Пять дней на подумать, да?
2: Да. Я решил...
1: Да, отложить. Да, слушайте, я перед эфиром Владиславу Александровичу да. показал серию фотографий кота в разных видах. Самое пикантное.
2: Это прекрасно.
1: Да. Да. А потому что у нас Владик котовод. И, знаете, маленькая такая ремарка. Пришло письмо от Саши. Он как бы мне без здрасти, без до свидания просто говорит, посмотри на буррито.
2: Слышь, посмотри.
1: Хочется ответить, Саня, спасибо. Дай пять. Так вот, маленькое предисловие. Лет 35 назад, 40 да, уже назад, нам рассказывали сказки про рыночную экономику, как все будет замечательно. Вот, вот вчера был день рождения Андропова, мы о нем чуть-чуть поговорили. Я сделал выводы, так вот, из вчерашнего разговора, из всего того, что уже скопилось в черепной коробке, что это был мечтатель о социал-демократии, который хотел у нас полурынок, полугосударство. В итоге государство приказало долго жить. Ну, то, в котором мы родились. И, соответственно, нам рассказывали, вот придут, вернутся предприниматели. Нам рисовали образы купечества, да, мещан, разночинцев, которые придут, и вот этой хваткой своей хозяйской они поднимут. И вот, ну, нам рассказывали не про бизнесменов, и не про олигархов, вообще не рассказывали ничего про олигархов. Сейчас из той когорты остались олигархи. Да. И, значит, соответственно, я думал, вот придут предприимчивые люди, которые начнут делать дело или бизнес. И вот прислали мне фотографию, действительно, вернее, анкету с буррито, где опубликовано объявление от бизнесмена из Саратова. В предложении фигурируют фотографии в разном виде кота. Он действительно активно позирует у окна, на коечке. Цена 100 рублей услуги. Характеристики. Состояние новое. Описание. Фотографии кота. Пришлю фото кота в ассортименте. Цена одной фотографии 100 рублей. Вырученные средства пойдут на корм Стичу. Он слишком быстро растет и много ест. До Стича у нас был котик, который прожил с нами 20 лет. Вот, а теперь появился новый прожорливый. Кстати, вот, вот до такого бизнеса, собственно говоря, и дошло дело.
0: Сергей Стиллавин. Друзья. На маяке.
1: Да, друзья мои, сегодня у нас ведь праздник большой у литераторов, у всех, кто пишет, всех, кто читает. Сегодня день рождения Джованни Боккаччо. Это человек, который жил очень давно, в веке так в 14-м примерно, многие не помнят. И чем он запомнился? Его им мучают студентов филфаков. И остальным рассказывают, как это все было круто, потому что Декамерон, Дека это 10, там 10 все собрано рассказов, как богатые люди, не нуждавшиеся ни в чем, сидели во время чумы, как это у нас называлось-то в 20-м?
2: На изоляции.
1: Вот, точно, сидели на изоляции, правильно, да, без масок, правда. А не, маски были вот эти вот клювы без такие масок. Для выхода, помнишь, чумной доктор, помните, да, они ходили со специями, дышали кардамоном с утра. Вот. И они рассказывали друг другу истории благочестивые. И принято считать, что Декамерон это очень круто, а поскольку так всем вдолбили, что это круто и здорово, никто этого и не читает.
2: Конечно.
1: Ну зачем
2: слишком
1: читать?
2: Круто.
1: Зачем читать, если не с кем спорить? Понимаете? Потому что если ты начнешь говорить, что что-то фуфло какое-то, то тебе говорят, ты что, идиот? Это же Декамерон, это же Боккаччо. Правильно? А теперь я хочу вас вооружить,
2: давайте,
1: друзья мои,
2: давайте,
1: чтобы вы слегка чуть-чуть вот познакомились с участью филфаковцев. Да? И, соответственно, вот, а вдруг кто-то из вас вот зацепится и потом сам почитает?
2: Ну, и такой, поступит.
1: Это, поступить можно по-разному. Так. Начинается книга, начинается Декамерон. Там прикол средневековых книг заключается в том, что они зачем-то в начале глав описывали, о чем глава. То есть продавали
2: бред.
1: Суть. Ну, это как-то называется в кино-то. Кто кино вот рассказывает, сволочи эти, заранее. Не спамеры, а сливают содержание фильма. Да,
2: анонс,
1: вот.
2: Давайте, элегантно.
1: Не-не-не, там другое слово. Да, тоже английское, поэтому я понимаю, почему вы забыли. Мы ненавидим английские слова. Начинается Книга называется «Декамерон», прозванная «Принципе Галиотто», в которой содержится 100 новелл, рассказанных в течение 10 дней 7 дамами и 3 молодыми людьми. 100 все-таки, не 10. Дека 100, я так и сказал. Введение. Соболезновать удрученным – человеческое свойство. И хотя оно пристало всякому, мы особенно ожидаем его от тех, которые сами нуждались в утешении и находили его в других. Если кто-либо ощущал в нем потребность, и оно было ему отрадно и приносило удовольствие, я из числа таковых. С моей ранней молодости и по сию пору я был воспламенен через меру высокую, благородную любовью, более чем, казалось бы, приличествовало моему низменному положению, если я хотел о том рассказать. И хотя знающие люди, до сведения которых доходило, хвалили и ценили меня, ну, в общем, предисловие не очень, да?
2: Но оно очень длинное, что-то для предисловия.
1: Давайте перейдем. Давай, день первый.
2: Сил нет уже.
1: День первый. Анонс пропущу.
2: Конечно.
1: Да.
2: Это наш метод.
1: Анонс пропущу. Да. Он нам
2: не на анонс.
1: Потому что тут председательствует Помпинея.
2: Помпинея.
1: Есть Помпей.
2: Так может это одно и то же.
1: Помпиду и Помпинея. Всякий раз прелестные дамы. Давайте вот от лица женщин. Всякий раз прелестные дамы, как я, размыслив, подумаю, насколько вы от природы сострадательны. Я прихожу к убеждению, что вступление к этому труду покажется вам тягостным и грустным, ибо таким именно является начертанное в челе его печальное воспоминание о прошлой чумной смертности, скорбной для всех, кто ее видел или другим способом познал. Я не хочу этим отвратить вас от дальнейшего чтения, как будто и далее вам предстоит идти среди стенаний и слез. Ужасное начало будет вам тем же, чем для путников неприступная крутая гора, за которой лежит прекрасная чудная поляна, тем более нравящаяся им, чем более было труда при восхождении и спуске.
2: Ну, очень много воды, конечно. И перевод такой, как бы... кстати, нам подсказали, спойлер это
1: называется. Конечно, конечно, конечно. Как за крайнею радостью следует печаль.
2: У человека очень много свободного времени.
1: Изоляция.
2: Да, это проблема.
1: Нет, погодите, вот это вот, кстати, утверждение. За крайнюю радость следует печать. Смотрю на КВНщиков, ржут 40 лет, все никак не запечалится.
2: Да-да-да.
1: Тоже не работает. Так бедствия кончаются с наступлением веселья. За краткой грустью, говорю краткой, ибо она содержится в немногих словах, последует вскоре утеха и удовольствие, которые я вам наперед обещал, и которых после такого начала никто бы и не ожидал, если бы его не предупредили. Сказать правду, если бы я мог достойным образом повести вас к желаемой мною цели иным путем, а не столь крутой тропой,
2: просто демагог.
1: Я охотно так бы и сделал. Тихо-тихо-тихо.
2: Он еще и спойлер немножко написал, хорошо.
1: Да, но так как нельзя было, не касаясь того воспоминания, объяснить причину, почему именно приключились события, о которых вы прочтете далее, я принимаюсь писать как бы побужденный... В нашей это побужденной необходимостью.
2: Хорошо.
1: Итак, скажу, что со времени благотворного вочеловечивания Сына Божия минуло 1348 лет, ну, точно, 14 век, когда славную Флоренцию, прекраснейшей изо всех итальянских городов, постигла смертоносная чума, которая под влиянием ли небесных светил или по нашим грехам, посланная праведным гневом Божиим на смертных, за несколько лет перед тем открылась в областях Востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, безостановочно подвигаясь с места на место, дошла, разрастаясь плачевно, и до Запада. То есть эпидемия началась на Востоке.
2: Да-да-да.
1: Можно было так просто вот написать одной фразой короткой.
2: Ну, это скучно, да.
1: Так никто считать не будет. Не помогали против нее ни мудрость, непредусмотрительность человека, в силу которых город был очищен от нечистот людьми, нарочно для того назначенными. Запрещено ввозить больных. Издано множество наставлений о сохранении здоровья. Не помогали и умиленные моления, не однажды повторяющиеся. Устроенные благочестивыми людьми в процессиях или иным способом. Приблизительно к началу весны означенного года, 1348-го, болезнь начала проявлять свое плачевное действие страшным и чудным образом. Не так, как на Востоке, где кровотечение из носа было главным знамением неминуемой смерти. Ну, захватывает, да, правда?
2: Ни капельки.
0: На правах рекламы.
3: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: 7.30. Новости. С вами в студии Лора Стадницкая. Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке. В ДНР сообщили в Минобороны. В ходе разведки в частном секторе города был выявлен склад боеприпасов противника. После уточнения координат информацию передали артиллерийским расчетам южной группировки войск. В результате серии точных попаданий произошла детонация хранившихся на складе боеприпасов. Он был полностью уничтожен. Кадры объективного контроля зафиксировали мощный взрыв боекомплекта, подтвердив поражение цели. Как подчеркнули в ведомстве, уничтожение склада снарядов стало серьезным ударом по возможностям противника на этом участке фронта. Лишившись значительной части запасов, остатки обороняющегося гарнизона ВСУ в Константиновке столкнулись с дополнительными трудностями в обеспечении своих подразделений. Сообщение последних минут. Дежурное средство ПВО в период с 20 часов понедельника до 7 утра вторника уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены на территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей. США не будут выплачивать Ирану 300 миллионов долларов в рамках мирного соглашения, заявил Дональд Трамп. В своей соцсети Truth Social американский президент назвал сообщения о подобных выплатах фейковыми новостями, которые распространяют демократы. При этом он еще раз подчеркнул, что Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия. Добавлю, что накануне иранское агентство Мехр со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании сообщало о совершенно иной сумме, не менее 300 миллиардов долларов на восстановление экономики Ирана, которая, согласно документу, должна обеспечить Соединенные Штаты и их союзники. Тем временем британская газета Financial Times написала, что предполагаемый фонд восстановления экономики Ирана может финансироваться частными компаниями, а не государствами. На борту разбившегося в Калифорнии стратегического бомбардировщика Б-52 находился смешанный экипаж из военных, госслужащих и подрядчиков. Об этом сообщил на пресс-конференции замкомандира 412-го испытательного авиакрыла на базе Эдвардс полковник Джеймс Хейс. Раскрывать их личность он отказался. Хейс добавил, что никаких сведений о возможной причине произошедшего нет, а установление обстоятельств катастрофы может занять около полугода. Согласно опубликованному ранее заявлению авиабазы, на борту воздушного судна находились 8 человек. Бомбардировщик потерпел катастрофу во время испытательного полета. В московском регионе за сутки выпало более половины месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что на опорной метеостанции столицы на ВДНХ за минувшие сутки зафиксировали 12 миллиметров влаги, в районе Тушино 14 миллиметров, а в Бутове 15, при месячной норме 77 миллиметров. В Подмосковье больше всего осадков заметили в Дмитрове и Мелехове 35 миллиметров, а это 53% месячной нормы, заключил Тишковец. Все новости ищите на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, плюс 18-20 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, временами дожди с грозой, местами ливня. Термометр покажет 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 12, атмосферное давление 738 миллиметров, а влажность воздуха 93%.
1: Спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг теннисного турнира в Берлине. Ее соперница, представительница Австрии Анастасия Потапова, снялась с матча после проигранного первого сета со счетом 1-6. А вот две другие россиянки, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова, в стартовом круге потерпели поражение. Шнайдер уступила Николе Бартунковой из Чехии 2-6, 7-6, 3-6. А Самсонова проиграла бельгийке Элисе Мертенс 6-1, 3-6, 0-6. Полузащитник Ростова Мохаммад Махиби забил мяч и помог сборной Ирана сыграть ничью с командой Новой Зеландии со счетом 2-2 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Махиби провел на поле всю встречу. В других поединках дня испанцы разошлись миром со сборной Кабо-Верде 0-0. Бельгийцы и египтяне не смогли выявить победителя 1-1. С таким же счетом завершился поединок между уругвайцами и командой Саудовской Аравии. Швейцарский футбольный «Сион» планирует снова провести товарищеские матчи с российскими командами. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
1: Президент футбольного клуба «Сион» Кристиан Константин подтвердил, что швейцарцы планируют сыграть товарищеский матч против петербургского «Зенита» и еще одной российской командой в сентябре 2026 года. Он отметил, что одна игра состоится в Санкт-Петербурге, а вторая – в Москве против одного из московских клубов соответственно. Об этом Константин рассказал в интервью порталу «Чемпионат». Ранее «Спорт-24» сообщал, что «Сион» во время сентябрьской паузы на игры сборных планирует провести два товарищеских матча в России, а стороны во всю обсуждают организацию встреч. Не стоит забывать, что ранее в «Сионе» выступал российский полузащитник Антон Миранчук, так что связь с нашим футболом у швейцарцев достаточно крепкая. С «Зенитом» они играли уже дважды в 2025 году. Обе встречи завершились победами сине-бело-голубых со счетом 5-2 и 5-3. Пока «Сион» только ожидает первого успешного результата против российской команды. В прошедшем сезоне швейцарцы финишировали на 4-м месте в своем чемпионате.
2: Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение касательно допуска российских спортсменов. Об этом заявил РИА Новости в пресс-службе организации. Как сообщал РИА Новости источник, вероятность, что российские и белорусские спортсмены пропустят следующий сезон, высока. В настоящее время российские фигуристы и конькобежцы полностью отстранены от международных стартов. Исключение было сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады 2026. Российский шахматист Ян Непомнящий занял 3-е место на международном турнире в Ташкенте. В заключительном 9-м туре он белыми фигурами сыграл в ничью с азербайджанцем Шахрияром Амедьяровым и с 5 очками стал бронзовым призером. Победу одержал представитель Узбекистана Мухиддин Мадаминов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, ну что же, в столичном регионе льет дождь, это хорошо.
2: Да. Прекрасно.
1: Хорошо, войдут, взойдут всходы.
2: А всплывут всходы.
1: Да-да. Ну давайте, что еще любопытного. Во-первых, сегодня празднование в честь перенесения мощей благоверного царевича Дмитрия из Углича в Москву, убиенного. Помните, при невыясненных обстоятельствах, ужасное дело. Сегодня день рождения Артека.
2: С праздником.
1: Да-да-да, сегодня мы артековцев будем...
2: Бананом встречать.
1: Это позже, а так вот хорошим, добрым рассказом, да. Сегодня Новый год по хиджри, всех причастных с праздником, товарищи. Да. День младших братьев, вот вам не повезло, у вас вы сам младший, да?
2: Нет, младшим быть лучше. Старший, на нем ответственность, конечно, Серёга, за младшего.
1: Но вас он бил?
2: Нет. Ну, а я? Да.
1: Ну, хорошо. Международный день водопадов. Кстати, даже в Московской области есть водопад. Маленький, но есть. Да-да-да, природный. Я видел как-то однажды, да. А Международный день семейных денежных переводов. Вот принято считать, что надо пулять денежку. Да. А Международный день африканского ребенка. Да. А Международный день домашней прислуги. Вот какая история.
2: У нищих прислуги нет.
1: Да-да-да. Да. А, Всемирный день морской черепахи. Во-первых, они живут по 100 лет с лишним. Будь здоров. А, 35 километров в час под водой. Ну, это хорошая скорость.
2: Неплохо.
1: Редко какая подлодка плавает с такой скоростью. Да. День свежих овощей сегодня. День шоколадной помадки. А, день уксуса. Да. Ну, для тех, кому не по сердцу уксус, тем день чекушки скрасят. Чекушки. И сегодня Лукьян Ветряк. Кстати, Пнепу накануне Ветряка рассказал, что ветер образуется даже в черной дыре. Понимаете, какая история? Да. Ну и вот смотрите, на Лукьяна не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветерок дует.
2: Не ложись, не ложись.
0: Сергей Стиллавин.
2: Лягу я на кровать.
0: И его друзья.
1: Смотри, у вас сегодня игриво, смотри.
2: Бременский
1: музыкант. В 1313 году Джованни Боккаччо родился. Ну, вы немножко...
2: Ну, у него очень много было свободного времени.
1: Ну, знаете, чем он знаменит-то в реальности? Ну. Он вообще первым заговорил, чуть не сказал зачем-то, о равенстве мужчины и женщины.
2: Глупость.
1: Первым. Понимаете, вот откуда это понеслась вся история.
2: Отвратительно.
1: А вы говорите, там-сям. Да, значит, что говорил? Угроза — это оружие того, кто сам находится под угрозой. О как. Uh-huh. Но это уже о другом. В этот день, в 1671-м, казнили Степана Тимофеевича Разина. Но опять же, вот как и с Пугачевым.
2: Да-да-да.
1: Не совсем ясно, того ли взяли-то. Да, потому что вот Пугачева, говорил, было четверо. И один краше другого, да. А Салават Юлаев, сподвижник, вот, кстати, Емельян Пугачев, поэт, национальный герой башкирского народа, родился в 1752 году, и поэт, вот, например, такие строки замечательные. «Высоко летает в небе ворон, еще выше сокол ввысь взмывает, еще выше сокола могучий беркут». Птичий государь. Ну, красиво.
2: Очень, да. Красиво. Это вам не Боккаччо.
1: Да, да, вот именно эта муть, это итальянская. В 1822 году открылось здание цирка на Крестовском острове. Первое в Санкт-Петербурге здание, которое было построено специально для цирковых. Угу. Смотрите, какие элегантные. Не циркачей. Это
2: цирковые,
1: обидно.
2: Конечно.
1: Цирковые. Дрессировщики брали на себя роль клоунов. То есть они меняли сферу деятельности.
2: Экономили деньги.
1: Шутили с людьми, а не с животными. Понимаете, да, по-разному. А, боролись со зверями тогда. Боролись. Сейчас-то нет. Сейчас просто они говорят, туда прыгай, сюда прыгай. А ты поди побори его.
2: А вы знаете, что раньше у дрессировщиков револьвер всегда был с собой? Можно шутить с ними, я так скажу.
1: Кстати, в мультиках это, по-моему, отражено, да, в некоторых, да, там, у него револьвер. Да. И поэтому звери выступали...
2: Нет. Поэтому они могли шутить.
1: Да. И отсюда отсюда фраза дошутилась, когда 6 патронов кончились уже всего. Да. Ну, короче, там теперь нет этого.
2: Понятно.
1: Цирка. В 1842 в Санкт-Петербурге указом императора Николая I создано дело образцовых мер и весов. Короче, сейчас метрология, если пора говорить современным языком, входит в систему Росстандарта.
2: Очень хорошо.
1: Это хорошо. Дальше, товарищи, в 1860, давайте посмотрим, 60-60, минуточку. Вот, нет, в 75-м, простите, да? В 1875-м на вершине Монмартра в Париже заложили церковь Сакрикюр. Это Святое Сердце, да, в память избавления от недавних бед прусского нашествия. То есть это памятник, ну какое избавление? Оттяпали у них Эльзас и Лотарингию, так и избавились.
2: Понятно.
1: Так, и избавились. Строительство завершили в 1914 году, а тут опять война.
2: Вот так.
1: Ну, что ты будешь делать? Кстати, красивые места, там же Монмартр, это там художники. Все, кафе, тихий район. Там вот этих понаехавших меньше немножко, чем,
2: там неинтересно,
1: чем внизу, вот в основном Париже, да, поменьше, да. В 1888-м Александр Александрович Фридман родился, наш математик, геофизик, создатель теории нестационарной вселенной, что он все время расширяется. И обыватель задает физикам и астрономам логичный вопрос: а куда расширяется-то?
2: В бесконечность.
1: Не, ну смотрите, да? Ну вот, ну как-то

0: начались войны, но процесс начался с возрождения так называемого, да, потому что люди говорят, а что за возрождение? Что возрождается-то? Да язычество возрождается, понимаешь?
1: Нет, ну, спортсменов, скажем так, одели все-таки.
0: Нет,
1: ну, спортсмен... До этого они бегали, как маятник Фуку.
0: Нет, до этого спортсмены были, вот хочешь заниматься спортом, занимайся, но не мешай нам.
1: Нет, ну они голышом
0: бегали. Сейчас до чего мы дошли? Сейчас уже говорят, что если не занимаешься спортом, то ты какой-то не такой.
1: Нет, сейчас еще это и бизнес стал. Это
0: конечно, и бизнес, и все, все дела. Конечно. В 1903 году Ford Motor Company основана, и Pepsi-Cola заодно. Ну, видите, какие они.
1: Удобно.
0: Да, да. И в тот же день родился Виссарион Михайлович Махлин, который сказался Саяновым. Ну, для красоты, да, потому что русский советский писатель, поэт, редактор, лауреат Сталинской премии за роман «Небо и земля». Он писал его 13 лет. С 35-го года. Да. Ну вот смотрите, является героем. Я вам стихи хорошие почитаю. Давай. Сейчас. А из юмора там же вот писатели, особенно анонимные писатели, как сейчас комментаторы в блогах, они очень ревностно относятся к людям публичным. И вот говорят, что в годы жизни товарища Саянова была эпиграмма неизвестного автора следующего содержания: «Встретил я Саянова трезвого, не пьяного». Саянова? Не пьяного? Ну, значит, не Саянова. Злые, да, люди?
1: Очень злые.
0: А стихи-то замечательные. Вот, например.
1: Да,
0: «Ночь блокады» называется стихотворение. «В полночь Невский проспект стал безлюден, как снежное поле. Заметают снега у заставы кирпич баррикад. И гудит за окном настороженный, близкий до боли, как биение сердца, родной навсегда Ленинград. Здесь прошла моя жизнь, в эти грозные ночи блокады. Он дороже мне стал, изувеченный в дыме, в огне, с опаленными порохом липами летнего сада. Разлучение с ним никогда бы не вынести мне. Не стихает метель, не смолкает теперь канонада. Сын на фронте, а здесь над станком наклоняется мать. Пусть сегодня темно на больших площадях Ленинграда. Он в столетиях будет немеркнущим светом сиять». Хорошие стихи.
1: Отлично, да.
0: В этот день, в 1917 году, в Петрограде открылся первый всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов. Приехали товарищи. Да.
1: С оружием.
0: Свыше 1000 делегатов. Да, что они на полу валялись, наганы. Бывшие поразбежались, да. Так вот, большинство съезда отвергло мысль о переходе к власти, к советам. То есть собрались, говорит, но брать, говорит, пока не будем. Пока не надо, не время. Лидер меньшевиков Церетели заявил, что в настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место. И тут Ленин вскакивает и кричит: есть такая партия! Вот, это вот этот момент.
1: Да.
0: То есть вот он, исторический. А те говорят: слушайте, мы пока не будем брать. Вот, знаете, мы так соберемся, обсудим. Вот это вот история, да, вот этот парламентаризм такой, так называемый. В этот день босс бруклинской мафии Джозеф Коломбо родился. Он, чтобы отмазывать мафиози, создал Лигу за гражданские права итало-американцев.
1: Это неплохо.
0: Смотрите, это избитый прием, да, защищать чьи-то права, чтобы отстоять свои, собственные, да? Надо присмотреться к остальным, которые отстаивают, кто за ними стоит, да. Коломбо, что он, заключил, кстати, соглашение с Лигой евреев о совместной борьбе против дискриминации. Он постоянно искал, да. Посмотрите, в 71-м году он попытался заключить. То есть, когда нам говорят, знаете, ну вот мафия, она у них в Америке была в годы сухого закона, а потом как-то вот 30-е, потом война, и как-то растворяется все. Особенно в 71-м году. Да они и сейчас там на месте,
1: да, конечно,
0: правильно?
1: Конечно.
0: А этот Дональд Иванович, он как вообще? Застройщики, это же там такая тема, столько можно осваивать.
1: Но
0: вы видели сметы строительные?
1: Это его прадед там начинал.
0: Ни одна стройка не закончилась без того, чтобы смета не выросла. Ни одна, ни один ремонт. Вот это бездонная прорва. Давайте немножко музыки. В 24-м году Лаки Томпсон родился. Тенор и сопрано, саксофонист, да. Я иду, шагаю по Бруклину.
1: Морось. Да класс.
0: Вот этот джаз, да?
1: Да.
0: Вот это хорошо, вот это настроение. С таким настроением в 25-м году как раз создавали Артек. Первая смена, палатки, да? Солнце, море, красота. В брезентовых палатках ребятки жили. Хорошо. А сейчас...

0: какие дворцы там, а?
1: Угу. Бананы одна выдают в столовке.
0: Столовая одна. Просто я много раз рассказывал об этом. Я смотрю, это как пятизвездочный отель. Просто выглядит просто потрясающе. Да. Да. В этот день, в 1936 году, 90 лет назад, в передовице газеты «Правда» впервые использована фраза «неустанная забота партии и правительства». А ведь как некоторым не хватает вот этого ощущения, заботы, да, вот этой, да, вот неустанной заботы,
1: а
0: понимаешь?
1: Забота-то это прокуратура, кстати.
0: В переводе.
1: Да. То есть, в принципе, на всех хватит прокуратура.
0: А заботы у нас на всех хватит.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. МЧС объявила штормовое предупреждение на 16 и 17 июня. В западных и центральных округах ожидаются грозы и шквалистый ветер, местами возможен град. Специалисты рекомендуют по возможности оставаться дома. Если непогода застала на улице, нужно срочно искать укрытие, избегать рекламных щитов, деревьев, оборванных проводов и раскачивающихся вывесок. Абитуриенты могут подать документы в колледжи и вузы онлайн. Приемная кампания начинается с 20 июня. Как сообщила заместитель губернатора Анастасия Ильина, цифровые сервисы позволяют абитуриенту пройти путь от выбора специальности до получения уведомления о зачислении, не выходя из дома. На портале госуслуг доступен навигатор для поиска учебных заведений по специальности, территории и форме обучения, а также информация о стоимости обучения, наличии бюджетных мест и востребованности специальностей на рынке труда. Все уведомления об изменении статуса заявления поступают в личный кабинет. Мужчина утонул при катании на сабборде в Череповецком округе. По данным профильных служб, трагедия произошла в воскресенье на реке Черной у деревни Городище. Очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили, что при плавании на сабборде мужчина ушел под воду. Спасатели оперативно приехали на место, но спасти человека не удалось. В МЧС отмечают, что с начала года при купании в регионе погибли уже 4 человека. Фестиваль кино «Дни Войсес» объявил программу. В этом году основная часть показов пройдет в Череповце со 2 по 5 июля. Несколько картин будут представлены и в Вологде. Фильмом открытия станет новая работа французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй». Для зрителей подготовлены программы короткого метра, «Европейский экспресс», специальные показы немого кино. Подробное расписание и информация о билетах опубликованы на официальном сайте фестиваля. Писатель Анатолий Ехалов проведет встречу с читателями. Мероприятие пройдет 18 июня в музее-квартире Василия Белова в Вологде. Гости смогут увидеть новый фильм Анатолия Ехалова и послушать авторское прочтение одного из его рассказов, а также пообщаться с писателем. Фестиваль уличных театров «Кружево истории» пройдет на этой неделе в Вологде. Показы состоятся с 19 по 21 июня. Площадками для спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер рядом с ЦУМом. 19 июня в 18:30 пройдет театрализованное шествие по аллее проспекта Победы, после чего на Кремлевской площади состоится торжественное открытие фестиваля. Для вологжан выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачно, дождь, возможно, гроза, ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 8 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные, несмотря на хитрости ВСУ, сейчас контролируют большую часть территории Константиновки в ДНР. Об этом заявил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис. По его словам, часть живой силы неприятеля остается в окружении в юго-западной части города. Как подчеркнул генерал-майор, ВСУ большое количество беспилотных систем, но их слабое место – это пехота.
2: Огромное количество расчетов беспилотных систем, просто огромное количество. Ну и это и слабость, потому что большой расчет на беспилотные системы, и забыли они про пехоту. Вот. У нас пехота на данный момент на порядок сильнее, чем пехота противника. Потому что чудеса героизма пехотинцы проявляют просто каждый день. Не успеваем фиксировать, пытаемся фиксировать все, но просто бывает там ежечасно, да, там группа военнослужащих просто творят чудеса. Хоть и говорят, да, чудес не бывает, да, на войне.
1: Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город является логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Установление полного контроля над ним открыло бы путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска. Дежурные средства ПВО в период с 20 часов понедельника до 7 утра вторника уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа над 15 российскими регионами. Об этом сегодня заявили в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены на территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Дональд Трамп может опубликовать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном до пятницы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в эфире телеканала Fox News. Ранее он пояснил, что документ содержит положение, согласно которому стороны обязуются поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке. Меморандум носит общий характер, конкретные вопросы будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров. Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке. Торжественная церемония подписания документа, как планируется, состоится в Женеве 19 июня. Итоги сдачи первых предметов основного периода единого государственного экзамена позволяют говорить о небольшом росте средних баллов. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособорнадзора Анзор Амузаев. По его словам, опасения, что качество образования снизится, не подтвердились. Выпускники хорошо сдали экзамены. Он также добавил, что число учащихся, набравших в этом году на ЕГЭ 80 и более баллов, увеличилось по всем предметам. При этом в некоторых дисциплинах отмечен рост числа 100-бальников. В этом году ЕГЭ сдают около 750 тысяч человек. Основной период экзаменов стартовал 1 июня и завершится 19 июня, 22-25 июня – это резервные дни для сдачи всех предметов. Число погибших от лихорадки Эбола на территории Демократической Республики Конго продолжает расти и уже достигло 192 человек. Об этом сообщили в Минздраве страны. При этом число подтвержденных случаев заражения в республике превысило 808 человек. По данным ведомства, летальность вируса составляет 23%, а вспышки Эбола в Конго и соседней Уганде стало известно в начале мая. Спустя некоторое время Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию в Конго чрезвычайной. При этом риск распространения лихорадки в Африке будет существовать всегда, подчеркнули ВОЗ. На борту разбившегося в Калифорнии стратегического бомбардировщика Б-52 находился смешанный экипаж из военных, госслужащих и подрядчиков. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель авиабазы Эдвардс полковник Джеймс Хейс. Раскрывать их личность он отказался. Хейс добавил, что никаких сведений о возможной причине произошедшего нет, а установление обстоятельств катастрофы может занять около полугода. Согласно опубликованному ранее заявлению авиабазы, на борту воздушного судна находились 8 человек. Бомбардировщик потерпел катастрофу во время испытательного полета. Автомобилисты в Москве этим вечером могут столкнуться с заторами на дорогах из-за непрекращающегося дождя. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Не забудьте зонтик и перед выездом проверьте уровень омывателя в бачке. Вечером возможно локальное затруднение движения на Садовом кольце, в центре, на Третьем транспортном кольце и на МКАД, говорится в сообщении. Также будут наблюдаться пробки на вылетных магистралях по направлению в область. Водителей просят планировать маршруты заранее. Ранее синоптики сообщали, что в московском регионе на этой неделе ожидается прохладная и дождливая погода. Температура будет держаться около и чуть ниже нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня в Москве облачно, с прояснениями, временами дожди, местами с грозой, температура плюс 17-19 градусов. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, по области с грозами и 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 12 градусов, атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 93%.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, у нас дождь идет. Почему-то дикторы новостей предлагают заправить бачок омывателя автомобилистам, хотя сверху льется бесплатно. Не
2: хотя
1: знаю.
2: Бачок полон.
1: Не знаю, да, бачок уже переливает, стучит бачок, как заведенный. А в Новороссийске как дела у нас?
2: Да прекрасная погода, +23, никаких осадков, ярко.

0: Новороссийц, конечно. Ну что, море уже прогрелось до 22 градусов и в Геленджике, и в Анапе, и у берегов Новороссийска. А в самом Новороссийске сегодня 28. Стартовал в Новороссийске экологический фестиваль по обмену пряными травами.
1: Ничего себе.
0: Вот именно.
1: Густо.
0: Да. Чиновник из Новороссийска, 38-летний, увел из бюджета около 3 миллионов рублей. Отличная формулировка. Как баранов увел, как коней увел, да. А на набережной в Новороссийске оштрафовали 10 человек за езду на электросамокатах, а на местных дорогах борются с несовершеннолетними пилотами всех этих спидбайков, не могут с ними ничего сделать. А вы запретите им заправляться?
1: Да-да-да.
0: В свою вот эту вонь заливать бензин. И тогда, может быть, дело сдвинется с мертвой точки. Женщина ударила ребенка на площадке в Новороссийске. Возбуждено уголовное дело. 7-летний пнул его ребенка. Та подошла, дала сдачи. Видите?
1: Ну, это называется
0: такая
1: сдача,
0: история. Да. Ну и, наконец, давайте о хорошем. Да. В Новороссийске проведен рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2026». Изъято более 700 литров нелегального пивка. Изъято.
1: Очень хорошо.
0: Ну и, наконец, смотрите, неожиданно. В Новороссийске на праздники в честь Дня России приготовили 120 килограмм плова. Плова?
1: Хорошо.
0: Плова.
2: Сергей Стиллавин.
0: Удивительно.
2: И его друзья.
0: Так, ну что у нас? Выяснили специалисты, что без осознания причин своей вины за ссору, давайте по-русски переговорим еще раз, люди ссорятся.
1: Так.
0: Не все понимают из-за чего. Но люди, которых виноватят, они, соответственно, вот откупаются подарками. 62% сталкиваются с конфликтами из-за бытовых вопросов, 49% на фоне финансовых разногласий, дай денег, не дам, 45% из-за привычки отвлекаться на телефон во время разговора, я с тобой говорю, да, куда смотришь, чаще всего в качестве, а смотрите, кто, вопрос возникает, а кто извиняется-то без осознания чувства вины, вот, пожалуйста, в качестве извинений дарят цветы, сладости, украшения, в итоге кто виноват, мужик,
1: да,
0: правильно? Только он и виноват, если цветы сладости. Да. ПНИПУ заявил, что ветер возникает даже в окрестностях черных дыр. Это хорошо.
1: Хорошо.
0: Финансист Гукасова заявила, что никогда не работавшие граждане, у нас есть такие, будут получать 16 583 рубля пенсии.
1: Вот, вот сюжет. Николай... Кто не работает, тот ест.
0: Да, Николай Цискоридзе чуть позже. В Сеченовском университете ректор товарищ Глыбочко объяснил, с чего надо начать желающим дожить до 120 лет. Начинать надо в 30.
1: Сейчас нужно начинать.
0: Сейчас-то как, Владик? Сейчас-то как?
1: Просто
0: уже
1: впрок
0: начинать. В следующий раз начнем. Граждане все чаще выбирают тренд на медленные путешествия. Они им медленное путешествие называют поездку на дачу.
1: На рапиде.
0: На дачу, да-да-да. ПНИПУ заявила, что баня помогает организму адаптироваться к стрессу. Не победить его, но адаптироваться. Да, ЛДПР требует ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов 20%. Там же страшно гребут деньги. Страшно, да-да-да. А что у нас еще? Вот Цискоридзе, да, выступил, взяли у него большое интервью. Вот несколько заявлений. Во-первых, он рассказал о том, что Гамлет с Борисовым не его эстетика. Не эстетика.
1: Понятно.
0: Николая. Но он уточнил, что не остался в восторге от спектакля, так сказать, и принял его не на 100%.
1: А бум!
0: Принял. А Цискоридзе признался в наличии у себя СДВГ из-за смартфонов. Довели человека. Mm-hmm. Довели. А также заявил, что балет перестал быть для него увлекательным.
1: Жаль.
0: Перестал быть увлекательным. Ну что, да. Врач Умнов заявил, что привычка кусать губы может привести к герпесу и стоматиту. Да? Владивосток через 20 лет сможет стать новой российской Хургадой. То есть глобальное потепление превратит Владивосток в курорт.
1: Класс.
0: Да? А в Крыму начнут изымать мототранспорт, вот эту вонь всю, опять же, подростковую, за шум ночью во время воздушной тревоги. Понятно?
1: Да.
0: Кардиолог Банадыкова предупредила, что сигарета сразу после просыпания удваивает риски проблем сердца.
1: Сигареты,
0: товарищи.
1: Спички,
0: да.
1: Коробок.
0: Стало известно, кто у нас чаще всего закладывает украшения. Это миллениалы. 48% закладчиков в ломбард – это миллениалы. Да, они и лидируют. Россия поставила в Нигерию 48 тонн вина. Нигерийцы пьют наше вино. Да-да-да, пьют. Да. Не кашляют. Да, главные мужские недостатки назвали наши женщины. Мы об этом сегодня поговорим поподробнее. Но, тем не менее, вот зависимости разного рода. Ага. И плохие. грубость. Да. Нездоровое отношение к деньгам. В скобках скупость. А ты...
3: Нещедрость.
0: А к своим-то как вы? Да, лень, отсутствие цели в жизни. Ну как вот одновременно может человек зависимым быть, но отсутствие цели в жизни? Ну выиграть в казино, это же цель. Правильно? Они сами себе противоречны, женщины, которые нам имеют претензии. Да. Среди раздражающих в быту вещей девицы назвали чавканье.
3: Ну ладно.
0: Чавкает.
3: Зато
0: да.
3: Вкусно.
0: Да, неубранная после себя ванная. А что там убирать-то?
3: Конечно.
0: Сполоснулся, пошел.
3: Можно, а не убирать.
0: Что едят в кровати, что застоявшийся мусорный пакет, что долго сидит в сортире с телефоном. Ну, в общем, да не любит
3: это
0: просто, мне кажется, не любит. Химик Драганова заявила, что долгое ношение лака на голове может привести к появлению перхоти. Ну, укладочка. Укладочка, да. А вот гениальная новость. Украинский порноактер Тузов попал в плен нашей армии. Взяли Тузова
3: во время игры,
0: парней после. И, наконец, невролог Хорошев.
3: Так.
0: Или Хорошов, трудно сказать. Ну-ка. Хорошев назвал неожиданную причину появления головных болей из-за новолуния. Люди говорят: ой, у меня болит голова, потому что новолуние. Так. Это все самовнушение, товарищи. Все вранье.
3: Ясно.
0: А так. Без Тузова. Давайте так, да.
3: Самовнушение.
0: Противозачаточные наши начали назначать нашим женщинам не только для контрацепции, вы слышали?
3: Ничего себе.
0: А вот для лечения гормональных нарушений, да. А пожилая бабка в Германии на скутере, на мотороллере, переехала через дорогу, пока там шла велогонка, сбила 6 велосипедчиков, да. А в Китае девочка, когда ей было, сколько ей было-то, 9 лет, разбила случайно бутылку геля для душа стоимостью 10 юаней, ну тогда это были деньги, испугалась, что ее наругают, и 22 года скрывалась от семьи. А, во, ужас-то, да. Актриса Остапова, видели ее в ролях?
3: Нет.
0: Нет, я тоже. Но, тем не менее, вот смотрите, рассуждает о воспитании детей. Говорит, она еще и певица, говорит, что дорогие подарки и деньги не сделают ребенка избалованным, если в раннем детстве родители привили правильные ценности и убеждения. По словам актрисы и певицы, ее Валерия зовут, благодаря отсутствию финансовых проблем у детей будут более масштабные цели в жизни. Ты понимаешь? Mm-hmm. То-то я смотрю на идиотов-миллиардеров, которые лишают своих детей состояния, говорит, пусть начинают с нуля. Вот придурки, да?
3: Угу.
0: Почитали бы эту сейчас певицу Остапову. Да. Поняли бы, что к чему, да. В Сингапуре женщина получила 5 недель тюрьмы за ложное обвинение в изнасиловании. Ну, хоть что-то.
3: Угу.
0: Хоть что-то. А дальше. Женщину арестовали из-за издевательства над утком. Выловила утку селезня у фонтана, трясла ее, издевалась. Угу. Эмили Ротаковски. Говорят, что это новая красотка. Ну, такая все время хмурая и губастая. Объяснила свои беспорядочные половые связи после развода тем, что не могла смириться со статусом одиночки матери. И вот ее как коротнуло-то. 102-летняя британка Джойс назвала шампанское главным секретом своего долголетия. Видите? В США женщина на 3 дня увязла в грязи и не могла вылезти оттуда. А некоторые на всю жизнь увязают. Да. И, наконец, детская прическа стала трендом у женщин. Летом 2 хвостика по обе стороны головы стали трендом у ихних женщин. Да, у ихних.
3: Стерео прическа.
0: 2.
2: Новости капитализма.
0: Слушайте, но есть спасение от искусственного интеллекта.
3: Ну-ка.
0: Так, в США девица, работающая в технологической компании, добилась по суду право не использовать искусственный интеллект на работе. Ребята, все слушаем передовой опыт. Угу. Свое нежелание впускать в жизнь нейросеть сотрудница подкрепила, а теперь внимание, религиозными убеждениями.
3: Удивительно.
0: Вот он выход, ребята.
3: Выход есть.
0: Вот не хотите сами, вот так. Да? Вот, помощь пришла откуда не ждали. Да, никак, наоборот ждали.
1: Оттуда правильно? Ждали,
0: наоборот ждали,
1: правильно,
0: только да. оттуда и ждали, конечно. Вот смотрите, вот видите, да, а то вот есть люди, которые, значит, по религиозному убеждению не делают то, не делают это, а вот что можно не делать по религиозному убеждению.
1: Да,
0: и ишку, да. А тем временем в Китае закрыли 12 тысяч специальностей в университетах из искусственного интеллекта.
1: Ужас.
0: Это не мест студенческих, это специальностей,
1: да,
0: целых
1: да, да.
0: направлений.
1: Профессии,
0: да, профессии, конечно. Так, в японском городе Йоккаити заменили газонокосильщиков козлами. Расходы снизились на $5000. Представляете?
1: Козлы
0: на $5000.
1: Да.
0: Это знаешь почему? Потому что отпала необходимость вывозить скошенную траву. Она утилизируется.
1: Да,
0: правда, кто вывозит нечистоты,
1: козлов.
0: Непонятно. Да, ну козлов-то вывозят... Не вывозим козлов, да. Слушайте, японцы предупреждают, что через 30 дней Эбола будет уже в Европе.
1: Ну, не нагнетайте.
0: Нет, а это японцы, ну
1: конечно.
0: Что вы. Дальше. Мужчина 35 лет искал лохнесское чудовище
1: так.
0: в Шотландии.
1: Угу.
0: Работу бросил, все там жил, а нашел жену. А нашел
1: вот сюжет.
0: Вот.
1: Да,
0: медики хорошо. Извлекли во Вьетнаме из мужчины 20-сантиметровую бутылку. Спасли. Хорошо.
1: Бутылку.
0: Вот еще одно чудесное спасение. Эд Ширан ушел наконец со сцены.
1: Да
0: спасибо ему. Так, дальше. В Сингапуре оштрафовали студентика на $3000 за то, что он потрогал девушку. Где?
1: То есть это стоит 3000. Где потрогал?
0: Ну, вот там, где нельзя.
1: Отвратительно.
0: За руку-то, наверное, было бы 2. Акула попыталась откусить голову посетителю океанариума, который решил с ней поплавать. Но это как чупа-чупс, понимаешь? Так, рука, нога, это все мягкое слишком для ее зубов. А голова, это как твердый орешек. Так поинтереснее с головой-то играться, да? Вот гениально. Вдова погибшего от сыра мужчины подала в суд на компанию, чей сыр отравил мужа. Роджер Парк почувствовал себя плохо через несколько дней после того, как начал есть сыр баронет Леблахон.
1: Ничего себе.
0: Который ему в подарочный набор положили. В итоге умер. Требует 200 тысяч фунтов компенсации. Бобры спасли лондонское метро. Британцы разрешили бобрам вернуться в местный парк, который они, откуда они выгнали. А в итоге бобры понастроили плотин и перестало затапливать метро. Представляешь?
1: Круто.
0: Круто, да. А в Японии, вот из врачуги, выпустили съедобную кошачью шерсть. Это называется так, Delicious Carf Cat Fur. То есть превосходная кошачья шерсть. Это сахарная вата, которая напоминает клок шерсти трехцветной кошки.
1: Понятно.
0: Вам хотелось бы есть
1: Нет.
0: кота таким образом? В Мьянме женатый мужчина завел 3 любовниц, а они ему передали 90 миллионов рублей. Слышишь, как?
1: Класс.
0: Какая выгодная история, да. Первую в мире сумку из кожи с ДНК тиранозавра выставили на аукцион.
1: А где кожу-то
0: взяли? Ну, это разводилово. Ну, кожа-то обычная. Туда засунули этому животному теленочку.
1: Бред.
0: Засунули ДНК тиранозавра.
1: Развод.
0: Стоит сумка 500 тысяч евро. Нормально, это 41 миллион рублей.
1: Такие.
0: Ну и, наконец, давайте, все-таки грустная новость для вас, Владислав Александрович. Да, привычка слушать музыку не оказывает положительного влияния на психику, выяснили ученые.
1: А это чувствуется.
0: Ну и, наконец, в Гондурасе во время шторма с неба начали падать рыбы. В Гондурасе.
1: Наши земноморские.
0: Так, ну что у нас происходит? Было дело у нас, брали за жабры блогерш.
1: Угу.
0: Теперь другой тренд. Продюсеров берут.
1: Так, что случилось?
0: У Газманова парочка сидит, по-моему, да? Вот у Линды Кувшинова взяли тоже продюсера.
1: Нормально.
0: В музыке тоже порядок нужен, конечно, да? СИЗО Кургана попросила забрать забытые арестантами вещи. То есть, как бы они сдали, когда подселялись в камеру, потом ушли,
1: конечно,
0: а вещи не забрали.
1: Вещи.
0: Ну, смотрите, нет,
1: статуэтки.
0: 214 предмет. Во-первых, валюта. Узбекские
1: валюта.
0: Суммы. Узбекские суммы. Более 40 штук украшений. 14 наручных часов. 3 монеты 1871, 1856, 1842 годов. А также пластиковые банковские карты. Угу. 2 акции 94 года и вставные зубы. Не берут. Единая Россия помогла жительнице Екатеринбурга, в чью квартиру прописались 57 человек из... Откуда? Из Ингушетии. Крякнули аккаунт на госуслугах и прописались 57. Туда же пошло заявление на получение 85 пособий на детей. А счет за хату выставили 50 тысяч рублей за то, что столько воды тратят эти 57, которые прописаны. Ужас. А депутат Сидякин помог.
4: Хорошо, вот, спасибо. Видите?
0: Адвокат Русина заявляет, что мошенники начали продавать гражданам фейковые походные туры. То есть теперь уже в поход с палаткой ты сам несешь, сам идешь, сам варишь, и все равно обманывают.
4: Все равно продают.
0: Все равно обманывают, представляешь? Обезьян напал на ребенка в Екатеринбурге на 5-летнего, представляешь?
4: Один обезьян.
0: Да? Да, ну какие-то люди заводят себе домашних обезьянов. Они нападают на людей, кусаются, на ребенка напал, да, конечно. А, ну, давайте, секс в бассейне на сладкое, да. В Самаре пассажир маршрутки угрожал школьнице, которая не хотела уступать место в салоне. Я, говорит, тебе наркоту подброшу сейчас, гнида.
4: Ты туда играешь.
0: Да, сотрудница Пушкинского музея выругалась матом, была оштрафована. Пушкинского музея, 3000 рублей, да суть не в этом. Даже эти люди, даже там люди матерятся.
4: Ну, сдают люди.
0: Гражданин фотографии женщину, когда она спала, потом она ушла от него к другому, он стал эти фотографии размещать.
4: Ну, крыса.
0: Ну, крыса, да. Теперь вот уголовное дело. Аварийность с электросамокатами в России выросла на 32% за 5 месяцев этого года. До какой цифры будем ждать, товарищи, когда наведем порядок? Девицу, прилетевшую в Москву с сумочкой Гермес Биркинг Блэк Тога Палладиум Хардвария за 3 миллиона рублей взяли за жабры, а упаковку не выбросила, жалко было. Ну и наконец, в Москве задержали девку и парня за секс в общественном бассейне на Варшавском шоссе. На замечание сотрудников слезь с нее.
4: Так, что ответили?
0: Не реагировали.
2: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
7: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
8: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. Чемпион. Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
9: О, Элбин, Санкт-Петербург, Оверин, 117-784-728-3866.
10: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве
1: 8:30. Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке. В ДНР сообщили в Минобороны. Склад выявили в ходе разведки в частном секторе города. Координаты передали артиллерийским расчетам южной группировки войск. В результате серии точных попаданий произошла детонация хранившихся там боеприпасов. Склад был полностью уничтожен. Поражение цели подтвердили кадры объективного контроля. Как подчеркнули ведомства, уничтожение склада снарядов стало серьезным ударом по возможностям противника на этом участке фронта. Лишившись значительной части запасов, остатки обороняющегося гарнизона ВСУ в Константиновке столкнулись с дополнительными трудностями в обеспечении своих подразделений. Операторы БПЛА группировки «Восток» ударными дронами уничтожили в Запорожской области украинских военных, которые собирались для штурма российских позиций, рассказали в Минобороны. Также ударом подверглись остатки штурмовой групп, пытавшиеся отойти на укрепленные позиции. Они были разбиты еще до выхода на рубеж атаки. Также ведомстве рассказали о работе артиллеристов группировки. Расчет, буксируемый гаубицам СТБ, поразил замаскированный пункт управления дронами ВСУ. В то же время расчет РСЗО «Град» южной группировки ударил по наблюдательным пунктам и огневым точкам неприятеля в Константиновке. Операторы БПЛА группировки «Днепр» поразили беспилотником «Молния-2» украинский пункт управления дронами на правобережье Днепра в Херсонской области. Соединенные Штаты и Международное агентство по атомной энергии помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана. Об этом четко сказано в меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном, сообщил американский вице-президент Джей Ди Венс. По его оценке, сторонам предстоит доработать некоторые технические детали, связанные не с самим текстом документа, а с его реализацией. Он также отметил, что в рамках соглашения ядерным инспекторам будет разрешено вернуться в Иран. Напомню, накануне президент Дональд Трамп анонсировал заключение сделки с Исламской Республикой и полное открытие Ормузского пролива. Официальное подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. Санкции начнут снимать, если Тегеран, по словам Трампа, будет делать то, что от него ждут. Носители вируса Эбола из Африки с высокой вероятностью могут попасть в крупнейшие авиахабы Европы и Азии в течение 30 дней. Как пишет «Известия», к такому выводу пришли японские ученые по итогам математического моделирования. Согласно исследованию, риск проникновения инфекции в Бельгию, Францию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию достигает 90%. Другие расчеты показывают, что более половины зараженных пассажиров, вылетающих из Конго и Уганды, где продолжается вспышка лихорадки, не выявляются при контроле в аэропортах, поскольку симптомы у них еще не проявились. Как отмечают специалисты, для передачи Эбола необходим тесный контакт с зараженным, что существенно снижает риск масштабного распространения заболевания. При этом вероятность завоза вируса в Россию оценивается как низкая. Между тем, Минздраве Демократической Республики Конго информировали, что число погибших от Эбола на территории страны уже достигло 192, а количество подтвержденных случаев заражения превысило 800. В московском регионе за сутки выпало более половины месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что на опорной метеостанции столицы на ВДНХ за сутки зафиксировали 12 мм влаги, в районе Тушино 14 мм, а в Бутове 15, при июньской норме 77 мм. В Подмосковье больше всего осадков заметили в Дмитрове и Мелехове 35 мм, а это 53% месячной нормы, заключил Тишковец. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, по области с грозами плюс 18-20 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, временами дожди, местами с грозой и 17-19 тепла, уточняют синоптики. Сейчас в городе плюс 12, атмосферное давление 739 миллиметров, а влажность воздуха 95%.
1: Спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Индепендиент сделал московскому футбольному «Спартаку» улучшенное предложение о покупке 50% прав на полузащитника Исикеля Барка в размере 2 100 000 евро. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Ранее аргентинский клуб был готов заплатить 1 300 000 евро. Согласно информации портала «Трансфермаркт», рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 16 миллионов евро. Полузащитник Краснодара Кевин Ленини вышел в стартовом составе сборной Кабо-Верде на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против испанцев, в котором команды разошлись миром со счетом 0-0. Он провел на поле всю встречу. Его соотечественник, форвард Олетинского Акрона Беншимол, остался на скамейке запасных. В других поединках дня иранцы сыграли в ничью с новозеландцами 2-2. Бельгийцы и египтяне не смогли выявить победителя 1-1. С таким же счетом завершился поединок между уругвайцами и командой Саудовской Аравии. Подробнее об этой встрече Александр Неценко.
1: Несмотря на статус фаворита у уругвайцев, в настоящее время дождаться от них победы на заказ тяжело. Звездные Суарес, Кавани и Форлан уже закончили, поэтому Марсело Бьелсе категорически не хватает снайпера и человека, который будет вести игру. В старте южноамериканцев вышел Дарвин Нунес и растворился. Самыми активными были Макси Арауха из Спортинга и Винес из Овьеда. Последний за матч нанес 5 ударов головой, но в воротах аравийцев блистал голкипер Аль Оваис. При солидном преимуществе уругвайцы позволили себе чуть-чуть расслабиться перед самым перерывом, и 7 хороших минут саудовцам хватило, чтобы открыть счет. Если первый удар Аль-Амри почти 40-летний Муслера отразил, то его добивания после углового уже нет. На второй тайм Уругвай вышел отыгрываться и нанес 22 удара, но по-прежнему был великолепен Аль Оваис, сделавший в итоге 9 сейвов, а после дальнего выстрела Угарта аравийцев спасла штанга. Бьелса усиливал игру заменами, и за 10 минут до финального свистка давление Уругвая наконец достигло цели. Винни снова опасно угрожал головой после навеса, а с добивания Арауха был точен. Южноамериканцы могли вырвать победу, но в оставшееся время Де Ла Круса и Вальверде остановил вратарь саудовцев. В итоге ничья 1-1.
2: Казанский «Уникс» нацелен на сохранение в своем составе 37-летнего российского защитника Алексея Шведа. Об этом заявил президент Казанского баскетбольного клуба Евгений Богачев. Он также отметил, что команда предложила главному тренеру Велимиру Пирасовичу продолжить сотрудничество. Хорват попросил время до конца июня, чтобы отдохнуть, после чего примет решение. Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Ноттингеме. Она в стартовом раунде проиграла Австралийке Тайли Престон со счетом 6-4, 3-6, 3-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
5: Дорогие товарищи, у нас накануне отмечался Международный день мужских недостатков. Да. Печальная новость заключается в том, что большинство мужчин не понимают, в чем они виноваты. Да,
6: им все равно.
5: Но они хотят откупаться бриллиантами, золотом. Да, и так далее, и так далее. И, знаете, мы хотим сегодня вот разобраться с этими нашими недостатками, готовы их признать, да, потому что семейная жизнь, она состоит, мне кажется, из прощения. Вот так, у меня вот такое ощущение.
6: Глобального, да.
5: Да, да, из прощения, потому что виноват
6: всегда.
5: Прощайся. Вот. И сегодня вот пришла новость замечательная, ну вот она уже опубликована, после празднования, широкого празднования Дня мужских недостатков, о том, что же наших девушек, уважаемых, любимых наших, в мужчинах так раздражает, что они причисляют как раз к этим самым недостаткам, и я думаю, что этот список нужно услышать и... Не то, что части, а всем нам покаяться, признаться, что они у нас эти недостатки есть. Значит, смотрите, что главное отталкивает главным образом в наших мужчинах, наших женщин, зависимость и грубость. И грубость. Грубость, вспышки злости, скупость, нездоровое отношение к деньгам. Нездоровое. Ну, девушки, тут простите, дело в том, что они нездорово относятся к своим деньгам. И также лень, отсутствие целей в жизни. Я уже сегодня обращал внимание на некоторую нестыковку, потому что зависимостями называют, например, любовь мужчин к алкоголю, к азартным играм, к рыбалке. Да, но это же цель в жизни и есть.
7: Это хобби.
5: Конечно.
7: В чем проблема?
5: Это смысл жизни, да. Поэтому как можно обвинить человека одновременно, потому что у него нет цели жизни, и он от чего-то зависим, тут немножко не бьется, да. А среди бытовых раздражающих факторов – чавканье. А если вкусно, действительно, а если прекрасно сварены макароны, которые вы называете пастой, да, не убранная после себя ванная. У меня ощущение, что он там свечи разложил.
7: Да что там убирает?
5: Свечи, пену. Ну, не знаю, что он. И уточку не убрал свою. Уточку, которая плавала с ним вместе эти 3 часа, пока он там болтыхаться пускал. Пускал пузыри.
7: Не убрал пузыри.
5: Да. Как он не убрался в ванну, я не знаю. Есть в кровати нельзя мужчине. Бесит. Потому что, а знаете почему? Потому что крошки. Крошки. А что он ест, этот мужчина? Ну, он же ест, хлеб ест.
7: И потом, где эти крошки оказываются? Ну-ка, Сергей
5: Где
7: Валерьевич?
5: Это? Если была птица в доме, она бы склевала, правильно? А вот
7: птица
5: так,
7: одна,
5: да.
7: Женщина.
5: Птицы нет. Да, застоявшийся мусорный пакет. Ну, просто мужчина знает цену пластику. Если вы слишком будете часто менять пакеты, это засоряет
7: это
5: природу.
7: Закон.
5: Если
7: накопи,
5: пакет,
7: не,
5: погоди, пакет, если еще не набился доверху, чтобы ручки еле-еле связывались.
7: Это экологично, кстати.
5: Да, кстати, конечно. Лучше терпеть запах, чем смерть планеты от пластика. Да? Привычку подолгу сидеть в туалете с телефоном. Ну, тут согласен. Но тут выход есть. Есть квартиры с 2 санузлами, да, где, в принципе, не так подбешивает. Почти каждая вторая женщина уверена, что переделать мужчину невозможно. Понимаете, да? Это очень хорошо. Это очень хорошо. Потому что раньше вы думали, что любого можно через колено, да? 40% по-прежнему допускают, что привычки можно скорректировать. Они так говорят. Скорректировать. 40%. То есть вот нарваться, конечно, на вот передельщика, это страшно. А 5% верят, что могут полностью сделать под себя мужчину. Полностью взрослого вот этого человека.
7: Солдат.
5: Под себя, да. Ну вот. Вот такие претензии к нам с вами. И, конечно, со специалистами хочется это обсудить, что, в принципе, делать в этой ситуации. Я очень рад, что с нами вновь сегодня Наталья Антипова-Коплоуха, психолог, клинический психолог. Наталья, доброе утро, здравствуйте. Да, доброе утро.
8: Здравствуйте, Сергей.
5: Наталья, ну вот я когда читал о бытовых раздражающих факторах, мне показалось, что вот этих людей, да, которые чавкают, их просто ненавидят. Вот у меня ощущение, что нет любви. Потому что когда ты любишь, да, вот так вот объективно, если вот, например, я так перевожу обратно ситуацию на женщину, например, ну, даже если она чавкает, даже если она, ну, пальцем подковыривает там что-то под губу застрявший кусок сибасика, да, у себя, я все равно с любовью смотрю на это, как она это делает своим прекрасным наманикюренным ногтиком, нюдовым шеллаком, да, ну, все равно как-то с любовью. А здесь прямо чавкает. Ты его кормишь, он чавкает. Что, какие проблемы? Вот вы видите в этих претензиях ненависть к любимому человеку, а?
8: Сергей, интересно, что вы заметили. Действительно, есть разница в том, как воспринимает женщина чавкающего мужчину и как мужчина воспринимает чавкающую женщину. И действительно, есть большая разница статистическая, которая заключается в следующем, что когда чавкает мужчина, женщина больше ассоциирует такого мужчину с маленьким ребенком. И отсюда, соответственно, вот это вот развитие идеи о том, что она его как мужчину меньше в этот момент воспринимает, что критично для того же сексуального желания. А у мужчины такого в отношении женщины не проявляется, потому что женщина как девочка, как вот такое легкое создание, маленькое, которое требует защиты и так далее, более социально приемлемо. Вот.

0: фактически, что такое мнение большинства, исторический, политический контекст и так далее. И есть личностный уровень, то, что считают недостатками сами мужчины и женщины. И здесь очень все может быть субъективно. Например, ленивый мужчина, да, там лень становится недостатком не потому, что лень сама по себе является каким-то однозначным моральным дефектом, а потому что в традиционной гендерной системе ленивый мужчина плохо сочетается с ролью добытчика, защитника и так далее. Но если у этого же мужчины уже есть статус и деньги, к его линии женщина отнесется более благосклонно. У нее не будет лень считаться недостатком у такого мужчины. Или, например, для большинства женщин неразговорчивые мужчины могут считываться как более мужественные и загадочные, чем разговорчивые. Но в отношениях для конкретной женщины такой мужчина может ощущаться как эмоционально закрытый, например, непонятный, она может чувствовать, что он чужой и так далее. Поэтому тут очень
1: то
0: важно...
1: То есть как только прибавляется на счете нули, то за вот эта чужесть, да, она оборачивается загадочностью, таким магическим образом, да?
0: Потому что в общем, женщина часто на мужской недостаток не абстрактно смотрит, а она смотрит на него как на угрозу собственной безопасности. То есть вот эти все линии, инфантильность, маменькин сынок, не знаю, там сексуальная безответственность, это не просто какая-то неприятная черта, а это вот тот самый красный флаг с надписью «Моя жизнь с этим человеком станет тяжелее, опаснее, сложнее, неприятнее» и так далее. Но нужно сказать, что и мужчины вообще-то в этой ситуации очень часто пытаются недостатки собственные закрыть за счет отношений с женщинами. Происходит это ровно по той причине, что если мужчина, например, чувствует себя, у него же есть свое субъективное отношение к тому, какие слабые стороны в нем присутствует. В каждом мужчине это есть. Вот если он чувствует себя недостаточно мужественным или успешным, и вот он находит женщину, которая будет на него смотреть другим взглядом. Вот она на него смотрит, а он для нее самый прекрасный принц. И тогда мужчина влюбляется не в женщину, а он влюбляется в то состояние себя, которое у него рядом с ней возникает. Потому что он рядом с ней этот дефект свой, условный дефект, перестает чувствовать. А второй вариант, и такое в начале отношений практически совсем происходит, а второй вариант, когда, наоборот, мужчина выбирает женщину, которая будет постоянно подчеркивать его недостатки. То есть он, с одной стороны, это делает, и это приносит много как будто бы боли, но, с другой стороны, в этом есть строгая психическая логика, которая заключается в том, что это становится таким защитным механизмом. Теперь как будто бы не он сам считает себя плохим и слабым, каким-то недостаточным, а это она, такая баба-яга, его вот так вот оценивает. И такие пары, на самом деле, если они правильно подобрались и сложились, они могут вот в таком режиме обесценивания, то есть она все время его критикует, унижает, а он как будто бы страдает, но он остается рядом с ней. Эти пары могут быть очень устойчивыми, потому что...
1: Понимаю. Наталья, да, еще хочется вот с вашей помощью, вы все-таки прекрасная женщина, красавица. Вот скажите, пожалуйста, зная женский взгляд на вещи, меня очень, озадачил вот в списке претензий к мужчинам, да, вот этот пункт «не убранная после себя ванна». Вот что они вот хотят, чтобы сделали с ванной?
0: Да, Сергей, не убранная уточка. Вы, наверное, даже не зря как-то бессознательно выписали.
1: Очень сознательно, у меня есть уточка. Уточка есть, да.
0: Вот он, опять же, ассоциируется очень сильно с детскостью. Вообще вот эта вот бесконечная женская функция уборки, готовки и так далее, когда она становится слишком яркой, слишком превалирующей в отношениях. Она из женщины простому делает маму. А маме очень сложно иметь какие бы то ни было отношения с сыном, кроме как...
1: Да. Хорошо, Наталья, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что чавканье ассоциируется с детством, да? То есть это ребеночек, маленький сынок, ненадежный, слабый и так далее. Слушайте, а как надо вот есть по-взрослому? То есть надо как-то, я просто пытаюсь представить, так даже ощупываю вот эти жевательные свой механизм сквозь шею, сквозь кадык. Я думаю, надо сразу глотать, что ли? Вот взял сосиску и так ее вдуть, и так вот. Бак, и все, и побежал.
0: Хороший вопрос, может быть, не совсем ко мне, но я единственное, что здесь замечу, есть другие исследования, которые говорят о том, что часто вот это вот замечание, подмечание,

0: таких деталей, как чавканье, вообще какие-то особенности такого поведения, это уже вторичная история, которая следует за другими.
1: Понимаю. Наталья Антипова-Коплоухая, пусть короткая реклама продолжит.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. МЧС объявила штормовое предупреждение на 16 и 17 июня. В западных и центральных округах ожидаются грозы и шквалистый ветер, местами возможен град. Специалисты рекомендуют по возможности оставаться дома. Если непогода застала на улице, нужно срочно искать укрытие, избегать рекламных щитов, деревьев, оборванных проводов и раскачивающихся вывесок. Абитуриенты могут подать документы в колледжи и вузы онлайн. Приемная кампания начинается с 20 июня. Как сообщила заместитель губернатора Анастасия Ильина, цифровые сервисы позволяют абитуриенту пройти путь от выбора специальности до получения уведомления о зачислении, не выходя из дома. На портале госуслуг доступен навигатор для поиска учебных заведений по специальности, территории и форме обучения, а также информация о стоимости обучения, наличии бюджетных мест и востребованности специальностей на рынке труда. Все уведомления об изменении статуса заявления поступают в личный кабинет. Мужчина утонул при катании на сабборде в Череповецком округе. По данным профильных служб, трагедия произошла в воскресенье на реке Черной у деревни Городище. Очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили, что при плавании на сабборде мужчина ушел под воду. Спасатели оперативно приехали на место, но спасти человека не удалось. В МЧС отмечают, что с начала года при купании в регионе погибли уже 4 человека. Фестиваль кино «Дни Войсес» объявил программу. В этом году основная часть показов пройдет в Череповце со 2 по 5 июля. Несколько картин будут представлены и в Вологде. Фильмом открытия станет новая работа французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй». Для зрителей подготовлены программы короткого метра, «Европейский экспресс», специальные показы немого кино. Подробное расписание и информация о билетах опубликованы на официальном сайте фестиваля. Писатель Анатолий Ехалов проведет встречу с читателями. Мероприятие пройдет 18 июня в музее-квартире Василия Белова в Вологде. Гости смогут увидеть новый фильм Анатолия Ехалова и послушать авторское прочтение одного из его рассказов, а также пообщаться с писателем. Фестиваль уличных театров «Кружево истории» пройдет на этой неделе в Вологде. Показы состоятся с 19 по 21 июня. Площадками для спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер рядом с ЦУМом. 19 июня в 18:30 пройдет театрализованное шествие по аллее проспекта Победы, после чего на Кремлевской площади состоится торжественное открытие фестиваля. Для вологжан выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов.
2: Погода на маяке.
3: Сегодня днем облачно, дождь, возможно, гроза, ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте, положите трубку. обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные контролируют большую часть территории Константиновки в ДНР. Об этом заявил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис. По его словам, силы и средства подразделений ВСУ находятся в окружении в юго-западной части города. Завершается зачистка районов. Украинские военные пытаются вырваться из окружения, маскируясь под мирное население, отметил генерал-майор.
2: На данный момент те территории города, которые по замыслу мы запланировали, мы контролируем часть сил и средств 100-й бригады, 28-й бригады, возможно, Карпатская сечь, скорее всего, да, подразделение 49-го отдельного штурмового батальона и 156-й бригады находятся, по сути, в окружении в южной, в юго-западной части города. Завершается зачистка районов. Проблемы вызывает пока больше всего проблемный вопрос, то, что имеется в городе гражданское население. И военнослужащие ВСУ смешиваются с ним, переодеваются в гражданскую одежду, оставляя на позициях свою одежду, пытаются просачиваться. Наибольшая проблема – то, что смешиваются с гражданским населением.
1: Грунис добавил, что окруженные в Константиновке украинские военные не получают приказа на отступление, Киев не пытается их деблокировать, а ВСУ не стараются прорвать кольцо окружения. Напомню, накануне в Минобороны сообщили, что в Константиновке за сутки российские военные заняли свыше 100 зданий, противник потерял более 100 солдат и офицеров. Как подчеркнули ведомстве, в условиях быстрого продвижения южные группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном содержит положение, согласно которому стороны обязуются поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке, заявил американский вице-президент Джей Ди Венс в интервью телеканалу CNN. По его словам, в целом это небольшой документ общего характера. При этом Венс подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены на этой неделе обнародовать текст меморандума. Ранее Дональд Трамп подтвердил, что сделка с Ираном подписана в электронном виде. Официальное подписание запланировано на торжественной церемонии, которая должна пройти 19 июня в Швейцарии. Санкции начнут снимать, если Тегеран, по словам Трампа, будет делать то, что от него ждут. Что касается Ормузского пролива, то сейчас он открыт частично, полностью судоходство намерено возобновить в пятницу. Американский лидер также заверил, что США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании ситуации на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном. При этом Трамп заявил об этом на полях саммита группы семьи во Франции. Он подтвердил планы обсудить урегулирование на Украине с европейскими партнерами по «семерке». Злоумышленники активно стали использовать мошенническую схему с трудоустройством за рубежом, сообщили в киберполиции. В ведомстве подчеркнули, что фейковые предложения о работе за границей – популярный способ хищения средств у жертв аферистов. Схема развивается постепенно, злоумышленники не требуют денег сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе так называемого оформления, говорится в сообщении. Под прицел мошенников, например, попал москвич, разместивший резюме на сайте по поиску работы. С ним связались якобы сотрудники иностранной компании и специалисты по визовой поддержке. В МВД напомнили, что рабочие визы оформляют только через консульство или визовые центры на основании официальных документов от работодателя, а для подтверждения финансовой состоятельности не требуется переводить средства на сторонние криптоплатформы. Прокуратура Приморья выясняет обстоятельства смерти подростка, погибшего в Уссурийске, вероятно, из-за курения вейпа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, накануне утром мать обнаружила тело 12-летнего сына в квартире по месту жительства. Позже краевой Минздрав сообщил, что подросток, вероятно, скончался именно из-за курения вейпа. Надзорное ведомство взяло под контроль установление обстоятельств инцидента. В Крымском районе Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой подтопления, сообщили в администрации региона. Вода на дамбе в районе поселка Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам, говорится в сообщении. По данным властей, подтоплено уже более 5000 гектаров сельхозземель. Для минимизации последствий ведутся земляные работы, идет откачка воды насосами, обсуждаются варианты восстановления дамбы после завершения экспертизы. Синоптическую ситуацию в Москве сегодня формирует тыловая часть циклона, центр которого в середине дня окажется над югом Карелии, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, возможны грозы. При этом дневной температурный фон на 4-5 градусов ниже средних многолетних показателей, отметил синоптик. Воздух прогреется до 17-19 тепла, в Подмосковье до 16-21. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Завтра, отметил Леус, в мегаполисе кратковременные дожди, ночью плюс 11-13, а днем 16-18 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 12 градусов, давление пониженное, 739 миллиметров, влажность воздуха 95%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, по области с грозами плюс 18-20, в Ленинградской области 17-22 градуса, ветер западный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров, что ниже нормы.
0: На правах рекламы. В российско-израильском центре «Рэклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная деннервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Сергей Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Сейчас у нас будет важный и серьезный разговор. Так как забота о людях в возрасте, показывает, насколько это общество развито, насколько социально ответственно это общество. Важность заботы о старшем поколении отмечают на государственном уровне. В стране действует национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», и одним из его флагманов является Российский геронтологический научно-клинический центр Пироговского университета. Ученые здесь не просто лечат заболевания у старших, они работают на опережение. В арсенале специалистов генетика, эпигенетика, искусственный интеллект и крупнейший в стране проект под названием RusAge. Слышали о таком? RusAge. Цель которого – заглянуть в механизмы старения и научиться их эффективно замедлять. С нами на прямой связи Ольга Николаевна Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, главный внештатный специалист, гериатр Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук. Ольга Николаевна, доброе утро, здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте, Сергей, доброе утро, дорогие друзья.
1: Да, спасибо большое, что нашли для нас время, для нашей замечательной аудитории. И нам, конечно, очень важно и интересно выяснить, вот что это за такие технологии, которые позволяют понять, почему мы стареем по-разному. Да, вот давайте с этим разберемся. Да, Ольга Николаевна, вот смотрите, смотрите, многие люди старшего поколения, вот они ходят к кардиологам, неврологам, да, к эндокринологам, но про врача-гериатра, да, вот они слышали не все, да, вот чем гериатр принципиально отличается от других медицинских специалистов, и что такое комплексная гериатрическая оценка, почему ее нельзя, ну вот, обычной диспансеризацией какой-то заменить?
2: Да, Сергей, да вы такой сразу задали всеобъемлющий вопрос. Ну, во-первых, действительно, гериатра пока знают немногие пациенты, и не только в нашей стране, но и вообще во всем мире, потому что гериатрия – самая молодая медицинская специальность в мире. Такой вот парадокс: медицина пожилого возраста – самая молодая. Очень интересно, да, звучит такой парадоксальный тезис. А гериатр занимается не только лечением заболеваний в пожилом возрасте, таких, как вы вот сказали, кардиологических, неврологических и так далее. Это делают и другие врачи. Но гериатр оценивает биологический возраст пожилого человека с помощью вот этой самой комплексной гериатрической оценки. Кстати, ее элементы, они тоже входят в диспансеризацию. Но полную гериатрическую оценку, то есть фактически оценку биологического возраста, оценку функционирования мышц, мозга и так далее. Вот это делает гериатр. На это тратится достаточно большое время. От 30 до полутора часов. От 30 минут до полутора часов. И вот на основании вот этой комплексной оценки разрабатывается не только план лечения болезни, но и, вы удивитесь, план, который позволяет влиять на скорость старения, замедлять скорость старения в пожилом возрасте. Хотя, конечно, это нужно делать не только в пожилом, но и в молодом возрасте. Просто там немножко другие технологии. Вот, собственно, чем отличается гериатр. Гериатр занимается не только болезнями, а он занимается старением еще, да, потому что болезни у пожилых людей протекают на фоне процесса старения.
1: То есть сначала старение, потом болезни, а не наоборот. Вот что надо понимать.
2: А вы знаете, вот именно вы абсолютно были правы в первом вопросе, когда сказали, что мы все стареем по-разному. Может быть, сначала снижение функциональности, и на этом фоне развивается болезнь. А может болезнь приводить к ускорению процесса старения. Это такой замкнутый круг. Одно вытекает из другого, и одно утяжеляет другое.
1: Понимаю. Ольга Николаевна, ну вот давайте теперь разберемся, для чего нужны высокие технологии вот в этой нашей теме. В вашем центре занимаются разработкой калькуляторов биологического возраста. Вот объясните, пожалуйста, нам, вот что такое, во-первых, биологический возраст, да, это какая-то такая метафора, это поэты придумали, да, или наоборот, ученые, да, вот действительно его можно измерить, и как он сильно отличаться может от того, что написано у нас в паспорте?
2: Да, действительно, вот смотрите, есть паспортный возраст или хронологический возраст, который, собственно, и показывает, сколько мы прожили лет. Биологический же возраст показывает на основании, калькулятор этого возраста разрабатывается на основании исследования процесса старения у абсолютно здоровых людей. Вот как раз этот возраст показывает, насколько вы быстро или медленно стареете по отношению к здоровому человеку. Вот так будем говорить. И, например, у человека в возрасте 38 лет, вот в одном из исследований, достаточно известных исследований в Дании проводилось, изучали биологический возраст у людей в 38 лет. Вся группа была 38-летних. А когда оценили их биологический возраст, то есть скорость старения, то оказалось, что их возраст от 25 до 61, то есть размах колоссальный. Поэтому, и вот вы задали вопрос, зачем нужны высокие технологии? А вот как раз эти высокие технологии, они, собственно, нужны потому, что здесь мы говорим уже о медицине нового уровня. Когда мы переходим к персонализированной медицине, когда на основании больших баз данных, омиксных технологий, генетики, эпигенетики, липидомы, протеомы, это такие сложные слова, да, но это очень тонкие исследования, которые включают очень много параметров и которые оценивают, ну, более широко состояние нашего здоровья, чем привычные тесты, которые мы используем в рутинной практике. И вот на основании таких больших баз данных производится искусственным интеллектом просчет вот этих показателей у здоровых людей и разрабатываются формулы такие, формулы, на основании которых мы можем вот у данного конкретного человека измерить скорость старения.
1: Угу, понимаю.
2: И смотрите, если скорость старения высокая, если человек стареет быстрее, чем здоровый человек, обычный, да, средний человек, то мы, кроме того, что лечим болезнь, мы еще должны разобраться, почему это происходит и как на это повлиять. И здесь еще очень много вопросов на самом деле. И какой-то чудесной таблетки, вот одной, чтобы замедлить старение, такой сейчас не существует, и, боюсь, ее не появится никогда. Это как раз вот сложность состоит в том, что нам нужно разработать целый большой индивидуальный план ведения, который включает и питание, и физическую активность, специально подобранную для данного человека, и гигиену сна, и контроль факторов риска, которые ускоряют процессы старения. То есть здесь целый большой план. Так что вот для чего нужны высокие технологии. Ну а в перспективе, вот еще для чего они будут нужны и что сейчас в разработке в мире находится, конечно, это регенеративная медицина, генно-инженерные препараты. Это абсолютно новый уровень медицины, на который мы потихонечку переходим. И вот, наверное, в этой области, в геронтологии, и будут главные успехи. А это именно высокие технологии.
1: Угу. Ольга Николаевна, ну вот ваш ключевой проект, он называется RUS-AGE, возраст, да? Это целая панель биомаркеров старения. Вот расскажите, пожалуйста, как выглядит это исследование вот для самого участника? Вот какие тесты человек сдает, анализы, да? Вот что анализируют ученые, там, от генетики до физических параметров, до образа жизни? Образ жизни, наверное, тоже очень важен, да? И как искусственный интеллект помогает вот побыстрее собрать всю картину воедино?
2: Вы абсолютно правы, что каждый включенный пациент в это исследование, во-первых, это относительно здоровый человек. Как я уже сказала, мы же изучаем скорость старения здорового человека сейчас, да, чтобы убрать влияние болезней. Дальше. Мы смотрим обязательно очень подробно, как вы тоже правильно сказали, образ жизни, потому что все тонкие исследования в отрыве от того, как живет человек, где живет человек, чем питается, как двигается, какова у него семейная история, это очень сложно оценить тогда все тесты, да, то есть мы обязательно на это опираемся. Это очень подробный, объективный осмотр. Это масса рутинных исследований, которые мы просто вот в реальной практике применяем. И, конечно, обязательно вот такие тонкие исследования, как полногеномное секвенирование, как секвенирование микробиома, то есть оценка нашей микрофлоры кишечника, это тоже генетическое исследование. Это эпигенетические исследования, то есть исследования, которые показывают, какие гены включены, а какие выключены. Это протеом, это огромный спектр белков, которые синтезируются нашим организмом. Это липидом, это спектр липидов. Это оценка воспаления. То есть тестов огромное количество изучается вот в этом исследовании. А потом выбираются именно те тесты, которые позволяют оценить биологический возраст. Ну и кроме того, конечно, благодаря вот этому большому спектру исследований, мы видим, как меняются эти показатели с возрастом и понимаем, какие механизмы участвуют в процессе старения. Это тоже очень важно. И мы ищем мишени для воздействия. Мы ищем, за счет чего тот или иной человек стареет, быстрее или медленнее, и видим, на какую мишень нам надо влиять. А дальше уже будут разрабатываться геропротективные так называемые технологии. Вот эти генно-инженерные препараты, пептиды и так далее, которые позволяют вот влиять на вот этот профиль индивидуальный человека. Угу. Да? Вот такая вот система. Человек, конечно, получает о себе полноценную картину о своем здоровье. Ему даются рекомендации. Но плюс к этому еще масса исследований, которые вот позволяют нам разработать эти калькуляторы. А потому что как нам объективно оценить скорость старения? Вот чтобы, вот, когда вы лечите гипертонию, или мы лечим гипертонию, мы на что опираемся? Мы опираемся на уровень артериального давления, мы его измеряем. Вот если уровень давления снизился, значит мы лечим правильно. Если он снизился до целевых значений, значит дозы правильные. А как оценить влияние на процесс старения? Тоже нужны какие-то инструменты для измерения. И вот их найти непросто. Вот как раз RUSAGE и ищет эти инструменты для измерения.
1: Понимаю. Ольга Николаевна, вот национальный проект «Новые технологии сохранения здоровья», вот особый акцент делает на предотвращении когнитивных заболеваний, да, что с мозгом, да. Мы знаем, что в вашем институте изучения старения активно ищут биомаркеры, вот и в том числе болезни Альцгеймера. Как вам видится, вот с помощью простого анализа крови можно будет на ранней стадии узнать, что вот начались какие-то, какая-то дегенерация, да, когнитивные нарушения, и что чтобы потом остановить этот процесс?
2: Вот абсолютно правильно вы ставите вопрос, потому что действительно сейчас есть точные методы диагностики болезни Альцгеймера. И они основаны на измерении уровня патологических белков в спинномозговой жидкости. Но это достаточно сложное исследование. Нам хотелось бы сделать так называемый блад-тест, то есть по анализу периферической крови оценить наличие вот этого заболевания на ранней стадии, потому что только на ранней стадии можно помогать пациенту, когда уже есть развернутая деменция, когда уже произошла гибель большого количества нейронов, там мы уже не так эффективны, а бывает совсем неэффективны. Поэтому, да, одно из направлений – это разработка тест-систем для диагностики болезни Альцгеймера путем оценки биомаркеров болезни Альцгеймера в периферической крови. Да, действительно, это одно из направлений, но кроме того, есть и другие направления. Мы, например, разрабатываем специальные программы когнитивного тренинга и медикаментозной терапии комплексной для того, чтобы замедлить процессы когнитивного снижения на ранних стадиях. потому что вообще это когнитивное снижение, оно наблюдается, ну, у большинства людей с возрастом. Но у кого-то это когнитивное снижение приобретает вот такой патологический характер, и мы видим нейродегенерацию болезни Альцгеймера, а у кого-то это происходит мягко, будем так говорить, физиологически. А вы знаете, есть такие люди, которых мы называем суперэйджерами, и у которых мозг, ну, можно так сказать, практически не стареет или стареет чрезвычайно медленно. И таких феноменов мы тоже изучаем, потому что благодаря вот таким людям мы сможем понять, а какие же факторы привели к тому, что они такие молодые. Вот, и это тоже одно из направлений. Поэтому мы исследуем в нашем центре и долгожителей, людей старше 90 лет и людей старше 100 лет. И среди них есть, в общем, очень биологически молодые люди в сравнении с их паспортным возрастом. И вот этот феномен, конечно, требует особого внимания, потому что это путь к активному долголетию.
1: Конечно. Да. Ольга Николаевна, вот мы понимаем, что национальный проект «Новые технологии сохранения здоровья», он ставит целью внедрить вот достижения науки уже в реальность, в практику. А вот как вам видится, вот результаты ваших лабораторных исследований, та же программа RUS-AGE, исследования эпигенетики, вот они дойдут ли до обычного человека в обычной городской поликлинике, и изменится ли то же самое обязательное медицинское страхование с включением туда гериатрической помощи благодаря вашему проекту?
2: Сергей, во-первых, уже гериатрическая помощь включена в систему обязательного медицинского страхования. И гериатры есть и в поликлиниках, правда, не в каждой поликлинике. И есть гериатрические отделения в больницах. И поэтому гериатрическая помощь становится все более доступной, и она в нашей стране активно развивается в течение последних 10 лет. Это первое. То есть мы эту помощь можем получить в рамках обязательного медицинского страхования. Второе, что касается вот этих высоких технологий. Вы знаете, есть такая хорошая новость, что сейчас уже в нашей стране открываются центры здорового долголетия, где уже некоторые тесты, которые мы используем также и в RUS-AGE, они используются в реальной практике. И на основании этих тестов оценивается, как стареет человек и благодаря какому механизму стареет человек. И это первые шаги, наверное, это первый в мире подобный проект. Подобных проектов просто не было никогда, чтобы вот этот подход, основанный на биологическом возрасте, на оценке скорости старения и на управлении процессами старения, чтобы его внедряли уже в реальную клиническую практику.
1: Ольга Николаевна, это великолепно, это очень важно, и нашим слушателям это знать. Я вас благодарю за сегодняшний наш эфир. Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, главный гериатр Минздрава. Мы поговорили о том, как остановить время, да, биологическое наше с вами. А учитесь слушать свой биологический возраст. Ну, а я напомню, что наш эфир вышел при информационной поддержке проекта «Новые технологии сбережения здоровья».
3: Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
4: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Категория 12+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: рекламной службы 495-105-5244.

0: 9.30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Силовики задержали в Ярославской области жителей города Рыбинска, готовившего теракты на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. Он действовал в интересах украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Сотрудники управления выявили подозреваемого в результате длительной оперативной работы. По данным ведомства, украинские спецслужбы завербовали мужчину с помощью шантажа за перевод денег на счета террористической организации. Он долгое время выполнял поручения кураторов, вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы. В итоге подозреваемого задержали с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства. При этом удалось предотвратить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статье о попытке совершения теракта. Фигурант заключен под стражу. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Константиновка в ДНР полностью защищена от операторов БПЛА противника. Об этом рассказал РИА Новости оператор батальона специального назначения южной группировки войск с позывным «Алтай». Они либо уничтожены, либо отошли северо-западнее, ближе к Алексеево-Дружковке и окрестностям. Однако туда нет постоянного подвоза, поэтому дроны ВСУ сейчас летят из более глубокого тыла, отметил боец. Он также рассказал, что благодаря умелым действиям российских военных в Константиновке не осталось целых антенн управления украинскими беспилотниками. Константиновка расположена на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Этот город является логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Установление полного контроля над ним открыло бы путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном носит общий характер. Детали будут прорабатывать в ходе технических переговоров, заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью телеканалу CNN. По его словам, Иран может получить значительный пакет мер по смягчению санкций, но только если выполнит свои обязательства. При этом Венс отметил, что заявление о размораживании иранских активов в качестве предварительного условия для переговоров не соответствует действительности. Вице-президент уточнил, что предотвращение разработки Ираном ядерного оружия – наиболее важный вопрос, однако официальные лица США ожидают, что это станет частью более широкого соглашения. Официальная церемония подписания меморандума между США и Ираном должна состояться 19 июня в Женеве. Американскую сторону будут представлять Джей Ди Венс, спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, иранскую глава МИДа Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф. Меморандум положит начало 60-дневному периоду переговоров, сосредоточенных на ядерной программе Ирана и других спорных вопросах. Итоги сдачи первых предметов основного периода единого госэкзамена позволяют говорить о небольшом росте средних баллов. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, опасения, что качество образования снизится, не подтвердились. Выпускники хорошо сдали экзамены. Он также добавил, что число учащихся, набравших в этом году на ЕГЭ 80 и более баллов, увеличилось по всем предметам. При этом в некоторых дисциплинах отмечен рост числа 100-бальников. В этом году ЕГЭ сдают около 750 тысяч человек. Основной период стартовал 1 июня и завершится 19 июня. 22-25 июня – это резервные дни для сдачи всех предметов. Автомобилисты в Москве этим вечером могут столкнуться с заторами на дорогах из-за непрекращающегося дождя, сообщили в столичном департаменте транспорта. Не забудьте зонтик и перед выездом проверьте уровень омывателя в бачке. Вечером возможно локальные затруднения движения в центре, на Садовом и третьем транспортных кольцах, на МКАД и в элитных магистралях по направлению в область, говорится в сообщении. Водители просят планировать маршруты заранее. До этого синоптики сообщали, что в московском регионе на неделе ожидается прохладная и дождливая погода. Температура будет держаться около и чуть ниже нормы.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Посредники предлагали московскому «Спартаку» подписать контракт с футболистом саудовского «Аль-Хиляля» Малкомом. Однако трансфер игрока в российский клуб маловероятен. Об этом сообщает портал «Метарейтинг». По данным источника, переход бразильца в «Спартак» вряд ли состоится из-за высоких финансовых запросов бразильца. Полузащитник сборной Ирана Мохаммад Махиби стал первым представителем российской премьер-лиги по футболу, который забил мяч на текущем чемпионате мира. Его гол помог иранцам сыграть ничью с командой Новой Зеландии со счетом 2-2 в матче первого тура группового этапа. Махиби провел на поле всю встречу. В других поединках дня бельгийцы и египтяне не смогли выявить победителя 1-1. С таким же счетом завершился поединок между уругвайцами и командой Саудовской Аравии, а испанцы разошлись миром со сборной Кабо-Верде 0-0. Подробнее об этом поединке Александр Неценко.
3: Кабо-вердинцы – дебютанты первенства планеты, хотя свою отборочную группу в Африке они выиграли, опередив сильный Камерун. Испанцы же начинали турнир как один из главных фаворитов, ведь на последнем Евро они забрали титул. И вообще, за последние два года подопечные Дела Фуэнте демонстрировали самый яркий футбол в мире. Испанцы сразу забрали мяч у соперника, в воротах которого располагался 40-летний вратарь Вазинья. Он в итоге и стал главным героем матча, отразив 7 ударов соперника в створ. Правда, в первой половине встречи ему еще и помогла перекладина, в которую из убойнейшей позиции пробил Ферран Торрес. Правда, следом добивание Саболя нейтрализовал уже сам Вазини, вытащив мяч из-под перекладины. Испанцы медленно катали мяч, сбившись на стерильное владение, что им очень мешало вскрывать компактную оборону Кабо-Верде. Любопытно, что африканцы не играли в 5 защитников, а в 4. Просто организация их оборонительного блока была на высоте. Дела Фуэнте выпустил звезду Барселоны Ямаля лишь за 20 минут до конца встречи. Ламин сразу нашел общий язык с еще одним скамеечником в этом противостоянии Мерино, и они вдвоем создали, пожалуй, самый яркий эпизод после перерыва. Но и здесь Вазини справился. При 27 ударах Испания создала всего 5 реальных голевых шансов за матч, и Кабо-Верде уже в дебютном противостоянии на Мундиале получил почетную нулевую ничью.
2: Клуб «Динамо Владивосток» близок к вступлению в баскетбольную единую лигу ВТБ. Как отметил директор команды Эдуард Сандлер, заявка клуба на участие в соревнованиях получила положительную оценку со стороны руководства организации. «Динамовцев» пригласили на заседание Совета единой лиги, где будет рассмотрен вопрос о возможном вступлении в турнир. Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Берлине. Ее соперница-представительница Австрии Анастасия Потапова снялась с матча после проигранного первого сета со счетом 1-6. А вот две другие россиянки, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова, в стартовом круге потерпели поражение. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
5: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
7: Сергей Стиллавин.
8: Дорогие товарищи, друзья мои, сегодня у нас, несмотря на дождливую погоду в Москве, ощущение солнечного, морского праздника, потому что сегодня день рождения Артека, друзья мои. Да.
9: Всех с праздником!
8: Да, товарищ пионер и товарищи взрослые, сегодня 101 год исполняется Артеку. Мы в прошлом году столетие праздновали с размахом, да, и я очень рад, что сегодня с нами исследователь, вновь в студии исследователь истории Артека, кандидат философских наук Надежда Михайловна Пронина. Надежда Михайловна, доброе утро!
10: Сергей Валерьевич, доброе утро!
8: Очень рад вновь вас видеть. Да.
10: А я как?
8: Да-да-да-да-да. Сейчас я микрофончик мы пододвинем, да-да-да, немножко. А я пока расскажу, что, друзья мои, мы, вы знаете, будем сегодня изучать... Вот мы в прошлой части программы поговорили о гериатрии, да, когда врачи исследуют здоровье пожилых граждан, да, а мы сегодня о пионерской медицине поговорим, да, о том, как в Артеке внимательно относились к здоровью ребят. Да?
9: Вот вы проницательный, Сергей Валерьевич, я бы так сказала. Потому что в этом году, если в прошлом году Артек мощно отметил столетие государства, вся страна, все артековцы, почти 2 миллиона людей, которые просто были в Артеке как пионеры, несмотря на то, что огромное количество людей работало сотрудниками, вот, отметили мощно столетие Артека, а в этом году 150 лет создателю Артека, врачу Зиновию Петровичу Соловьеву. И вот сейчас в Артеке буквально уже дети собираются, взрослые собираются, начнутся торжественные линейки, посвященные дню рождения. И, конечно же, все поздравят друг друга и вспомнят Зиновия Петровича Соловьева. Поэтому давайте мы тоже, во-первых, присоединимся к конечно, поздравлениям
8: конечно.
9: Для всех артековцев. И поздравим детей, которые сейчас в Артеке. Сейчас в Артеке около 4000 детей. Артек сегодня вмещает такое количество детей. В мире сегодня около 2 миллионов артековцев.
8: Да.
9: Вот. И всем им вот на волнах радио «Маяк» мы посылаем
8: привет. Мы шлем наш привет.
9: Да, и пожелание всего самого доброго.
8: Да-да-да. Надежда Михайловна, мы знаем, что Артек – это образец педагогической работы, да? С особой вот такой, мне рассказывали чудеса, вот сегодня в наше время это называется тренингами, и многие из них губят людей, портят, разрушают браки, ломают мозги, в общем, жуть какая-то. А артековские тренинги настоящие, да, когда людей там за считанные дни, недели сплачивали в коллектив, да, и когда ребята, вот я эти картины, ну, вспоминая описание участников, да, когда чужие друг другу люди расставались со слезами на глазах, как с лучшими друзьями на свете. Да, это удивительно, ведь педагогические именно приемы, не само собой это все сложилось. Вышел из палатки, обаньки, дружок нарисовался. Не так же все, правильно? Да, специально работали и вожатые, и психологи, и педагоги, и с научной точки зрения подходили к вопросу.
9: Существует даже термин «артековская педагогика».
8: Да. Вот, и разные, да, вот специальности в Артеке, да, и их вот количество людей, которые есть и были с ребятами, фактически соизмеримо количеству отдыхающих детей, да?
9: Да, количество сотрудников примерно равно количеству детей. Но вы смотрите, это, конечно, это педагоги, это огромный педагогический стаж, чтобы вести эту педагогическую работу. А, кстати, дети еще учатся, поэтому это школьный большой коллектив, да? Вот. А дети сотрудников, они живут в Гурзуфе, они тоже учатся в Гурзуфской, в Артековской школе. Это еще как бы увеличивает количество работающих в Артеке. Это огромное количество детей, людей, которые работают в столовых Артека.
8: Да.
9: Пятиразовое питание по всем нормам и правилам, значит, науки медицинской, нутрициологии, вот, науки о питании. Это тоже огромный такой штат и очень важный коллектив людей. Конечно, это врачи. 4000 детей, даже трудно себе представить, да, что нет медиков в этом коллективе. Автохозяйство, те, кто ведет наблюдение за территорией, парковое огромное хозяйство в Артеке, парковые рабочие. То есть это огромный коллектив. И, ну, это здорово, что дети не одни на берегу моря, а спасатели, сейчас начнется купальный сезон, всегда дежурит лодка со спасателями, всегда медсестры на берегу, всегда вожатые стоят по колено в воде, пока дети купаются, в любой момент готовы оказать помощь. Вот. Но врачи, вот все-таки, если говорить про юбилей Зиновия Петровича Соловьева, врачи всегда на особом счету. Вот важно, конечно, вот я тоже слушала ваш предыдущий разговор, конечно, здоровье пожилого человека важно, здоровье важно всю жизнь, но закладывается оно все-таки вот в эти молодые годы. И у молодой Советской Республики, а Артек создан в 25-м году, на 7-м году советской власти, конечно, была задача оздоровить в это молодое население систематической медицинской помощи в царской России у владельцев страны, да, у хозяев страны, оказания медицинской помощи для рабочих крестьян не было. Были врачи, был Чехов, были знаменитые врачи. Там
8: Боткин.
9: Боткин, да. Вот. И, дети очень тяжело и болели туберкулез. Артек был создан как лагерь-санаторий для лечения пионеров, которые...

0: нужен педагог, нужен психолог.
1: Да, да.
0: Но нужно быть...
1: Вовремя вырвать папиросину из зубов у ребенка.
0: И
1: правильно?
0: Это,
1: вот
0: да.
1: Сейчас, смотрите, 100 лет прошло, а теперь у нас ситуация такая, вейпы у них в руках. Вот тоже надо убрать.
0: Вейпы – это большое зло, да.
1: Да. Убрать, да. Да. Вот, Надежда Михайловна, дети обычно ходят сами на прием к врачу, ну, их родители за руку, да, таскают, а потому что сами дети не знают, куда идти, им не, так сказать, поликлиника для них это святое место, туда просто так не пускают, да, без документов, а вот в Артеке сами врачи ходят за детьми, правда, да?
0: Да, вы знаете, вот артековский врач, он где с ребенком? В походе, на зарядке. В столовой. Не ребенок пришел к врачу, а врач пришел, чтобы все было в порядке. Столовая всегда под особым контролем. Это так отдельное дело, да? И на пляже, конечно, обязательно. То есть в течение всего вот дня врач, ай, праздники артековские, там салют, там какое-то действие неимоверное. Вот сегодня наверняка под алыми парусами пойдут... быстроходные лодки вот в акватории Артека. И врач обязательно рядом с детьми. У кого-то даже от эмоций, от переизбытка положительных каких-то чувств и ощущений вот что-то такое.
1: Случится истерика.
0: Да и случается.
1: Радости.
0: Вот. То есть врач постоянно приходит к детям, врач находится среди детей. Вот такой артековский врач. Иногда за день, вот сейчас медицинский отряд, профильный отряд в Артеке носит имя врача Генриха Эдуардовича Рата. Доктора Рата. Так доктор по 50 километров в день, что называется, наматывал по Артеку в течение дня. Он был старший врач прибрежного комплекса, а это горка, 4 лагеря, туда-сюда. То есть доктор вот очень подвижный человек в Артеке и совершенно необходим.
1: Угу. Надежда Михайловна, а Красный Крест принимал участие вот в судьбе Артека?
0: Знаете, все началось, конечно, с подъема флага Красного Креста Белого, с Красным, значит, Крестом над Артеком. Это была первая артековская линейка. Зиновий Петрович Соловьев возглавлял Российский Красный Крест. Но и это ведь была организация, созданная когда-то, чтобы раненых на поле боя спасать.
1: Да.
0: Да, она еще, видите, в 18 веке возникла, и вот к моменту Великой Октябрьской революции, к моменту создания Артека в 1925 году, конечно, вот такой медицины, развитой медицины здравоохранения, что прямо отдельная служба там занималась бы здоровьем пожилых людей. Вообще такого, да, представить было невозможно. Не было отдельной службы спасения молодых людей. И Красный Крест после Первой мировой войны, после Гражданской войны, он как бы такой был мощный. Он нарастил мускулы, силы, было там много врачей, медсестер, были специальные школы медсестер, которые спасали раненых, их раны на поле боя не заживали, их лечили в госпиталях, и вот это такая определенная врачебная, настроенная на действо, на помощь масса людей, она была очень востребована, она была. Сегодня, конечно, функции Красного Креста совсем другие, фактически они сводятся к такой активной работе, конечно, помощи раненым, перемещенным лицам, военнопленным. Эта функция Международного Красного Креста осталась, но к Артеку уже Красный Крест не имеет никакого отношения. Он свою роль выполнил тогда, в 25-м году, в первые годы советской власти.
1: Но мы еще раз помним, что именно флаг Красного Креста, да, взметнулся,
0: да,
1: над лагерем.
0: Да, не красный флаг ЦК ВЛКСМ, угу, а именно, да, белый с Красным Крестом.
1: Да. Друзья мои, Надежда флаг. Михайловна Пронина сегодня. Сегодня наш большой общий праздник. 101 год Артеку.
2: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите Адамас. Получите королевский тест-драйв. Маяк.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Дожди и грозы ожидаются на этой неделе в области. Погода будет определять циклон. Отмечается, что среднесуточная температура останется в

0: пределах климатической нормы. Днем ожидается до плюс 26 градусов. К пятнице интенсивность осадков снизится, а в субботу на большей части региона их не ожидается. Сегодня глава Вологды Сергей Жестяников ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Трансляция начнется в полдень на официальной странице руководителя в социальной сети. В рамках эфира глава города расскажет о благоустройстве областного центра, подготовке к юбилею, а также о вопросах развития инфраструктуры и ЖКХ. Отдельно Сергей Жестяников расскажет об изменениях в системе дорожного движения, связанных с крупными ремонтами магистралей и мостов. По итогам первых ЕГЭ вологодские выпускники получили 27 100-бальных результатов. Об этом сообщили в Министерстве образования области. Самыми результативными стали экзамены по литературе. Высший балл заработали 13 человек. Также школьники получили 100 баллов на ЕГЭ по истории и химии. В министерстве отметили, что увеличилась и доля выпускников, которые набрали на экзаменах больше 80 баллов. Неделя профилактики зависимости от гаджетов проходит в России. По мнению экспертов, длительное и бесконтрольное использование смартфонов, планшетов и компьютеров влияет на эмоциональный фон человека. Растет уровень тревожности и депрессивных состояний, усиливается импульсивность и эмоциональная нестабильность. Из-за постоянной смены фокуса снижается концентрация. Переписка в социальных сетях не может заменить живое общение, а синий свет экрана подавляет выработку мелатонина, гормона, который помогает нам засыпать. В результате сон становится поверхностным, а утром появляется чувство усталости. Использование телефона за рулем или при переходе дороги – прямая угроза жизни и здоровью. Особенно чувствительны к этим эффектам дети и подростки. Специалисты рекомендуют создавать свободные зоны без устройств, отключать лишние уведомления, планировать реальное время, использовать встроенные инструменты контроля. Вологда участвует в конкурсе за звание культурной столицы России 2028 года. Народное голосование проходит на сайте госуслуг. В списке 21 город. Участники демонстрируют культурную самобытность, историческое наследие, креативную индустрию, городскую среду и туристический потенциал. По итогам первого заявочного этапа формируется список из 8 городов-финалистов. На итоговом мероприятии участники публично представляют свои информационно-творческие презентации, которые оцениваются оргкомитетом. Напомним, Вологда дважды выходила в финал народного голосования. По итогам прошлого года областной центр попал в тройку лидеров и получил в качестве специального приза статус новогодней столицы России 2027.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем облачная погода, дождь, возможно, гроза, ветер южный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные контролируют большую часть территории Константиновки в ДНР. Об этом заявил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки российских войск Антон Грунис. По его словам, силы ВСУ находятся в окружении в юго-западной части города. При этом Киев не пытается деблокировать своих окруженных военных. Они не получают приказ на отступление, не пытаются прорвать кольцо окружения, отметил генерал-майор.
2: Военнослужащие, особенно 100-й бригады, до последнего оставляются на позициях. Ну, там их кормят, не кормят, поят, не поят. Вот. И, как правило, команды на отход им никто не дает. Потому что отношение к военнослужащим, ну, так же, как вот ТЦК ловят людей, такое же отношение к военнослужащим, как к одноразовому материалу.
1: По словам Груниса, отдельные украинские военные пытаются вырваться из окружения, маскируясь под мирное население. Напомню, накануне в Минобороны сообщали, что в Константиновке за сутки российские военные заняли свыше 100 зданий, противник потерял более 100 солдат и офицеров. Житель Читы, завербованный спецслужбами Украины, задержан за госизмену, сообщили в управлении ФСБ по региону. Фигурант прошел спецподготовку, его основной задачей был сбор и передача противнику сведений о критически важных объектах. Возбуждено уголовное дело за аналогичное преступление. Еще один россиянин арестован в Оренбургской области, задержанный самостоятельно вышел на контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Ранее стало известно о задержании в Ярославской области жителя Рыбинска, готовившего теракты на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. Подозреваемого взяли с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства, при этом удалось предотвратить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры. По данным ФСБ, украинские спецслужбы свербовали мужчину с помощью шантажа за перевод денег на счета террористической организации. Он долгое время выполнял поручения кураторов вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы. Теперь ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Соединенные Штаты и Международное агентство по атомной энергии помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана. Об этом четко говорится в меморандуме о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, сообщил американский вице-президент Джей Ди Венс. По его словам, сторонам предстоит доработать некоторые технические детали, связанные не с самим текстом документа, а с его реализацией. Он также отметил, что в рамках соглашения ядерным инспекторам будет разрешено вернуться в Иран. Напомню, накануне президент Дональд Трамп анонсировал заключение сделки с Ираном и полное открытие Ормузского пролива, которые сейчас открыли лишь частично. Официальное подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. Санкции начнут снимать, если, по словам Трампа, Тегеран будет делать то, что от него ждут. Лидеры Евросоюза опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера-инвестора Джареда Кушнера в Москву, поскольку переговоры по урегулированию украинского конфликта могут продолжиться без участия Брюсселя. Об этом написало издание «Политико». Напомню, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что 14 июня в телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что готов воздействовать на Европу и Киев в ходе предстоящих контактов стран Большой Семерки. А накануне президент США отметил, что после урегулирования иранского конфликта руководство Соединенных Штатов готово вновь сфокусироваться на решении украинской проблемы. Погода в московском регионе сегодня будет соответствовать началу осени, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, дожди возобновятся, в столице выпадет еще до 9 миллиметров осадков, температура воздуха не поднимется выше плюс 18 градусов, распогодится только в конце недели.
3: Москва сейчас находится буквально в самой гуще дождевых туч, в тылу североатлантического циклона, центр которого раскручивается над Онежским озером. В течение дня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди. Выпадет еще до 9 миллиметров осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Максимальная температура воздуха составит всего плюс 15-18, что соответствует климатической норме начала осени. В ночь на среду осадки прекратятся и похолодает до 9-12. Ну а завтра днем вновь начнет раскручиваться циклонический ротор и дожди возобновятся. На максимальном термометре не выше плюс 14-17. Прохладная и дождливая погода сохранится до субботы включительно, а распогодится только к вечеру субботы и особенно в воскресенье, когда в центральную Россию заглянет солнечный гребень антициклона, благодаря чему столбики московских термометров покажут плюс 21-24, что идеально соответствует климатической норме июня.
1: По словам Чкавца, за сутки в московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков. На опорной метеостанции столицы, на ВДНХ, за минувшие сутки зафиксировали 12 мм влаги, в Бутове 15, при июньской норме 77 мм. В Подмосковье больше всего осадков заметили в Дмитрове и Мелехове 35 мм, то есть 53% от месячной нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Фобуса, сейчас в Москве всего лишь плюс 12 градусов, давление низкое, 739 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 95%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, по области с грозами плюс 18-20, в Ленинградской области 17-22 градуса, ветер западный 4,9 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров, что ниже нормы.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
0: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
2: Дорогие товарищи, друзья, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, учителя, спортсмены, рабочие заводов и фабрик. И каждый раз эти речи служили главному. Они вдохновляли людей на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что Советский Союз своими достижениями способен менять ход истории. В нашей стране было немало людей, чьи открытия и идеи стали мировыми достижениями и определили развитие целых отраслей. Ну а в этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом открывал новые горизонты, зажигал любопытство и стремление к знаниям и делал СССР образцом страны, способной на великие открытия. Этот подкаст, конечно же, мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Наш подкаст, кстати, можно услышать в эфире «Радио Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Кто ж сегодня-то наш герой?
3: Есть формальный человек, конечно, который может абсолютно точно называться героем нашего сегодняшнего эфира, хотя я думаю, что имя его мало кому известно. Мы будем сегодня говорить о речи капитана Юрия Кучиева, а вот капитаном чего был Юрий Кучиев? Юрий Кучиев был капитаном ледокола «Арктика». И 17 августа 1977 года этот ледокол совершил легендарный проход к Северному полюсу. Это день, когда впервые удалось подойти к Северному полюсу на каком-то плавсредстве. Это событие действительно значительное, событие очень яркое. А что очень важно, событие не очень далекое. 77-й год — это, буквально за там, пару лет до моего рождения. И я даже помню, как в своем детстве я приходил к соседке в гости и видел, как у нее подорка стеклом на домашнем рабочем столе, на котором она делала уроки, лежал календарь. А на календарике красный как кирпич, кстати, почему он красный как кирпич, мы об этом тоже поговорим, ледокол плыл во льдах. Это был тот самый ледокол «Арктика».
2: И два важных факта, Александр, и для вас, и для нашей аудитории. Во-первых, ледокол считается военным кораблем. Это военный корабль, да? Атомный ледокол. Угу. А во-вторых, это недвижимость. Представляете, по нашему законодательству, вот вроде он движется, но по документам он недвижимость, понимаете, да? Да-да-да, это часть территории Советского Союза. Кстати, так же, как и орбитальные наши станции. Да, вот МИР, это была недвижимость Советского Союза.
3: Ну, в общем, наш сегодняшний эфир про то, как недвижимость додвигалась до Северного полюса и совершила, по-настоящему поступок, первооткрывательский в чистом виде. Это проект «Первооткрыватели», и о том, что совершалось впервые и в первый раз, мы и говорим. Ну, давайте дадим слово капитану корабля Юрию Кучиеву. Это его выступление, в котором он рассказывает о том, как шла подготовка этого легендарного прохода и с какими сложностями удалось столкнуться. Даем ему слово.
4: Ну, прежде всего, когда решается такой вопрос, как поход, скажем, на Северный полюс, надо знать, с кем идешь в разведку. Поэтому экипаж подбирался исподволь, он выковывался в течение 3 лет. Кто не выдержал, у кого кишка оказалась тонка, ушел, а некоторые сами ушли. Потом подбрался экипаж очень работоспособный, я как командир очень ими доволен. Ребята сработали отлично, и настроение у них соответственно тоже.
2: Вот тут, Александр, нужно вам рассказать. Я как-то бывал на одном из наших строящихся атомных ледоколов уже новой серии. Вот новой серии в Петербурге на Балтийском заводе на знаменитых болтах, как у нас говорили. Значит, строятся эти замечательные красавцы. И ведь само название «ледокол» оно ведь не совсем правильное. Ну, с точки зрения обывателя. Потому что ледокол, это как представляется, что вот он идет, раскалывает, значит, носом льдины и разбрасывает куда-то от себя. А на самом-то деле он работает как, ну, соответственно, груз. Он залезает на льдину плоским достаточно вот днищем и своей массой проламывает их. Понимаете, да? То есть он не колет их, а продавливает. Он ледодав.
3: Ледодав. Ну, давайте подумаем, какими могли бы быть причины, как вообще родилась идея такого прохода. Ну, сразу нужно сказать, что мечта о том, чтобы оказаться на Северном полюсе, на каком-то плавсредстве, очень давно жила в душах человечества. Люди давно хотели добраться до Северного полюса. Сначала на собаках каким-то способом сами.
2: На дирижаблях.
3: На дирижаблях. Ну, каким только на самолетах пролетали. Но вот здесь нужно было добраться на плавсредстве.
2: Слушайте, Саша, а вы не сталкивались с информацией? Там толщина льда-то сколько?
3: Сейчас все расскажу. Сейчас все об этом расскажу. Это первое. Второе. К этому моменту атомный ледокольный флот Советского Союза — это, ну, целое большое подразделение. И для того, чтобы проверить его возможности, на что он вообще способен, какие у него возможности во льдах, что он может себе позволить, это тоже было очень важно. Ну и третье, конечно, момент соперничества. Соперничество с Соединенными Штатами Америки никто не отменял, оно было в самом разгаре. И нужно сказать, что радиостанция «Голос Америки» сообщила о планах американцев отправить ледокол «Polar Star» в высокие широты.
2: Да ладно, у них были
3: вот капитан
2: ледоколы.
3: Капитан Кучиев предположил, что, возможно, эти высокие широты — это ровно разговор о достижении полюса, и тогда стало понятно, что нужно действовать и нужно решать. Но есть еще одна версия о том, что еще в 1975 году, об этом вспоминал инженер-радиационщик Юрий Смирнов, который работал вместе с Кучиевым, он вспоминал, как он подкинул Кучиеву идею, предложил добраться в Соединенные Штаты Америки на празднование 200-летия независимости, ну вот как раз на ледоколе, через Северный полюс. Кучиев при этом был очень отважным человеком, таким осетином он был, но идея ему очень понравилась, он ее оценил, написал в министерство, и долго ждал ответа, ждал, ответа не было, не было. И вдруг ответ приходит, и в ответе написано: ни до какой Америки вы не пойдете, но до полюса идея интересная. Начинайте готовиться.
2: Дорогие товарищи, полную видеоверсию подкаста «Первооткрыватели» можно посмотреть на ресурсах Российского общества знания. Ну а мы продолжим.
3: Почему такой ледокол? Вот здесь нужно понимать, чтобы добраться до центра, до самого полюса, нужен был совершенно новый принцип ледокола. Во-первых, он должен был иметь возможность продавливать, как вы говорите, и взламывать огромной толщины льдины, потому что там толщина льдин была значительно выше, чем раньше. А самое главное, у него должен быть запас топлива для прохода.
2: Конечно.
3: Очень огромный, потому что сколько он энергии тратит на то, чтобы пройти, и сколько ему еще нужно, чтобы вернуться, и вообще пройти это расстояние, это невероятный расход. В этот момент встал вопрос о том, что такой ледокол есть, он начинает строиться, это вот как раз та самая Арктика. Я говорил вам о том, что на календарике у моей соседки под оргстеклом он был такого красно-кирпичного цвета, я помню это очень хорошо, и был он такого цвета не случайно. Дело в том, что вообще вставал вопрос о том, а какой цвет его покрасить. Дело в том, что сопровождающие его службы безопасности говорили, что нужен другой цвет. Не подойдет ни белый, который сольется, ни серый, который может... Нужно иметь возможность спасателям его хорошо видеть. И предложили два разных цвета. Первый цвет — это яркий красный, а второй — это такой бирюзовый. Но вот тогда выбрали патриотичный красный, все-таки это совпадало с духом. Этот цвет хорошо пробивался через арктический туман, и его было видно хорошо. Были противники этого прохода, боялись, что Арктика не справится с тяжелыми льдами, и боялись в первую очередь вот чего. Не того, что не справится, а того, что прийти на помощь будет некому. Да, то есть как бы она и вершина в пищевой цепочке, выше нее больше никого нет. Дело в том, что Арктика себя в какой-то момент уже показала несовершенным судном. Почему? Потому что в один из выходов началась вибрация, и вибрация была настолько тяжелой, что большие антенны, которые были на ледоколе, они просто обвалились. И вот Старпом вспоминал, падали одна за другой. Одну мы все-таки поймали и прикрутили к мачте тросами, а вторая пробила спасательную шлюпку. Боялись очень, что из-за этой вибрации пострадает реакторный отсек. И тогда все, пиши, пропало.
2: А чего трясло так сильно?
3: Ну, вибрация же нужна для того, чтобы его, как вы говорите, забраться, то есть ему же нужно было работать, ему же нужно было двигаться, но вот сам реакторный отсек был в нормальном месте, никакой вибрации не было. Вы когда-нибудь были в машинном отделении?
2: В рабочем?
3: В рабочем.
2: В рабочем нет.
3: Вот в рабочем нет, там, знаете, какая вибрация. Сразу было решено, что в этот проход отправится сразу несколько групп ученых, больше 10 ученых из разных институтов, должны были изучать лед, должны были изучать сам ледокол, взаимодействие ледокола и льда. Ну, в общем, чего только не планировали изучать в этом путешествии. Ну, и забегая вперед, сразу скажем, что когда вышли, стало обнаруживаться огромное количество недостатков этого ледокола для работы в таких местах, в которых еще никто никогда не работал. Приходилось дорабатывать ледокол прямо по ходу. Очень многое переделывалось и доделывалось уже на действующем ледоколе. Наружная обшивка отлетала от шпангоутов. Это вот, как мы понимаем, такие вот борта на корпусе. Ее меняли, наваривали дополнительные укрепления, особенно в корме и на баке. У нас по 30-40 сварщиков одновременно работали на ледоколе. Часть груза, который погрузили на Арктику, это был груз, который как раз должен был прийти на помощь в случае аварийной ситуации. Там было огромное количество стройматериалов, бревна, доски, цемент, песок. Был бульдозер для того, чтобы была возможность построить взлетно-посадочную полосу. Продуктов загрузили на судно на 8 месяцев вперед. Представляете, на 8 месяцев вперед. Два вертолета было на борту. Ну и буквально за несколько дней до выхода Арктики выяснилось, что вышли из строя 4 циркуляционных насоса первого контура, чтобы это не значило, но на самом деле понятно, о чем идет речь. Их довольно быстро отремонтировали, а больше того, не отремонтировали, а даже заменили, нашли новые, установили, ну и двинулись. Интересно, вот как по-разному, да, могут какие-то работы проводиться секретно. Вообще, вся подготовка выхода Арктики к полюсу, к Северному полюсу, велась в абсолютной, тотальной секретности. Но это был 77-й год. И как вспоминают потом участники, что один другому сказал, а потом, когда пришли на какую-то точку, там уже все местные знали и только спрашивали, ну, когда на Северный полюс придете? В общем, секретность была, ну, такая, отдаленная. Шутили, когда спрашивали о том, а куда пойдем и вообще куда готовимся, и почему так много еды загружаем. Шутили о том, что собираются на Кубу льды погонять. В общем, такая была шутка. Давайте послушаем еще один отрывок.
4: Какая-то, значит, с одной стороны удовлетворение, с другой стороны какое-то опустошение. А вот когда я древко флага Седова поднес к знамени, то, в общем-то, меня начали давить слезы. Я чуть не заплакал. Хотя я не знаю, когда уже и плакал в последний раз, но такое чувство было. И я еле сдержался, и хорошо, иначе был позор какой-то. Экипаж в основном молодежь. Мы и работали отлично, я уже об этом говорил. Во всяком случае, с ними работать приятно, и общаться с ними – это большая радость.
3: 9 августа 1977 года Арктика стартует из Мурманска, выходит в сторону новой Земли и дальше должна идти на Северный полюс. Естественно, сначала все идет нормально, они двигаются туда, дальше в сторону Диксона, в сторону 130-го меридиана. Там расположен подводный хребет Ломоносова. Из-за разницы глубин там лед не такой плотный, поэтому проход позволяет более комфортным. Ну, в общем, сначала достигли моря Лаптевых, дальше повернули на север. Старались обходить самые мощные льды, но на борту, по воспоминаниям, постоянно ощущалась вибрация, как будто бы судно находилось на камне-дробильне. Капитан всегда говорил и во всех своих интервью говорил, что плавание во льдах — это вообще, в принципе, риск. Почему? Потому что сломаться могут там любые важные детали, и если вдруг во льдах зажмет, то потом вытащить и прийти на помощь будет очень сложно. Вот его цитата. «С отдельными скоплениями многолетнего льда мы встречались во время плавания на Ленине и на Арктике до этого похода, но ледяные поля толщиной в несколько метров такие нам преодолевать не приходилось». И вот здесь на помощь пришли те самые вертолеты, которые были в составе Арктики. Почему? Потому что они вылетали вперед, осматривали территории, находили, где лед
2: потоньше.
3: Потоньше невозможно же это увидеть, но там по каким-то характерным признакам увидеть, где размытие воды какое-то есть.
2: Трещина.
3: Трещина. Определяли маршрут движения, возвращались и потом целом двигались вперед. То есть все время разведка движения была. По воспоминаниям, были дни, когда вообще проходили буквально несколько десятков метров. А был один день, когда не смогли двинуться ни на один метр. Такой толстый лед был, и просто не могли справиться. Чем ближе подходила Арктика к полюсу, тем меньше пути удавалось пройти за одну вахту. Грохот к моменту вот подхода просто стоял невообразимый, уж просто голова тряслась. И еще одно воспоминание помощника капитана. До 86 градуса северной широты обстановка была более или менее нормальная. Двухметровый, метровый лед — это было нам по зубам. А вот с 86 градуса пошли поля многолетних канадских паковых льдов по 3-4 метра толщиной. Паковый лед — это лед больше 3 метров, который несколько циклов оттаивания и промерзания проживает. То есть он есть...
2: Как пельмени, которые разморозились
3: совершенно,
2: и обратно туда-сюда.
3: Совершенно верно. Несколько раз атомоход заклинивало. Один раз в клинении сидели 4 часа. Нас даже здорово накренило. Не помогали ни дифферентные, ни креновые системы. Работа винтами тоже не помогала. Что такое дифферентные креновые системы? В ледоколе есть огромная полость, разделенная на разные отсеки. И наполняя и сливая оттуда воду, можно давать возможность кораблю двигаться справа налево и таким образом тоже продавливать и не давать себе замерзнуть. То есть там работа филигранная. Это не просто способность управлять кораблем, которому нужно двигаться. Это нужно понять, что можно сделать для того, чтобы
2: он как бы самовыкорчевывался.
3: Самовыкорчевываться, саморасшатывался. Но если уж вы пельмень привели в пример, то здесь можно подумать о машине, которая, если где-то застрянет, мы же ее пытаемся раскачать.
2: Да,
3: и только раскачав, у нас появляется возможность как-то его двинуть. Особой строкой нужно отметить работу винтов. Вот винты, которые стояли на ледоколе, по мнению конструкторов, было не главное. Вот что говорил капитан. Главное — не сломать валы. Винты-то ломались многократно, и водолазы меняли их под водой. Помню, первую лопасть мы меняли 2 суток, а вот вторую уже сутки. Наловчились ребята. Хотя лопасти весили около 8 тонн. Но вот если бы сломались валы, мы бы встали. Честно сказать, я представить себе не могу, как винт можно поставить под водой на Северном полюсе. Ну, про валы ладно уж, там что думать. Но то, что они за сутки меняли винты, для них это было абсолютно плевое дело, это, конечно, невероятно. И вот здесь сейчас нужно раскрыть, ну, как бы не тайну, но тогда для всех участников экспедиции это действительно было тайной. Все это время по маршруту следования ледокол сопровождала атомная подводная лодка «Ёрш». И это интересно, потому что, когда мы говорим с вами о том, что это было первым прибытием надводного плавательного средства к Северному полюсу, потому что подводные плавательные средства к Северному полюсу к этому моменту спокойно приходили. И даже эта атомная подводная лодка предварительно побывала на Северном полюсе за день до того, как туда дошел наш ледокол. Ну, у нее была и спасательная функция. На случай, если вдруг что-то произойдет, она должна была всплыть и проломить лед своей башней и как-то оказать какую-то помощь. Ну, видимо, там в постройке лагеря какого-то или еще чего-то. Ну, вот эта вот подлодка К-438 проекта 671 «Ёрш» сопровождала ледокол все это время. Никто об этом не знал. Знали лишь единицы на корабле. И в подводной лодке тоже особо никто не знал, знали только капитан и еще несколько людей. Мы с вами должны понимать, что как только речь заходит про какую-то семерку в значении года какого-то события... Ну, вот
2: Тут
3: юбилей. 37-й год полета Валерия Чкалова через Северный полюс приурочен к 20-летней годовщине. 57-й год полет первого космического спутника Земли приурочен к 40-й годовщине. Ну, а 77-м году, в котором ледокол пошел, все это было приурочено, конечно, к 60-летней годовщине и имело очень важное назначение.
2: Друзья мои, нас ждут небольшие новости середины часа, затем новости спорта, и мы вернемся в нашу студию. Будьте с нами.
0: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».
5: Реклама. бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Категория 12+.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
8: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
9: Рекламные службы 495-105-5244.

0: новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы 20 сентября. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. И сегодня глава ЦИК Алла Памфилова объявила о начале 16 июня избирательных действий по подготовке и проведению выборов. Напомню, как ранее сообщали в Центре избиркоме, в единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего состоится более 2200 компаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Константиновка в ДНР полностью зачищена от операторов БПЛА противника. Об этом рассказал РИА Новости оператор батальона спецназа южной группировки российских войск с позывным «Алтай». Они либо уничтожены, либо отошли северо-западнее, ближе к Алексеево-Дружковке и окрестностям. Однако туда нет постоянного подвоза, объяснил боец. Поэтому дроны ВСУ сейчас летят из более глубокого тыла. «Алтай» также отметил, что благодаря умелым действиям российских военных в Константиновке не осталось целых антенн управления украинскими беспилотниками. Константиновка расположена на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. А установление полного контроля над ним открыло бы путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении и Краматорска, и Славянска. Никому из женщин-космонавтов до сих пор не удалось повторить подвиг первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин. Он напомнил, что 63 года назад с космодрома Байконур впервые в истории человечества в космос был запущен корабль, пилотируемый женщиной. Терешкова 16-19 июня 1963 года совершила свой исторический полет в космос на корабле «Восток-6», который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток, 22 часа и 50 минут. Она навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет. Московский государственный университет имени Ломоносова занял первое место в 15-м ежегодном рейтинге лучших вузов России «РАЭКС-100». Об этом сообщили ТАСС пресс-службе РАЭКС, отметив, что очередной выпуск рейтинга показал устойчивость позиции лидеров российской высшей школы. На втором месте расположился МГТУ имени Баумана, на третьем – Московский физико-технический институт. Далее следует Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. В список 2026 года вошли вузы из 30 регионов. Больше половины мест в топ-100 заняли университеты Московской и Петербургской агломерации. В этом году в анкетировании для подготовки рейтинга участвовали 213 вузов, а совокупное количество респондентов онлайн-опросов превысило 160 тысяч человек. Солнечная активность впадает в традиционную летнюю спячку, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Пока она слегка повышена, но скоро энергия закончится. После этого все параметры активности уйдут в ноль. Ученые добавили, что сейчас геомагнитная активность исключительно низкая. Прогноз на месяц предвещает все 30 зеленых дней. Также на звезде видна пара крупных протуберанцев. Если они оторвутся, можно будет ожидать красивые кадры. Но для Земли эти структуры опасны. Не представляют, уточнили в институте.
0: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские игроки в настольный теннис не смогут принять участие в первенстве Европы среди спортсменов не старше 21 года. Об этом ТАСС сообщили Федерации настольного тенниса России. Отмечается, что российские спортсмены не получили визы в Румынию. Турнир пройдет с 17 по 21 июня. Ожидалось, что в нейтральном статусе выступят россияне Евгений Тихонов и Мария Панфилова. Полузащитник Краснодара Кевин Линни не вышел в стартовом составе сборной Кабо-Верде на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против испанцев, в котором команды разошлись миром со счетом 0-0. Он провел на поле всю встречу. Его соотечественник, форвард тольяттинского Акрона Беншимол, остался на скамейке запасных. В других поединках дня иранцы сыграли в ничью с новозеландцами 2-2, бельгийцы и египтяне не смогли выявить победителя 1-1. С таким же счетом завершился поединок между уругвайцами и командой Саудовской Аравии. Две российские теннисистки покинули розыгрыш турнира в Берлине на стадии первого круга, а в Ноттингеме не смогла преодолеть стартовый раунд Анна Блинкова. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
3: Россиянка Анна Блинкова в первом круге турнира в Ноттингеме встретилась с австралийкой Тайлой Престон. Обе девушки находятся за сотней рейтинга WTA прямо сейчас. В качельной игре первого сета сильнее оказалась Блинкова 6-4. Во второй партии, трижды выиграв чужую подачу, вверх взяла Престон 6-3. Решающий сет россиянка начала лучше и повела с брейком 3-1, а затем проиграла 5 геймов подряд и отдала матч 3-6. Блинкова проиграла в пятый раз подряд. Диана Шнайдер в первом круге турнира в Берлине сыграла против представительницы Чехии Николы Бартуньковой. Стартовый сет у россиянки не получился. Она уступила 2-6. Во втором была серьезная борьба. Сначала 3 гейма выиграла Шнайдер, тем же ответила Бартунькова. В итоге все-таки тайбрейк, в котором все сложилось исключительно в пользу Дианы 7-2. И третий сет россиянка тоже начала качественно 3-0, но дальше уступила в 6 геймах подряд и покинула турнир. Довольно неожиданно, учитывая, что чешка только 62-я ракетка мира. Людмила Самсонова выиграла первый сет у опытной Элизы Мертенс 6-1. Во второй партии уже бельгийка один раз забрала чужую подачу и удержала преимущество 6-3 в ее пользу. В третьей партии борьбы, к сожалению, не вышло. 6-0 и Мертенс прошла дальше. Ранее в понедельник Екатерина Александрова выиграла первую партию Анастасии Потаповой 6-1, а потом бывшая представительница России снялась из-за травмы. Александрова сыграет во втором круге турнира в Берлине. Также она прервала 5-матчевую безвыигрышную серию.
2: Миннесота, за которую выступает российский форвард Анастасия Лайрикосу, победила Портленд со счетом 107-74 в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка за 19 минут на паркете набрала 11 очков, сделала 5 подборов, 3 передачи и 1 блокшот. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: В нашей студии Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций. Сегодня мы говорим о рекорде, поставленном к 50-летию Октябрьской революции, когда атомный ледокол «Арктика» добрался до Северного полюса.
2: В итоге, 17 августа 1977 года ледокол «Арктика» в 3 часа 59 минут достиг Северного полюса. В 4:00 об этом сообщили по судовой трансляции. На мостике собрались все свободные от вахты. Царил просто невероятный восторг. Все кричали «Ура!», были очень рады. Ну, в общем, как бы люди совершили какой-то подвиг. И удивительно, вот мы с вами много здесь говорили о разных проходах челюскинцев. Там годами люди шли. А здесь 9-го вышли, 17-го уже достигли, 8 дней всего. Но несмотря на это, все равно радости было огромное количество. Значит, теперь давайте подробно расскажем про то, как отмечали они там и как проходила церемония. В 9:30 утра, дождались утра, с ледокола спустили трап. Участники сошли на лед, водрузили 10-метровую стальную мачту. Это своеобразное продолжение земной оси. Дальше, это вот очень интересно, прочертили окружность.
1: Да и начали думаете? Ходить вокруг Земли.
2: И что они в этот момент совершали?
1: Кругосветный
2: совершенно верно.
1: Переход.
2: Совершенно верно. Был совершен самое быстрое кругосветное путешествие вокруг этой мачты. Дальше у флагштока установили обломок древка флага Георгия Седова. И вот здесь интересно. Значит, Георгий Седов, мы все хорошо знаем, что это человек, который обожал Северный полюс, который мечтал до него добраться и который был похоронен во время одного из переходов в бухте Тихой. И там, когда его хоронили, оставили останки там меховых вещей, и вот это вот древко. Спустя годы потом челюскинцы заходили туда, они нашли там обрывок русского флага, древко с надписью «Экспедиция лейтенанта Седова». Это хранилось, и потом это древко взяли, отвезли в 77-м году на Северный полюс и прикрутили вот к этой стальной мачте. Ну, классно же, да? Ну, просто невероятно. Ну, а дальше взяли еще металлическую плиту чугунную, на которой было выгравирован герб. Дальше была надпись «СССР, 60 лет октября, атомный ледокол «Арктика», широта 90 градусов, 1977 год». И медленно, тихонечко опустили туда вниз. А дальше...
1: На дно.
2: Да, вниз, на дно. А дальше один деятель, значит, у них там из резинки сделал штамп на конверты и всем шлепал штампы, ну вот как бы...
1: Почта СССР.
2: Почта СССР Северного полюса. Интересно, как о прибытии на Северный полюс узнал корреспондент «Правды». Многие корреспонденты советских газет шли на этом ледоколе. И вот как бы первым должен был сообщить корреспондент газеты «Правда». Так договорились и так решили. Ну, и, в общем, пока уже почти дошли, еще когда не дошли, решили над ним подшутить. Записали на записи обращение советского информбюро. И там он сказал, как сообщил корреспондент газеты «Известия». И включили в момент, когда они сидели в кампусе. Ну, просто запись. Вы бы видели его реакцию. Он разозлился, обиделся, бросил ложку в тарелку, ушел. В общем, его гневу не было предела. Ну, его так просто...
1: Люди без чувства юмора.
2: Без чувства юмора, да-да-да. Ну, и бесчувственные люди, которые так разыгрывают, тоже можно сказать. Ну, а дальше что? Когда сообщили по всему миру, на ледокол пошел бесконечный поток поздравлений от правительства, от космонавта, от родных, от близких. 92-летний генерал Умберто Нобили, который за 50 лет до этого достиг Северного полюса на дирижабле, тоже прислал сообщение и написал: «У меня не было сомнений, что именно русские люди первыми достигнут Северного полюса на ледоколе». Что происходило во время путешествия Арктики к Северному полюсу? Во-первых, испытывали спутниковую навигационную систему, тогда еще несовершенную. Она называлась «Цикада», ее в 70-х годах запустили, и вот во время экспедиции Арктики фактически впервые применили в высоких широтах. На тот момент она определяла местоположение до 200 метров и была, ну, просто какое-то невероятное. Сейчас для нас как бы смешно звучит 200 метров, да, при всех возможностях ГЛОНАСС и там других спутниковых систем. А тогда это было по-настоящему

0: есть возможность Волгу купить, в очереди стою, буду брать. И там по знакомым, в общем, собрали, в общем, разрешили. Это невероятная история, но вот так благодарили. Воспоминания мастера атомохода Юрия Островершенко, вот что он вспоминал. Всю важность события мы осознали, только вернувшись в Мурманск. На берегу, наверное, половина города нас встречала, митинг организовали. Нам даже награды вручили и премии в размере оклада в конвертиках. Я на эти деньги слетал к семье в Ленинград. Тогда билет стоил 25 рублей, а мы с ребятами могли себе позволить рвануть на день в Питер. Многие члены команды жили в Ленинграде, а не в Мурманске, это важно понимать. Что ж, давайте послушаем еще один небольшой отрывок воспоминаний капитана, а потом двинемся дальше.
1: Коротко о планах. В ближайшие дни ледокол выходит на трассу Северного морского пути для проведения своих штатных работ по проводке транспортного флота, особенно в районе пролива Белькицкой в Таймырском ледовом массиве. Затем навигация там закончится, он выйдет в Карское море для обеспечения енисейских операций и далее ямальские операции уже в начале следующего года.
0: Я хочу немножко рассказать об ледоколе «Арктика», о том, что он из себя представлял. Но, во-первых, нужно понимать, что заложили его незадолго до прохода, ну, как незадолго, по вот таким морским меркам. За 6 лет всего, в 71 году он был заложен. Это было настоящее чудо техники. Во-первых, он был очень безопасным и суперкомфортным.
2: Правда, вы рассказываете, что его все время трясло.
0: Ну, все трясло, но это как бы это общее место для атомного ледокола. То есть он должен так себя вести при попытке преодолеть льды и при работе машинного отделения. Бытовые условия были суперкомфортные. Отдельные каюты с удобствами. Там был кондиционер, был учебный класс, спорткомплекс, бассейн, финская баня была. Медицинское оборудование позволяло сделать нормальную, полноценную операцию в ходе рейса. 1285 помещений было на Арктике, и моряки, когда впервые оказались на этом судне, даже прозвали его Эрмитажем. Говорит, Эрмитаж какой, сколько места. Но были и криминальные истории.
2: Да вы что?
0: Да. Связанные с поставками продуктов. Продукты туда, ну, просто заливали, знаете, как в последний раз. Чего там только не было. И красную икру, и черную, и балыки, и колбасы. И в какой-то момент пожаловались капитану и сказали, что группа на кампусе расхищает питание и продукты. А больше того, там система вообще была другая. Продукты из измерялись весом. Красную икру и черную икру и некоторые виды вот колбасы и балыков ее даже не поставляли на корабль. Ну, например, оставят там 10 килограммов черной икры, а запишут, что на 10 килограммов больше картошки привезли.
2: Да вы что?
0: Он не поверил. Вот такой был осетин, капитан, да? Такой преданный делу человек был. Он говорит, в моей команде такого быть не может. И кампусные наперед решили действовать, сказали, что пришел проверяющий, обзывал их, хамил их. Он устроил им очную ставку. На очной ставке выяснилось, что не хамил, обращался по фамилии. В общем, он сказал продолжать расследование, а этих садить пока и не...
2: Списать.
0: Ну, нет, пока садить, будем ожидать, разбираться. В общем, все обследовали, все взвесили, выявили нарушения. А когда в Мурманский порт пришли, обнаружилось, что их и след простыл. Один устроился уже поваром в пансионат, второй еще где-то. Ну, в общем, так все и погрязло.
2: Короткая реклама, друзья мои, и мы вновь у микрофонов. Будьте с нами.
3: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Маяк.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Дожди и грозы ожидаются на этой неделе в области. Погоду будет определять циклон. Отмечается, что среднесуточная температура останется в пределах климатической нормы. Днем ожидается до плюс 26 градусов. К пятнице интенсивность осадков снизится, а в субботу на большей части региона их не ожидается. Сегодня глава Вологды Сергей Жестяников ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Трансляция начнется в полдень на официальной странице руководителя в социальной сети. В рамках эфира глава города расскажет о благоустройстве областного центра, подготовке к юбилею, а также о вопросах развития инфраструктуры и ЖКХ. Отдельно Сергей Жестяников расскажет об изменениях в системе

дорожного движения, связанных с крупными ремонтами магистралей и мостов. По итогам первых ЕГЭ вологодские выпускники получили 27 100-бальных результатов. Об этом сообщили в Министерстве образования области. Самыми результативными стали экзамены по литературе. Высший балл заработали 13 человек. Также школьники получили 100 баллов на ЕГЭ по истории и химии. В министерстве отметили, что увеличилась и доля выпускников, которые набрали на экзаменах больше 80 баллов. Неделя профилактики зависимости от гаджетов проходит в России. По мнению экспертов, длительное и бесконтрольное использование смартфонов, планшетов и компьютеров влияет на эмоциональный фон человека. Растет уровень тревожности и депрессивных состояний, усиливается импульсивность и эмоциональная нестабильность. Из-за постоянной смены фокуса снижается концентрация. Переписка в социальных сетях не может заменить живое общение, а синий свет экрана подавляет выработку мелатонина, гормона, который помогает нам засыпать. В результате сон становится поверхностным, а утром появляется чувство усталости. Использование телефона за рулем или при переходе дороги – прямая угроза жизни и здоровью. Особенно чувствительны к этим эффектам дети и подростки. Специалисты рекомендуют создавать свободные зоны без устройств, отключать лишние уведомления, планировать реальное время, использовать встроенные инструменты контроля. Вологда участвует в конкурсе за звание культурной столицы России 2028 года. Народное голосование проходит на сайте госуслуг. В списке 21 город. Участники демонстрируют культурную самобытность, историческое наследие, креативную индустрию, городскую среду и туристический потенциал. По итогам первого заявочного этапа формируется список из 8 городов-финалистов. На итоговом мероприятии участники публично представляют свои информационно-творческие презентации, которые оцениваются оргкомитетом. Напомним, Вологда дважды выходила в финал народного голосования. По итогам прошлого года областной центр попал в тройку лидеров и получил в качестве специального приза статус новогодней столицы России 2027.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем облачная погода, дождь, возможно, гроза, ветер южный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

забыт, и ничто не забыто. Никто не забыт, и ничто не забыто.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные, несмотря на хитрости ВСУ, сейчас контролируют большую часть территории Константиновки в ДНР. Там окружено 4 подразделения противника, включая штурмовой батальон «Карпатская сечь», заявил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады южной группировки войск Антон Грунис. По его словам, часть живой силы неприятеля остается в окружении в юго-западной части города. Как подчеркнул генерал-майор, ВСУ большое количество беспилотных систем, но их слабое место – это пехота. Уровень мастерства российских пехотинцев, по оценке Груниса, несравненно выше.
2: Огромное количество расчетов беспилотных систем, просто огромное количество. Ну и это и слабость, потому что большой расчет на беспилотные системы, и забыли они про пехоту. Вот. У нас пехота на данный момент на порядок сильнее, чем пехота противника. Потому что чудеса героизма пехотинцы проявляют просто каждый день. Не успеваем фиксировать, пытаемся фиксировать все, но просто бывает там ежечасно, да, там группа военнослужащих просто творят чудеса. Хоть и говорят, да, чудес не бывает, да, на войне.
1: И вот последнее сообщение от Минобороны. ВКС России бомбами ФАП-1500 и ракетой поразили пункты дислокации управления дронами вооруженных сил Украины у Николаевки, Щурова и Синьковки. Об этом только что сообщили в военном ведомстве. Житель Читы, завербованный спецслужбами Украины, задержан за госизмену, сообщили в управлении ФСБ по региону. Фигурант прошел спецподготовку, его основной задачей были сборы и передачи противнику сведения о критически важных объектах. Возбуждено уголовное дело. За аналогичное преступление еще один россиянин арестован в Оренбургской области. Задержанный самостоятельно вышел на контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Ранее стало известно о задержании в Ярославской области жителя Рыбинска, готовившего теракты на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. Подозреваемого взяли с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства. При этом удалось предотвратить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры. По данным ФСБ, украинские спецслужбы завербовали мужчину с помощью шантажа за перевод денег на счета террористической организации. Он долгое время выполнял поручения кураторов вместо того, чтобы обратиться к правоохранителям. Теперь ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции, говорится в официальном документе. Всего под новые санкции попали 32 компании и 11 физических лиц. В список внесено, в частности, 27 судов, которые, по версии Лондона, связаны с Россией, включая 3 танкера для перевоза сжиженного природного газа. Под рестрикциями также оказались Росгосстрах, банки Яндекс и Уайлдберрис, Еврофинанс, Роснарбанк, Банк Вятич и компания «Баланс страхования». Помимо этого, Великобритания ввела санкции против ряда зарубежных компаний, в том числе из Китая, Турции и Таиланда. Кроме того, ограничения введены в отношении одной компании из Нигерии и еще одной из Лаоса. Ранее в Москве не раз подчеркивали, что вводимые против России санкции неэффективны и работают против тех, кто их принимает. С сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Указом президента дан старт избирательной кампании, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, будут избраны 450 депутатов, 225 по одномандатным избирательным округам и еще столько же по федеральному. Сегодня Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября. Ранее Памфилова сообщала, что в единый день голосования, помимо думских выборов, планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. Из-за глобального потепления аллергиков во всем мире становится все больше. На тяжесть симптомов влияет увеличение продолжительности цветения растений, сообщила ТАСС, заведующая лабораторией НИИ фундаментальной клинической иммунологии Тамара Тыринова. Она обратила внимание на то, что увеличение выбросов углекислого газа не только приводит к парниковому эффекту, но и стимулирует более интенсивное образование пыльцы. Кроме того, с изменением климата меняется видовой состав насекомых и растений, это влияет на количество обострений сезонных аллергических заболеваний. московском регионе за последние сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Дождь льется с вчерашнего дня и, по прогнозам, прекратится лишь к вечеру. Коммунальщики переведены на усиленный режим работы. Специалисты непрерывно дежурят на улицах Москвы, устраняя возникающие подтопления. По словам ведущего метеоролога гидрометцентра Марины Макаровой, климатический фон в столице придет в норму только к концу недели.
3: Будет еще прохладная, это среда и четверг, местами с кратковременными дождями. Температура будет ночная на уровне 10-12 градусов, в Подмосковье от 8 до 13. И в дневные часы будет немножко теплее, но все равно температура останется немного ниже нормы, это 17-19 градусов и 14-19 в Подмосковье. Ну и более теплые изменения произойдут уже в конце рабочей недели.
1: Дожди могут вернуться в Москву в начале следующей недели, а температура будет около плюс 20. Сейчас в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, по области с грозами, плюс 18-20 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, временами дожди, местами с грозой и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 13, давление 739 миллиметров, влажность воздуха 92%.

0: Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, здравствуйте, приветствует ваше шоу «Физики и лирики» и сразу о лирическом, физическом и химическом мозге. У нас химик в
2: нейрофизиология.
1: Да, нейрофизиолог, кандидат химических наук, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ.
2: ППУ, да.
1: Да. Вера Дмитриевна Третьякова. Вера Дмитриевна, приветствуем вас. Снова будем о мозге
2: говорить.
1: Добрый
2: день.
3: Да,
2: добрый
3: день. Как наш мозг распознает лица? Потому что я однажды встретился с мозгом, который на меня бежал, вот так распахнул руки, обнял и говорит мне: «Аршавин! Аршавин!» А я не Аршавин, как бы я того не хотел.
2: Обознался.
3: Да. И получается, что человеческий мозг, просто эволюционно обязан, да, узнавать
2: именно
3: своих,
2: так,
3: узнавать знакомых и так далее. Как он это делает, мозг? Давайте рассказывайте.
2: Допустим, изначально, да, лицо для человека — это такой видоспецифический признак, то есть в целом действительно мы свой вид распознаем именно по лицу. То есть,
3: так,
2: если вы заглянете в паспорт, то там что? Там
3: фотография.
2: Именно фотография лица. То есть
3: 9-12.
2: Не весь человек, да, а именно лицо. И если вы проходите паспортный контроль, то сотрудник, сравнивая вас с фотографией в паспорте, может сказать, вы это или нет. То есть лицо для человека очень важно.
3: А вот знаете,
2: для идентификации.
3: Я вам сразу скажу, как человек, который регулярно пересекал границу, я видел, что они не просто смотрят на фотографию, они берут линейку.
1: Да.
3: И что-то там, значит, на паспорте измеряют, а потом как-то на тебя еще внимательно смотрят. Видимо, существуют какие-то параметры, да?
2: Да, и как раз это может использоваться для обучения искусственного интеллекта, то есть есть так называемая конфигурация лица, действительно, параметры,
3: то есть то,
2: ключевые, на которые они обращают внимание.
3: Я не могу подделать свою конфигурацию лица?
2: В целом, если вы сделаете пластическую операцию,
1: это женский стендап даже есть. Помнишь, когда она приходит, говорит: это точно вы? Люди всегда неадекватно приезжают.
2: Кроме того, для мужчин это проще. Можно отрастить бороду, например, и это уже будет сложнее вас. Если постараться, наверное, это уже может.
3: То есть какие там параметры основные? Расстояние между глаз?
2: Глаза, нос и губы. То есть если человек делает пластическую операцию, например, на носу, то вообще хорошо бы ему поменять паспорт. Потому что, да, могут не узнать. Особенно
1: кто,
2: если это
1: узнать?
2: Какой-то...
3: Муж,
2: например, паспортный контроль.
3: Ладно, муж-то бог с ним,
2: не,
3: пограничник не
2: может,
3: узнает.
2: Может, предупредят, что делали операцию.
3: А может, не видит ее спереди никогда.
1: Они там просто не привык.
3: Скажите так, у нас мозг работает как нейросеть, соответственно, он что? Он берет, делает... Я еще видел какой-то такой эксперимент странный, когда берут человеческое лицо, разворачивают вверх ногами, а глаза при этом остаются такие, какие они есть, то есть брови сверху. И человек не видит ничего необычного и говорит: да, это этот человек. А потом его переворачивают, он: ой, какой кошмар и ужас. Это что за эффект такой?
2: Это скорее, можно сказать, что в мозге есть такие области, которые распознают базовые черты лица.
3: Так.
2: И мы можем, в принципе, узнать лицо вообще где угодно. Если обращали внимание, там, двоеточие и открывающая скобка. Или двоеточие,
3: да,
2: закрывающая
3: это
2: скобка.
3: Это мы думаем, что это все личики, да?
2: Да, то есть мы можем увидеть их там в зданиях, еще где-то, в бытовых предметах. Но, опять же, это потому, что лицо очень важный видоспецифический признак,
3: так,
2: и поэтому лучше ошибиться, но лицо таки увидеть.
3: Да.
2: Да? И, соответственно, если это что-то похожее на лицо, то никаких проблем, это лицо. Две точки, например, и открывающая скобка, это у нас будет грустная,
3: смайлик.
2: Да, то есть мы даже можем узнать эмоции, не только.
1: А вот здесь ключевая история, как узнается лицо и как запоминается. По-моему, это зависит от количества личности, да, эмпаты или люди, которые не сочувствуют другим.
2: Насчет эмпатов и неэмпатов, действительно, это как бы разная работа мозга, но, в принципе, за узнавание знакомых лиц тоже есть области, которые отвечают именно за это. И это немножко другие области, то есть базовые черты лица. Базовые черты лица мы узнаем так очень такой хорошо работающий механизм. А вот распознавание уже знакомых лиц, соотнесение их с памятью, это уже процесс обучения. И в целом, если там что-то поломается, то может возникнуть такая...
1: Может поломаться?
2: В мозге может все что угодно поломаться. Ну, например, какая-то там травма.
3: Деменция наступила, и все.
2: Например, это тоже, да, действительно, нарушение структуры мозга, нарушение там отмирания клеток и так далее. И да, нарушаются функции. И если это произойдет в определенной области, а получается, что за распознавание лиц отвечают именно определенные области, которые как бы изначально заданы. И если что-то случается с этой областью, то человек может разучиться распознавать знакомых, то есть он их будет просто не узнавать. Он видит, что это лицо, он видит отдельно там нос, губы, глаза, но как бы сопоставить с образом из памяти у него уже не будет получаться, и он не будет узнавать там даже каких-то близких.
3: И эта часть мозга у людей по-разному работает, потому что я встречал многих, кто говорит, я не могу лицо запомнить человека, например, да? А кто-то, наоборот, запоминается с первого раза и всю жизнь потом помнит зачем-то.
2: Да,
3: можно женщинам вам вопрос задать? А вот когда рождаются младенцы, вот они реально все на одно лицо.
1: Нет, у них у всех голубые глаза. Это я точно помню. Я в 37 родила, я же не молодая, в 19.
3: Вот тем более, у них у всех еще и голубые глаза у всех одинаковые.
1: У всех голубые, а потом темнеют.
3: Вот. А вот как мать, она же должна узнать своего ребенка среди всех других?
2: В целом, да.
3: Или это она не по лицу делает?
2: В целом, если говорить... Есть такое понятие, во-первых, как импринтинг, то есть когда рождается, допустим, не обязательно даже человеческий детеныш, а какой-то там у животного, там же ребенок, то мать его обнюхивает, и ребенок тоже на нее смотрит, и в них устанавливается связь. Честно говоря,
3: так, а там
2: вот у
3: бывает
2: меня...
3: бывает какой-нибудь кесарево, его принесли через два дня только.
1: Какой-нибудь у меня? Нет, а его просто достали, так какую-то помыли в этой, под раковиной.
3: И тебе
1: отдали. Мне, ой, подходит.
2: Забираю. Ну, в целом, честно говоря, вот мне довольно сложно сказать, что когда ребенок вот там подрастет через месяц, и если мать его до этого вообще не видела, узнает ли она его.
3: О!
1: Я знаю, природа. Знаешь, как сделала? Вот, Александр Борисович, вот тебе ответ наш вот с нашей гостьей. Все дети потом вот чуть-чуть подрастают, становятся на пап похожи. Потому что мама там мама, а папа может быть кто угодно. Понимаешь?
3: А чтобы папа маму не убил.
1: Да, чтобы папа узнал, говорит, да, точно мое. Вот это веками, тысячелетиями природа делала так. Ну, потому что мало ли кто там пошел в поход или еще куда.
3: Бывает
1: Одиссей
3: разные.
1: Там у него.
3: Разные.
1: Какие были.
3: Хотя если на Одиссея похож ребенок, любой папа согласится, что это его.
1: Сразу в каске такой.
3: Значит, там у нас лица не работают.
2: Как бы лица работают, лицо мы все равно узнаем, но какие-то вот конкретные черты лица, они постепенно формируются, и человек, вот если с первого дня, он
3: тогда
2: может, в общем-то, значительно поменяться.
3: Сразу Ритину тему подхватывая, вот приходят все время, знаете, к младенцам эти все бабки-прабабки, ага, и говорят, ой, а носик-то вот этого, а ротик-то вот этого, а глазки-то вот этого, вот это что такое?
2: Просто очень хочется, возможно.
3: Реально работа мозга здесь не присутствует.
2: Вы знаете, вообще восприятие и то, что мы видим в реальности, часто очень отличается. То есть два человека могут смотреть там на ребенка, один скажет, у тебя, ну, у него носик вот этого, другой скажет, вот ты там прошел в прадедушку, другой там еще кого-то. И так, да, действительно бывает.
1: А вот поскольку у нас все-таки интеграция между расами, национальностями, все, вот есть же такой феномен, то вы только нейрофизиологи и психофизиологи можете объяснить, почему некоторым расам кажется, что другие на одно лицо.
2: Не некоторым,
1: всем.
2: Да, всем, если смотрим на другую расу.
1: Нас вот
3: Но мы для китайцев все на одно лицо.
2: Да, именно
1: и
2: так, да.
1: В принципе, и наоборот.
2: Да, и это эффект, который прям в литературе широко рассматривается, называется эффект другой расы. То есть, действительно,
1: а литература какая?
2: Научная, то есть это исследуется.
1: Я думала, юмористическая.
2: Нет, то есть это исследуется. И опять же, это в конфигурации лица дело. То есть получается то же самое, наверное, проще пример с языком привести. То есть, например, мы читаем знакомый нам язык русский, и мы слова сразу выхватываем. Если мы уже возьмем там какой-нибудь корейский, то нам, чтобы сравнить два слова, если мы до этого с ним не знакомы, будем сравнивать по черточкам. И если вдруг эти слова не сильно отличаются, мы их, может быть, и вот нам их убрать, не заметим этого отличия, да, и нам будет казаться, что они одинаковые. То же самое лицо. То есть знакомая конфигурация считывается автоматически целиком как образ. То есть мы сразу его зафиксировали, сравнили с памятью и быстро узнали. Если же это другая конфигурация, как, например, там, у азиатской расы, у экваториальной, то, соответственно, там другая конфигурация, к нам, нам непривычная. Mm. И получается, человек будет сравнивать, например, отдельно там нос, отдельно губы, отдельно глаза, ну, если так в общем говорить. Mm-hmm. Ну, а у людей, например, похожие носы. И это тот же человек или другой человек. Mm-hmm. Вот.
3: Ну, сразу вспоминается прекрасный, да, эпизод, который вырезали из Мимино. Про него тоже уже много раз рассказывал. И сам Данелия, что у него был такой эпизод. Там стоит Фрунзик Мкртычян с Кикабидзе, два таких, значит, соответственно, грузин и армянин. И заходят в лифт, они в лифте стоят, заходят в лифт два абсолютно одинаковых японца. И японцы едут, и...
1: Но они реально одинаковые?
3: Они абсолютно одинаковые, два японца едут. И вот, значит, они едут в этом лифте вчетвером, и один японец другому японцу что-то говорит на японском. И эта фраза звучит: эти русские все на одно лицо. Ну, имеется в виду Фрунзик и, значит, Кикабидзе.
1: Это особенно, да, хорошо.
3: Поэтому, наверное, да, так и есть. И если с этим мы как-то можем смириться, то как смириться с тем, что есть у шпионов, ну, у сыщиков, да, вот такое понятие, как неприметное лицо?
2: Ну, неприметное — это которое вот нет каких-то выдающихся черт, наверное.
3: Так, а
2: который как будто бы похож на всех.
3: Вот, это вот как будто бы
1: так
3: похож на
1: всех. Так они
3: сами
1: в сыщики идут.
3: Ну да, но вот это понятие у нейрофизиологов. То есть получается, что наш мозг очень хорошо цепляет какие-то особенности, да?
2: А в целом, да, да. Чтобы...
3: И если вот тебе встретится какой-то человек, тебя потом попросят его описать. И ты такой, а вот, да ну... Ну что, ну, ну, если, конечно, у него шрам через все лицо, это слава богу, да, есть что описывать.
1: Гарри Поттер.
3: Допустим. А если, например, нет никаких особенностей, это как так? Это прямо особенность какая-то? Это среднестатистическое лицо или что это такое?
2: Ну, скорее это, да, среднестатистическое. И
1: ССЛ.
2: Действительно, что вот если вы же там едем мы в метро, и сколько лиц мы вообще видим, и потом вам показать это лицо и сказать, вы этого человека видели?
3: Никто не узнает.
2: Ну, ну, может быть, если это тренировать, то в принципе... Это натренировать
1: можно. А здесь ключевое
2: можно.
1: Слово – нейропластичность.
2: Нейропластичность,
1: правильно? У нас очень много сейчас искушений и отвлекающих моментов.
2: Именно
1: поэтому
2: так,
1: мы и концентрируемся плохо. Там и вот то, что я спрашивала про эмпатию – это одно. А есть еще интроверты-экстраверты, которые вообще не хотят никого узнавать даже.
3: Да, и себя в том числе,
1: что,
3: в
1: да,
3: зеркале.
1: Даже зеркало говорит, ой, фу, какой. Смотрит.
2: Ну, это как бы не обязательно так. Интровертам обычно отдыхать надо как бы от
1: Но
2: всех.
1: Ну, все-таки,
2: просто.
1: Да, задачи разные. Или вот как-то эти личность сама, да, как
2: Ну, на самом деле, может быть, просто по-разному работает нервная система. Кому-то надо, чтобы успокоиться, побыть там в тишине, от всего отдохнуть, а кому-то, наоборот, надо пообщаться.
1: То есть эти люди одинаково узнают знакомых и незнакомых? Кто общается с тысячами людьми или кто вообще с тремя?
2: Ну, в целом, опять же, всегда есть какая-то натренированность. То есть, например, у человека, если ему по работе необходимо узнавать людей... то, да, он может на это натренироваться. То есть это всегда так. Например, там, с грибами мне нравится пример. То есть некоторые, когда люди идут собирать грибы, кто-то их прям вот быстро находит, а кто-то вот прошел в этом месте, ничего не нашел, а кто-то прям много нашел. То есть действительно мозг учится находить что-то, ну, как бы, какой-то конкретный пример, предмет. То же самое с лицами. То есть можно натренироваться...
1: И это как раз нейропластичность называется.
2: А нейропластичность называется изменение мозга под воздействием опыта. То есть это не обязательно, что относится именно к лицам.
3: Так это любое, да, упражнение.
1: Изменение мозга.
2: Получается образование новых нервных связей, либо их, например, разрыв. То есть учите вы другой язык, благодаря нейропластичности мозг перестраивается, и человек что-то запоминает. То есть любое обучение — это благодаря вот этому феномену нейропластичности.
1: А ее можно улучшить?
2: Нейропластичность?
1: Да.
2: Получайте новый опыт, учите что-то новое. Там, опять же, социальные взаимодействия как новый опыт, общение с людьми. Спорт тоже влияет как бы не на само образование новых связей, но, например, на хорошую биохимическую среду в мозге, что способствует образованию новых связей и, кстати, рождению новых нервных клеток. Это тоже важно, конечно. То есть их выживанию.
3: Хорошо. А вот есть такая вещь, называется фоторобот.
2: Фоторобот,
3: вот
2: да.
3: Там, тоже...
1: Это что такое?
3: Ну, это когда ты приходишь, говорят, вот давайте вспоминать этого человека.
1: А, я поняла.
3: Ты говоришь, ну вот там у него глаза, ну какие глаза? Ну, такие какие-то вот такие глубокие. Начинают тебе показывать варианты глаз, потом вариант носа, вариант рта, вариант прически и так далее. И, в общем-то, человек собирается как-то. Это тоже, ну, как бы психофизиолог должен консультировать людей, которые составляют фотороботы, или не обязательно? Здесь же тоже получается какая-то, ну, разделенность, да? То есть одна часть мозга смотрит на глаза, другая на нос, другая на рот, или нет? Или это все вместе?
2: Ну, то есть, да, как я говорила, в целом, да, если это какое-то прямо знакомое-знакомое лицо, мы его довольно быстро опознаем. Если же мы его там видели там недолго, то действительно это сложно сложить, то есть какого-то образа в мозге нету запечатленного. Mm-hmm. Поэтому можно вот так вот прикидывать, что вроде, да, похожи глаза. Может, человек при этом вспомнит какие-то особенности, там, не знаю, темные брови, либо какие-то слишком большие глаза, либо они там вот там какие-то с эпикантусом, да, вот как у азиатов такие, которые закрывают вот такая века. Складочка, да, например, тоже это уже будет важно, может быть, вот какие-то там раскосы и так далее.
3: Ну, это такие прям большие изменения, да, то есть оттенков, наверное, мы тут не увидим никаких.
2: А оттенков вы в каком смысле?
3: Ну, в том смысле, что вот у него там глаза с поволокой, как это сказать.
2: Ну, я не понимаю, не очень поняла, что такое с поволокой.
1: Ну, это, знаешь, взгляд вот как у... Брэд Питт, если он захочет, он может так посмотреть.
3: Нет, лучше бы не захотел.
1: Вот, правда, а как вот люди, мы же все равно, чем чаще мы кого-то видим, тем больше, естественно. Вот почему люди актеров всех знают наизусть, да?
2: Конечно,
1: и как-то к ним привязываются. Как будто они родственники практически. Чаще видят, чем тещу.
2: Ну, часто, потому что актер же как-то его видит в каких-то фильмах, как-то ассоциирует с собой, с какими-то своими ситуациями. И, естественно, человек испытывает какие-то эмоции. Человек, ну, например, фильм какой-нибудь драматический, и зритель переживает вместе с актером целую Гамлет. Там череду каких-нибудь событий, таких там трагических. Естественно, это роднит. То есть кажется, как будто я его давно знаю. На самом деле, если, может быть, пообщаться с этим актером вживую, там будет совершенно другой человек, которого
3: вот вы
2: не
3: правы
2: знаете.
3: Здесь. Вот я уверен, что если сейчас в студию зайдет Брэд Питт, как минимум Митрофанова с ним поздоровается всегда. Потому что...
1: Мы с Голубкиной один раз его видели на кинофестивале в Москве.
3: Поздоровались?
1: Нет, мы как деревенские две тёлки, по-другому не скажешь. Засмущались, такие... И не подошли, застеснялись.
3: О, не, ну всё, тогда
1: мы жалеем
3: есть.
1: Об этом. Всю жизнь. Мы это
3: а
1: дум...
3: он как
1: об этом
3: переживает,
1: думаем.
3: Вспоминает до
1: он
3: сих пор.
1: Он уже нет, всё.
3: Смотрите, есть такая вот интересная вещь. Говорят, ребенок смотрит на тебя, и вот врет.
1: И не краснеет,
3: а на лице не видно.
1: Да.
3: Вот в этом смысле психофизиологи что нам скажут? Как можно и нужно, и работает ли какая-то часть мозга, эта же, которая отвечает за распознавание лиц, за распознавание оттенков характера лица?
2: Эмоции, да, вы имеете в виду? Да, есть действительно специальная отдельная область, которая распознает динамические изменения в лице.
3: Так.
2: И часто мы можем понять, даже по каким-то прям вот... небольшим изменением в лице, что человек испытывает какую-то эмоцию.
3: И говорят, что вот это считывание выражения лица перекрывает даже информационную составляющую сигнала. То есть, если это часто, кстати, женщины так делают.
1: Что такое?
3: Ну, когда ты говоришь женщине, например, я все сделаю. Ты на меня так посмотрел, когда это говорил, что ничего ты не сделаешь. Ну, то есть, условно, человек вроде говорит, я все сделаю.
1: Ну, это отвлекает. ADD. Как это называется? Синдром? Дефицита внимания.
2: СДВГ.
1: Он вот это. Ага.
3: Да, нет, это когда
2: это
3: тебе что-то говорит мужчина, а ты видишь по взгляду, что он другое говорит.
2: Ну, не обязательно.
1: Баба, она сердцем чует. Помнишь, Мордюкова?
3: Да, нет, это место встречи изменить нельзя.
1: Да?
3: Да, это говорил этот самый...
1: Хороший ты мужик, председатель, но не орел.
3: Это вот она говорила.
1: Да.
3: А баба сердцем чует, это говорил вообще Джигарханян, когда сидел, к нему пришел Плонкин к нему пришел.
1: А он его не узнал до конца.
3: Нет, он говорит, руки-то на него посмотри, какой из него... Из него водитель такой же, как из тормакашки скрипач.
1: Да, так а можно не только лица, но и вообще внешний облик как-то, да, узнавать?
2: Ну, внешний облик обязательно. То есть я, как, ну, например, если... человек знакомый, мы можем его узнать там, не знаю, за...
3: По походке? По походке. Я милого узнаю по походке.
2: В целом, да, по каким-то жестам и так, по голосу, то есть, ну, понятно, что если какие-то близкие люди, это не только лицо. То есть лицо действительно важно, особенно если там человек там на фотографии, да, различить. Но в целом, да, действительно
1: вот
2: есть особенности.
1: У нас времени нет, но может еще один раз встретимся, потому что сейчас многие фотографии и образы рекламные делают ИИ. И вот как его узнать?
3: Нет,
1: вот эта женщина похожа на всех, она суперкрасотка.
3: Да,
2: усредненный образ.
3: Но ужас в другом сейчас, что многие люди даже фотографируют себя сразу с фильтрами, и поэтому они себя потом в зеркале в настоящем не узнают.
1: Да, и пишут, говорят, как можно хорошо выглядеть без операции после 50.
3: После 50, а у самой...
1: Самой 6 фильтров.
3: 6 фильтров, да, и при этом она, если когда себя в зеркало увидит, такая, ай, кто это? Сдернется, не. Слушайте, ну спасибо огромное нашей гости.
1: Очень интересно.
3: Вера Дмитриевна,
1: развиваем нейропластичность с утра до ночи.
3: Будем
2: пластичность,
3: развивать.
2: Да, обязательно. Это сейчас особенно важно.
3: Особенная благодарность научному сотруднику нейроцентра нерв. Ну, имеется в виду после 50. Когнитивных исследований МГПУ. Спасибо вам большое. Двигаемся дальше.
2: Пожалуйста, да. Всего доброго.
1: Спасибо.

0: в Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Экипажа ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАП-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции, а также управляемой авиационной ракетой «Лмур» по пунктам дислокации управления украинскими беспилотниками в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Пункт управления БПЛА и пункты временной дислокации подразделения ВСУ обнаружили в ходе разведки. По объектам нанесли удары. Средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили успешное поражение целей в районах населенных пунктов Николаевка и Щурова в Донецкой Народной Республике, а также Синьковка в Харьковской области, отметили в военном ведомстве. Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке, рассказали в Минобороны. Склад выявили в ходе разведки в частном секторе города. Координаты передали артиллерийским расчетам южной группировки войск. В результате серии точных попаданий произошла детонация хранившихся на складе боеприпасов. Он был полностью уничтожен. Поражение целей подтвердили кадры объективного контроля. Как подчеркнули в ведомстве, уничтожение склада снарядов стало серьезным ударом по возможностям противника на этом участке фронта. Лишившись значительной части запасов, остатки обороняющегося гарнизона ВСУ в Константиновке столкнулись с дополнительными трудностями в обеспечении своих подразделений. Лидеры Евросоюза опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера-инвестора Джареда Кушнера в Москву. Они боятся, что Дональд Трамп продолжит переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия Брюсселя, пишет издание «Политико». Напомню, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что 14 июня в телефонном разговоре с Владимиром Путиным Трамп заявил, что готов воздействовать на Европу и Киев в ходе предстоящих контактов стран Большой Семерки. А накануне президент США отметил, что после урегулирования иранского конфликта руководство Соединенных Штатов готово вновь сфокусироваться на решении украинской проблемы. Никому из женщин-космонавтов до сих пор не удавалось повторить подвиг первой женщине в космосе, депутата Госдумы Валентины Терешковой. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин. Он напомнил, что 63 года назад с космодрома Байконур впервые в истории человечества в космос был запущен корабль, пилотируемый женщиной. 16-19 июня 1963-го Терешкова совершила исторический полет в космос на корабле «Восток-6», который 48 раз облетел вокруг планеты. Продолжительность полета составила двое суток, 22 часа и 50 минут. Она навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет. Мошенники предлагают абитуриентам обучение в несуществующих европейских или азиатских университетах, обещая двойной диплом. Об этом рассказал РИА Новости член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Галиндяев. Он подчеркнул, что на самом деле такие вузы могут и не существовать или не иметь аккредитации. Цель аферистов – выманить у абитуриентов и их родителей деньги, получить персональные данные или создать иллюзию легальной деятельности. В Московской области сегодня ожидаются кратковременный дождь, гроза с ливнем, градом, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Вероятность таких явлений сохранится до 21 часа. Спасатели призвали граждан быть бдительными, соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости ведомстве попросили обращаться по единому номеру вызова экстренных и оперативных служб 112.
1: Спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский защитник Никита Чернов проходит углубленное медицинское обследование вместе с самарскими крыльями Советов. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Ранее футболист покинул по истечении срока контракта московский «Спартак». Также с командой проходит медобследование защитник Николай Рассказов и полузащитники Сергей Бабкин и Иван Олейников, которые, по данным СМИ, интересовался ряд клубов российской премьер-лиги, в том числе московский «Локомотив». Полузащитник сборной Ирана Мохаммад Махиби стал первым представителем российской премьер-лиги по футболу, который забил мяч на текущем чемпионате мира. Гол игрока Ростова помог иранцам сыграть ничью с командой Новой Зеландии со счетом 2-2 в матче первого тура группового этапа. Махиби провел на поле всю встречу. В других поединках дня испанцы разошлись миром со сборной Кабо-Верде 0-0. Уругвайцы и команда Саудовской Аравии не выявили победителя 1-1. С таким же счетом завершился поединок между бельгийцами бельгийцами и египтянами. Подробнее об этой встрече Александр Ниценко.
1: Яркие бельгийцы под руководством Руди Гарсии не могли рассчитывать в стартовом составе на лучшего снайпера сборной всех времен Ромелу Лукаку. Мощный форвард почти весь сезон пропустил из-за тяжелой травмы и мог помочь команде лишь со скамейки запасных. Египтяне же, которые обычно скромно выступают на мундиалях, удивили качественным планом на игру и выстроенной атакой, где помимо звездных имен Салаха и Мармуша можно было обнаружить Ашура и Зико. Африканцы действовали на контратаках, и это долгое время работало. Бельгийцы до перерыва расщедрились всего на два многообещающих удара Де Брюйне и Дуку, которые, правда, не дошли до створа. Гарсия по ходу встречи трижды менял позиции Дуку и Троссара, пытаясь запутать соперника. Но Египет уверенно держался, успев открыть счет на 19-й минуте. Ашура оставили одного перед штрафной, его мощный залп в угол поставил в тупик Куртуа. Бельгийцы после перерыва находили моменты чаще, но не хватало реализации. Де Брюйне после штрафного попал в штангу. И тут настало время Лукаку. Выйдя на замену на 66-й минуте, он уже через 22 секунды спровоцировал автогол Хани после прострела с правого фланга. Ближе к концу матча в штрафной Бельгии случился спорный эпизод, и, судя по всему, бразильский арбитр Абати лишил египтян пенальти, когда Зизу с нарушением правил остановил Де Кёйпер. В итоге насыщенная ничья 1-1, где команды на двоих настреляли 29 ударов.
2: Российские игроки в настольный теннис не смогут принять участие в молодежном первенстве Европы. Об этом ТАСС сообщили Федерации настольного тенниса России. Отмечается, что россияне не получили визы в Румынию. Турнир пройдет с 17 по 21 июня. Ожидалось, что в нейтральном статусе выступят Евгений Тихонов и Мария Панфилова. Представители как минимум трех клубов Национальной баскетбольной ассоциации уверены, что у российского баскетболиста Всеволода Ищенко есть обещание от Dallas Mavericks быть выбранным на предстоящем драфте. Об этом сообщают российские СМИ. Драфт НБА 2026 года состоится 23 и 24 июня в Нью-Йорке. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Журнала Discovery.
4: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира.
5: Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Продолжаем программу «Физики и лирики». У нас в гостях Николай Чеканов, популяризатор истории техники, автор телеграм-канала «Техкурсовод». «Техкурсовод» и этих. «Техкурсовод».
1: Так, от слова «техника». Тема «Колеса времени. История автобусного сообщения».
0: Но начнем мы с лошадей.
1: Потому
0: от
1: что
0: лошадей
1: раньше,
0: до электробусов.
1: Раньше, я так понимаю, гужевой транспорт был общественным.
2: Да?
1: Да. Ну, нет, это было все такси, на самом деле, по-хорошему.
2: Ну...
1: Ну что, они лошади ходили по маршруту, что ли?
2: Лошади ходили по маршруту, да, во всяком ладно. Случае, с 1840 года. То есть появились такие, скажем, частные извозчики, где-то 10 человек сидело, а называлась линейка.
1: 10 человек сидело за лошадьми?
2: Да, 10 человек сидело спинами друг к другу и смотря в стороны. То есть,
0: то есть это повозка,
2: да,
0: с кучером, а,
2: да.
0: То есть 10 человек это пассажиры?
2: Да,
1: пассажиры 10 человек.
2: 10 пассажиров,
1: да.
2: 11-й водитель, как говорил Утесов, пел, точнее, я не извозчик, я водитель кобылы.
0: О, кстати, можем найти эту песню, так что тряхнуть стариной.
2: Хорошая. Угу.
0: То есть это все в мире...
1: Подождите, а в чем был как бы смысл появления? Потому что раньше же, во времена Пушкина, мы же помним, карета. Карету мне карету. И вот у тебя, пожалуйста, вызываешь себе, значит, через Яндекс, через Яндекс Такси вызываешь себе карету.
0: Императорский Яндекс.
1: Да, там можно выбрать императорский или эконом. И вот выбираешь себе императорский, тебе приезжает, значит, корова, говорю. Лошадь с извозчиком, и ты едешь. А зачем нужно было делать так, чтобы еще и, получается, много людей ехали по одному и тому же маршруту? Это было дешевле или... Ну, какой резон? Экономический?
2: Абсолютно. Дело в том, что в приложении... Раз такая аналогия пошла, да, не да. было эконома.
1: А-а-а.
2: Там был только класс императорский, как
1: императорский,
2: раз государственный,
1: да.
2: императорский. Стоил очень дорого. Стоило, ну, во всяком случае, из Москвы в Питер 90 рублей. Дороже, чем в Европе, на треть 90 рублей – это много стад коров, упомянутых уже.
1: В наши деньги это где-то 90...
2: Побольше.
1: Тысяч?
2: 300, наверное.
1: 900
2: 350, 400.
1: Тысяч рублей.
2: Ну, я так думаю, примерно. А это всего лишь межгород, который идет там до 3 дней. Но это история междугороднего, получается, сообщение.
1: Да.
0: А внутригородского?
2: Внутригородское, только вот императорский тариф сверхпремиальный с экипажами. Либо свои экипажи, либо наемные. И больше ничего, все остальное пешком, босиком.
1: И это дорого?
2: Это, да, это дорого, это, ну, сколько у нас платежеспособного населения? Менее 0,5%.
0: Это в каком году это вы говорите?
2: Ну, 1840-е, чуть после ухода.
0: Как Пушкин умер.
2: Да, он еще дирижанцы застал, он в них попутешествовал,
0: да.
2: оставил воспоминания, кстати.
0: Угу.
2: Вот.
0: Угу.
2: А это, ну, это другая чуть-чуть история. И именно поэтому линейки были нужны, потому что... Рельсового транспорта городского не было, то есть конки еще не появилась, она чуть-чуть попозже. И получается, конки, линейки, вот самый демократичный транспорт, а потом его поддавили как раз-таки трамваи на конной тяге.
0: А Москва-Питер, наверное, Питер прежде всего, да, там они как-то это активизировались, раз он был столицей.
2: Тут
0: купечество тут вступилось.
2: Интересно, да, потому что Москва же купеческая столица,
0: да, да.
2: статуса официально не было, а деловые вот эти деловая активность, поездки и так далее, все все-таки в Москве, в древней столице.
1: А известно, какой был первый маршрут московский?
2: Да, ну, во-первых, известна начальная точка.
1: Так.
2: Это Китай-город.
1: Китай-город.
2: Это Ивановская площадь.
0: Да.
2: Это у южной части политехнического музея, где вот герой Плевны.
0: Да, да, да, да.
2: Часовенка героя Плевны. Оттуда все, что угодно, стартовало. Хаб был, кстати, сейчас тоже. Забегая вперед, он только внизу парка, который там парк идет.
0: Да, да, да. Там внизу сделали какие-то автобусные развязка такая.
2: Абсолютно.
0: Непонятно, куда машинам ехать. Надо объезжать все через набережную.
2: Зато автобусы даже ночные ходят.
0: Да,
2: это сейчас, то есть традиция соблюдается.
1: Угу.
2: И ехали, ну, например, сюда. Вот мы сейчас с вами почти в Петровском парке находимся, студия «Маяка»-то. Правильно?
0: Ну, да.
2: Питейный треугольник, питейный квадрат, точнее.
0: Да.
2: Старые эти места. Вот по дачным местам, Тверская застава и так далее. То есть где-то вот 4 направления.
0: А какой был грунт, поверхность? Вот это интересно.
2: Отличный вопрос.
0: Спасибо,
2: ужасно.
0: Браво.
2: Мостовая, от которой даже несчастные эти
0: это
2: линейки.
0: Это булыжники были?
2: Абсолютно. Еще и вертикально они поставлены. То есть там убивало...
0: Бедные кони.
2: Ну, кони еще...
0: Мне жалко.
2: Их за ними хотя бы ухаживали, следили. Это все же зависит от хозяина там,
0: да,
2: от кучера. Ну, кучер не обслуживал иногда. В общем, к телеге ломались быстро.
1: Люди не ломались? Неудобно было ехать, да?
0: Кладки неудобно. Можем предвести, если гости столицы нас посетят, или москвичи вдруг забыли. Около Кудринская высотка, там единственный маленький отрезок остался именно такого вот выложенного камня. Там каменный,
2: да,
0: реально.
2: Ну, булыжник. Но
0: булыжник,
2: это,
0: да.
2: Рит, это в 10 раз лучше. То, что где ездят аурусы там и прочие транспорт, электробусы московские, вот этот красивый участок, сколько, 250 метров, наверное,
1: да.
2: Он хорош. Там на шоссейном велосипеде.
0: Ну, слава богу, его не демонтировали, хоть догадались.
2: Это да.
0: Спасибо.
1: Слушайте,
0: Господу, понятно.
1: Ну, и
0: Иисус
1: получается,
0: Христу.
1: Что вот этот первый маршрут, и сразу люди, что называется,

0: вперед, что потом, когда уже появились трамваи, они были на лошадиной тяге.
1: Да, и даже двухэтажные.
0: То есть... Поставили паровоз, да, но паровоз не поставить, паровоз дорого или что, или тяжело.
2: Громоздко.
0: Громоздко, да. И лошадок запрягали и ехали.
1: Но пошла конкуренция.
0: А.
1: Потому что городская дума московская, она постоянно интересы, например, бельгийского общества, потому что конка была концессионной, и капитал был бельгийский.
2: То есть бельгийцы это придумали и привезли сюда.
1: Да, и у нас же, как всегда, нет пророка в своем отечестве.
2: Ну.
1: Вот, хотя все могли сделать, угу. Но не дали нашим предпринимателям, не дали. Начали бельгийцев всячески привечать, а частников наших уже в свою очередь, кстати, там питерские были организаторы.
2: Ну, технологии-то, я думаю, что они были ползучие, как и сказочные сюжеты.
1: Абсолютно.
2: Я думаю, что не то, что наши там или те, они... время пришло.
1: Да, но линейку поддавили жесточайше, но она все равно была нужна. Это как, знаете, когда автобусов вот иногда бывает маловато в российских регионах, и вот пока еще, к сожалению, индекс маршрутки где-то высокий, да, маршрутки иногда плохие, ну, по-разному. И вот
2: это маршрутка, как вот я в детстве ездила, маршрутное такси такое, или как газелька она?
1: Ну, вот условная газель, причем уже очень уставшая, плохая газель. Вот, но эта ниша была необходима все равно.
0: Так получается, что, значит, бельгийцы это что? Это у нас линейка?
2: Москва?
1: Москва.
2: А Питер что?
1: А в Питере французы.
2: О.
0: Французы в Питере.
1: Да.
0: И, значит, теперь мы потихонечку понимаем, что есть маршрут с остановками. Значит, и там два варианта. Либо по рельсам это что-то типа трамвая, либо не по рельсам это что-то типа будущего автобуса.
1: Да.
0: Или он же будущий троллейбус.
1: Да.
0: Электрификация, я так понимаю, да?
2: Да, и троллейбус, а они откуда? Ну, это хоть наше произведение искусства.
1: Ну, да, да. Давайте чуть-чуть попробуем по порядку.
2: Давайте.
1: Все-таки ДВС, двигатель внутреннего сгорания. Хотели пораньше привести в самом начале. 1886 год, это патент Ваген Бенца. И тема резко пошла. Бенц же сделал первый в мире собственный автобус. Ну, логично. Вот, его фирма, его двигатель. Даймлер тоже не отставал, они же одновременно. И, в общем, в 90-е годы многие сюда пытались к нам в Москву и в Питер привозить моторные, и единичные поступали. И сейчас я проброшу сразу и электро, мы не забудем, и первый маршрутный в России в Архангельске появился, немецкий автобус НАГ, 1907 год. То есть Архангельск отличился на удивление, появился именно маршрут с точками на, ну, все как сейчас, с точками на маршруте, с остановками.
2: Автобус именно.
1: Автобус с двигателем внутреннего сгорания.
2: Давай посмотрим, как он выглядел. В трех словах объяснишь?
1: Очень просто. Значит, представьте, фильм «Титаник» всем известен.
0: Ну да, смотри.
1: Выход Розы из автомобиля перед всем понятен.
0: Ага.
1: Только больше, вот, чем это Рено, на котором она приехала. Раза в 2,5.
0: В 2,5.
1: Да.
0: Небольшой перерыв на рекламу и вернемся к вам.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Современное котловое оборудование установят на Вологодской ТЭЦ. Ремонт основного и вспомогательного оборудования проведут в межотопительный период. Работы выполняются как собственными силами, так и с привлечением подрядных организаций. За территорией станции ведется ремонт тепловых сетей, в частности, Южного района, и реконструкция сетей Центрального района вдоль площади Революции в районе перекрестка улиц Первомайской и Советского проспекта. Отметим, что в 2025 году где обновили 26 километров сетей. В этом планируется отремонтировать еще около 29 километров. Модернизация коммунальных сетей ведется при поддержке губернатора области. Качество воды в реке Вологде не соответствует санитарным нормам. Вода в реке не прошла проверку экспертов. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников у себя в соцсетях. Перед началом летнего сезона специалисты брали на анализ пробы из водоема и по итогам проверки сделали выводы, что вода у пляжа в парке Мира не соответствует санитарным нормам. Эксперты не рекомендуют купаться в реке из-за риска заражения инфекциями. Восемьсот пять детей дополнительно получили места в детских садах Вологды. С 15 июня в областном центре началось дополнительное комплектование дошкольных учреждений на 26-й и 27-й учебный.

0: 805 детей получили места в детских садах. Итоговые списки размещены на сайте вологда.рф. Как отметили в отделе дошкольного образования Управления образования, вакантные места образовались после основного этапа зачисления по нескольким причинам. Переход воспитанников в специализированные группы, переезд семей внутри города или за его пределы, а также другие обстоятельства. Особое внимание уделено детям, нуждающимся в адаптированных программах. 173 ребенка получили направление в соответствующие группы. Жителей Вологодской области получили звание «Почетный донор России», высокую государственную награду. Они получили за то, что на протяжении многих лет сдавали кровь и ее компоненты, обеспечивая медицинские организации необходимыми запасами. Среди награжденных – доноры, сдавшие кровь 81 раз. Также на мероприятии отметили доноров антирезусной плазмы. Четырем из них вручили благодарственные письма за вклад в заготовку этого уникального компонента, который необходим для производства препаратов, предотвращающих резус-конфликт у беременных женщин. В Череповце появится модельная советская библиотека. Осенью городская библиотека номер 2 в Череповце откроет свои двери после масштабной реконструкции. Ремонт, стартовавший в феврале в рамках нацпроекта «Семья», уже выполнен на 70%. На объекте заменили окна, отремонтировали потолок и стены, установили новую систему отопления. В ближайшее время завершится покраска, укладка пола и обновление входной группы. Концепция обновления разработана с учетом пожеланий жителей района. Библиотека сохранит исторический облик с высокими потолками, колоннами и лепниной, но при этом станет современным культурным пространством.
1: Новости спорта.
0: Хоккейный «Северсталь» начнет новый сезон на родном льду 5 сентября. Стали известны первые соперники клубов КХЛ в чемпионате 26-27 годов. Череповецкая команда откроет для себя новый сезон домашними играми. Так, 5 сентября желто-черные примут уфимский «Салават Юлаев», а 7 числа сыграют против тольяттинской «Лады». Первый выездной матч команда Андрея Козырева проведет 10 сентября в Ярославле против действующего обладателя Кубка Гагарина «Локомотива». Вологжане вошли в число призеров на Мичуринском веломарафоне в Ленинградской области. Мичуринский веломарафон собрал более 700 спортсменов из разных регионов России. Атлеты соревновались на дистанциях марафон, спорт и фитнес. Полина Селякова из Череповца показала третий результат в абсолюте среди женщин на маршруте 63 километра. В этой же дисциплине Алексей Гребнев из Кадуя выиграл бронзу в возрастной группе М55.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 20. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные контролируют большую часть территории Константиновки в Донецкой Народной Республике. Там окружено 4 подразделения противника, включая штурмовой батальон «Карпатская сечь», заявил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады южной группировки войск Антон Грунис. По его словам, силы ВСУ сблокированы в основном в юго-западной части города. При этом Киев не пытается деблокировать своих окруженных военных. Они не получают приказ на отступление и не идут на прорыв кольца окружения, отметил генерал-майор.
3: Военнослужащие, особенно 100-й бригады, до последнего оставляются на позициях. Ну, там их кормят, не кормят, кормят, не кормят, поят, не поят. Вот. И, как правило, команды на отход им никто не дает. Потому что отношение к военнослужащим, ну, так же, как вот ТЦК ловят людей, такое же отношение к военнослужащим, как к одноразовому материалу.
1: По словам Груниса, отдельные украинские военные пытаются вырваться из окружения, маскируясь под мирное население. Напомню, накануне в Минобороны сообщили, что за сутки в Константиновке российские военные заняли свыше 100 зданий, противник потерял более 100 солдат и офицеров. Экипаж ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАП-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции, а также управляемой авиационной ракеты «Лмур» по пунктам дислокации управления украинскими беспилотниками в ДНР и в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Пункт управления БПЛА и пункты временной дислокации подразделений ВСУ обнаружили в ходе разведки. По объектам нанесли удары. Средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили успешное поражение целей в районах населенных пунктов Николаевка и Щурова в ДНР, а также Синьковка в Харьковской области, отметили в военном ведомстве. С сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Указом президента дан старт избирательной кампании, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, будут избраны 450 депутатов, 225 по одномандатным избирательным округам и столько же по федеральному. Сегодня Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября. Ранее Памфилова сообщала, что в единый день голосования в сентябре, помимо думских выборов, планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. Спортивные площадки в каждый двор страны. С такой инициативой выступила ЛДПР. Тему повышения доступности массового спорта для детей и подростков в малых городах, поселках и деревнях подняли на открытой встрече лидера партии Леонида Слуцкого с московской молодежью.
4: Нам нужна федеральная, нам нужна государственная программа восстановления дворовых, городских, спортивных площадок. Потому что в масштабах страны это действительно огромный объем. Дети – наше будущее. Если у них не будет возможности заниматься спортом, если их площадки будут разрушены, снесены, не дай бог. Если их просто не будет, что тогда? Где заниматься спортом?
1: Ранее Слуцкий направил обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением закрепить на федеральном уровне единые требования к обеспеченности жилых кварталов объектами спортивной инфраструктуры от уличных площадок до спортзалов. Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за день подскочило на 336 миллиардов долларов благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном. По подсчетам агентства Bloomberg, это рекордный дневной прирост за всю историю наблюдений. Теперь 500 богачей владеют активами на 13 триллионов 300 миллиардов долларов. Илон Маск упрочил лидерство в этом списке благодаря скачку акций его аэрокосмической компании SpaceX почти на 20%, увеличили свое состояние также Ларри Пейдж, Сергей Брин и Джефф Безос. Напомню, накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп и спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Официальная церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии. Меморандум нацелен на прекращение боевых действий, возобновление движения судов через Ормузский пролив. На этих новостях американские фондовые индексы Dow Jones вырос на 0,9% и обновил исторический максимум. В отдельных районах Подмосковья за сутки выпало 53% месячной нормы осадков. Все подробности сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В столичном регионе за минувшие сутки местами выпало более половины месячной нормы осадков. В Подмосковье за последние 24 часа больше всего дождей зафиксировано в Дмитрове и Мелехово 35 миллиметров. В Москве на ВДНХ было 12 миллиметров. Больше всего осадков выпало в Бутово 15 миллиметров.
1: И добавлю, в течение дня в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, гроза с ливнем, градом, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. Дневная температура составит плюс 15-18 градусов, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Вероятность всех этих неблагоприятных явлений сохранится до 21 часа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным ФОБОСа, сейчас столица плюс 14 градусов, атмосферное давление 739 миллиметров, влажность воздуха 92%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, по области с грозами плюс 18-20, в Ленинградской области 17-22 градуса. Ветер западный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров, что ниже нормы.

0: что, дорогие друзья, а не поговорить ли нам о литературе немножечко?
1: Давайте психанем.
0: Давайте.
1: Время самое оно, 12:10.
0: Борис Валерьевич Орехов с нами, сотрудник Высшей школы экономики Института русской литературы, кандидат филологических наук и, главное, автор телеграм-канала «Демонтаж красноречия. Все бегом туда». Нужно ли нам знать, что хотел сказать автор, тема?
1: О, как!
0: И мы помним все, кто учились в советской школе, а я, Митрофанова, как раз из этих.
1: Да.
0: Нам всегда не важно было, что ты прочитал какого-нибудь Пушкина, главное, ты понял, что хотел сказать Пушкин.
1: Автор.
0: Пушкин в данном случае,
1: да.
0: Или Толстой, Достоевский и так далее. Или ты не понял. Если ты не понял, что хотел сказать автор, значит, зря прочитал.
2: Двойка тебе.
0: Двойка.
1: Да.
0: Чуть поближе.
1: А как времена изменились? Оказывается, они вообще про другое говорили. Выяснилось.
0: Говорили ли они вообще про что-то? Ну, мы же не можем узнать, да, сейчас откопать Александра Сергеевича и спросить его. Мы не можем это сделать. И что нам говорят ученые по этому поводу?
2: Ну, вы совершенно правы. В общем, ученые здесь не нужны, чтобы знать, что мы не знаем, что хотел сказать автор. И более того, если бы мы даже кого-то откопали, то верить ему нельзя. Известно, что авторы с нами играют. Сказал он что-нибудь одно автора, а на самом деле имел в виду другое или вообще ничего не имел в виду. Поэтому нет у нас вообще никакого... Вот в 21 веке живем, а до сих пор научных данных у нас про это ничего нет.
1: Только Русь вообще непонятно о чем.
2: Непонятно, да. Ну, то есть, как раз классика так и устроена, что там каждое свое поколение находит что-то свое. Если не находит, тогда текст теряется.
0: Тогда вопрос. Лев Николаевич, он же, ну, ненавидит эту Анну Каренину. Он же просто говорит нам, что вот нельзя так вот, как Анна Каренина.
1: А от чего ты взял? А я это вообще не почувствовала. Он жену свою тиранил.
0: А что он ее под поезд ее бросил именно потому, что вот не надо так жить? Вот он же, ну,
2: по этому поводу даже стихи были написаны.
1: Вот.
2: Некрасов прочитал Анну Каренину и написал такое шуточное стихотворение. «Толстой, ты доказал с умением и талантом, что женщине не надобно гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать».
0: Вот.
2: Но это же что значит? Это стихотворение значит, что если мы понимаем текст Толстого так прямолинейно, так плоско, то смысла-то в нем особенного нет. Значит, что-то там есть еще интересное, да, что мы не уловили. И эта эпиграмма Некрасова как раз и говорит, что, ну, вы слишком плоско понимаете роман. Дело там вовсе не в том, что Анна Каренина изменила мужу или не изменила, а в том, как вообще устроена эта литература. А что думал по этому поводу Толстой, ну, это как бы его проблема.
0: Это его проблема. Если честно говорить, вот человек выходит, например, смотрит на закат.
1: Да.
0: У него какие-то чувства возникают, да? И он при этом должен задаться вопросом, а что хотел сказать автор заката мне сейчас, да? Вот автор заката, ну, то есть, я не знаю, кто хочет Богом назовите, кто хочет каким-то Всевышним разумом, кто хочет назовите, вообще это все родилось во время Большого взрыва, и вот так в итоге светит нам этим своим ядерной реакцией, да, это солнце на меня. Ну, что хотел сказать автор вот этого?
2: Осторожнее, Александр Борисович. Значит, когда мы пытаемся вот такие знаки, сообщения видеть во всем вокруг, для этого есть даже медицинский термин.
0: Так.
2: Он это называется апофения.
0: Так.
2: Когда действительно, ну, есть у нас закат, там, не знаю, какой-нибудь рисунок на камне, оставленный временем. И вот мы пытаемся понять, что же это значит,
0: так
2: что хотел сказать.
0: С литературой
2: это болезненное.
0: С литературой то же самое происходит.
2: Ну да, я согласен. На самом деле, я думаю, что в литературе интересны не сообщения, которые нам пытаются передать через текст, скажем, авторы или что-то такое. В конце концов, кто они нам, эти авторы? Они нам что, папа, друг? Нет, все-таки не в этом дело. Дело в том, как устроен текст. И если он устроен как-то очень мастерски, так что мы способны получить удовольствие от того, что там есть, ну, как бы вот в этом и суть. А значит, какой там есть нравственный смысл, ну, вот это вот Некрасов хорошо описал.
0: Тогда давайте возьмем человека, который называет себя критиком.
1: О, как!
0: И этот человек открывает книжку, читает ее, а потом пишет: вот в этой книге автор хотел сказать, двоеточие.
2: Да, бывают даже литературоведы, которые, в общем, тем же самым заняты. То есть литературоведы и критики — это немножко разные классы.
0: А чем они
2: людей? Ну, литературоведы — это ученые, которые в основном занимаются чем-то древним. И есть такая у нас сиентистская установка, что предмет твоего интереса научный, он не должен как бы вызывать у тебя эмоции. То есть ты не должен там осуждать, если ты биолог и изучаешь каких-нибудь паразитов, то ты не должен их осуждать. Говорить, вот мне этот паразит очень не нравится.
0: Ну, да.
2: Вот. И также и литературоведы бесстрастно относятся к классике. То есть они не пишут в своих научных трудах, какой Пушкин прекрасный поэт. Потому что, ну, как бы это не их дело. А критик вот тот как раз выносит некоторый вердикт. Он говорит, вот вышла новая книжка там, писателя Пелевина. Очень хорошая книжка, мне очень понравилась, потому-то.
1: Но последние три типа одинаковые.
2: Ну да, или вот так.
1: Да, я просто читала рецензию, он говорит, три романа последние.
0: Рецензию читала.
2: Вот, это критики делают как раз. Вот тем они отличаются. В общем, короче говоря, если они пишут о том, эти самые критики или там литературоведы, что хотел сказать автор, значит, у них так устроена их оптика взгляда на текст. Mm-hmm. То есть им кажется, что это важно. Ну, вот,
0: а вы, как ученые, не хватаете их за рукав, не говорите, ну что это за, зачем ты пишешь, что хотел сказать автор, мы это никогда не проверим и не узнаем.
1: А здесь фишка не в том, а это кто вот захочет поинтересоваться. Вот ты прочитал и ничего не понял, ну, грубо говоря, mm-hmm. есть разные такие. А потом думаешь, а что он хотел сказать? Я обычно так всегда прибегаю к кинокритикам. И любому киноведам. Потому что с книгами я как-то разбираюсь. На моем уровне мне самой понятно все mm-hmm. с этим миром. А вот с кино, вот это, когда Альмодовара посмотрела все моей матери, я вообще даже со своей мамой пошла. Я позвонила моему другу, критику, и говорю, а такое вообще бывает? То есть я даже не поняла. И он мне объяснил, как вот, куда надо, в какую сторону. И вот это было... helpful.
2: Ну, вы рассматриваете кино или там кинотекст, или литературный текст, как сообщение, которое, вот, вы не поняли, надо его перевести. Как
1: ну,
2: бы на другом языке.
1: Сюжетную линию.
2: Ну, вот, это не единственный взгляд, который возможен. О чем я, собственно, пытаюсь сказать, да, что можно рассматривать кино как язык, на котором нам сообщают что-то, а можно рассматривать это как, ну, такую вот мозаику где-нибудь красивую, да, вот в метро, например. Что нам хочет сказать мозаика в метро? Mm-hmm. Может быть, ничего не хочет, а может быть, хочет. Вот, кстати, на Маяковской у нас есть уникальная мозаика. Не смотрели наверх?
1: Посмотрели.
2: Там небо.
1: Достижение.
0: Небо.
2: Небо изображено под землей.
1: Да.
2: Подземное небо. Две таких у нас станции есть в метро. Угу. Они что нам хотят сказать? Эти мозаики действительно нам хотят сказать, вы не заперты внутри подземного помещения. На самом деле перед вами весь мир, и над вами весь мир. И не чувствуйте клаустрофобии.
1: И особенно, когда была бомбежка, это людей нам, ну, тоже очень.
2: Так, конечно, то есть это некоторые добрые,
1: ну,
2: добрые
1: эмоции.
2: Много
1: все равно эмоций.
0: А вот смотрите, если мы говорим об эмоциях, есть ли такая иногда встречается литература, которая задачей своей ставит, ну, непроходимую сложность, чтобы человек ничего не понял, и в этом смысл?
2: Наверное, нет, потому что все равно, если даже задачка очень сложная, то есть надежда, что кто-нибудь один из тысячи все-таки ее разгадает. Mm-hmm. Такая проблема сложного текста все равно не в том, что он неразрешим. Он может быть бесконечен в своих интерпретациях. То есть задачку можно разрешить не одним способом, а, например, двумястами.
0: Угу.
2: И кто-нибудь один, вот там 199, разгадает. Ну, может быть, один какой-то останется всегда с автором. Но идея в том, что автор, конечно, всегда надеется, желает, чтобы был у него идеальный читатель, который его поймет.
0: А идеальный читатель — это он сам?
2: Конечно, да. Ну, вот Набоков так писал, что он может, когда он читает свой роман, перечитывает его, скажем, перед публикацией, то он населяет как бы зал вокруг себя такими вот копиями идеальными.
1: Угу. Ну, обычно людей проверяют все-таки на Беккете в ожидании Годо. Ты прочитал, получил удовольствие, сидишь в замешательстве или не нужно ее зачеркнуть. И вот,
2: кажется,
1: или
2: на
1: просто может понравиться.
0: Мне кажется, что
1: Джойс длиннее.
2: Да, именно
1: там
2: поэтому.
1: Долго мучиться, это целое дело.
0: Не, ну, так это, знаешь, мне кажется, что сейчас вот есть такая система, которая проверяет заинтересованность человека в контенте. Это проверяется там разными способами. Это количество там реакций, в смысле лайк, дизлайк и комментарий. Понятно, это считается все, и это видно. Но еще смотрится на то, насколько ты до конца посмотрел это то или иное, ну, в общем,
2: вовлечен,
0: выложенное, да, произведение. Соответственно, если ты книгу дочитал, как минимум, да, то уже, что называется, галочка стоит. Если ты ее бросил, где-то начал, и через три главы уже тебе ты ее дочитать не можешь и не хочешь, значит, тебя не заинтересовало. И в этом смысле, получается, вот это измерение тоже есть, а что там хотел сказать автор или не хотел сказать автор, вроде как уже мы это не померяем никогда. То есть понял ли ты, что хотел сказать автор, или ты этого не понял? Досмотрел до конца, молодец, ты, как говорится, всю рекламу просмотрел по ходу. А в литературе, видимо, тоже есть такой критерий или нет?
2: Ну, наверное, нет, потому что у нас нет таких замеров, потому что действительно с видео можно посчитать там с помощью специального кода, сколько просмотрел пользователь, обычно 30 секунд.
0: Но я вам скажу жанр, в котором это просто обязательное условие, и, видимо, так оно и делается, это детектив.
2: Да,
0: если ты не прочитал до конца, то ты не узнаешь, кто убийца.
2: Не любой, это классический детектив так устроен, но просто классический детектив часто надоедает, и поэтому, ну вот есть, например, был в моем детстве такой сериал «Коломбо». Угу. Там сразу показывали убийцу, а потом весь интерес был в серии в том, как именно его сцапают.
0: Ну, слушайте, это примерно то же самое. То есть все равно у тебя разгадка в конце. У тебя разгадка в конце, и ты до этой разгадки должен дочитать. А вот если ты, например, пишешь что-то типа... Кстати, Анна Каренина тоже, да? Каждый раз читаешь, зная такой, в общем-то, спойлер. Но если говорить, например, о других жанрах, то как здесь зацепить читателя?
2: Как зацепить читателя? Это каждый раз для жанра вопрос частный, но я не согласен с тем, что там что-то важное в конце. Все-таки важное на протяжении всего времени развития.
0: В хорошем детективе, вы видите.
2: И в хорошем детективе, и в любом другом месте, даже не только в литературе. Вот, например, сейчас идет чемпионат мира по футболу.
0: Так.
2: Мне кажется, в футболе так же. Есть действительно некоторый важный семантический момент, это с каким счетом закончится матч. Значит ли это, что любитель футбола не будет смотреть матч хороший, если он знает, чем закончилось? Я вот иногда пересматриваю старый матч в полуфинала Бразилия-Германия, где 8-1.
0: Да, известно, что его даже загрузили на Pornhub и попросили больше не загружать.
1: Да.
0: Ну, не надо, говорит, загружать.
2: А почему так? Потому что интересно не финальный счет, а как играют, как команда вот эти передачи, свои комбинации формирует. И это же здорово посмотреть на просто мастерство игроков. И это также в литературе, то есть в середине книжки тоже интересно, напряжение создается.
0: Кстати, вот в книжке-то оно создается, но в данном случае в футболе я точно знаю, что хотели и та, и другая команда. Вот тут как раз, что хотел получилось. Автор, понятно, они хотели выиграть. Неважно как, но они хотели победить.
2: Знаете ли вы, что, чего хотел судья?
0: Судья хотел, чтобы его не послали на мыло, как минимум, да?
1: Но не назвали одним словом.
0: Да, и да, и очередной раз не назначили ему какие-то процедуры.
1: Автоконтроль, помните, у них сейчас
0: я
1: есть?
0: Я просто
1: этот...
0: к тому, что...
1: Вот, телевизионный.
0: А сам автор должен заботиться о том, что он должен что-то хотеть сказать.
1: Нет, те, которые конечно... живы или мертвых, мы обсуждаем.
0: Ну, вот, ну современные писатели.
1: Давайте история... Михаил Афанасьевич, самый наш распопсованный этот мастер Маргарита. Представляете, что, сколько всего он мог сказать, и вот люди, в принципе, вот как...
2: Ну, и даже сказал.
0: Да.
1: Ну, да.
2: Но интересно в чем, что были действительно разные эпохи в истории литературы, и когда-то вот сообщение от автора читателю казалось важным, когда-то казалось неважным. Например, ну, 20 век, после уже Михаила Афанасьевича, это время, когда важна скорее форма, как это сделано, вот, а не чего там внутри, какой моральный посыл.
1: Это как? Объясните, пожалуйста, что
2: ну,
1: за
2: форма? Ну, вот, например, какие-нибудь стихи, которые... скажем, не сообщают нам о том, что происходит вокруг, а просто обращают внимание на то, как интересно устроены слова. Вот, например, у Генриха Сабгира есть цикл стихотворений, посвященный нотам. И там они обыгрываются, например, фасоль. Вот известно, что фасоль вместе, эти две ноты, складываются в слово фасоль. И вот поэты, например, смотрят, любуются тем, как эта игра словами возможна. Или какие-нибудь там стихи, составленные из палиндромов. Тарту дорог...
1: хуже.
2: Да, Тарту дорог, как город утрат, например. Вот такой долгий, длинный есть палиндром. Ну и вот интересно, что мы говорим языком, и мы можем наслаждаться тем, как этот язык оказывается сложным образом устроен, и как его можно перекомбинировать.
0: Ну так это называется игра слов, в принципе, да, тоже какой-то жанр.
2: Это часть поэзии.
0: Да, это часть поэзии. Если совсем назад отмотаться, какую-нибудь античность взять, там авторы не хотели ничего сказать.
2: Это очень давно было.
1: Случайно. Давай так подстрахуемся, то вдруг
2: античность очень долгая тоже. тоже, там тоже она длится тысячи лет. И вопрос этот тоже непростой. Ну, скорее, если мы берем какое-нибудь начало античности условное, хотя, конечно, такого года, когда началась античность, нет, то скорее авторы имели в виду, что нужно сохранить в слове, потому что иного способа не было, какую-то славу героическую,
0: да.
2: Например, подвиг какой-нибудь героя. И вот облекали его в слово, и потом это слово жило в веках, не было еще возможности записать.
0: То есть они не хотели ничего от себя сказать, главное, что у нас вот Геракл молодец, и если кто считает, что не молодец, читайте опять сначала. И
2: сообщение
0: там...
2: многоуровнево, оно может устроено быть вот на уровне того, что кто-то что-то сказал, кто-то что-то куда-то пошел, а еще один уровень есть, это с кем вы мастера культуры. Ты вот, если в советские времена пишешь стихи похожим образом на Маяковского, то ты в одном лагере. А если ты пишешь стихи похожие на Некрасова, то ты в другом лагере. И вот они, значит, между собой, ну не то чтобы воюют, но относятся друг к другу с подозрением. И это часть сообщения. И когда я, автор, писатель, пишу некоторое произведение, то читатель считывает, я свой или не свой, я чужой или не чужой. Вот эта система распознавания свой-чужой – это часть сообщения. И этих уровней не два, их гораздо больше. Вот это в любом искусстве так. Если вот кино какое-нибудь, сегодня мы упоминали, похоже оно на Годара или там, не знаю, на кого, на Тарковского. Вот тоже ты понимаешь, это твой режиссер или нет.
0: Друзья, сказки. Там же все проходили сказки, там нет свой-чужой.
2: Сказки по-другому устроены. Да, это не авторская литература, это фольклор.
0: Здрасте, подождите, а тот же Пушкин со своими сказками?
2: Нет, это литературные сказки, это другой жанр. Сказки народные и сказки Пушкина – это разные произведения. И в сказках народных там
1: сказках
2: тебя учат, как жить.
1: Такое «Быль» – давней, давней намек.
2: «Добрый молодец» – урок.
1: О, как.
0: Да,
1: понял, «Добрый молодец».
2: Это литературная сказка. Ну, это уже литературный жанр, он скорее ближе по своей структуре, по всему, к стихотворениям, стихотворным повестям пушкинского времени. Условно говоря, на стихотворение Бородино сказка литературная похожа больше, чем на сказки Афанасьева. Так это все устроено. А сказки, ну вот Колобок, например, он же учит, как жить. О чем Колобок?
0: Так вот в том-то и дело, что потом вроде как ты в детстве тебе рассказали Колобка, а ты
1: как
0: понял.
1: Как Колобок на английском, кстати?
0: Road movie. Вот.
1: Так и называется?
0: Да, да. Вот.
2: Ну, это наша сказка.
1: Round guy.
0: Round
1: первый раз об этом подумал. Почти в 60.
0: Брэд Спхера. Брэд Спхера.
1: Лаваш.
2: Как посмотрел в словаре, я не знаю.
0: Лаваш. Короче, нет, ну нам раньше...
1: Я лаваш на
0: реке. Там что, Колобок? Вот есть этот... Золотая рыбка же, да? Вроде все понятно тебе. Вот бабка, значит, ненасытная, вот ей и прилетела. А потом тебе начинают рассказывать, что на самом деле ты неправильно все понял.
2: Ну, да, там простая суть, не наглей, да? Но надо понимать, что сказки эти очень давно сочинили. Еще
0: ну да, да, он просто и переработал. Спасибо огромное, что у нас был в гостях Борис Валерьевич Орехов. Все бегом,
1: спасибо,
0: друзья, на телеграм-канал «Демонтаж красноречия». А бабка у берегов жила и берега попутала. Вот поэтому
1: Колобок,
0: ей, собственно...
1: перевод на английский называется «бан». Просто «бан». «Make me a bun». Физики и лирики.
3: Выглядит идеальный семейный отпуск.
4: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
3: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+. Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. О, Элбин, Санкт-Петербург, Оверин, 117-784-728-38-66.
6: Телефон рекламной службы 495-105-52-4.

0: новости.
1: В Москве 12:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Подразделения группировки российских войск «Центр» в результате активных наступательных действий взяли под полный контроль населенный пункт Новый Донбасс. ДНР сообщили только что в Минобороны. В Константиновке российские штурмовые группы заняли 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й сотой механизированных бригад ВСУ. Потери Киева в Константиновке за сутки составили до 100 человек. Также утрачены 5 бронемашин и 19 пикапов, 2 орудия и 23 наземных робота. В Красном Лимане штурмовики группировки войск «Запад» продолжают двигаться в западном направлении, уничтожать разрозненные украинские формирования. Как отметили в военном ведомстве, от украинских сил в городе очищена церковь Иверской иконы Божьей Матери, еще 30 зданий. ВСУ потеряли более 30 человек, 5 машин, в том числе американский бронеавтомобиль «Хамви» и 3 наземных робота. Суточные потери ВСУ составили порядка 1330 человек. Помимо этого, российские военные в течение суток нанесли удары по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ. Это объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения, сборки и запуска беспилотников дальнего действия. Под удар также попали пункты временной дислокации противника в 153 районах. Силы ПВО сбили 12 авиабомб, 2 ракеты «Фламинго» и 491 дрон. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер вскоре посетят Россию, однако точных дат еще нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас Соединенные Штаты заняты подготовкой к подписанию меморандума с Ираном и Швейцарией. Комментируя урегулирование украинского конфликта, представитель Кремля отметил, что никаких официальных каналов между Москвой и Киевом не было. Зеленскому Путину было все сказано, все предложено. Было сказано несколько раз, что если он готов говорить ответственно и серьезно, Киеву прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут, добавил Песков. Он подчеркнул, что предложение Зеленского встретиться с Путиным на саммите «Большой семерки» во Франции не передавалось России по официальным каналам. Решение о количестве дней голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будет принимать Центр избирком. Об этом сообщили ТАСС в ЦИК. Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении думских выборов на 20 сентября. В опубликованном сегодня документе указана дата голосования, однако не уточняется его продолжительность. Ранее глава ЦИК Алла Памфилова сообщала, что голосование на выборах планируется провести в течение 3 дней. После публикации указа президента официально стартовала избирательная кампания. Как объявила Памфилова, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза, входящих в правящую коалицию Германии, упала до 20%, приблизившись к 5-летнему минимуму. Это следует из результата опроса компании YouGov. Таким образом, поддержка блока со стороны избирателей находится на самом низком уровне с сентября 2021 года. Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» по результатам опроса набрала 29% голосов, партия «Зеленые» 14%, Социально-демократическая партия Германии, коалиционный партнер ХДС ХСС и партия «Левые» получили по 12% голосов. Опрос проводили с 12 по 15 июня среди 1793 человек.
0: Новости спорта.
2: В студии Виктория Колсова. Здравствуйте. Женская сборная России поднялась с 29 на 27 место в обновленной версии рейтинга Международной Федерации Футбола, опубликованной сегодня на сайте организации. Напомню, что российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. В июне женская сборная дважды на выезде обыграла команду Китая в товарищеских матчах 2-1 и 1-0. Ну а лидером рейтинга осталась сборная Испании. Далее идут команды США и Германии. Главный тренер казанского баскетбольного клуба «Уникс» Велимир Пирасович должен определиться по поводу своего будущего до конца июня. С подробностями Виталий Павлов.
3: «Уникс» в прошедшем сезоне баскетбольной единой лиги ВТБ финишировал на втором месте, уступив в финальной серии ЦСКА со счетом 0-4. По ходу плей-офф уже появлялись слухи, что хорватский главный тренер казанского клуба Велимир Пирасович может продолжить карьеру в испанской Басконии, которую он уже тренировал ранее. Но эта информация не подтвердилась. Тем не менее, сейчас Пирасович еще не определился по поводу своего будущего. Президент «Уникса» Евгений Богачев в интервью рассказал, что у специалиста есть право выхода из контракта. Клуб предложил ему остаться на следующий сезон, но Пирасович попросил время на отдых, и по соглашению он может думать до конца июня. Однако «Уникс» просит хорвата определиться все-таки быстрее, чтобы начать комплектование команды на будущий сезон. Говорится, что у тренера есть предложение из Европы и даже из России. Пирасович работает в «Униксе» с 2021 года. Он становился тренером года в Лиге ВТБ, а в 2023 команда под его руководством стала чемпионом турнира. В последние годы казанский клуб напрямую ассоциировался с хорватским тренером. Если он покинет команду, то без преувеличения сменится эпоха в «Униксе».
2: Полузащитник Сергей Бабкин и защитник Николай Рассказов сегодня проходят углубленное медицинское обследование в составе футбольного клуба «Крылья Советов», сообщает Матч ТВ. Ранее СМИ появлялась информация об интересе «Локомотива» к этим игрокам. Также вместе с командой медосмотр сегодня проходит и Иван Олейников. Ранее появлялись слухи о том, что клуб заинтересован в продаже футболиста этим летом. Ну а главным тренером сборной Туниса до конца чемпионата мира по футболу назначен француз Эрве Ренар. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Туниса. Ранее сообщалось, что прежний тренер сборной Туниса Сабри Лемуши был отправлен в отставку после разгромного поражения в стартовом туре от команды Швеции 1-5. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.

0: Итак, дорогие друзья, Денис Автономов у нас на связи, клинический психолог и психоаналитические ориентации, как раз психолог этого направления, преподаватель, исследователь в области аддикции, основатель телеграм-канала «Клинический психоанализ». Здрасте, Денис.
1: Здравствуйте, Денис.
2: Да, здравствуйте.
1: Серьезная у нас тема зависимости. В принципе, ну, такая она, да, вроде повседневная, ведь в наши дни можно быть зависимым от телефона, от гаджета, да? Или вы всегда о каких-то снадобьях думаете?
2: Ну, действительно, термин «зависимость» такой неоднозначный, он и исторический. Действительно, некоторые специалисты выделяют и какие-то, знаете, как позитивные зависимости, ну, не знаю, там, зависимость от спорта, там, от медитации. Ну, с трудоголизмом тут сложный вопрос.
1: Да, вообще, да.
0: Насколько можно это полезно,
2: так доработаться, что ногами вперед вынесут.
0: Угу.
2: Вот. Ну, вообще, действительно, вы правы в чем, что этот термин, он носит двойственный характер. Потому что часто люди ассоциируют зависимость, ну, просто с каким-то очень сильным увлечением или страстью. Вот. И, наверное, не случайно, что есть бренды одежды, вот я точно видел, и даже название косметических салонов, там, «Аддикция», например, вот, бренд одежды.
1: Ну да.
2: Вот. И есть духи «Аддикция» там. Вот. То есть это говорит о том, что есть какая-то двойственность в описании. То есть, с одной стороны, это действительно что-то такое разрушительное, вредоносное, и социально вроде как не очень одобряемое, а с другой стороны есть вот это измерение какого-то очень сильного желания, устремления, целенаправленности. Вот. И это исторически так, видимо, сложилось.
1: А вот с исторической точки зрения, а как это вот вы отслеживаете? Именно психологи или все-таки историки? Что здесь за зависимости? Потому что вот мы тоже обсуждали и не раз то, что люди воду не могли из луж пить, поэтому они как-то пиво себе здесь придумали и до сих пор радуются.
0: Потом, наверное, они об этом не думали, наверное, да, что это вызывает зависимость на каком-то этапе.
2: Ага. Ну да, вы совершенно правы. То есть, с одной стороны, действительно, ну, мы знаем, что история виноделия у нас официально как-то от Ноя, да?
0: Uh-huh.
2: И, ну, если мы там книгу «Бытия» открываем, то читаем, что Ной был первым человеком, который посадил виноград, сделал из него вино, напился и упал. И жал он как-то не очень красиво.
1: Да, вот. Но во время потопа он сориентировался, судя по всему. Это не помешало ему спасти твари и пары разные.
2: Да-да, но это уже было после потопа.
1: А, даже так он решил расслабиться.
2: Это история с тремя сыновьями. Да-да-да, это уже когда они на землю вышли.
1: А, понял.
2: А, вот, эта история произошла вот таким образом. Ну, Гарарат,
1: ну,
2: мы
1: да.
2: Все знаем, понимаем.
0: Угу.
2: А, вот, но если как-то быть ближе к действительной истории, это правда неолит, да, первые попытки как бы... пивоварение, причем пиво, видимо, скорее было предшествовало вину. Вот. И действительно, возможно, некоторые историки на полном серьезе считают, что развитие агрокультуры, да, земледелия было связано с потребностью получать вот, определенные злаки, ну и виноград, из которого, соответственно, можно варить пиво и делать вино.
0: Mm-hmm.
2: Так что получается не меньше 10 000 лет,
0: угу.
2: А то и побольше.
0: Ну, мы сейчас, у нас же не про алкоголь программа, а все-таки про зависимости. Вот если говорить с точки зрения работы мозга, он же эту зависимость, когда получает, есть химическая зависимость, есть зависимость, например, психологическая. И
2: да.
0: Это часть, наверное, какой-то все-таки эволюционной задачи, которая стояла перед нашим видом, чтобы выжить, или нет? Вот зависимости как вообще, как некое состояние мозга, они для чего нам нужны?
2: Ну, здесь мы, скорее всего, можем говорить о том, что зависимость – это в неком смысле побочный эффект.
0: Угу.
2: Потому что действительно эволюционно у нас у всех, как у прочих млекопитающих, есть вот эта та самая алкогоида гидрогеназа, которая прекрасно справляется с небольшим количеством этанола,
0: угу.
2: который есть в прибродивших фруктах и так далее. Но когда люди изобрели вино, а потом и аппараты для перегонки, то концентрация стала несколько выше. Вот. Ты не получишь никогда той концентрации, которой ты вот, съев перебродивший фрукт.
0: Uh-huh.
2: Да, и мы прекрасно знаем все эти истории, наверняка видели, они смешные видео, как слоны там наелись чего-то, и там пьяные uh-huh. какие-то скворцы, вот и снегири, вот они куда-то врезаются и так далее, и, ну и семьи, змеи животных.
0: Uh-huh.
2: Вот.
0: Но насколько мы знаем, зависимость, алкогольная зависимость, это зависимость не печени. Печень как раз не играет в зависимости никакой роли, а именно мозг.
2: Совершенно верно. Да, то есть мозг, он адаптируется к количеству этанола, и, по сути, он меняет свою структуру, меняются вот эти каскады

0: компьютера бесконечные, это дофамин и рилсики, которые ты не можешь просто отменить. Это очень быстрая зависимость от еды калорийной, которую нам не надо добывать. Нам просто пойти в магазин вниз, на лифте
1: спуститься.
0: Ну, это,
1: спуститься. Опять же, зависимость от дофамина. То есть, это быстрое удовольствие, да?
0: То же самое. Ну, и запрещенка, она, ну, уже уголовным кодексом там проработано все. Ну, а алкоголь – это легальная зависимость, я так понимаю?
2: Да, совершенно верно, алкоголь легален, ну, по крайней мере, если мы не в какой-то очень традиционной...
0: Ну, культуре другой,
2: стране,
0: да?
2: Вот,
0: религиозной.
2: В другой культуре, да, и государство с этого получает доход, то есть, собственно, акцизная, основная цена – это акциз, вот, поэтому здесь еще и социальное вот это измерение зависимости. Вот, но на самом деле я вот должен небольшую помарку такую сказать, что... Именно как зависимость, это действительно зависимость именно как болезнь, она была всего концептуализирована лет 170-180 назад. То есть, и это кажется сейчас смешно, но, условно говоря, 200 лет назад никакого алкоголизма не было. То есть даже не было слова алкоголизм. То есть это слово изобрел такой шведский масон.
0: А можно без масона? Просто он швед был.
1: Ну, а что, если он строитель был?
0: Ну, а свежий строитель. Мне просто, мы недавно разбирали теорию заговоров, и мы поняли, что это люди просто строители. А вот тому, что им приписывают, это мы уже не, ну, как-то это...
2: Хорошо, хорошо, да, он был еще и врачом. Вот, давайте.
0: Ну, вот, может, это важнее?
1: Так, ну, короче, швед один, строитель, масон, он что, придумал слово алкоголизм, почему? Потому что он был врачом.
2: Придумал слово алкоголизм, да, потому что он врачом, хотя понятно, что случаи пьянства, злоупотребления, белой горячки, они существовали и наблюдались врачами и не врачами на протяжении столетий. А вот, но как будто никто не обращал на это внимания, и действительно... Люди сводили проблемы алкоголя там именно к проблемам желудка и печени. То есть человек там, у человека водянка, и у человека припадок, вот, и там человек как-то все не очень хорошо выглядит. И вот считалось, что это действительно болезнь.
1: Дьявол внутри бьется ход. Какой-то, да. Сейчас вернемся, ну, да, через небольшую рекламу. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Современное котловое оборудование установят на Вологодской ТЭЦ. Ремонт основного и вспомогательного оборудования проведут в межотопительный период. Работы выполняются как собственными силами, так и с привлечением подрядных организаций. За территорией станции ведется ремонт тепловых сетей, в частности, Южного района, и реконструкция сетей Центрального района вдоль площади Революции в районе перекрестка улиц Первомайской и Советского проспекта. Отметим, что в 2025 году в где обновили 26 километров сетей. В этом планируется отремонтировать еще около 29 километров. Модернизация коммунальных сетей ведется при поддержке губернатора области. Качество воды в реке Вологде не соответствует санитарным нормам. Вода в реке не прошла проверку экспертов. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников у себя в соцсетях. Перед началом летнего сезона специалисты брали на анализ пробы из водоема и по итогам проверки сделали выводы, что вода у пляжа в парке Мира не соответствует санитарным нормам. Эксперты не рекомендуют купаться в реке из-за риска заражения инфекциями. ...805 детей дополнительно получили места в детских садах Вологды. С 15 июня в областном центре началось дополнительное комплектование дошкольных учреждений на 26-27 учебный год. 805 детей получили места в детских садах. Итоговые списки размещены на сайте вологда.рф. Как отметили в отделе дошкольного образования Управления образования, вакантные места образовались после основного этапа зачисления по нескольким причинам. Переход воспитанников в специализированные группы, переезд семей внутри города или за его пределы, а также другие обстоятельства. Особое внимание уделено детям, нуждающимся в адаптированных программах. 173 ребенка получили направление в соответствующие группы. Двенадцать жителей Вологодской области получили

0: Получили звание «Почетный донор России», высокую государственную награду. Они получили за то, что на протяжении многих лет сдавали кровь и ее компоненты, обеспечивая медицинские организации необходимыми запасами. Среди награжденных – доноры, сдавшие кровь 81 раз. Также на мероприятии отметили доноров антирезусной плазмы. Четырем из них вручили благодарственные письма за вклад в заготовку этого уникального компонента, который необходим для производства препаратов, предотвращающих резус-конфликт у беременных женщин. В Череповце появится модельная советская библиотека. Осенью городская библиотека номер 2 в Череповце откроет свои двери после масштабной реконструкции. Ремонт, стартовавший в феврале в рамках нацпроекта «Семья», уже выполнен на 70%. На объекте заменили окна, отремонтировали потолок и стены, установили новую систему отопления. В ближайшее время завершится покраска, укладка пола и обновление входной группы. Концепция обновления разработана с учетом пожеланий жителей района. Библиотека сохранит исторический облик с высокими потолками, колоннами и лепниной, но при этом станет современным культурным пространством.
1: Новости спорта.
0: Хоккейный «Северсталь» начнет новый сезон на родном льду 5 сентября. Стали известны первые соперники клубов КХЛ в чемпионате 26-27 годов. Череповецкая команда откроет для себя новый сезон домашними играми. Так, 5 сентября желто-черные примут уфимский «Салават Юлаев», а 7 числа сыграют против тольяттинской «Лады». Первый выездной матч команда Андрея Козырева проведет 10 сентября в Ярославле против действующего обладателя Кубка Гагарина «Локомотива». Волокжане вошли в число призеров на Мичуринском веломарафоне в Ленинградской области. Мичуринский веломарафон собрал более 700 спортсменов из разных регионов России. Атлеты соревновались на дистанциях марафон, спорт и фитнес. Полина Селякова из Череповца показала третий результат в абсолюте среди женщин на маршруте 63 километра. В этой же дисциплине Алексей Гребнев из Кадуя выиграл бронзу в возрастной группе М55.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 20. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: новости.
1: В Москве 13 часов с новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под полный контроль населенный пункт «Новый Донбасс» в ДНР, сообщили в Минобороны. В Константиновке российские штурмовые группы заняли 120 зданий. На юго-западе города продолжается уничтожение окруженных подразделений двух механизированных бригад ВСУ. Потери Киева в Константиновке за сутки составили до 100 человек. Утрачены 5 бронемашин, 19 пикапов, 2 орудия и 23 наземных робота. В Красном Лимане штурмовики группировки «Запад» продолжают двигаться в западном направлении, уничтожать разрозненные украинские формирования. Как отметили в военном ведомстве, от украинских сил в городе зачищены церковь Иверской иконы Божьей Матери и еще 30 зданий. ВСУ потеряли более 30 человек, 5 машин, в том числе американский бронеавтомобиль «Хамви» и 3 наземных робота. Суточные потери противника в зоне проведения спецоперации составили порядка 1330 человек. Помимо этого, российские военные нанесли удары по используемым ВСУ, объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, местам хранения, сборки и запуска беспилотников дальнего действия. Под удары попали и пункты временной дислокации противника в 153 районах. Силы ПВО сбили 12 авиабомб, 3 ракеты «Фламинго» и 491 дрон. Официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас нет, но если Зеленский готов провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине всерьез, его могут принять в Москве. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Конечно же, не было, да и официальных каналов там между Москвой и Киевом нет, как вы знаете. Вот, не было никаких, да и Зеленскому вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено. Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, в киевскому режиму прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут.
1: Представитель Кремля также отметил, что официальных приглашений от Киева провести встречу Владимира Путина с Зеленским на полях саммита «Большой семерки» во Франции не поступало. Также пока не назначена дата приезда в Россию спецпредставителя президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера-инвестора Джареда Кушнера, отметил Песков. Визит может состояться после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Между тем, Дональд Трамп объявил о переходе ко второму этапу сделки с Ираном. Как надеется американский президент, этот этап будет проще первого. Как ожидается, Вашингтон и Тегеран подпишут меморандум о взаимопонимании до конца недели. Президент отметил, что соглашение между Ираном и США запрещает Тегерану обладать ядерным оружием. Трамп также рассказал, что уже провел встречу с Зеленским на полях саммита G7 во Франции и встретится с ним еще раз позднее во вторник. При этом Трамп отметил, что встреча была очень хорошей. Американский лидер добавил, что также встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани. В Крыму сотрудники ФСБ задержали женщину, которую подозревают в работе на украинские спецслужбы, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Сотрудницу музыкальной школы завербовали сотрудники СБУ во время пересечения украинско-польской границы. Об этом она сама рассказала на допросе. Также злоумышленники обещали помочь сыну, задержанной, который был призван в ряды ВСУ.
3: Я спросил, вы меня точно отпустите, если я напишу бумагу? Она говорит, точно. Я говорю, давайте я напишу и поеду. Но это заявление, где я даю согласие на сотрудничество с СБУ Украины на конфиденциальной основе. Что мне надо вообще делать? Нет, ну это я перед написанием бумаги. Говорю, что вы хотите, говорю, чтобы я делала? Говорит, нет, ничего особого. Ну, чем вы занимаетесь? Я говорю, а чем заниматься в музыкальной школе? Учим детей играть на инструментах, петь, рисовать, танцевать. Она говорит, ну вот будете фотографировать и пересылать и некоторые приказы, которые вам будет направлять Россия. Это не переживайте, все будет хорошо, мы не будем сильно вас там не мучать, не третировать, успокойтесь, говорит, и сыну поможем. Всего сбросила 3 приказа, лично я.
1: В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, она арестована. спортивные площадки в каждый двор страны. С такой инициативой выступила ЛДПР. Тему повышения доступности массового спорта для детей и подростков в малых городах, поселках и деревнях подняли на открытой встрече лидера партии Леонида Слуцкого с московской молодежью.
0: Нам нужна федеральная, нам нужна государственная программа восстановления дворовых, городских, спортивных площадок. Потому что в масштабах страны это действительно огромный объем. Дети – наше будущее. Если у них не будет возможности заниматься спортом, если их площадки будут разрушены, снесены, не дай бог. Если их просто не будет, что тогда? Где заниматься спортом?
1: Ранее Слуцкий направил обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением закрепить на федеральном уровне единые требования к обеспеченности жилых кварталов объектами спортивной инфраструктуры от уличных площадок до спортзалов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
1: По данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге завтра облачно, выпадет около половины от месячной нормы осадков. Ночью плюс 12-14, днем 15-17 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, местами с грозой, в ночные часы плюс 10-12, а в дневные 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 740 миллиметров, влажность воздуха 82%.
4: Маяк.

0: физики и лирики. Сто минут
1: о воде. Вот так мы решили назвать подкаст эфирный. Сегодня лирическая тема открывает этот час. Антон Сомин с нами, старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики Высшей школы экономики. Вода в пословицах и поговорках наших отечественных, ну, можно и иностранные вспомнить. Антон Сомин, здравствуйте.
2: Приветствую.
1: Как вы поживаете?
2: Ничего, спасибо. Водичка позволяет жить.
1: Водичка. Хорошо.
3: Пей вода, ешь вода.
1: Знаю, что вы преподаватель, и один изобретатель юмора, Кнышев, пошутил. Чем больше в лекции воды, тем жиже аплодисменты. Ну и как раз о воде мы будем пытаться поговорить, насколько она ценна была для народов всей планеты. И почему именно о ней так много поговорок?
2: Вода очень разнообразная с точки зрения того, что про нее можно говорить. Воду можно упоминать в поговорках как то, что дает нам жить. Воду можно упоминать как что-то прозрачное. Воду можно упоминать как реки, то есть течение. Можно воду упоминать как что-то, чего много, потому что воды, например, много в океанах. Ну и, соответственно, разные поговорки просто отражают разные аспекты того, какова вода и какую роль в нашей жизни она играет. Поэтому вот
1: с какой
2: получается
1: бы
2: очень много.
1: Ты начал? Ну, может быть, как рыба в воде? Как мы в эфире.
2: Ну, давайте как рыба в воде. Да, тут вода, это скорее поговорка не про воду, а про рыбу. Но действительно, рыба в воде чувствует себя очень хорошо, в отличие от человека, которому сложно плавать. Поэтому мы так называем человека, который в чем-то очень хорошо ориентируется, так же легко, как и рыба плавает в воде.
1: Тогда вилы по воде давай. Это уж посложнее будет задача.
2: Это правда. С вилами по воде писано. В целом не очень понятно, откуда именно берется эта поговорка. Есть версия чисто такая метафорическая, то есть если представить, что буквально мы берем вилы и ими по воде что-то рисуем, то вода снова довольно быстро возвращается в исходный свой вид. Поэтому на воде ничего не остается. Если вилами что-то на воде написать, то, в общем, ничего не останется. Поэтому вилами по воде писано, значит, что ничего не понятно, не определено. Но есть и такая более, ну, я бы сказал, религиозно-мифологическое, что ли, толкование. Правда, оно мне кажется мало реалистичным, так что даже, пожалуй, не буду его упоминать.
1: Да почему?
2: Вероятно, что... Ну, хорошо. Есть в интернете, можно найти всякие тексты про то, что якобы были какие-то вилы, которые духи вод, похожи на русалок, но, честно говоря, ни в какой разумной научной литературе это не подтверждается, поэтому это скорее такая народная этимология.
1: У Нептуна, по-моему, же тоже был какой-то трезубец. Может, это какие-то вилы иностранные?
2: Сомнительно, чтобы это было калькой, и все-таки, если мы говорим про Нептуна или про Тритона, который с вилами, во-первых, это не вилы, а трезубец, все-таки вилы — это скорее что-то сельскохозяйственное, во-вторых, не то чтобы он по воде ими писал, он в воде, получается, у нас существует, и ну, писать по воздуху мы, конечно, можем, но, наверное, это немножко странное действие. Так что, думаю, это все-таки простая метафора человека, который представляет, что на воде написать ничего невозможно, также невозможно предсказать будущее, о котором мы говорим, вилами по воде писано.
3: Ну, а вот это вот наша, может быть, любимая там пословица и поговорки уже с конкретной водой, какие у нас есть?
1: Как две капли воды?
3: Как две капли воды, но это
2: хорошо,
3: даже
2: как,
3: не...
2: Хорошо, как две капли воды, тут все прозрачно. Давайте возьмем что-нибудь с более интересной историей. Вот, например, есть «вывести на чистую воду».
3: Да.
2: Такая поговорка. Есть поговорка «как в воду глядел». И там тоже существуют разные описания, откуда это могло произойти, про вывести на чистую воду, например. Но изначально, на самом деле, там было не на чистую воду, а на свежую воду, вывести на свежую воду. И связано, по всей видимости, происхождение обеих этих поговорок с такими знахарскими выведениями на свежей воде. То есть знахарь, который должен был, например, понять, кто навел заговор, кто сделал какое-то плохое дело, он мог пользуясь своими магическими способностями, вывести изображение этого человека на воду. И, соответственно, дальше уже, когда оно стало просто поговоркой, уже никаких знахарей мы не имеем в виду, но вот этот образ человека, который заставляет воду показать лицо преступника, сохранился в этой поговорке. И, соответственно, как воду глядела, такая же история про магические операции. То есть деревенский вещун по вот этой вот свежей воде может узнать того, кто виновен в глазе. И также мы говорим про человека, который что-то хорошо предсказал, предугадал, как воду глядел, как вот этот вот деревенский колдун, который посмотрел воду, знал, кто навел в глаз.
1: А как воду канул?
2: А как воду канул, тут гораздо прозрачнее, извините за случайный каламбур. Если человек попадает в воду, например, в реку и тонет, то все, мы его больше увидеть не можем, его унесет течением. Поэтому либо это история про реку, человек канул в воду, его унесло, все, его нет. Либо это история про какую-то мутную воду, человек попал в мутную воду, его нет, поверхность воды стала ровная, как будто никого и не было. Это есть еще такая поговорка «был да сплыл». Примерно та же история. То есть был человек и сплыл, в смысле уплыл. Интересно, кстати, что часто в интернете пишут с ошибкой «был да всплыл». Это скорее что-то про 90-е, но смысл-то совершенно противоположный получается.
1: Ну да,
2: он
1: если
2: был, и вот он снова появился.
1: Если в глубокую воду что-то бросить, не обязательно человек, ну камень, что угодно. Это все вроде как, да, ты уходишь, и на дне это уже не найти. Поэтому можно и кануть в таком контексте, чтобы бесследно исчезнуть.
3: А вот если мы про это заговорили уже, там вот этот топор, помните, плывет, и говорят, что можно было понять, человек с русскими корнями или нет, если он называл в какую деревню. Потому что, ну, человек вне контекста, конечно, не скажет, в какую деревню, да еще и... Ты же знаешь, в какую деревню плывет топор?
1: Нет,
2: конечно.
3: Или из какой деревни? Нет. Из села. По реке плывет топор из села...
1: Чугуево.
3: Кукуево.
1: А.
3: Вот, видишь?
1: Я не знала. Ты говоришь, что это значит?
3: Ну, это, я не знаю, это мало, наверное, связано с водой, и что Антон скажет. Но это просто какая-то, видимо, поговорка, присказка или что-то типа с...
2: Ну, присказка, да. Там есть две закрывающие строки, которые содержат то, что мы в эфире называть не можем.
1: А, ну, да?
2: Таких присказок, да, вот как раз с названием села. Характеристика этой железяки. Вот.
1: Давай...
2: Но это совсем отдельный разговор, откуда такие присказки берутся, в них смысла искать... Наверное, не очень
1: ясно. А ты можешь эту фразу высказать все-таки, ну, по рифме? А мы посмотрим, выйдешь ли ты сухим из воды.
3: Выйти сухим из воды – хорошая тема.
2: Выйти-то я выйду, только вы меня в эфир больше не позовете. Выйти сухим из воды – давайте про эту поговорку поговорим. Это тоже поговорка, которая основана на том, что наши предки видели вокруг себя. Вокруг себя они видели гусей, которые... из воды выходят сухими. И вот эта вот удивительная их гидрофобность, то, что перышки гусиные не промокают, легло в основу вот этой поговорки, что человек, который попал в сложную ситуацию, но смог с ней справиться без последствий, как гусь, который поплавал в воде, но вышел не мокрым, а сухим.
1: Как с гуся вода.
3: Да.
1: Это продолжение.
3: Это оно же, наверное.
2: Да, совершенно верно. Они обе восходят к одному и тому же явлению.
1: Ну, так забавно это все употреблять, когда ты живешь в городе, и гусь или гуся, как правильно надо уточнить, не видел вблизи никогда.
3: Ну, там раньше они и по городу ходили.
1: Ну, может, и так.
3: Я думаю, что...
1: Хотя я гуся видела зимой. Нет, не на тарелке, клянусь. Он просто чапал куда-то. Так, я рядом с зоопарком живу. Значит, сухим из воды мы поняли, с гуся вода тоже.
2: Да, давайте еще с ударением разберемся, он все-таки гуся.
1: С гуся,
2: я бы тоже сказал гуся, но орфоэпический словарь говорит, что гуся, как бы странно это не звучало.
1: А давай еще как под лежачий камень, или наоборот, вода камень точит, вот это все, знаешь, вот это такое глубокомысленное,
3: камень,
1: да, камни, воды, и это уже китайские мудрости, я даже посмотрю сейчас китайскую какую-нибудь поговорку, может, похоже.
2: Хорошо, значит, с водой и камнями. Во-первых, под лежачий камень. Здесь все понятно, у нас лежит камень, под этот камень вода затечь не может, она его обтекает с двух сторон. Так что здесь понятное происхождение. Что касается воды, которая камень точит, это поговорка про то, что дело может быть совершено, если прилагать много усилий и долго этим заниматься. Казалось бы, капелька воды – это что-то маленькое, не тяжелое, камень, наоборот, что-то твердое. Но, тем не менее, если долго вода будет на камень капать, то дырочка в нем образуется. Так что это поговорка про терпение. А про подлежащий камень – это если ничего не делать, не предпринимать никаких действий, то, в общем, ничего хорошего и не произойдет. Ну, впрочем, плохого тоже не произойдет. Можно лежать себе и оставаться сухим. Про камень, кстати, у меня тут где-то были поговорки про камень и воду. Там была африканская поговорка. Кстати, надо сказать, что говорить африканская поговорка плохо, потому что звучит примерно как европейская поговорка. Mm-hmm. В Европе мы обычно страны называем, а на Африку машем рукой, говорю, на африканская поговорка. Но тут я просто не нашел, из какой она страны. Камень, который лежит в реке, не понимает холмы, которые лежат под солнцем.
1: О, как!
2: Мне кажется, довольно красиво, очень по-африкански. Идея в том, что тебе сложно понять человека, который находится в совершенно других условиях, чем ты. Ну и вот камень, вокруг которого много воды, сложно понять. Высушенные на солнце холмы.
1: Угу. Да, интересно.
2: Не тебя, конечно. Ну, про камни и про воду.
1: Камни и воду. Ну, смотри, камни. Роллинг Стоунс мне в голову только приходит. Но насчет воды, здесь еще тихий омут может быть. Там водятся черти, а не камни. Даже есть итальянскую пословицу, я нашла. «L'acqua città rovina i ponti». Тихая вода разрушает мосты. Это в тихом омуте черти водятся.
2: Это скорее про вода камень точит. По смыслу, мне кажется, они близки. А вот про тихий омут, ну, здесь у нас действительно прямо вода не упоминается, хотя явно в омуте она должна быть, что человек может быть тихим, спокойным, но на самом деле за этим тихим обликом может скрываться что-то такое довольно суровое. Вообще вот эта вот идея про то, что вода спокойная, тихая, но имеет разрушительные силы, может иметь это во многих. У многих народов есть, во многих поговорках. Есть, например, английская «still waters run deep». Буквально «тихая вода глубока». И есть аналогичная корейская пословица: «чем глубже вода, тем она спокойнее». Что, кажется, не очень соответствует реальности, по-всякому бывает. Ну, примерно та же идея, что у нас про тихий омут, что тихие люди могут быть самыми умными.
3: Ну и, да. А у нас еще что, типа, что-то он воду мутит. Есть такое, или это я придумал только что?
2: Есть, да. «Не мути воду». Оно есть, опять-таки, и в других языках. Это все уже библеизм. Если помните про козленка, который мутил воду выше по течению, они же там волк пил, простите, не козленок, ягненок, кажется, а они же по течению волк пил воду и довольно справедливо возмутился, что он мутит воду, которую он пьет. Дальше расплата была неминуема. Так что мутить воду встречается как образ, который пришел из Библии у многих христианских народов. Именно в этой идее, впрочем, идеи могут быть разные. Мутить воду — это может быть создавать какие-то проблемы, это может быть и путать какую-то ситуацию, создавать разногласия. Ну, в целом, общее то, что это что-то плохое.
3: А воду лить?
2: Воду лить — это сокращение от более полной поговорки «лить воду на чью-то мельницу». Здесь мы ссылаемся на водяные мельницы. И
3: а это разве не в смысле нести как бы несодержательную речь какую-то?
2: Нет. Есть вода в значении, как вот...
1: Как набрасывать на вентилятор. Вот это, если воду лить на чужую мельницу. А так ты на свою. Льешь и льешь.
2: Да, вот если просто сказать «кончай воду лить», это будет действительно с той точки зрения, что вода прозрачная, вода безвкусная, и поэтому метафорически она обозначает что-то точно так же не несущее смысла. Поэтому, когда мы говорим про воду в лекции или воду, там, не знаю, в этой статье много воды, то есть много бессодержательной информации. И поэтому просто лить воду — это говорить пустое, говорить бессмысленно, это вот как переливать из пустого в порожнее, аналогичная пословица. А воду лить на чью-то мельницу — это тут вода, наоборот, штука полезная, потому что в водяной мельнице кручение зерновов происходит за счет силы воды. Поэтому если мы льем на чью-то мельницу воду, то мы помогаем этой мельнице работать. Соответственно, лить воду на мельницу — это высказывать доводы, которые подкрепляют чье-то мнение, ну, то есть как бы помогать человеку, который что-то высказал, так же, как помогать чьей-то мельнице. Вот, кстати, красивая пара.
1: А давайте вспомним мельницу. Что бы ни говорили Лао Цзы или Конфуции, это все равно какая-то уж философия, даже не пословица, поговорки. Очень сложно это озвучить, но в переводе нет ничего мягче и податливее воды, но в разрушении твердого она непобедима. Говорят, что эта истинная сила заключается в гибкости, а не в жестком сопротивлении.
2: Это та же самая история про то, что вода камень точит. Вода не кажется чем-то серьезным, но тем не менее со временем может и камни победить. Если уж про китайский говорить, то там есть хорошая еще поговорка про воду. Вода может нести лодку, но вода может и перевернуть лодку. Она в Китае используется с точки зрения поддержки кого-то. Ну, например, если речь идет, допустим, про политику. Люди выбирают политиков, но люди могут и не выбрать политиков. Uh-huh. Но, в принципе, оно в целом высказывается, используется в Китае про поддержку и неподдержку, не обязательно в политических контекстах. Ну, давайте еще каких-нибудь других языков.
1: Ну, вот. Буквально минута осталось. И другие языки выбирай, пожалуйста. У нас их так много.
2: Хорошо, давайте возьмем персидскую поговорку, раз уж мы заканчиваем эфир. Ушедшая вода не крутит больше мельницу. То есть не стоит жалеть о том, что прошло, прошлое, оно в прошлом.
1: И я нашла английский аналог этой же поговорки «вода под мостом». То есть если ты ее проехал, этот мост, и вода – это то, что осталось в прошлом, и это уже не имеет смысла вообще никакого. Water under the bridge, когда тебе что-то не важно, все.
2: Там много воды утекло.
1: Да.
2: Собственно, под мосты она и утекает, если речь про реки идет.
3: Да, много воды утекло, кстати, это оно и есть, по сути дела. А Антон Сомин, огромное спасибо тебе, что был с нами. Напомним, старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики, Высшей школы экономики был на связи. Говорили мы о поговорках и всяких пословицах о воде. А сейчас в будущем у нас еще гидрология, так что оставайтесь с нами.
0: Вот эта возможность из, казалось бы, знакомого текста извлекать какие-то новые смыслы и новые прочтения в конечном итоге и обеспечивает долгожительство произведения во времени. Алексей Соломатин, филолог, литературный критик.
4: Так говорит «Маяк».

0: «Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны показала кадры продвижения российских бойцов и южной группировки войск, которые ведут активное наступление в Константиновке. Как сообщили ведомстве, 120 зданий освобождено от подразделений ВСУ. На юго-западе города продолжается уничтожение окруженных подразделений двух механизированных бригад противника. Потери Киева в Константиновке за сутки составили до 100 человек. В Красном Лимане штурмовики группировки «Запад» продолжают двигаться в западном направлении и уничтожать разрозненные украинские формирования. Как отметили в военном ведомстве, от украинских сил в городе очищена церковь Иверской иконы Божьей Матери и еще 30 зданий. Помимо этого, группировка «Центр» взяла под полный контроль населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Суточные потери неприятеля в зоне проведения спецоперации составили порядка 1330 человек. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер вскоре посетят Россию, однако когда именно, пока неизвестно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас Соединенные Штаты заняты подготовкой к подписанию меморандума с Ираном в Швейцарии.
3: Точных дат пока нет. Вы знаете, американцы по-прежнему заняты подготовкой к подписанию того меморандума, который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели это подписание намечено в Швейцарии. Ну, после этого, наверное, речь зайдет уже о том, что они смогут подлететь в Москву. По мере того, как дата будет согласована, мы вам сообщим.
2: Добавлю, комментируя урегулирование украинского конфликта, представитель Кремля отметил, что никаких официальных контактов между Москвой и Киевом не было. Он подчеркнул, что предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным на саммите Большой Семерки по официальным каналам в России не передавалось. Но если Зеленский готов вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине всерьез, его могут принять в Москве, подчеркнул Песков. Дональд Трамп после окончания операции против Ирана намерен приложить все усилия, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом он сам заявил на полях саммита «Большой семерки» во Франции. Как отметил президент США, Москве и Киеву необходимо заключить сделку. Кроме того, он рассказал, что уже виделся на саммите с Зеленским и планирует еще раз встретиться с ним сегодня. Говоря о сделке с Ираном, Трамп объявил о ее переходе ко второму этапу. Как надеется американский президент, он будет проще первого. Ожидается, что Вашингтон и Тегеран подпишут меморандум о взаимодействии. Понимание до конца недели, скорее всего, 19 июня в Швейцарии. Решение о количестве дней голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будет принимать Центр избиркома. Об этом сообщили ТАСС в ЦИК. Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении думских выборов на 20 сентября. В опубликованном сегодня документе указана дата голосования, однако не уточняется его продолжительность. Ранее глава ЦИК Алла Памфилова сообщала, что голосование на выборах планируется провести в течение 3 дней. После публикации указа президента официально стартовала избирательная кампания. Как объявила Памфилова, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Из-за глобального потепления аллергиков во всем мире становится все больше. На тяжесть симптомов влияет увеличение продолжительности цветения растений, сообщила ТАСС, заведующая лабораторией НИИ фундаментальной клинической иммунологии Тамара Тыринова. Она обратила внимание на то, что увеличение выбросов углекислого газа не только приводит к парниковому эффекту, но и стимулирует более интенсивное образование пыльцы. Кроме того, вместе с изменением климата меняется и видовой состав насекомых и растений, что влияет на количество обострений сезонных аллергических заболеваний. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
2: Завтра в Санкт-Петербурге облачно, выпадет около половины месячной нормы осадков, ночью плюс 12-14, днем 15-17 градусов. В Москве облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами с грозой, в ночные часы плюс 10-12, а в дневные 17-19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров, влажность воздуха 79%.
1: Виктория Колосова, здравствуйте. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете, как и в предыдущие годы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе. Напомню, что Уимблдон – один из четырех турниров «Большого шлема». Он проводится на травяном покрытии. Сами соревнования пройдут с 29 июня по 12 июля. В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили турнир рейтинговых очков. Но в марте 2023 года организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. Женская сборная России поднялась с 29 на 27 место в обновленной версии рейтинга Международной Федерации Футбола, опубликованной сегодня на сайте организации. Напомню, что российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. В июне женская сборная дважды на выезде обыграла команду Китая в товарищеских матчах 2-1 и 1-0. Ну а лидером рейтинга осталась сборная Испании. Далее идут команды США и Германии. Лучший бомбардир второй футбольной лиги Тимур Меликесцев находится на просмотре в Балтике. Почему это может быть интересный ход в материале Дмитрия Сухинина.
4: Тимуру Меликесцеву 24 года. Он центральный нападающий, фактурный, рост 189 сантиметров. В завершающемся сезоне за текстильщика он провел 37 матчей, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач. То есть это не только форвард штрафной площади, который ждет момента. Игрок полезен в позиционной атаке и в подыгрыше. При этом карьера у футболиста получилась извилистой. Обучался сразу в трех академиях – Краснодара, ЦСКА и Московского Динамо. Затем были Урожай, Чешская, Словацкая, Махачкалинская Динамо, Алания, Сатурн, Торпедо, Форте и вот теперь текстильщик, с которым по итогам сезона он вышел в первую лигу. И именно в Иванове провел, пожалуй, самый продуктивный сезон. Прямой путь из второй лиги в РПЛ – история редкая. Обычно игроку нужен промежуточный этап в первой лиге, там выше скорости, плотность борьбы, требования к тактике и работе без мяча. Но Балтика сейчас как раз тот клуб, где просмотр выглядит перспективно. У Талалаева очень системная команда. Форварду важно не только забивать, но и правильно прессинговать, открываться, цепляться за мячи, выполнять большой объем черновой работы. И еще один важный момент. Талалаев действительно умеет раскрывать игроков, которые не приходят готовыми звездами. В нынешней Балтике прибавляли футболисты, которые стали востребованы в сборной и более сильных клубах. Очень интересно, сможет ли лучший бомбардир низшего дивизиона заиграть в премьер-лиге, встроиться в интенсивный футбол Талалаева.
1: Нападающий испанского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в топ-3 футбольных арен, на которых играл. По версии Мбаппе, Екатеринбург-арена заняла второе место. Третье досталось домашней арене английского Ньюкасла Сент-Джеймс-Парк. Ну а первое стадиону Сантьяго Бернабеу, на который принимает соперников Реал. И о спорте на этом пока все.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Воде 100 минут, и мы приступаем к гидрологии. Гидрология как ключ к пониманию водных процессов. Дмитрий Клименко с нами, гидролог, естественно, кандидат географических наук, старший сотрудник Уральского федерального университета. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Гидрология – это, соответственно, не только про воду, а это, видимо, про то, как вода взаимодействует с поверхностью Земли. То есть это все про реки и озера, правильно?
2: Алло?
1: Поверхностные воды.
0: Алло, алло, алло.
2: У нас прерывался звук. Это про реки, озера и вообще все водные?
1: Все водные объекты, за исключением океана. Океаном занимается отдельный раздел океанологии.
0: Так, смотрите, значит, если мы говорим про воду и про реки, соответственно, что мы можем знать про это и насколько нам это нужно глубоко изучать? Почему? Потому что, ну, вроде как речка течет, там, ну, в крайнем случае, поставили ГЭС, и уже нам хорошо. Или здесь без гидрологии невозможно, потому что эта наука, она как раз нам показывает о том, что можно сделать и что сделать нельзя?
1: Ну, во-первых, каждую весну появляются новости о наводнениях, и здесь, конечно, без специалистов, гидрологов никак. Наводнения нужно прогнозировать, за ними нужно наблюдать, чтобы уточнять и разрабатывать методики прогноза.
0: Так.
1: Это занимаются гидрологи, Росгидромет, гидрометслужба. А второе направление – строительное проектирование. То есть практически никакие объекты без гидрологии не могут быть построены.
0: Никакие, это какие? Ну, мост может быть построен без гидрологии? Мост?
1: Не мосты, не плотины. Это самое. То есть, по сути дела, переходы подводные нефти, газопроводов, линии электропередач, естественно, мосты, плотины.
0: Угу.
1: Здесь необходимы знания не только о высших уровнях, но и о величинах размыва берегов, дна, рек. Деформация берегов, озер, водохранилища.
2: А древняя гидрология – это какие-то приметы или это какие-то старожилы, которые знали, что здесь излучина реки, здесь какой-то меандр, и тут нижний берег, там верхний. Это какой-то опыт тысячелетий или, наоборот, какого-то буквально ближайшего времени?
1: Ну, вот вообще, как сказать, наверное, реки-то люди начали изучать тогда, когда они начали селиться по берегам, ловить рыбу, использовать как транспортные артерии. Ну вот есть такое мнение, что как наука, гидрология стала развиваться тогда, когда, так скажем, научно объяснили всемирный круговорот воды в природе.
0: Uh-huh.
1: Объяснил это порядка 400 лет там в работах Леонардо да Винчи. Ну, других специалистов. До этого ведь древний человек не понимал связь, что эта вода на самом-то деле испаряется над океанами, через атмосферу переносится через суши и питает реки. И вот этому объяснению, прямо скажем, не так много лет. Но практически это какие-то вещи, их, наверное, делали и тысячелетия назад. До нас дошли в Египте конструкции пунктов наблюдений за режимом Нила. Ну, и в других древних цивилизациях есть что-то подобное.
0: А, Дмитрий, то есть, получается, смотрите, какая история. Я правильно понимаю, что вот те реки, которые сегодня мы знаем, они вот текут там, ну, начиная Обь, там, не знаю, Лена
2: Москва-река.
0: И так далее.
2: Москва-река.
0: Москва-река. Это реки, они текут не потому, что у них есть некий исток в виде ключа, и вот эта вся вода, которую мы видим, это какой-то ключ, который бьет, соответственно, в верховье реки. А это та вода, которая собирается, ну, не только у истока реки, но и по всей ее длине, правильно я понимаю?
1: Да, правильно. Исток – это больше историческое название. То есть, вот известны ведь всем споры эти, почему Волга – это Волга, а не Кама, хотя вроде бы как Кама полноводнее привезли они с Волгой. То есть, да, река собирается в водосборной территории талые, снеговые, дождевые, грунтовые воды. И исток – это просто вот, ну, так скажем, историческая, сложившаяся, наиболее удаленная, что ли, от устья точка.
0: То есть можно предположить, что если мы, например, этот ключ, из которого, собственно, началась эта река, допустим, да, он перестал бить, то река все равно останется?
1: Конечно.
0: потому что, опять же, она, у нее приток вот этой воды, да, естественно, это в том числе и дожди, и стоки, как вы говорите, да, то есть все, что в реку впадает, это же не обязательно другие реки, это может быть просто вода, которая другими способами попадает.
1: Да, это может и грунтовая вода быть, и вода, которая просто стекает по склонам.
0: Соответственно, это же нам и дает вот эту возможность прогнозов, да, то есть мы должны понимать, что если снег растает, увеличится уровень воды в реке, если что-то еще. Я к тому, что все-таки прогнозирование наводнений, насколько это сложная задача, настолько она сложная, как, например, прогнозирование землетрясений, или тут все-таки есть надежда какая-то на точный прогноз?
1: Это тоже сложная задача. Ну,

0: выпадет дождя за период снеготаяния, как поведут себя температуры воздуха. Вот, но еще и нужно знать прогнозную ситуацию по метеорологическим параметрам. А с дождевыми паводками там еще сложнее, потому что, ну, так скажем, сеть метеорологических станций не очень густая, особенно вот за Уралом, в сибирских регионах, а дожди, они формируются, бывают локально, то есть может сформироваться ливень, который не фиксируется ни одной метеостанцией, но вызывает на какой-нибудь малой реке большой подъем уровня, дождевой паводок. Сегодня это, конечно, все гораздо лучше решается. Сегодня много автоматики вводится и в системе Росгидромета, и в системе ведомственных каких-то организаций в Санкт-Петербурге. Вот водоканал Санкт-Петербурга очень продвинулся в этом. Используются уже технологии компьютерного моделирования, искусственного интеллекта при составлении прогнозов, но, так скажем, научная, что ли, логическая эта база, она осталась прежней. То есть есть факторы формирования речного стока, которые в основном определяются метеорологией. Ну, естественно, самой местностью, водосбором.
1: Вот смотрите, у нас, я так понимаю, в мире, да, особенно, например, там ближе к экватору, есть проблемы, связанные с тем, что ну, не хватает питьевой воды. Вообще вопрос питьевой воды достаточно остро стоит. А гидрология тоже отчасти занимается ведь, да, этим вопросом. Давайте мы про него поговорим буквально через пару минут, у нас будет реклама, и вернемся к этому вопросу как раз с Дмитрием Клименко, он останется у нас на связи. А, дорогие друзья, напоминаю, что у нас гидролог, кандидат географических наук в гостях, старший научный сотрудник Уральского федерального университета.
2: Маяк. Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. На 10% повысят зарплату учителей и воспитателей Вологодской области с начала нового учебного года. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, решение повысить заработную плату учителей, воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и техникумов Вологодской области приняли еще в прошлом году. Уже с сентября этого года увеличим должностной оклад педагогов на 10%, что сделает зарплату в нашем регионе конкурентоспособной и выше, чем в отдельных субъектах страны. Это решение обеспечено средствами областного бюджета, который сбалансирован, устойчив и носит ярко выраженный социально ориентированный характер. Напомним, на сегодня в региональной системе образования работают свыше 21,5 тысячи педагогов. Фонд оплаты их труда в текущем году составил 21,5 миллиард. Для сравнения, в прошлом году это 20 миллиардов 300 миллионов, а в 2024 году 19 миллиардов 700 миллионов рублей. Телефон здоровья будет доступен вологжанам в эту среду и четверг. Так, 17 июня по номеру в Вологде 720060 о профилактике зависимости от гаджетов проконсультирует врач-психиатр областной психиатрической больницы Надежда Дорошина. А 18 июня в Череповце по номеру 88202551847 по теме «Профилактика зависимости от гаджетов у подростков» даст советы родителям медицинский психолог отдела областного центра общественного здоровья и медпрофилактики по Череповцу Надежда Теплякова. Звонки принимаются оба дня с 15 до 16 часов. Сегодня в Вологде проходит день открытых дверей по выдаче загранпаспортов. 16 июня в областном центре проводится день открытых дверей по выдаче уже готовых заграничных паспортов. На мероприятии, организованное управлением по вопросам миграции УМВД России по Вологодской области, ждут до 19:30 на Ленина 15. Сотрудники ведомства напоминают, что в соответствии с действующим законодательством РФ оформленные заграничные паспорта, не полученные гражданами в течение 3 лет, с указанной в паспорте датой выдачи, подлежат уничтожению. Жители области определили победителя голосования по выбору имени аэропорта Великого Устюга. В регионе завершился финал народного голосования на платформе «Горжусь Вологодчиной». По результатам обработки

0: выборке данных наибольшее число голосов набрал Павел Беляев. Это 48% участников. Голосование было инициировано Общественной палатой региона. Георгий Филимонов отметил, что такие проекты позволяют учитывать мнение жителей при принятии значимых для региона решений. Для прозрачности опрос проводился в цифровом формате с верификацией через госуслуги. Отметим, второе место занял Ерофей Хабаров – 35,5%, третье – Владимир Логиновский – 16,5%. Напомним, проект «Горжусь Вологодчиной» направлен на вовлечение жителей в сохранение исторической памяти региона. На следующей неделе начнется монтаж колеса обозрения в Вологде. Глава областной столицы Сергей Жестянников во время прямого эфира сообщил, что новое колесо обозрения будет запущено уже этим летом. Оно будет оборудовано 20 закрытыми кабинками, которые одновременно смогут вмещать до 120 посетителей. Еще один спортивный мурал украсит жилой дом в Череповце. На фасаде здания по улице Краснодонцев появляется изображение хоккеистов. Работа художника подчеркивает значимость этого вида спорта для города. Вологжан приглашают в дом дяди Геляя на творческий вечер Артема Курбанова. Концерт «Я, лето, про любовь» пройдет 18 июня в литературной резиденции «Дом дяди Геляя». Артем Курбанов – самодеятельный исполнитель из Вологды с выразительным вокалом и яркой харизмой. В ходе вечера прозвучат как авторские песни, в которых отразились личные переживания и смыслы вологодского музыканта, так и зажигательные каверы на популярные летние хиты в оригинальной вокальной обработке. Прозвучат и премьеры новых композиций. Начало 18 часов.
1: Новости спорта.
0: В Устюжне выявили сильнейшие волейбольные команды. В турнире, посвященном Дню России, участвовали коллективы из Белозерска, Пестова, Кадуя, Весьегонска, Николы и Устюжны. По итогам состязаний чемпионами стали гости из Весьегонска. Серебро выиграли белозерцы, а бронзу – кадуйчане. В Вологде разыграли Кубок дружбы народов России по мини-футболу. Кроме вологжан, в турнире участвовали представители Дагестана и Беларуси. Всего 8 коллективов. По итогам борьбы за титул чемпиона забрала вторая команда Вологодского института права и экономики. Серебро выиграла сборная Вологодского госуниверситета. Бронзу – первая команда ВИП.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 20. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, ниже нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

решать свои проблемы помогают поезда. Только станет грустно, все мы уезжаем кто куда. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я поехал хоть в карете в город Вологду к друзьям. Только слышно ок да ок,

просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я поехал хоть в карете в город Вологду. К друзьям только слышно ок да ок.

0: если б смог.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
2: Уже рядом
3: где-то. Так. В Москве 14 часов.
1: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Северной Осетии действует 37 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом глава республики Сергей Миняйло доложил на встрече с Владимиром Путиным. Эта тема стала основной в числе мер поддержки жилищная программа, позволяющая приобрести готовый индивидуальный жилой дом площадью от 75 до 95 квадратных метров на льготных условиях и кадровая программа «Доблесть Осетии».
4: У нас 37 мер поддержки.
5: Региональных.
4: Вот, региональных, да, 37. И вот самая главная мера поддержки, то, что я вам докладывал, программа по строительству домов, там в конце состояние на сегодняшний день. Инженерные сети мы заканчиваем, проект тренировки закончили, начали делать фундаменты. 967 человек в очереди, из них 800 – это члены семей погибших военнослужащих, участников специальной военной операции, тем, кому это положено. Вот, и мной в бюджете предусмотрены деньги, 2 миллиона мы платим первый взнос, и с Россельхозбанком 25 лет ипотека, значит, 2,5%. Стоимость жилья 75 и 95 квадратных метров земельным участком под ключ, вот, и 4,5 миллиона – это, значит, ипотека сельская. То есть все вопросы решены вот таким образом. Я думаю, значит, мы синхронизируем еще и социалку. Основное усилие сделали на что? Чтобы сделать сети инженерные все.
5: Ну, самое главное.
4: Да, и потом там же и социалка. И первые 100 домов уже заложены.
3: Предыдущая встреча Путина и Миняйло прошла 11 февраля. В этом году у Миняйло истекает срок полномочий главы Северной Осетии. В ходе единого дня голосования в сентябре в местном парламенте состоится голосование по назначению руководителя республики. Подразделения группировки российских войск «Центр» в результате активных наступательных действий взяли под полный контроль населенный пункт Новый Донбасс. В ДНР сообщили в Минобороны. В Константиновке российские штурмовые группы заняли 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений двух механизированных бригад ВСУ. Потери Киева в Константиновке за сутки составили до 100 человек. Утрачены также 5 бронемашин и 19 пикапов, 2 орудия и 27 наземных робота. В Красном Лимане штурмовики группировки «Запад» продолжают двигаться в западном направлении и уничтожать разрозненные украинские формирования. Как отметили в военном ведомстве, от украинских сил в городе очищены церковь Иверской иконы Божьей Матери и еще 30 зданий. ВСУ потеряли более 30 человек, 5 машин, в том числе американский бронеавтомобиль «Хамви» и 3 наземных робота. Суточные потери противника в зоне проведения спецоперации составили порядка 1330 человек. Помимо этого, российские военные нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения, сборки и запуска беспилотников дальнего действия. Также под удары попали пункты временной дислокации противника в 153 районах. Силы ПВО сбили 12 авиабомб, 2 ракеты «Фламинго» и 491 дрон. Россия ценит заинтересованность Турции в содействии урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Он также отметил развитие торгово-экономических связей двух стран.
6: Ценим искреннюю заинтересованность наших турецких друзей содействовать поиску справедливого, устойчивого, долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины. Так что сегодня рассчитываю обсудить и ключевые двусторонние вопросы в русле тех договоренностей, пониманий, которые достигнуты президентами, и международную региональную повестку дня, включая консультации, которые регулярно проводятся между нашими министерствами.
3: Фидан, в свою очередь, подчеркнул, что Анкара готова сделать все возможное для урегулирования украинского конфликта, в том числе через посредничество. А Дональд Трамп после окончания операции против Ирана намерен приложить все усилия, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом он сам заявил на полях саммита «Большой семерки» во Франции. Как отметил президент США, Москве и Киеву необходимо заключить сделку. Кроме того, он рассказал, что уже виделся на саммите с Зеленским и планирует еще раз встретиться с ним сегодня. Встречу он охарактеризовал как хорошую. Говоря о сделке с Ираном, Трамп объявил о ее переходе ко второму этапу. Как надеется американский президент, он будет проще. 21-го. Ожидается, что Вашингтон и Тегеран подпишут меморандум о взаимопонимании до конца недели, скорее всего, 19 июня в Швейцарии. В Московской области сегодня ожидается кратковременный дождь, гроза с ливнем, градом, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Вероятность таких явлений сохранится до 21 часа. Спасатели призвали граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости ведомства попросили обращаться по единому номеру вызова экстренных и оперативных служб 112. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
3: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, выпадет около половины месячной нормы осадков, ночью плюс 12-14, днем 15-17 градусов. В Москве облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами с грозой, а в ночные часы плюс 10-12, в дневные термометры покажут 17-19 тепла. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Сейчас в городе плюс 15, давление 740 миллиметров, влажность воздуха 79%.

0: «Как знать» на маяке.
1: Добрый день, здравствуйте, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуй, Павел,
2: поздравляю вас
1: с Днем защиты детей Африки.
2: Спасибо большое, очень приятно и неожиданно. Спасибо большое. Так, ну что ж, сегодня у нас день переизобретения радиошоу. Мы всегда смотрим под новым углом. Давайте искать что-нибудь новенькое. Начнем необычно. Скажем, что снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» его ведущие. Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев. Сегодня в программе непревзойденный знаток старинных предметов и их ценности Елена Кренцель. Лучший врач, объединяющий знания о питании и здоровье ЖКТ, Нурия Дианова. Самый ответственный разработчик экологически чистых технологий для сохранения природы Елена Гробовская. Величайший любитель растений Лариса Кочелаева. Сегодня мы узнаем все о трендах винтажной посуды. Почему мы испытываем вечерний голод в жару? Какие напитки не стоит пить в жару? Зачем тополиный пух городу? А в 14.52 нас ждет новое чудо. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Удар! Гол! Мы начинаем!
3: Штанга! Штангенциркуль!
0: Роза ветров.
2: Читаю материал вестника Ассоциации туроператоров России. Говорят, что Югру надо посетить на выходные. 3 часа и совсем другая Россия.
1: Ну, если говорят, надо, то значит надо посетить.
2: На форуме путешествуя журналисты пообщались с Сергеем Арабаджи, это руководитель Центра компетенции в сфере туризма Фонда развития Югры. И господин Арабаджи довольно четко формулирует новую стратегию региона. Ну вот сразу ключевая мысль, почти программная. Югра становится направлением для коротких путешествий. То есть прямо говорится, что средняя продолжительность отдыха в Югре пока составляет 2-3 дня. Ну, то есть регион сознательно продает себя как формат выходных. 6 часов, и ты на Селигере.
1: Угу.
2: А тут 3 часа, и ты уже на севере.
1: А вот. По деньгам что?
2: В этом честность есть. Никто не обещает 2 недели на пляже. Вам предлагают интенсивный северный уикенд. Недалеко предлагают, а долететь всего лишь за 3 часа. Ну, то есть, быстрее в 2 раза, чем до Селигера, до Югры. Очень важный сдвиг в позиционировании произошел. Югра все чаще воспринимается не как далекое северное направление, а как вариант короткого путешествия на выходные. Вот это, на мой взгляд, главный ребрендинг. Потому что раньше Югра, это что было? Далеко. Это было холодно, это было сложно. А теперь сел в самолет, через 3 часа уже в другой.
1: 3 часа тепло и близко.
2: Реальности. Хотя, честно говоря, ну, конечно, 3 часа это все-таки не электричка до дачки, но по мерам России почти рядом. В статье названы 3 города Югры как 3 сценария отпуска. Во-первых, Когалым. И тут, понимаешь, неожиданность нас ждет. В Когалыме ждут нас акулы, потому что там есть океанариум. В Сибири есть океанариум. Есть даже деталь, которая звучит как квест. Можно найти на дне акулий зуб и увезти домой.
1: Знаменитые когалымские акулы.
2: Да. Ханты-Мансийск – это уже другая атмосфера. Одно из главных направлений северной археологии и палеонтологии. Есть и археопарк, где мамонты не метафора, а полноценный визуальный опыт. И еще один город – Сургут. А Сургут позиционируется как гастро-столица Югры и немного адреналина. В статье пишут про салат с сердцем оленя.
1: Яду в Сургут, настроение зергут, как пел наш коллега с тобой, да.
2: Да, салат с сердцем оленя, это звучит как проверка на смелость. Еще бы салат с сердцем барсика предложили. Еще женская пилотажная группа, про которую с юмором замечают. Этот опыт выдерживают далеко не все мужчины. Есть в Сургуте и более экстремальное впечатление, цитата, первая женская пилотажная группа «Барсы», в которую входят только девушки-летчицы. У них можно заказать самолетную экскурсию над городом и попросить показать фигуры высшего пилотажа. даже, правда, как шутят в регионе, этот опыт выдерживают далеко не все мужчины, оказавшиеся в кабине.
3: Пакетик с собой нужно брать.
2: Да, турпоток превысил 1 000 000 человек, средний чек 13 тысяч рублей в день. Вот, кстати, о цифрах стоимости. Хорошие цифры, но, честно, показывают проблему. Люди приезжают ненадолго, регион хочет, чтобы туристы оставались дольше. Если вы хотите удержать туриста более 3 дней, надо сделать так, чтобы ему было где выспаться и позавтракать, я считаю. И тогда мы приедем уже на неделю. Мамонты мамонтами, завтрак по расписанию, как говорится.
3: Да.
2: Подведем итог. Значит, хорошая статья нам сегодня попалась, которая не пытается приукрасить. Говорит прямо, да, это короткие поездки, инфраструктура развивается, ставка на эмоции. И главный вывод звучит между строк и в словах эксперта. Югра – это не посмотреть север, а попробовать север на вкус. И, честно говоря, после таких цитат хочется проверить это лично. Думаю, что в ближайшее время забронирую себе тур-поездку в Югру. Главное заранее решить, едем мы за мамонтами или все-таки за акулами.
3: За мамонтами, да.
2: За мамонтами, а мы за акулами. Шоу-бизнеса. Всем приятных путешествий.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Несколько минут посвятим технологиям. В России стартовал фестиваль ИИ-искусства «Гига-Арт». В год своего 185-летия Сбер запустил «Гига-Арт» – открытый фестиваль искусства и искусственного интеллекта. Кстати, день рождения у нас с Сбером в один день. Это очень приятно, да. Так вот, фестиваль посвящен образу России. Участвовать может каждый без опыта в живописи и без знания нейросетей. Фестиваль продлится до 4 ноября этого года. Авторы лучших работ каждого этапа увидят свои произведения на медиафасадах по всей стране. Чтобы принять участие, нужно сгенерировать изображение в Гига-чате с помощью модели Кандинский и отправить ссылку на него на сайте фестиваля. Работы попадут на лендинг, где профессиональный жюри выберет лучшее. Участникам предлагается переосмыслить Россию как живой образ. Вдохновением может стать все, из чего складывается культурный код страны. Великая литература и балет, народные промыслы и природа родного региона, местные мифы и истории. Для создания работ участники фестиваля могут воспользоваться флагманской моделью Кандинский 6.0 Image, которую Сбер представил ранее в этом году. Все возможности продвинутого создания и редактирования изображения доступны бесплатно в ИИ-помощнике Гига-чат.
2: То есть медведя с балалайкой можно загружать?
1: Можно и без балалайки. Нераспакованный картридж Super Mario Bros. Продали на аукционе за 3 миллиона долларов. Копию игры о Super Mario Bros. В неповрежденной оригинальной упаковке продали на аукционе Heritage Auctions за рекордные 3 миллиона. Предыдущий рекорд принадлежал другой копии этой же игры, которая была продана за 2 миллиона в 2021 году. Проданная на последнем аукционе копия стала не настолько дорогой, в том числе из-за того, что данный экземпляр, выпущенный в рамках второго тиража в 1985 году, упакован не в термоусадочную пленку, а запечатан с помощью глянцевой наклейки, использование которых вскоре прекратилось. В описании лота также было указано, что данный картридж является самой ранее запечатанной копией игры, о существовании которого неизвестно. Я вот думаю все время, вот почему мы вскрывали все наши, да, так сказать, упаковки с Марио. Да. Сейчас бы миллионерами были, если бы все это сохранили. Последние несколько лет стоимость винтажно-коллекционных предметов из игровой индустрии резко возросла. Еще в 2000 году на аукционе копия Super Mario Bros. Установила рекорд среди всех проданных с молотка игр. Однако тогда картридж продали всего лишь за 114 тысяч жалких копейки. Долларов. Да. 6 лет спустя, как вы понимаете, этот же картридж можно было бы продать
2: нищеброды
1: за значительно более крупную сумму. Ну и, наконец, в сервисе Google Earth появился встроенный авиасимулятор. Google добавила в веб-сервису Планета, в веб-версию сервиса Планета новый экспериментальный режим авиасимулятора, который позволяет исследовать планету с высоты птичьего полета, управляя виртуальным самолетом. Это делает изучение карт более интерактивным и похожим на Microsoft Flight Simulator, но только бесплатно и доступно для всех. Новая функция доступна прямо в браузере и не требует установки дополнительных приложений или расширений. Чтобы запустить симулятор, достаточно открыть Google Earth, нажать кнопку «Исследовать сервис Планета», а затем в разделе «Исследовать» выбрать «Имитация полета». После этого вы попадаете в кабину виртуального самолета и можете свободно перемещаться по карте мира, используя мышь и кнопки на клавиатуре. Google подчеркивает, что речь идет не о полноценном авиасимуляторе для обучения пилотов. Режим создан прежде всего для знакомства с географией и виртуальных путешествий. Здесь используется упрощенная физика полета, а качество изображения зависит от скорости интернет-соединения. Во время полета трехмерные здания и детализированные текстуры загружаются динамически, поэтому на высоких скоростях могут возникать небольшие задержки. Ну а если самолет столкнется с поверхностью, симуляция автоматически остановится. В таком случае достаточно нажать кнопку перезапуска, после чего система вернет воздушное судно на безопасную высоту. Это были новости, посвященные технологиям, а после выпуска новостей мы узнаем все о трендах винтажной посуды.

0: нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
1: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
2: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
3: О, Элбин, Санкт-Петербург, Оверин, 117-784-728-38-66.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Новости.
1: В Москве 14:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. В Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших, доложил глава республики Сергей Миняйло на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, обращения в этот центр уже приходят из 74 регионов. В основном речь идет о военных, которые служат в соединениях и частях 58-й армии. Как отметил Миняйло, 184 человека уже найдены.
2: Центр поиска без вести пропавших. Это совместно с Минобороны. У нас полное взаимопонимание уже 74 регионов.
3: Это очень важно.
2: Да, 74 регионов обращения уже идут к нам. Мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в соединенных частях 58-й армии. И порядка 284 человека уже найдено. Угу. Мы и волонтеров туда отправляем, как поисковые группы, но с учетом того, что зона специальной военной операции, чтобы безопасность была. И на прямой связи с командирами частей, командующими армией.
1: Главной темой встречи Сергея Миняйло с Владимиром Путиным стали меры поддержки участников СВО и их семей. По словам главы Северной Осетии, в республике действуют 37 региональных мер, в их числе жилищная программа, позволяющая приобрести готовый индивидуальный жилой дом площадью от 75 до 95 квадратных метров на льготных условиях, а также кадровая программа «Доблесть Осетии». Минобороны показала кадры продвижения российских бойцов южной группировки войск, которые ведут активное наступление в Константиновке. Как сообщили в ведомстве, 120 зданий освобождено от ВСУ. На юго-западе города продолжается уничтожение окруженных подразделений двух механизированных бригад противника. Потери Киева в Константиновке за сутки составили до 100 человек. В Красном Лимане штурмовики группировки «Запад» продолжают продвигаться в западном направлении и уничтожать разрозненные украинские формирования. Как отметили в военном ведомстве, от украинских сил в городе очищены церковь и иконы Иверской Божьей Матери и еще 30 зданий. Помимо этого, группировка «Центр» взяла под полный контроль населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили порядка 1330 человек. Перезахоронение властями Украины останков нацистских преступников, осужденных трибуналом в Нюрнберге, это возмутительные действия. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Напомню, в мае Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника в Киевской области. Затем он присвоил почетное наименование имени героев УПА подразделению ВСУ. Добавлю, УПА – это запрещенная в России террористическая организация, а организация украинских националистов признана в нашей стране экстремистской. США не будут выплачивать Ирану 300 миллионов долларов в рамках мирного соглашения, заявил Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский президент назвал сообщения о подобных выплатах фейковыми новостями, которые распространяют демократы. При этом он еще раз подчеркнул, что Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия. Добавлю, накануне иранское агентство Мехр со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании сообщало о совершенно иной сумме, не менее 300 миллиардов на восстановление экономики Исламской Республики, которая, согласно документу, якобы должна обеспечить США и их союзники. Между тем, британская газета Financial Times написала, что предполагаемый фонд восстановления экономики Ирана могут финансировать частные компании, а не государства. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге облачно, выпадет около половины месячной нормы осадков, ночью плюс 12-14, днем 15-17 градусов. В Москве облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами с грозой, в ночные часы плюс 10-12, а в дневные 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 17 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров, влажность воздуха 70%.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российские теннисисты должны будут подписать декларацию о нейтралитете для участия в турнире Уимблдон, как и в предыдущие годы. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили в пресс-службе соревнований для ТАСС. Напомню, что Уимблдон является травяным турниром из серии «Большого шлема». Он пройдет в пригороде Лондона с 29 июня по 12 июля. Напомню, что в 2022 году российские теннисисты не были допущены до до участия в Уимблдоне по политическим причинам. Но в последующие годы отечественные спортсмены играли в Лондоне после подписания декларации о нейтралитете. Между тем, бывшая первая ракетка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в 26-м году в парном разряде в дуэте со своей сестрой Венус Уильямс, сообщила пресс-служба турнира. 44-летняя Серена Уильямс, которая возобновила профессиональную карьеру в июне, получила от организаторов специальное предложение. Теперь о футболе. Артем Булойчик вернулся в Балтику. Калининградский клуб объявил, что бывший главный тренер «Шинника» вошел в штаб Андрея Талалаева. С подробностями Дмитрий Сухинин.
0: Артем Булойчик для Балтики – знакомая фигура. Он уже работал в Калининграде при Сергее Игнашевиче, был в тренерском штабе команды, которая вышла в премьер-лигу, а потом дошла до финала Кубка России. Его специализация – стандарты, и именно за это его хорошо запомнили. Балтика при Игнашевиче много выжимала из угловых, штрафных и доигровки стандартов. Потом Булочек ушел в «Шинник», сначала старшим тренером, затем главным. В Ярославле он решил две задачи. В сезоне 24-25 команда спаслась от вылета, а уже в следующем чемпионате поднялась на 8-е место. По игре это был очень прагматичный футбол. Схема с тремя центральными защитниками, ставка на плотную оборону и стандарты. Весной «Шинник» выдал 12 матчей без поражений, а 21 гол после стандартов стал вторым результатом в лиге. Но затем стороны не договорились о будущем. По информации Сергея Ильева, «Шинник» предлагал Булочеку новый контракт, однако не потянул его запросы, в том числе и по зарплате. Поэтому переход в Балтику выглядит логично. Это премьер-лига, знакомая среда, более высокий уровень и конкретная роль в штабе Талалаева – усилить работу над стандартами. В Ярославле Булочка уже заменили. Новым главным тренером «Шинника» стал Денис Бояринцев. Контракт подписан по схеме 1+1. А Балтика параллельно продолжает работать над составом. Клуб объявил об уходе бразильского форварда Дерека Лассерды после окончания аренды. За калининградцев он провел 7 матчей и забил 2 мяча.
4: Футбольный клуб «Ахмат» в товарищеском матче разгромил химкинский «Космос» 6-0. Дубль у грозненцев оформил Эгош Касентура. И о хоккее американский защитник Дойл Сомерби подписал контракт с тольяттинской «Ладой». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на 1 год. В прошлом сезоне он выступал за шанхайских «Драконов». И о спорте на этом пока все.
3: Маяк. Как знать?
5: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами организатор фестиваля-ярмарки «Мос Винтаж» Елена Кренцель. Елена, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Добрый день. Здравствуйте.
5: Елена, вот интересно, все как с ума посходили кругом. Винтажную посуду скупают. Что происходит? Что случилось? Почему сейчас винтажная посуда переживает свой новый виток популярности?
7: Ну, я их очень понимаю. Я, наверное, как и все, тоже очень люблю, как сейчас люблю винтажную посуду. Но опять вынуждена вас поправить. Это не совсем новость. Последние лет 10 я стабильно наблюдаю интерес к старой посуде, причем не только к винтажной, но и более старой, антикварной. В целом, как мне кажется, это связано с тем, что вещи красивые, проверенные временем, отличного качества, и главное, они, как и все винтажное, не похожи на масс-маркет, не похожи на то, что можно найти в магазинах, и часто могут сделать уникальным стол, ну и просто красиво, приятно взять в руках красивую вещь.
5: Давайте напомним нашим слушателям, чем же все-таки винтажная посуда отличается вот от невинтажной? То есть там же возраст сколько? 20-30 лет, да, по-моему, винтаж, а все дальше?
7: Нет, ну, в принципе, вот винтажная посуда, вообще винтаж, это вещи старше 20 лет. Сейчас на данный момент, как правило, используют 2000-е годы как рубеж. То есть все, что сделано в 20 веке, это винтаж, 21-й – это уже современное. А антиквариат, граница проходит по 50 лет. Сейчас часто используют так же, как разграничитель между винтажной и антикварной. Это до Второй мировой войны – это антикварное, все, что после – это винтажное.
5: Понятно, да, понятно. А по стилям, что у нас, какие стили сейчас наиболее востребованы? Бабушкин сервиз?
7: Ну, давайте разбираться с посудой. Во-первых, посуда бывает, как опять-таки все винтажное, очень разное. Начнем с того, что бывает фарфор, бывает фаянс, разные страны, разные эпохи. Если говорить о том, что сейчас пользуется максимальным спросом, я бы выделила два направления. Это действительно винтажная посуда, причем сдержанного дизайна, я бы его назвала скандинавским, потому что больше всего предметов в этом стиле делали в Финляндии, Швеции, ну, в общем, в скандинавских странах. Как правило, это предметы очень лаконичного дизайна с сдержанным декором, спокойные цвета, геометрические орнаменты. Вот последние несколько лет эта посуда пользуется очень активным спросом, особенно у людей, связанных профессионально связанных с дизайном. Видимо, есть такой мощный тренд на простые формы и орнаменты.
5: Вот
7: и второе направление. Да, значит, сложно себя ограничить, потому что очень интересная тема, хочется побольше рассказать.
5: Ну, рассказывайте.
7: Второе направление – это более старые образцы, это фарфор, тонкая фарфоровая масса с хорошим качеством материала, где ценятся редкие мануфактуры, ценится производитель, обращает внимание на то, чтобы роспись была ручной, а не переводной картинкой, деколькой. А вот это тоже стабильный спрос, наблюдается все годы, и сейчас я бы сказала, что тоже в этом направлении много людей собирают посуду.
5: Вот я только что вспомнил, что у меня, оказывается, в коробке на балконе лежит чешский сервиз, фарфор, да, и, по-моему, это...
6: Может, это каолин? Потому что в Чехии каолин.
5: Какой-то то ли 70-е, то ли 80-е годы прошлого века. То есть это получается, что уже антиквариат у меня даже, а не винтаж.
7: В целом, да. Если оформление этого сервиза совпадает вот с современным запросом на вот эти оригинальные простой геометрический орнамент, то в целом сейчас самое время, если вы им не пользуетесь, и он вам недорог, то самое время его продавать.
6: А надо как-то с истории продавать предмет? Надо говорить, что этот предмет пришел из Австро-Венгрии? Или можно честно сказать, что он у меня лежал на балконе 20 лет и никому не был нужен?
7: Вот последнюю фразу я бы писать не стала. Все-таки, если вы что-то продаете, то совсем не вредно и неплохо немножко набить цену. Это абсолютно нормально, и все это прекрасно понимают.
5: Очень был нужен, но, к сожалению...
6: Денег нет.
5: У моей кошки аллергия на фарфор, да.
7: Да, ну, если вы посмотрите объявления о продаже любых предметов, в том числе и винтажных, то большинство будет оформлено именно в этом стиле. И, в общем-то, люди к этому, те, кто покупают вещи через объявления, они к этому привыкли, воспринимают абсолютно адекватно. Ничего плохого в этом нет. Наоборот, стоит подчеркнуть достоинство предмета. Например, написать, что, смотрите, сколько лет он уже существует, провинанс. А вот то, что вы сказали, то, что он лежал на балконе, то, что он был привезен откуда-то, и вы знаете точно откуда, это и называется провинансом, то есть происхождением товара. Для винтажа антиквариат это ценно, поскольку подтверждает, что это не копия, не подделка, не сделано сейчас же в Китае, привезено с Алиэкспресс, а подтверждает его как бы историческое происхождение.
5: Как его правильно оценить, чтобы не прогадать, не продешевить?
7: Тут прямого одного ответа нет. Тут, конечно, важно потратить немножко времени и посмотреть, как на данный момент, какие есть аналоги в продаже. Смотрим мы, если область для вас новая, есть самые такие базовые, простые методы, например, зайти на Авито, набрать в поиске описание, похожее на предмет, который вы хотите продавать. Можно зайти на какой-то аукцион российский, набрать опять-таки описание. А если вы пользуетесь инструментами искусственного интеллекта или какие-то еще поиск по картинке, то в целом это тоже не вредно, это поможет вам очень важно, и вот в этом помогает как раз искусственный интеллект и поиск по картинке, определиться с названием предмета, то есть у каждого сервиза, у каждой формы чашки, тарелки, как правило, есть свое название, которое очень красиво и, наверное, полезно для продажи указать в объявлении. Поэтому, если вы не знаете точного названия сервиза, можно сначала поискать по картинке, потом поискать на Авито или сайте аукциона аналогичные предметы в продаже и, ориентируясь на эти цены, выставлять уже свою в объявлении.
6: А как правильно подготовить товар к продаже? Нужно его сфотографировать, может быть, в студию сходить сфотографировать? Или достаточно сегодня воспользоваться искусственным интеллектом и попросить машину сфотографировать не телефон, да, а потом загрузить в искусственный интеллект и сказать, сделай освещение хорошее, сделай какой-нибудь там ресторанный зал, может быть, или там, я не знаю, какой-нибудь домик в стиле Прованс и поставь, да, под лучом света, и тебе будет выдана шикарная картинка. Насколько вот эти вот картинки созданные искусственно, воспринимаются пользователями на таких досках объявлений и поднимают цену на товар?
7: Знаете, на моем опыте люди предпочитают честное изображение, потому что при покупке онлайн, даже если покупка будет совершена уже на месте после осмотра, все равно, чтобы решиться поехать куда-то смотреть вещь по объявлению, люди хотели бы иметь честное представление о предмете. И в этом смысле они гораздо лучше реагируют на, пусть не самое художественное, не самое красивое, но очевидно сделанное в реальности с предметов фотографию товара. Я бы не советовала загружать, обрабатывать, излишне обрабатывать фотографию товара. Гораздо эффективнее, если мы говорим о продаже, сфотографировать, просто помыть предмет, протереть его, чтобы он был не пыльный, не грязный, фотографировать его в бытовых условиях, на столе, на однотонном фоне. И на такие фотографии реагируют лучше. А еще я хотела бы посоветовать, я вообще большую часть времени провожу с офлайн продажей старинных предметов. И если у вас есть возможность посетить какой-то блошиный рынок, антикварный маркет, то это самое простое и эффективное для того, чтобы и сориентироваться по цене, и посмотреть, насколько много аналогичных товаров есть в продаже, и поболтать с продавцами, узнать, берут, не берут, какие скидки предлагаются. В общем, для представления о цене, для представления о том, что сейчас пользуется спросом, пока что, наверное, все-таки лучше это вживую прийти на какой-то место продажи старинных вещей.
8: Предположим, мы пришли на какой-то блошиный рынок или на фестиваль-ярмарку Мосвинтаж, предположим, и мы не хотим уже продать, а хотим, наоборот, купить. Мы хотим начать собирать коллекцию винтажной посуды. На что нам стоит обратить внимание, чтобы купить действительно хорошую вещь и не прогадать, с чего начать наше коллекционирование?
7: Давайте тогда поговорим про совсем азы, с чего вообще начинается оценка посуды, фарфора, фаянса. Прежде всего, паспорт посуды, паспорт любого изделия из фарфора и фаянса находится на донышке предмета.

0: достаточно белая, без посторонних вкраплений, без мушек, без дефектов, по плотности, по однородная по всей массе предмета. Можно проверять на звук, можно просто внимательно осмотреть, чтобы не было каких-то черных точек. Это тоже показатель. А для чашек часто оценивают тонкость фарфоровой массы, но тут на любителя, потому что в разных странах, в разные периоды по-разному считалась ценность и красота предмета. Например, восточные японские сервизы, как правило, почти из прозрачной фарфоровой массы, в то время как европейские могут быть вполне массивными, но при этом редкими и дорогими.
1: Спасибо большое, Елена, за эту замечательную беседу, за очень ценные советы. Я думаю, что многие сейчас послушали наш разговор и будут рассматривать посуду как инвестицию. Елена Кренцель была с нами, организатор фестиваля ярмарки Мосс Винтаж. Мы сегодня выясняли, что происходит с трендами винтажной посуды, и выяснили, что тренды по-прежнему идут вверх и уже не первое десятилетие. Елена, огромное спасибо за беседу. До свидания. Всего доброго.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. На 10% повысят зарплату учителей и воспитателей Вологодской области с начала нового учебного года. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, решение повысить заработную плату учителей, воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и техникумов Вологодской области приняли еще в прошлом году. Уже с сентября этого года увеличим должностной оклад педагогов на 10%, что сделает зарплату в нашем регионе конкурентоспособной и выше, чем в отдельных субъектах страны. Это решение обеспечено средствами областного бюджета, который сбалансирован, устойчив и носит ярко выраженный социально ориентированный характер. Напомним, на сегодня в региональной системе образования работают свыше 21,5 тысячи педагогов. Фонд оплаты их труда в текущем году составил 21,5 миллиард. Для сравнения, в прошлом году это 20 миллиардов 300 миллионов, а в 2024 году 19 миллиардов 700 миллионов рублей. Телефон здоровья будет доступен вологжанам в эту среду и четверг. Так, 17 июня по номеру в Вологде 720060 о профилактике зависимости от гаджетов проконсультирует врач-психиатр областной психиатрической больницы Надежда Дорошина. А 18 июня в Череповце по номеру 88202551847 по теме «Профилактика зависимости от гаджетов у подростков» даст советы родителям медицинский психолог отдела областного центра общественного здоровья и медпрофилактики по Череповцу Надежда Теплякова. Звонки принимаются оба дня с 15 до 16 часов. Сегодня в Вологде проходит день открытых дверей по выдаче загранпаспортов. 16 июня в областном центре проводится день открытых дверей по выдаче уже готовых заграничных паспортов. На мероприятии, организованное управлением по вопросам миграции ОМВД России по Вологодской области, ждут до 19:30 на Ленина 15. Сотрудники ведомства напоминают, что в соответствии с действующим законодательством РФ оформленные заграничные паспорта, не полученные гражданами в течение 3 лет, с указанной в паспорте датой выдачи, подлежат уничтожению. Жители области определили победителя голосования по выбору имени аэропорта Великого Устюга. В регионе завершился финал народного голосования на платформе «Горжусь Вологодчиной». По результатам обработки данных, наибольшее число голосов набрал Павел Беляев – это 48% участников. Голосование было инициировано Общественной палатой региона. Георгий Филимонов отметил, что такие проекты позволяют учитывать мнение жителей при принятии значимых для региона решений. Для прозрачности опрос проводился в цифровом формате с верификацией через госуслуги. Отметим, второе место занял Ерофей Хабаров – 35,5%, третье – Владимир Логиновский – 16,5%. Напомним, проект «Горжусь Вологодчиной» направлен на вовлечение жителей в сохранение исторической памяти региона.

0: На следующей неделе начнется монтаж колеса обозрения в Вологде. Глава областной столицы Сергей Жестянников во время прямого эфира сообщил, что новое колесо обозрения будет запущено уже этим летом. Оно будет оборудовано 20 закрытыми кабинками, которые одновременно смогут вмещать до 120 посетителей. Еще один спортивный мурал украсит жилой дом в Череповце. На фасаде здания по улице Краснодонцев появляется изображение хоккеистов. Работа художника подчеркивает значимость этого вида спорта для города. В Лакжан приглашают в дом дяди Гиляя на творческий вечер Артема Курбанова. Концерт «Я, лето, про любовь» пройдет 18 июня в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя». Артем Курбанов – самодеятельный исполнитель из Вологды с выразительным вокалом и яркой харизмой. В ходе вечера прозвучат как авторские песни, в которых отразились личные переживания и смыслы вологодского музыканта, так и зажигательные каверы на популярные летние хиты в оригинальной вокальной обработке. Прозвучат и премьеры новых композиций. Начало 18 часов.
1: Новости спорта.
0: В Устюжне выявили сильнейшие волейбольные команды. В турнире, посвященном Дню России, участвовали коллективы из Белозерска, Пестово, Кадуя, Весьегонска, Николы и Устюжны. По итогам состязаний чемпионами стали гости из Весьегонска. Серебро выиграли белозерцы, а бронзу – кадуйчане. В Вологде разыграли Кубок дружбы народов России по мини-футболу. Кроме вологжан, в турнире участвовали представители Дагестана и Беларуси. Всего 8 коллективов. По итогам борьбы за титул чемпиона забрала вторая команда Вологодского института права и экономики. Серебро выиграла сборная Вологодского госуниверситета. Бронзу – первая команда ВИП.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 20. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, ниже нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике, сообщили Минобороны России. Подразделение южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю в Константиновке. Штурмовые группы ведут активные наступательные действия, освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений двух бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, 5 боевых бронемашин, в том числе бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства и бронемашина «Макс-Про» производства США, 19 пикапов, 2 орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса. Всего в зоне ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, 7 боевых бронемашин, 22 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии. За сутки нанесено поражение формированием 8 украинских бригад в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Торск, Дружковка, Николаевка, Стенки, Стародубовка и Малиновка Донецкой Народной Республики. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 7 до 14 часов перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом, Азовским и Черным морями. О мерах поддержки участников спецоперации к семье доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действует 37 региональных мер, в их числе жилищная программа, позволяющая приобрести готовый индивидуальный жилой дом площадью от 75 до 95 квадратных метров на льготных условиях, а также кадровая программа «Доблесть Осетии». Миняйло рассказал президенту о трудоустройстве участников спецоперации.
3: Еще один момент. Я вам докладывал по доблести Осетии. Они обучение закончили. Сейчас идет трудоустройство. 60% уже трудоустроено. Это да, второй поток. Когда трудоустрою первых всех, я тогда буду набирать второй поток. Сейчас отбор идет. Второй, еще один момент. Я вам докладывал по советников по военно-патриотическому воспитанию в школах. Да. Владимир Ильич, они уже работают, влились. Мы их обучили, и в том числе и в Анхисе. Вот. Я думаю, до конца года во всех школах у меня такие советники будут. И вот я, когда посмотрел, как они работают, Владимир, что они тут хорошо получилось, так по-честному.
1: Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Попытки Украины устраивать теракты против энергетических объектов и судов в Черном море вызывают озабоченность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом. По словам Лаврова, Россия и Турция условились тесно сотрудничать по вопросам безопасности в Черном море.
4: Конструктивно рассмотрели актуальные глобальные региональные проблемы, в том числе положение дел в Черноморском регионе. У нас вызывает озабоченность попытки киевского режима устраивать провокации и с судами, которые везут зерно в Турецкую республику, и с танкерами, и, конечно же, постоянные угрозы террористических актов против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Условились тесно взаимодействовать в вопросах, как я уже сказал, обеспечения безопасности в Черноморском регионе и также в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке. И у нас везде там с турецкими коллегами налажены хорошие контакты и работаем на взаимодополняемой основе.
1: Глава МИДа Турции Хакан Фидан сообщил, что обсудил с Сергеем Лавровым шаги, которые можно предпринять для безопасности судоходства в Черном море. Еще Лавров заявил, что двойные стандарты и старые привычки стран Запада никуда не делись. Так российский министр ответил на вопрос, почему в отношении Израиля Запад не применяет никаких санкций. А глава МИДа Турции Хакан Фидан допустил, что Израиль может саботировать соглашение США и Ирана. Более 100 судов ожидают прохода через Ормузский пролив на фоне новостей о запланированном на 19 июня подписании соглашения о завершении конфликта между США и Ираном, которое, в частности, должно открыть движение по водной артерии, передает ТАСС. Как сообщает государственное телевидение Ирана, все иранские суда беспрепятственно проходят Ормузский пролив. В то же время военно-морские силы корпуса стражи Исламской революции по-прежнему требуют от судов координации с ним, несмотря на снятие блокады США. А по информации агентства Рейтер, американские военные проводят танкеры мимо Ирана для перекачки нефти с борта на борт. Сильный ливень обрушился на Москву и Подмосковье. Интенсивные осадки отмечаются в центре столицы, а также на юго-западе, севере, северо-востоке и востоке города. Ранее в гидрометцентре прогнозировали, что в течение дня в столичном регионе ожидается кратковременный дождь и местами гроза при температуре воздуха до 17 градусов в столице и до плюс 19 по области. После 15 часов в Москве также возможна гроза. По словам синоптиков, на погоду влияет циклон в конце рабочей недели по мере его ослабления и на фоне роста атмосферного давления. Облаков станет меньше, дневной прогрев воздуха увеличится, температура в Москве станет соответствовать норме. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве 16 градусов, завтра днем в Москве 17-19 градусов, кратковременные дожди, местами с грозой. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду дожди может выпасть около половины месячной нормы осадков, днем в северной столице 15-17 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова. Нурия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Нурия.
3: Здравствуйте.
2: Рады вас видеть.
3: Ну, я тоже рада. Столько разговариваем о полезном, да, первый раз видимся.
1: Полезно видимся, да.
2: Пора.
1: Сегодня у нас несколько бесед для обсуждения. Первая беседа, почему мы испытываем вечерний голод в жару. Ну, вроде бы жарко, обычно жарко, есть не хочется. Днем аппетит снижается, а вечером что происходит? Прохлада, ну, кстати, тоже ведь не всегда прохлада наступает вечером, а все равно, как только стемнело, мы крадемся к холодильнику.
3: Да все как обычно, надо физиологию разобрать, то, что происходит в жаркую конкретно погоду. Потому что вот мы сейчас заметили, что сегодня лето очень даже не жаркое,
1: сегодня,
3: да?
1: Нет.
3: И очень прям
1: влажное.
3: Хочется согреться чего-то,
1: да.
3: Наоборот, горяченького.
2: Харчо там хочется.
3: Это вы как круто взяли. Харчо обычно
2: постпохмельный
3: синдром лечит, как бы очень неплохо, кстати, как и этот, ну, сказать, лечит, да, на уровне аминокислот просто. Ну, смотрите, в жару что происходит физиологически? У нас основной механизм, который срабатывает в жаркое время, это терморегуляция. И все, прямо, я бы сказала, системы организма работают на то, чтобы поддерживать внутреннюю среду организма в оптимальной температурной, что называется, вот даже не кривой, а в каком-то
2: диапазоне,
3: диапазоне, правильно сказать. Почему? Нельзя перегревать ничего, особенно мозг.
2: Uh-huh.
3: И, соответственно, все, что там делает, он чувствует слишком жару, да, он начинает потеть, мы начинаем потеть с вами. Соответственно, возникает сухость во рту, uh-huh. жажда и все симптомы, которые бывают в жару, собственно
2: голову
3: говоря.
2: Голову в холоде, ноги в тепле.
3: Да, и парадокс в том, что мы как бы вот все... И что нужно, как сказать, отсечь лишнее? Пищеварение считается лишним, энергозатратным в данном случае.
2: Угу.
3: И поэтому у нас идет автоматическое, какие-то сигналы могут поступать в те центры голода, и там есть чувство жажды и голод. И это два разных, но находятся прямо рядом-рядом. И все. И получается, что мы не можем как бы этот момент разделить. И, к сожалению, здесь нужно выбрать две стратегии. Смотрите.
1: Почему, к сожалению?
3: Ну как, к сожалению? Мы не можем сказать, вот делайте только так и никак больше. То есть, если я сейчас скажу что-то категорично, почему? Есть люди, которые работают прям на жаре. Если мы рассматриваем сейчас крайнюю версию, да, мы все говорим, потому что сейчас будет опять волны жары, потом опять похолодание, это нормально для лета. И вот если человек работает под прямыми солнечными лучами или в целом вообще там, где вот зной, он в жаркий воздух его окунает тело, это одна немножко стратегия, и там есть несколько подвидов. Я же еще психолог пищевого поведения. Там нет вот одного такого рубленого решения, вот делайте все так, и будет вам счастье. Так не бывает.
2: Нужно халат, теплый напиток, потом распахнулся, охладился, все нормально.
3: А второй момент...
1: Главное, в общественных местах не распахивайся.
3: Вот. А второй момент, люди, так называемые офисные клерки, да, можем, вот вы, кстати говоря, работаете в таком хорошо, комфортном офисе, поэтому не все, вам не все вот эти вот крайние истории про жару будут, скажем так, применимы. Вы спокойно можете, я знаю, у вас столовая прекрасно есть, вы можете пойти и съесть днем, у вас не должно быть вот этого чувства, которое характерно для людей, которые работают под прямыми солнечными лучами, либо под от теплого воздуха. Они чувствуют вот эту вот духоту, и все механизмы начинают работать с ними жестче. Поэтому разделить надо людей по вот этому признаку.
1: Но
3: где вы
1: разделим.
3: Работаете? В комфортных условиях относительно. И тогда мои рекомендации не совсем для этой аудитории. Скажем так, да, мы говорить тогда будем больше про людей, которые выходят на жару и вот это все испытывают, я бы так сказала.
1: Или в офисе кондиционер не работает у них.
3: Ну, кстати, да, но это какие такие садистские условия должны быть, я так думаю, наверное, да. Если очень душно, если не проветривается, это тоже элемент такой, который охлаждает немножко, зависит от того, еще с какой стороны здание находится,
2: например. Ведь нам же надо добраться еще до офиса, мы по жаре идем хотя бы до метро дойти, там уже прохлада, а вот вот мы от дома до метро идем, все равно жарко.
3: Ну да, тогда, наверное, там надо дальше разделение. Смотрите, есть такая история, что люди делятся на тех, у кого очень срабатывает та история с высоким уровнем стресса и неумением работать с ним. Это очень важный момент с точки зрения психологии пищевого поведения.
1: Да, ну, то есть
3: это будет, значит,
1: заедание стресса, да?
3: Да, да. У них, значит, очень высокая склонность к тому, что вечером будет накатывать не только физиологический голод, ну, вот просто классическое сосание под ложечкой, потому что ему уже пора, да, там, допустим, он человек не ел, ну вот не хотелось, а еще эмоциональный. Нахлынет голод, который связан с желанием заесть, стресс какой-то рабочий, нерабочий, там, да, не будем углубляться.
1: Доставить тебе радость, в конце концов.
2: Очередной день прошел, так и жизнь прошла.
3: Это все называется вот эмоциогенное пищевое поведение. То есть здесь история либо про то, что нет эмоций, ты компенсируешь, либо про то, что ты так устал, ты такой молодец, ты там какой-то проект сдал, не знаю, бухгалтер там сдала все квартальные отчеты, и наконец. Да, то есть, и вот получается, что такая лавина, я так ее называю, она накрывает человека. И поэтому вечером, если он днем пренебрегал по жаре, допустим, или же он просто почувствовал, что у него нет аппетита, вот в данном случае, если человек склонен к перееданию, чтобы вечером не накрыло сильно, и физиологический голод был поменьше, потому что с эмоциогенным, ну, мы не дадим сейчас советы, это нужно больше с психологами, да, история про то, что самая лучшая работа со стрессом – это содержать грушу, как в Японии, ну, там, метать дартсы со всей силы, потому что если люди испытывают стресс, самая лучшая реализация – это физическая. Упал,
1: ну, да,
3: отжался,
1: самый...
3: как…
1: Груша, да, да, груша в виде начальника они любят в Японии, да.
3: Ну, как бы, ну…
2: Или,
3: да,
2: как Челентано, дрова порубил.
3: Ой, это самая лучшая история. Вы представляете, сколько бы мы печек отопили вот, в целом? Это же насколько, кстати, полезно, особенно для мужчин, которые теряют сейчас физическую форму. Надо реально вот прям придумать. Или упал, отжался, так говорил мой профессор, значит, руководитель по диссертации. Он так шутил над нами, аспирантами, когда он нас застукивал около холодильника днем в ординаторской. Он говорил: у вас появилось время поесть? Упал, отжался, потому что он был бывший военный врач, военную медицинскую академию закончил. Так вот, возвращаемся к нашим, значит, людям. Если у человека склонность к эмоциогенному пищевому поведению, вы должны за собой понаблюдать. Вы действительно, ну, вот вас накрывает, и у вас есть эта история. Это такой глубокий даже самоанализ может дать. То есть не обязательно ходить к психологу, чтобы разобраться в этих элементах. Если у вас есть любимая группа продуктов какая-то, и вы ее не часто себе позволяете по разным причинам, но вы чувствуете, что вот после чего-то вы прям хотите себя вознаградить. Вот нужно здесь проанализировать. В таких случаях на это, на эмоциогенный вот голод, вы только можете сами и психолог вам помочь повлиять, а на физический мы можем. Так вот, для этих людей я советую днем делать что-то очень легкое. Во-первых, наша любимая окрошка.
2: Да.
3: Это полноценное блюдо. И если, когда меня спрашивают интервью, говорят: вот окрошка, сколько можно есть мужчинам, женщинам, у меня всегда стандартный.
2: Да,
3: потому что я... Ой-ой-ой-ой-ой. Это вот потом как бы... Тяжело будет, так называемая будет функция.
1: Особенно если с квасиком, да, пузырики.
3: Ну, смотрите, там есть все четко. И вот если брать небольшую порцию окрошки, как раз-таки, и съесть ее, там все сбалансировано, если мы опустим, что там колбаса, а все-таки какое-то мясо, да, вот там сбалансировано. И поэтому она не дает чувства тяжести, после нее можно работать, то есть не будет вот этого отключения мозгов, которое есть при переедании в дневное время, да, замечали, что вас тянет в сон.
1: Да, в любое время. Там такие... Переел, мозги отключаются.
3: Ну, да, да, согласна. Надо выходить слегка голодным же, как говорила Авиценна.
1: Вот японцы так делают. Я по-другому действую. Вот вы говорите по поводу пищевого поведения. Я вспоминаю старую поговорку. У вас было упал, отжался, а другая поговорка: хочешь есть, съешь яблоко, не хочешь яблоко, не хочешь есть.
3: Интересно. А я бы сказала, еще потом продолжила, да, так как в центре голода и жажды вместе лежат, что называется, в гипоталамусе, в гипофизе, то, соответственно, не хочешь яблоко, выпей воды, соответственно.
1: Ну да, часто же у нас
3: на самом деле
1: меняется в голове жажда и голод. Мы хотим пить, а если мы попьем, то уже есть не хочется.
3: Ну, это вот как раз один из инструментов, кстати, при экстернальном пищевом поведении. Это другой тип пищевого поведения, когда человек очень чувствует... У нас надо будет уходить от пищевого поведения, а то у нас немножко тема. Но, видите... Инструменты меняются. То есть люди, которые реагируют на запахи, на визуал, они прошли мимо кафе, и там пахнет вот корицей чем-то, все, и он не может, он должен купить круассан там с чем-то, с кофе. Вот на это и рассчитано, вы же знаете, да, там ваниль, кофе, корица, самые такие вот...
2: Чесночок и сливочное масло.
3: Для кого-то, кстати, если это шаурмечное, да, и для кого-то вот за этот запах жареного мяса. И если вы чувствуете, что у вас это вот прямо аж до дрожи, значит, вот у вас как раз стакан воды. То есть почувствовал, что хочешь кушать, а ты спроси, а ты действительно, может быть, ты поел недавно на самом деле, да? Ну, наверное, еда была не очень питательной, она была калорийной, но не питательной, раз тебя до сих пор триггерит, пойди выпей воды. Кстати, это вот, вот такой конкретный совет, он, это то, что действительно дают психологи, когда разбираются в основах пищевого поведения. Но смотрите, есть еще вот маленький нюанс, такая прослоечка людей, у которых нету вот этого желания, да, вознаградить себя, их не так много, но, тем не менее, они есть. И при этом у них тоже нет аппетита. И здесь такая история, что можно пробовать, то есть у них не будет накрытия вечером обжорства, как в одной песне у уральских пельменей было «Вечерний жор, омлет, котлеты, помидор». Я очень обожаю эту песенку. Вот. А если у них этого нету, тогда им можно пропустить. Но пропустить прием пищи – это не значит, что они совсем должны ничего не делать. Вот я принесла с собой настой шиповника со специями. Ну, что там специи? Там бадьянчик, кардамон, вот эта чудесная азиатская вещь. Да? Я из Ташкента родом, поэтому у нас там пьют как бы кофе и чай. Ну, кофе не помню, в те времена советский чай помню. Добавляли вот это вот зеленое красивое, я бы сказала, очень освежающий аромат дает, прохладу, да, лучше эвкалипта и мяты. К вопросу, это очень копеечное средство. Пойдите, купите на маркетплейсе прям в большом объеме и все лето наслаждайтесь. Одно, два, три семечка зависит от той температуры, которую вы будете заливать. То есть чем больше температура, тем меньше надо семечек. Раскрытие букета происходит и так далее. Здесь шиповник, бадьян, парочку гвоздички. Это вот моё чисто такая история. Финик для привкуса, чтобы, потому что шиповник, он не сладкая ягода, он очень полезная. Что дает такая
2: печени,
3: история?
2: Для печени, да?
1: Это уже
3: шиповник. Да, вот.
1: Это же какая-то мишленовская кухня начинается.
3: Слушайте, ну это все просто и копеечно, повторюсь. Вот мои пациенты, которые имеют проблемы разного рода, так или иначе, и мы сейчас, я хочу подвести плавно к тому, что можно пропустить прием пищи, да, вопрос в том, что это полезно, особенно если у человека есть небольшой животик. Это с точки зрения инсулинорезистентности чуть-чуть удлинить промежуток, не хомячить каждые 2 часа, да, а сделать там интервал.
1: А как же дробное питание?
3: Нет, это все очень дискутабельная тема. Зависит от уровня заболеваний у человека конкретно, кому действительно нужно 5-6 раз есть. У меня есть пациенты, которые на 7-разовом питании, у них все хорошо, но там определенные заболевания, причем серьезные.
1: Ну, если диабетные какие-то истории, то лучше есть реже, получается, правильно?
3: Да, и вот эта вот история вечная, как бы одни говорят, что нужно прям вот вообще 3 раза и все. Эндокринологи чаще про инсулинорезистентность, про диабет и так далее. А вот гастроэнтерологи свое вот это малое дробное питание, малыми порциями. Я же говорю, здесь надо разделять очень много нюансов. У человека может быть свой букет заболеваний, который требует частого приема, и при этом быть инсулинорезистентным. Надо тогда вычистить приемы пищи, сделать их максимально питательными, а не просто ради галочки, что что-то засунуть в рот. Вы поняли, да, идею? То есть качество продуктов, вот их состав будет влиять на то, будет ли это негативно сказываться на вот том, что там эндокринолог запрещает. Вот и все. То есть нужно тогда идти вглубь, понимая, что мы не можем избавиться от приемов пищи. Я возвращаюсь к настою шиповнику. Не просто так. Почему вот этой прослойке пациента, людей, да, людей, не мои пациенты, рекомендую тогда достаточно пить воды. Каждые 1,5-2 часа ставить себе напоминалку, если не работает внутренний такой. Вот у меня работает внутренний. Я после 2-3 пациентов, прием у меня может быть по 30-45 минут, да, в разных клиниках, у меня стоит прям вшитое, как будто, да, я всегда ставлю вот эту бутылку перед собой и еще стакан воды. Я чередую маленькие 200 мл, да, вот прям вот такой вот, вот. Uh-huh. И мерила всегда, не надо пить по пол-литра за раз. Это вот ошибка. А что мы делаем, когда мы пьем сразу большой объем? Неважно, газированное, негазированное, что-то там. Мы просто сильную нагрузку даем на объем циркулирующей крови. Мы же в жару испытываем сгущение крови, и сердце работает с удвоенной силой. Возвращаемся к тому, что происходит в организме. И мы еще тут наводнили человека, прибавили пол-литра сразу, махом. Вот эта вот история. Так мужчины очень любят. Я это видела много раз.
2: Первую кружку, особенно холодненькую.
3: Вот. А в этом и смысл, что надо пить по 200 в ровно, вот такие стаканчики должны быть. И пить каждый, час, полтора-два, вывести какую-то свою формулу. Себе напоминать, по-другому никак не будет работать. Вот вы сами себе, врач в первую очередь. Почему, когда мы пьем вот такой стаканчик, по-другому действует? Нет большой нагрузки на почки, на сердце. Она и так вот колотится. А должно вот так, смотрите, вот так должно сердце идеально работать. Это 60-70 ударов. А оно вот так вот. А мы еще добавили, и оно должно перекачать это. И вот что мы делаем? Мы как-то неестественным образом мешаем своему организму. Когда мы вот про такой объем говорим, у нас, не поверите, проблема мировая, я бы сказала, вселенская, это запоры. Это вот как раз оказывается, когда ученые начали выяснять людей, у которых не помогает добавление клетчатки и воды, и когда их спрашиваешь, они все пьют-то за сутки, правильно? 2 и больше литров. Но когда их спрашиваешь, они залпом пьют. То, что я вам говорила.
1: Будем пить медленно. Сейчас предлагаю сделать паузу в нашей беседе и вернуться. Мы так вот уже перешли к напиткам. О напитках в жару мы поговорим после выпуска новостей. С нами диетолог-гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова. Вернемся и продолжим.
0: Как знать на маяке.

0: проект. Это ведь не спринт и шутер какой-то. Это такая долгая, сложная, кооперативная, ролевая игра.
1: Юлия Лушникова, психолог, психотерапевт.
2: Так говорит.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места хранения, сборки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах. Следователи установят все обстоятельства атаки ВСУ на Московской области, где пострадали 6 человек, в том числе 13-летний ребенок, сообщили в Следственном комитете. Ведомство подчеркнули, что будут установлены все причастные к совершению преступлений. Ранее сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье пострадали 6 человек, в том числе 13-летняя девочка. Повреждения получили многоэтажки, частные дома и административное здание, передает РИА Новости. И еще одно сообщение. ВСУ с помощью беспилотников атаковали территорию Ярославской области в Никоузском округе. Ранение получила женщина, жительница Москвы. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев. По словам губернатора, пострадавшие госпитализированы и оказывается вся необходимая медицинская помощь. Глава МИД России Сергей Лавров назвал явкой с повинной нежелание европейских стран комментировать теракты Киева против мирного населения России. Отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, глава МИД России также заявил, что Европа под возмутительные действия киевского режима по реабилитации нацизма с аплодисментами говорит, что Зеленский якобы защищает европейские ценности. По словам Лаврова, режим Зеленского проводит открытую политику реабилитации нацистских преступников и нацистской идеологии. Перезахоронение на Украине останков нацистских преступников, осужденных судом в Нюрнберге, возмутительно.
2: Режим Зеленского, не стесняясь без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии. И Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, включая перезахоронение преступников, коллаборационистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, под эти его действия Европа, в общем-то, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности.
0: Напомню, Зеленский в мае принял участие в перезахоронении в Киевской области останков Андрея Мельника, одного из лидеров ОУН, запрещенной в России экстремистской организации, которая была на стороне немецко-фашистских войск и причастна к массовым убийствам русских, евреев, поляков и представителей других народов в годы Второй мировой войны. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта. Мировые цены на нефть сегодня снижаются на ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке, заключения сделки между США и Ираном. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра дожди, может выпасть около половины месячной нормы осадков. Днем в северной столице 15-17 градусов. В Москве в среду ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой. Ночью в городе плюс 10-12, днем 17-19 градусов. Сейчас в Москве плюс 17, атмосферное давление низкое, 740 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация хоккея на своем сайте не упомянула российских игроков клуба Национальной хоккейной лиги Каролина Харрикейнс в материале о завоевании командой Кубка Стэнли. Напомню, что в ночь на понедельник Каролина победила Вегас в шестом матче финала Кубка Стэнли 3-0 и выиграла серию со счетом 4-2. В составе победителя выступают трое российских хоккеистов. Голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере. В материале ИХФ упомянуты только американец, датчане, канадцы, финн, а также главный тренер Каролины Род Бриндамор. Ну а в плей-офф Свечников провел 19 матчей, в которых набрал 11 очков. В активе Никишина одна передача в 17 встречах, а Кочетков пропустил остаток сезона из-за травмы, но был включен в заявку Каролины на 4-й матч финальной серии, благодаря чему его имя будет нанесено на Кубок Стэнли. Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс получили вайлдкард для выступления в парном разряде Уимблдона, сообщается на сайте травяного турнира «Большого шлема». Соревнования в основной сетке Уимблдона третьего в сезоне турнира «Большого шлема» пройдут с 29 июня по 12 июля. Индепендьенте сделал новое предложение Спартаку по Эсекиэлю Барка. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: История с Барка тянется уже несколько недель. Сначала в Аргентине сообщили, что Индепендьенте начал переговоры со Спартаком о возвращении своего воспитанника. Первый вариант выглядел для москвичей совсем невыгодно. Годичная аренда без компенсации, но с правом последующего выкупа половины прав. Спартак ожидаемое предложение отклонил. Затем стало известно, что Барка был готов продлить контракт со Спартаком, если клуб отпустит его на сезон в Аргентину. Причина называлась семейная. Футболист хочет быть ближе к дочери. В Индепендьенте желание игрока подтверждали, но признавали и проблему. Пресс-атташе клуба Пабло Гриндетти говорил, что самый сложный фактор – это российский клуб. Аргентинцы хотят вернуть Барка, но не могут повторить финансовые условия Спартака и не готовы делать экономические безумства. Теперь предложение улучшили. Было 1,5 миллиона долларов, за 50% прав стало 2,5. Но даже в Аргентине полагают, что «Спартак» снова откажет. И это логично. Барка купили у «Риверплейт» летом 2024 года за 14 миллионов евро. Его контракт действует до лета 2027-го. «Трансфермаркт» оценивает игрока в 16 миллионов. В прошлом сезоне он провел 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 передач и выиграл со «Спартаком» Кубок России. Поэтому сейчас вопрос не только в желании Барка уехать, но и в цене, за которую «Спартак» вообще готов обсуждать потерю одного из своих лидеров.
1: Европейская федерация гандбола включила россиянок Дарью Дмитриеву, Анну Вяхереву и Валерию Маслову в список претендентов на попадание в символическую сборную сезона, сообщается на сайте федерации. Голосование за символические сборные сезона у мужчин и женщин проводится ежегодно. В обеих категориях номинированы игроки на 7 игровых позициях, а также претенденты на звание лучшего защитника. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
0: Маяк. Как знать?
3: Это сам вы правильно делаете.
4: Так и делаю, конечно. Мы в эфире. О, ничего себе. Павел Картаев, Ахтанг Махарадзе и диетолог-гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова. Мы продолжаем наш разговор. Начали мы с того, почему мы испытываем вечерний голод, жару, и выяснили, что все не так просто. Есть разные типы людей, которые работают в жару, которые работают в офисе при кондиционировании. Для них разные, конечно, рекомендации. Ну, сейчас хотелось бы поговорить о напитках, которые лучше всего пить в жару и которые лучше избегать в жару. И вот какую-то волшебную воду принесла нам Нурия сегодня. Что это за вода, Нурия?
3: Сейчас. Я, во-первых, скажу сразу, как вот это моя боль, да, что всегда будет вреден топ. Я бы, наверное, назвала три топа. А одна категория – это весь алкоголь, независимо от легкого пива, да, то есть вот только безалкогольное, если пиво, то ничего. Все, что содержит там от 1% и более, потому что до 1% это вот как раз кефир, тан, квас, камбуча, квас, да, они содержат. Поэтому вот все, что 1 и выше, это прям весь алкоголь в жару вреден. Что бы вы мне ни говорили, я гепатолог,
4: да,
3: я это знаю.
4: Да и холод тоже не очень полезен.
3: Да, ну вот дальше. Кофе больше, чем две чашки в жару, вы себя просто изматываете. Я всегда говорю, это кредит займы. И третья большая группа – энергетики, сладкие газированные напитки. А это первое, что хватают в магазинах в жару. И соки. Это вся история про безумное количество больших углеводов. Да, инсулинорезистентность, живот растет, жажду они никогда не утоляют. Помните об этом. Даже если человек стройный говорит, да нет, у меня все хорошо, он не понимает. Глубокие метаболические изменения идут. И у стройного молодого человека, который прямо, знаете, как говорят, там, по-моему, одна бутылочка сладкой газировки повышает риск сахарного диабета, по-моему, на 28%. Уже все вычислили. По-моему, это 333 миллилитра, которая стандартно считается в научных данных, вот когда они берут референс, представляете, всего-то. Поэтому, а я как гепатолог могу сказать, у такого человека очень будет больная печень, даже если он будет пока еще стройный. Вот к вопросу, что это абсолютное зло.
4: В основном стройный это временно. Стройный ты лет до 30. Вот. Я по себе могу сказать, а потом ты такой, откуда что берется?
5: А соленые напитки разве полезны в жару? Вот минералочку, например,
4: рассольчиком.
3: Смотрите, если мы говорим о конкретно узкой категории людей, которые работают, готовят еду в горячих цехах, это повара конкретно, и те, кто кладут асфальт, они испытывают колоссально самые высокие нагревания, и они потеют, не хочу сказать, как кто, очень сильно.
5: Металлурги еще.
3: Да, в цехах, да. Соответственно, вот им конкретно показано даже добавлять соль. Лучше гималайскую по современным, если смотреть научным знаниям, то есть, потому что у нее немножко другой состав, у них более широкий микроэлементный состав, как раз то, что мы теряем. Или же нарзан боржоми. Добавлять хотя бы пол-литра. Газики, если есть рефлюксная болезнь, помешали, но вот именно вот этот солевой состав, да, таким людям показано прям. Если вы знаете, что у вас есть мочекаменная болезнь и подагра, вам тоже показано, особенно в жару, прям контролировать и пить специально щелочные воды. Нарзан, боржоми и типа, не ессентуки. Они немножко другой состав имеют. Представляете? Ну, то есть, а я могу сразу сказать, вот практически каждому третьему мужчине жару,
5: а есть же какие-то столовые минералки, вот лечебные столовые минералки, да?
3: Вот смотрите, да, здесь такая история. Выберите в магазине, чтобы было написано «столовая». Она вот прям абсолютно безвредная. Я могу назвать бренды «Московская», «Славяновская». Они вот самые такие вот базовые, которые гастроэнтеролог назначает. Они обычно в литре продаются. И, соответственно, вы можете ее использовать за 2 дня. Прям делить пополам идеально было бы. Потому что переусердствование во всем, оно такое чреватое, да, я бы так сказала. То есть не нужно заливаться.
4: Я думаю, что если там нарзана по 3 литра в день пить, тоже ничего хорошего.
3: Да, потому что у всего, как у медали, есть 2 стороны. Следовательно, я бы советовала, нет у вас такой возможности купить. Просто щепотку соли добавляете. Угу. Так делают повара.
4: А вот, например, кисломолочные продукты. Я, например, фанат кефира. Вообще я не могу. У меня всегда 3 бутылки кефира стоят в холодильнике, потому что если меньше, то это уже недостаточно. Вот это. В жару это же хорошо или это не очень хорошо?
3: Ой, это прекрасная тема. Сразу скажу, какой рецепт можно сделать. 2 варианта сделать. Мужской и женский. Как я делаю?
5: Мужской с огурцом?
3: Примерно, да. Он будет напоминать жидкий вариант соуса дзадзики. Если кто понимает, да, то есть когда мы единственное, что не греческий йогурт берем в дзадзики, а мы берем кефир, жирность, которую вы хотите. Дальше, обязательно нужна газированная вода, любая здесь, она просто освежает за счет газиков потом, когда мы смешаем. Мужской вариант, я бы добавила зелень и, например, пол огурца какого-нибудь маленького, и на терке так мелко-мелко, или в блендере прямо, чтобы было так красиво.
5: А зелень, укроп или там что-нибудь?
3: Кинза, петрушка, укроп, что любите? Мята, базилик, тархун, здесь надо понять, не надо все в кучу. Надо просто сделать разнообразие. Один день тархун, другой. Потому что там есть эфирные масла, которые освежают как раз ротовую полость и вот дарят вам вот это утоление, так называемое.
4: Ну, это окрошка получается опять.
3: Нет, мы же разбавим. И этот напиток будет питательный. Вот он подходит для тех, кому что-то надо перекусить, чтобы вечером не накрыло. Либо окрошка, либо вот такой, который содержит калории. Мы понимаем, что это как бы такая полуеда. Но она как раз вот подходит, потому что при отсутствии аппетита Она такая приятная. А женский вариант – это когда заменить семена чиа, добавить, и добавить, например, инулин. Такой порошочек сладенький. Он и как пребиотик работает, кормит там нашу микрофлору, и как сахарозаменитель. Он дает приятный вкус. И поэтому я разделила бы вот так вот, да? Вот я пью вот этот вариант чаще всего. Зелень я просто так хрумкаю, я вот к чему. Вот, соответственно, представляете, уже тема. Это вот нужно брать на заметку, чтобы вечером, повторюсь, не накрыло. И если и такой, видите, напиток, он с точки зрения инсулинорезистентности, как раз для тех, кто худеет, контролирует, у кого животик есть. А животик сейчас есть, к сожалению, у каждого, не знаю, ну, у 78% людей. То есть ожирение — такая история очень ужасная на самом деле. Это я говорю, 76% людей в мире имеют избыточный вес.
4: Ну да, но опять же...
3: Думайте, 7-6.
5: Да это вода задержалась просто.
4: Нет, тут тоже интересная история. Там, например, я вот читал по всем этим BMI и так далее. Там, у меня там больше 83. Мне говорят, что это уже избыточный вес. Хотя, ну, может быть, они и правы, не знаю.
3: Ну, смотрите, самое главное, чтобы вам конкретно разобраться в своем здоровье, потому что, к сожалению, в моей практике мужчина сыпется после 45 лет, да, прям сильно. Именно потому, что они пренебрегают и ничего не смотрят, ничего не делают. Я бы советовала сделать просто биоимпеданс, состав тела. Там видно конкретно, сколько лишних килограммов жира. До 5 килограмм жира конкретно, там есть референсы ваши личные, угу, мои личные. Да, там.
4: Это я в спортзале, помню, мне
3: и
4: делали как-то.
3: Вот этот, главное, чтобы это был не инбоди, у него есть погрешность вот такой вот, а вас положили как звезду. Это Медас, я за Россию. Это российское исследование, причем один из создателей до сих пор жив в Бауманском университете, и я периодически к нему хожу освежить знания. На самом деле потусить, пообниматься, послушать просто и так далее. То есть мы так дружим тесно. Так вот, сделать этот состав тела. И я повторюсь, 5 килограмм, они могут эстетически не нравиться у вас, да, и там будут конкретные цифры, но они метаболической нагрузки еще не несут. Это больше ваше вот внешнее желание. А как только вот 6 и больше, а зачастую большинство людей вот здесь, да, вот эта история про то, что вам надо тогда понять, что если вы хотя бы снизитесь, вот в коридор попадете, где чуть-чуть есть небольшой избыток, прям вот не веса, заметьте, жира, по вашим референсам лишнего, да, вот буквально до 5, и вы такой ху конкретно, да, ну ладно, там пару раз в неделю вы себе целенаправленно конкретно добавляете хлебушек, но полезные, которые я вам посоветую. Это вот принципиально,
4: хорошо,
3: да, чтобы
4: хорошо,
3: вы поняли, что вот он баланс, когда ты правильный продукт добавляешь в рацион, как мы говорим вот сейчас про питание, про напитки конкретно, да, хочется, чтобы люди услышали, да, мы можем сколько угодно говорить, что вредно, вредно, вредно, но, к сожалению, большинство проблем это вот...
4: Большинство проблем, потому что все вредно, очень вкусно.
3: Да, ну, для этого есть сейчас рынок растет функциональных напитков. То, что я здесь не принесла, да, я еще раз повторю, водородная вода, генератор,
5: вот
3: давайте
5: что,
3: его включу.
5: Мы включаем какой-то прибор.
3: Это легкий режим был синий, там,
5: да.
3: По-моему, 5 ppm на...
5: Пошли это, пузырики.
3: Вот, да, смотрите, это водород, угу. Это самая маленькая молекула.
5: Не рванет?
3: Нет. Дальше, в чем хороша? Почему в жару хорошо пить водородную воду, либо таблетки? Вон там таблетки, которые у вас на глазах растворяются прямо. Можем одну растворить, если нальете. Соответственно, но она еще и кисленькая, потому что там идет, здесь идет классический электролиз, мембрана
4: так,
3: и так
4: мне
3: далее.
4: Таблетку немедленно.
5: Так,
3: давайте, давайте
5: Вахтангу,
3: я вот так вам
5: таблетку
3: кину. Ага, воды наливаем.
4: Вода у меня есть.
3: Да. И одну таблетку бросаем и прям смотрим, как будет происходить. Второй вариант.
5: На что похожа
3: добычи
5: таблетка?
3: Ну, такая серая.
4: Серая
3: неприметна.
4: Таблетка. Это не как в «Матрице» одна синяя, одна красная. Нет, здесь серая.
5: Она действительно серая.
4: Да, она действительно серая. Она такая серебристая, я бы сказал.
3: Там магний и происходит химическая реакция и органические кислоты. Кисленькие, помните, такие типа, ну, блин, лимонная, яблочная, да, в которой во фруктах содержится.
5: Так,
3: вот сейчас пойдет реакция, тоже будут мелкие газы,
4: как
3: видите, такие же.
4: Аспирин.
3: Да, чем-то похоже. Так вот, смысл в том, что в зависимости от того, что вам там доступно, неважно, такая или такая, эти маленькие молекулы, кстати, они с 17 года в Японии признаны медицинским газом.
5: Mm.
3: И они проникают через гематоэнцефалический барьер. А мы знаем, что это самый сильнейший оплот в нашем организме. Туда практически не все лекарства-то проходят, чтобы вы понимали.
5: И что мы сейчас выпьем и будем говорить правду?
3: Мы будем... Вот то, что у нас есть... Вспомните, в жару мы чувствуем вялость, апатию и желание полежать, ничего не делать и даже не работать. Вот это, оно с этим специфически...

0: оказался? Не-не-не.
1: Видите, вон таблетка, она туда-сюда прыгает, потому что магний...
2: Потому что она веселая.
1: Кстати, опять про запоры. Мягкая. Нет эффекта, что вы побежите. Там доза небольшая, но это определенная...
2: Мне еще
0: поработать надо.
1: Положительная.
0: На маршруте.
1: Ну, я хочу, чтобы вы улыбались, потому что магний, мы же все знаем, да, он... мягко помогает работать со стрессом.
2: Давайте мы сейчас еще паузу на рекламу сделаем, пока водичку выпьем, это, а потом Нурия расскажет нам, что же это за волшебный аппарат, который нам делает волшебную воду. Диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова. Сегодня с нами говорим про то, что пить, когда жарко.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодские фермеры могут воспользоваться мерами господдержки. Минсельхоз региона объявил о начале приема документов на предоставление субсидий на возмещение части затрат крестьянских фермерских хозяйств. Сроки проведения отбора с 17 по 27 июня. Субсидия предоставляется на возмещение 60% затрат крестьянского хозяйства, понесенных в текущем 26 году, но не более 20 миллионов рублей на получателя. Фермеры обязуются со своей стороны обеспечивать ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в размере не менее 7% в году получения субсидии и в течение 2 лет, следующих за годом получения субсидий. В Череповце в индустриальном районе отключили горячую воду. Гидравлические испытания по плану должны завершиться 30 июня. Как пояснил в своих соцсетях глава города Андрей Накрашаев, выявлено 7 дефектов, требующих устранения. На магистральном трубопроводе обнаружено 4 дефекта. Эти участки несут основную нагрузку, поэтому их надежность критически важна. На внутриквартальных сетях зафиксировано 3 дефекта. Они отвечают за подачу тепла к домам. Все обнаруженные утечки оперативно локализованы и устранены. В Заречье горячей воды не будет с 14 по 28 июля, в Северном районе и Новых Углах с 4 по 18 августа. Больше 2 недель воду отключать не планируют. В Вологде благоустроят территорию торговой площади. Как уточнил глава города Сергей Жестянников, сегодня во время прямого эфира территория давно нуждается в ремонте. В рамках благоустройства обновим брусчатку, установим скамейки, смонтируем новое освещение, установим навигацию и озеленим территорию. Рулонные газоны, мульча из коры лиственницы, новые деревья и кустарники, многолетние цветы. Жители и гости Вологды смогут прокатиться на новых речных трамваях уже в конце июня. Запуск 2 катамаранов «Вологодские зори» и «Вологжанин» будет приурочен ко дню города. Как отметил глава Сергей Жестянников, сейчас завершается процедура получения лицензии. К дню города запустим точно. Оператором выступит ПТП. Мы специально пошли на этот шаг. Цены задирать не будем точно. Водные прогулки будут длиться по 40 минут. Отправление от Соборной горки каждый час с 11 до 20 часов. В Череповце появилась еще одна точка бесплатного Wi-Fi. Бесплатный интернет теперь доступен на первом этаже МФЦ на Жукова 2 для посетителей центра. Точка доступа начала работать в центре с 1 июня. Как сообщили в МФЦ Череповца, к нам ежедневно обращаются около 1000 человек. Wi-Fi сделали по просьбам посетителей. Для подключения нужна активация через СМС. Отметим, всего в городе более 15 общественных мест с доступным интернетом. Так, Wi-Fi есть в скверах Верещагина, на Батюшково, на Городецкой, а также на площади Металлургов и Советском проспекте 83. Бесплатный интернет доступен в кафе, ресторанах, гостиницах и торговых центрах. Фестиваль «Дни Voices» пройдет в Череповце и Вологде в начале июля. Со 2 по 5 июля в Вологодской области пройдут «Дни Voices». В этом году фестивальные события будут сосредоточены в Череповце 2, 3 и 5 июля. Однако часть программы по доброй традиции будет представлена и в областном центре 4 и 5 июля. Уже более 15 лет именно эти два города вместе формируются.

0: окутывает фестивальное пространство. Фильмом «Открытие дня Войса» станет новая работа французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй», открывшая 79-й Каннский кинофестиваль в этом году.
1: Новости спорта.
0: Хоккейный «Алмаз» возглавит новый специалист. Череповецкая молодежная команда определилась с тренерским штабом, который будет готовить коллектив к новому сезону. Константин Касаткин, возглавлявший команду на протяжении 3 лет, завершил свою работу. Новым главным тренером назначен Евгений Марьин, воспитанник череповецкого хоккея. В прошлом сезоне Евгений Александрович стал чемпионом НМХЛ с «Металлургом», а до этого работал в хоккейной школе «Северсталь». Помощниками Марьина будут Андрей Кузнецов, Савелий Кононов и Сергей Шабанов. Стрелки «Сивера» выиграли 2 медали на региональных соревнованиях в Санкт-Петербурге. Турнир «Кубок олимпийских надежд» объединил спортсменов из нескольких субъектов России. В Лакжане проявили себя в дисциплине «Пневматический открытый пистолет». Юрий Васильев завоевал серебро, а Константин Васильев показал 3-й результат.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде Череповце. Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении, уничтожение разрозненных формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника, очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь и верской иконы Божьей Матери. За сутки в Красном Лимане уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль «Хамби» производства США, 4 пикапа и 3 наземных роботизированных комплекса. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, 17 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. За сутки, по данным Минобороны России, нанесено поражение живой силе техники 8 украинских бригад в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Подлиман, Харьковской области, Яцковка, Лозовой, Рубцы и Щурово Донецкой Народной Республики. О мерах поддержки участников спецоперации их семей доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действует 37 региональных мер, в их числе жилищная программа, а также кадровая программа «Доблесть Осетии».
3: У нас 37 мер поддержки.
4: Региональных,
3: да, 37. И вот самая главная мера поддержки, то, что я вам докладывал, программа по строительству домов, там в конце состояние на сегодняшний день. Инженерные сети мы заканчиваем, проект тренировки закончили, начали делать фундаменты. 967 человек в очереди, из них 800 – это члены семей погибших военнослужащих, участников специальной военной операции, тем, кому это положено. Вот, и мной в бюджете предусмотрены деньги, 2 миллиона мы платим первый взнос, и с Россельхозбанком 25 лет ипотека, значит, 2,5%. Стоимость жилья 75,95 квадратных метров земельным участком под ключ, вот, и 4,5 миллиона это, значит, ипотека сельская. То есть все вопросы решены вот таким образом. Я думаю, значит, мы синхронизируем еще и социалку, основное усилие сделали на что, чтобы сделать сети инженерные все.
4: Ну, самое главное.
3: Да, и потом там же и социалка. И первые 100 домов уже заложены.
1: Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важную работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Россия озабочена провокациями Киева, судами и танкерами в Черном море, а также терактами против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом. По словам Лаврова, Россия и Турция условились тесно сотрудничать по вопросам безопасности в Черном море.
5: У нас вызывает озабоченность попытки киевского режима устраивать провокации и с судами, которые везут зерно в Турецкую республику, и с танкерами, и, конечно же, постоянные угрозы террористических актов против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Условились тесно взаимодействовать в вопросах, как я уже сказал, обеспечения безопасности в Черноморском регионе и также в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, и у нас везде там с турецкими коллегами налажены хорошие контакты и работаем на взаимодополняемой основе.
1: Глава МИДа Турции Хакан Фидан сообщил, что обсудил с Сергеем Лавровым шаги, которые можно предпринять для безопасности судоходства в Черном море. Российский министр также заявил, что возможное вступление Украины в ЕС может привести к его развалу. По словам Лаврова, все конструкции по безопасности Евросоюза выстраиваются против России. Он отметил, что в ЕС на фоне охлаждения администрации Трампа к Европе стремятся создать отдельный военный блок. Министры обороны европейских стран начали обсуждать сценарии ведения военных действий без полномасштабной поддержки со стороны США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их сведениям, в Европе ожидают скорого сокращения американского военного присутствия, хотя точные сроки этого шага пока не объявлены. Как отмечает агентство, на этом фоне руководство НАТО во вторник попыталось продемонстрировать уверенность в том, что Европа способна пережить масштабное урезание американского финансирования и военного контингента. Вместе с этим в Европе признают нехватку ряда вооружений, которые Вашингтон планирует вывести, отсутствие четкого плана по их замене. В частности, напоминает Bloomberg, США планируют сократить количество стратегических бомбардировщиков на 30% самолетов, которых у Европы нет и которые она не планирует производить, передает ТАСС. США вскоре могут восстановить санкции против российской нефти, заявил Дональд Трамп. Он также отметил, что цены на нефть быстро снижаются после начала прохода судов через Ормузский пролив. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта. Основные фьючерсы снижаются на ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке, заключения сделки между США и Ираном. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра дожди, 15-17 градусов. В Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой, днем плюс 17-19.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами инженер-эколог Елена Гробовская. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить о том, как тополиный пух влияет на жизнь в городе. Я могу сказать, как на мою жизнь влияет. У меня, во-первых, автомобиль похож на одуванчик, несмотря на то, что я его выму недавно. Вот. А во-вторых, конечно, вот это вот все под ногами не очень комфортно, все это летает, и в квартире все время этот пух, даже несмотря на то, что окна вроде бы не сильно открываешь. Вообще, что такое тополиный пух с биологической точки зрения? Он вообще какую-то функцию выполняет хорошую для нас, кроме размножения тополей, насколько понимаю?
3: Выполняет. Но прежде всего он выполняет функцию положительную для тополей, это размножение тополей, потому что тополиный пух – это семена женских деревьев тополя. Они покрыты тысячами тонких шелковистых белых волосков, то есть вот тополиный пух – это семечко. Это маленькая семечка, которая покрыта волосками белыми, сделанными из целлюлозы. И в ботанике эти волоски называют летучками. Нужны они для того, чтобы выполнять две важные биологические функции для тополя. То есть это транспортировка. Они работают как микроскопические парашютики. То есть ветер дует, и семечко поднимается и разносится ветром на многие километры от материнского дерева. И в условиях дикой природы это очень удобно и очень здорово для растения, потому что такое семечко потом застревает в траве, дерево прорастает и таким образом расселяется. И вторая функция – это питание. После приземления на сухую почву пушинка впитывает утреннюю росу, например, или влагу с почвы, создает вокруг семечка идеальные условия для быстрого роста, и таким образом дерево прорастает лучше. Вот. И тополиный пух сам по себе – это семена тополя, благодаря которым он размножается. Что касается других функций полезных, да, то есть понятное дело, что мы тополиный пух не любим, потому что он у нас везде, и в носу, и в глазах, и вообще он еще аллергеном является, вернее, не сам, но про это я расскажу чуть позже. Вот, тополиный пух любят птицы, потому что это семена, если вы в городе видели, когда вот большие такие клубы тополиного пуха, которые собираются там по бордюрам на асфальте.
1: Как снежные сугробы.
3: Точно. В них очень часто ковыряются воробушки. Там они достают из тополиных пушинок семена и ими питаются. Вот. Также они могут этот тополиный пух использовать для своих гнезд в качестве выстилки. Им от этого хорошо. Вот. Но при этом тополиный пух портит жизнь не только человеку, но и природе. Потому что, во-первых, он очень пожароопасный. Все вы, наверное, видели, как дети балуются и поджигают тополиный пух.
1: Да кто в детстве вот, не поджигал тополиный пух? Детства не было у того этого человека.
3: Конечно. То есть это такое очень интересное на первый взгляд занятие, но оно может быть крайне опасным, потому что если ребенок, ну или взрослый, не знаю, ребенок поджигает тополиный пух, например, рядом с машиной чьей-то, то может случиться так, что произойдет сгорание и даже взрыв. То есть это достаточно опасно. Вот. А кроме того, тополиный пух мешает водоемам, потому что он скапливается на поверхности водоемов и образуется корочка. Вот эта корочка препятствует, он же распухает, раздувается от воды, и эта корочка препятствует попаданию воздуха в водоем. Это может привести к замору рыб, гибели водных обитателей, и для маленьких водоемов это является достаточно большой проблемой. Это что касается воздействия на живые организмы, да, помимо человека.
1: Елена, но ведь вот, для чего-то тополя нужны были? Ведь их так массово высаживали, да? Это послевоенные годы, когда вот тополя так вот разрослись?
3: Да, все верно. Но это послевоенные годы, вообще весь период Советского Союза. И сейчас, в наше время, тополя тоже высаживаются. Почему это происходит? Вообще тополь для городского озеленения – это самое лучшее дерево. Потому что он может сравниться, заменить собой 7 деревьев других видов. То есть, во-первых, он выделяет в атмосферу фитонциды. Это очень полезные вещества, которые благотворно действуют на наш организм. Они полезны, они очищают воздух. И вот тополь, он прям чемпион по фитонцидам. Кроме того, тополь очень эффективно очищает воздух от выхлопных газов. То есть в городах в условиях очень сильной загазованности тополь прям рекордсмен по улавливанию этих вредных веществ. Поэтому если мы используем какие-то деревья в городском озеленении, то на первом месте идет тополь. То есть, если честно сказать, то кроме июня и конца мая тополь остальные 11 месяцев приносит очень большую пользу нашим городам и нашему здоровью. Вот. А кроме того, тополь выделяет больше кислорода, чем прочие деревья. То есть, он помогает нам лучше дышать, обогащает атмосферу кислородом. Именно поэтому при Советском Союзе выращивали, ну, высаживали в городах большое количество тополей.
1: У меня один вопрос вот в этой связи, вот один единственный вопрос. Почему нельзя было высаживать мужские тополя, которые вот не размножаются своим пухом?
3: Вопрос очень интересный, потому что, ну, прежде всего, как бы есть такое понятие, как двудомное и однодомное растение. То есть на двудомных растениях семена, ну, у растений есть женские и мужские особи. Вот тополи относятся к таким организмам, то есть есть мужские тополя, мужские особи, есть женские. Семена вызревают только на женских особях. И при Советском Союзе все это прекрасно знали, потому что сельское хозяйство и озеленение городов у нас было на высоком уровне. Высаживали мужские деревья, которые не планировалось, что они будут пылить и распространять свои семена. Но получилось так, что в условиях сильной загазованности деревья стали находиться в стрессе. То есть деревьям стало плохо, они поняли, что погибают, то есть как бы деревья находились в угнетенном состоянии. И это повлияло на то, что деревья начали менять пол. То есть для тополей характерно очень интересное явление природы – это смена пола или гермафродитизм. То есть когда-то мужская особь может внезапно стать женской. То есть она может либо давать женские почки, на котором будут развиваться цветы, и из которых потом в дальнейшем образуются семена, либо же оно может полностью генетически изменить пол и стать совершенно вот как женским растением.
1: У меня вопрос.
3: Поэтому зачем? Высадили мужские, а
1: теперь
3: выросли
1: второй
3: женские.
1: Вопрос. Да, теперь второй вопрос. Зачем они это сделали, тополя? Что, у мужских тополей была депрессия, они решили в женский превратиться? Или что, у женских лучше выживаемость?
3: Смотрите, почему? Что женские особи делают прежде всего? Они могут производить потомство. Соответственно, чем больше семян появляется, тем больше появится новых тополей. То есть дерево, которое погибает, ну вообще любой живой организм, который как бы погибает и плохо себя чувствует, он начинает очень активно размножаться. Это вообще очень интересное явление, потому что, вот, например, в зоопарках животные, которые находятся на полном довольстве, то есть их кормят каждый день, у них нет врагов, они перестают размножаться. Поэтому животным создают дополнительные стрессы. То есть их там устраивают им разгрузочные дни, или, например, как-то вот прячут еду, чтобы им приходилось ее добывать. Таким образом, животное чувствует, что чего-то не хватает, и начинает размножаться. И обратная ситуация, когда все очень плохо, животное тоже, ну и растение, живой организм начинает размножаться. Вот, поэтому, когда, например, корневая система у тополей была спрятана под асфальт, не получала достаточное количество кислорода, когда было очень много токсичных веществ в атмосфере, там не хватало питания, не хватало каких-то полезных веществ в почве, тополя решили, что нужно быстро размножаться, чтобы не погибнуть, и мужские особи превратились в женские.
1: Такая можно их обратно превратить в мужские?
3: Ситуация. Очень сложно, потому что ученые еще не выяснили, каким образом тополь решает, ну, для себя, там, в какой момент, какую почку вырастить. Сейчас производятся всевозможные опыты с этим. Сейчас есть, можно что сделать. Есть уколы гормональные для тополя, то есть колет прям в ствол дерева, и тополь перестает размножаться совсем. То есть репродуктивная функция растения, она останавливается. Растение растет, дает листья, как бы обогащает наш воздух кислородом, но при этом не дает, не цветет и не дает семян. Соответственно, нет пуха.
1: Можно мне во дворе всем тополям прививку поставить такую?
3: Ну, это достаточно трудоемко, то есть это, ну, финансово затратно, и потом как бы их нужно делать каждый год, то есть каждую весну делать в ствол дерева укол. Вот, есть еще альтернативный вариант, сейчас есть гибриды тополей, которые, в принципе, не способны к размножению. То есть они растут, но при этом они бесплодны. Это дерево, которое не может давать семена. И вот сейчас в Москве высаживаются как раз-таки бесплодные деревья, которые не пылят, но при этом обогащают воздух кислородом.
2: А они от стресса не станут плодовитыми?
3: А вот это время покажет. То есть, ну, по-хорошему, если какой-то организм бесплоден, то, конечно, по-хорошему не должны. Но при этом у нас, как вот видите, мужские тополя стали женскими, поэтому кто знает.
2: Ну, получается, большинство людей тополя раздражают своим пухом, который лезет везде. И в нос, и в квартиру, да, и на диване оседает. И меньшинство, наверное, людей страдают от аллергии. Или все-таки мы все подвержены аллергическим реакциям от тополиного пуха?
3: Есть. Тополь сам не является аллергеном, потому что Он состоит, ну, не тополь, а тополиный пух, он состоит из чистой целлюлозы, она абсолютно гипоаллергенна, но при этом пушинки, ну, они вызывают раздражающие действия, понятное дело, когда у вас в глаза этот пух лезет в рот, и везде он раздражает, людям это не нравится, люди огорчаются, да, стрессуют. У нас так жизнь города достаточно напряженная, а еще вот этот пух, который везде. Кроме того, у аллергиков обычно обостряется аллергия в этот период, потому что, во-первых, пока семена зреют, вот эти волокна целлюлозы, в процессе еще вызревания, они собирают вредные вещества из атмосферы. То есть все, что у нас летает в атмосфере города, оно ими поглощается, и когда пушинка вылетает из коробочки, она уже оснащена кучей вредных веществ. Кроме того, пока она катится по асфальту, пока она катится, ну вы же понимаете, да, что в городе она может прокатиться от ветра где угодно. Она собирает пыльцу от злаков цветущих, собирает пыльцу от других деревьев. Таким образом получается такая губка, которая напичкана всякой грязью, пылью, токсинами и аллергенными веществами.
2: И бактериями.
3: И бактериями, которые застряли вот в этой пушинке. И поэтому, когда попадает такой пух на слизистые, в глаза, это опасно, потому что можно занести, как вы сказали, бактерии, либо получить какую-то аллергию. Поэтому аллергологи рекомендуют избегать тополиного пуха. И, ну, во-первых, когда у нас потепление и активно летит тополиный пух, рекомендуется не гулять вот по таким зонам, где его очень много, дабы не подвергать себя опасности. Вот. Также рекомендуют надевать защитные очки. Ну, это просто солнечных очков достаточно для того, чтобы тополиный пух не попадал в глаза. И если есть склонность к аллергии, то надевать маску на лицо, которая препятствует механическому попаданию в нос, в рот и так далее, на слизистые. Вот. Кроме того, сетки москитные можно, ну, повесить их, потому что механически застревают пушинки в этих сетках. Можно специальные сетки купить. Они более мелкоячеистые и совсем не пропускают тополиный пух. Также их рекомендуется сбрызгивать водой для того, чтобы еще больше оседания было. Вот. Ну и если вы понимаете, что вы подвержены воздействию аллергенов, да, то пришли с улицы, сняли одежду, постирали ее, сходили в душ, то есть гигиенические процедуры, чтобы снять с себя вот эти пушинки и их кусочки. Вот, чтобы их не заносить в свое помещение, где вы живете, чтобы они не попадали на подушку, на постельное белье, там, на диван, и в дальнейшем не вдыхались в наш организм.
1: Можно говорить о том, что сегодня проблема тополиного пуха, но это серьезная проблема, или, ну, ничего страшного, ну, отцветет, отлетает, и люди в масках походят, она, все вернется на свои.
3: Она достаточно серьезна, потому что влияет, во-первых, на здоровье людей, кроме того, на городскую инфраструктуру. Достаточно большое количество пожаров возникает по вине тополиного пуха, потому что случайно брошенная сигарета непотушенная, там, играющие дети, они приводят к тому, что тополиный пух может привести к возгоранию, например, транспортных средств, мусоропроводов и так далее. То есть это опасно. Кроме того, кондиционеры, система вентиляции забивает тополиным пухом. Вот, и система, как бы, наши коммунальные службы чистят это исключительно вручную. То есть это долго-дорого. И какой-то альтернативного способа очистки коммуникации от тополиного пуха еще не придумали.
2: Обдавать, может быть, ливень пройдет. Мы же знаем, что пару ливней, да, когда цветение тополей.
3: И он сбивается. И, вот, кстати, это очень действенный способ напором воды. То есть, когда машина, которая моет у нас улицы, да, поднимает бранзбойт вверх и окатывает водой тополя пылящие. И таким образом эти пушинки, они сбиваются на землю, но опять-таки они, если высохнут и подует ветер, они будут дальше распространяться.
1: Ну что ж, хочется только пожелать нашим ученым, в том числе, чтобы побольше гибридов посадили, которые пух давать не будут, и, может быть, наши дети и внуки будут жить в Москве, в Санкт-Петербурге,
3: которые не будут нам вредить.
2: Но это же будет не Москва без тополей, понимаешь?
1: Это будет Москва, Москва. Спасибо большое за эту беседу. Инженер-эколог Елена Гробовская была сегодня с нами. Мы говорили о том, как тополиный пух влияет на жизнь города. Спасибо вам большое. До новых встреч.
3: Спасибо. До свидания.

0: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 8812. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
3: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб, 2 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 491 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Новый Донбасс» в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов «Орехов» и «Преображенка» Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей станции радиоэлектронной борьбы. ВСУ атаковали беспилотником парковку коммерческого объекта в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области. Ранение получил мирный житель, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Глава МИДа Сергей Лавров назвал явкой с повинной нежелание европейских стран комментировать теракты Киева против мирного населения России. Отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, Лавров также заявил, что двойные стандарты и старые привычки стран Запада никуда не делись. Так, российский министр ответил на вопрос, почему в отношении Израиля Запад не применяет никаких санкций.
2: Никуда эти его привычки не делись, двойные стандарты, не международное право, а порядок, основанный на правилах. Мне можно все, всем остальным нужно спрашивать у меня разрешение. Наша позиция очень простая. В силу того, что мы находимся под незаконными санкциями, у нас не возникает желания, чтобы незаконные санкции объявили и против других. Мы выступаем за то, чтобы таких санкций не было вовсе, и чтобы все уважали устав ООН и прерогативы Совета Безопасности, который только и может принимать юридически значимые и обязательные для всех меры по ограничению тех или иных экономических торговых действий. Мы за международное право и против любого волюнтаризма в сфере санкций.
0: Комментируя перезахоронение на Украине останков нацистских преступников, осужденных судом в Нюрнберге, глава МИД России заявил, что Европа под возмутительные действия киевского режима по реабилитации нацизма с аплодисментами говорит, что Зеленский якобы защищает европейские ценности. По словам Лаврова, режим Зеленского проводит открытую политику реабилитации нацистских преступников и нацистской идеологии. Международное сообщество должно дать делу финансиста Джеффри Эпштейна такую же однозначную оценку, какой получил фашизм на Нюрнбергском процессе. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей иерей Федор Лукьянов. По его словам, вызывает удивление, что вопиющее к нравственности всего человечества дело Эпштейна не движется вперед. Оно не осуждено, как был осужден фашизм на международном уровне. Ведь это торговля детьми, эксплуатация несовершеннолетних, отметил Лукьянов на пресс-конференции, посвященной подписанию Международной декларации о защите семьи, передает ТАСС. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди, может выпасть около половины месячной нормы осадков. Днем в северной столице 15-17 градусов. В Москве в среду ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой. Ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл 66-й ракетке американцу Итану Куину в первом круге травяного турнира в Хале 1-6, 6-4, 4-6. Спортсмены провели на корте 2 часа. Покидает турнир и Андрей Рублев. Он проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Международный союз конькобежцев не включил российских фигуристов в список участников этапов Гран-при предстоящего сезона, сообщается на официальном сайте организации. Отмечается, что в серии выступят около 150 спортсменов. Программу откроет этап во Франции, 6-й этап пройдет в Японии, а финал Гран-при состоится в декабре в Китае. Фигуристы из России с 22 года не выступают на соревнованиях под эгидой ICU. Ранее в пресс-службе Международного союза конькобежцев сообщили, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов был рассмотрен на совете организации, и в настоящий момент проводится анализ возможного решения. Отказ Всемирного антидопингового агентства провести очный аудит может помешать восстановлению российского антидопингового агентства, отметили в РУСАДА. Ну а с подробностями Екатерина Маловичко.
2: Сложившаяся в настоящее время геополитическая ситуация препятствует проведению очной проверки экспертами Всемирного антидопингового агентства деятельности Российского антидопингового агентства, заявили ТАСС в пресс-службе ВАДА. В сентябре 2022 года ВАДА в условиях СВО приняла решение провести заочный онлайн-аудит деятельности РУСАДА. По итогам проверки было сформулировано одно критическое замечание о необходимости внесения антидопинговых поправок в Федеральный закон о спорте. 1 июня ВАДА подтвердила соответствие предложенных поправок Всемирному антидопинговому кодексу. 10 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, приводящий российское законодательство в соответствие с международными антидопинговыми стандартами. После окончательного утверждения поправок ВАДА должно провести очный аудит. «Мы знаем, что со стороны ВАДА есть определенные опасения», сказала в интервью ТАСС гендиректор РУСАДА Вероника Логинова. «РУСАДА совместно с Министерством спорта и другими уполномоченными органами готова отработать вопрос обеспечения всех необходимых мер безопасности для экспертов. РУСАДА ежегодно проводит международные мероприятия, на которые в Россию приезжают коллеги из многих стран мира и чувствуют себя в нашей стране в полной безопасности», отметила Логинова.
1: Биохоккей тольяттинская «Лада» выполнила финансовые обязательства по контрактам перед спортсменами и административными сотрудниками, сообщается в соцсетях хоккейного клуба. Ранее СМИ писали, что «Лада» может в третий раз в истории покинуть континентальную хоккейную лигу. И уже американский защитник Дойл Сомерби подписал контракт с тольяттинцами. Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение с игроком рассчитано на один год. Ну а в прошлом сезоне Сомерби выступал за Шанхай. Хайских драконов. И о спорте на этом пока все.
0: Маяк. Как
3: ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами ландшафтный дизайнер, цветовод, блогер, создатель школы садового и ландшафтного творчества «Сад как искусство» Лариса Кочелаева. Лариса, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Мы хотим сегодня обсудить с вами тему, как продлить цветение пионов. А вообще, что влияет на продолжительность цветения пионов в наших садах?
5: Но прежде всего, конечно, нужно понимать, что пионы бывают разного срока цветения. Ранние, средние, поздние. И если подобрать, допустим, хотя бы три растения разного срока, то цветение пионов в саду может продолжаться, ну, где-то до месяца при их благоприятной погоде.
4: Но пионы, это же, мы говорим, пионы. Но пионы, это, наверное, не один цветок. Разные сорта пионов бывают. Как вот роз же существует какое-то невероятное количество.
5: Да,
4: также
5: конечно,
4: разные
5: конечно.
4: Сорта пионов бывают. И разные сорта, наверное, тоже по-разному себя ведут.
5: Безусловно. Вы знаете, классификация пионов, она очень сложная. И одним из факторов, который точно будет влиять на продолжительность цветения, это форма цветка. Ну вот представьте, есть пионы, которые достаточно простые. В них буквально несколько лепестков. Они распустились, солнышко припекло, они там несколько дней поцвели и опали. Если же мы говорим о махровых пионах, представляете, там огромное количество лепестков, и каждый начинает распускаться, это занимает какое-то время, потом он стоит. То есть вот если выбирать по форме цветка среди пионов одного срока цветения, например, среди ранних, то и вы хотите, чтобы он дольше цвел, выбирайте тот, у которого сложнее цветок. Но здесь, кстати, может быть такая небольшая опасность, что если будут дожди, то очень густо махровый цветок может не раскрыться. Но вы знаете, пионы хороши из бутонов, мне кажется.
3: А на какую сторону лучше высаживать пионы? На восточную, на западную, может быть, на северную? Может, не очень любят освещение пионы наши?
5: Нет, пионы — это однозначно солнцелюбивый цветок. Безусловно. Но существуют сорта и виды, которые неплохо себя чувствуют в полутени. И иногда это очень удобно, потому что, ну, не всегда мы можем позволить и найти место, допустим, какому-то растению на солнце. Например, различные видовые гибриды пионов, они очень хорошо растут и в полутени. Например, такие распространенные и любимые сейчас многими пионы серии «Коралл». Они такие вот необычные, кораллового цвета. Среди них есть и желтый, например, лемон-шифон. Вот их как раз хорошо сажать на полутень. Кстати, в полутени, если будет очень жаркая весна, цветение пионов, конечно же, продолжится.
4: То есть мы те пионы, которые попроще, как вы говорите, быстрее опадают, мы их высаживаем в полутень. А те, которые у нас махровые, которые еще задумаются лишний раз, прежде чем расцвести, мы их сажаем на солнце. Правильно я понял вас?
5: Ну, это относительно, потому что если сорт не предусмотрен для солнца, и он его, ну, вообще не любит, то цветок будет меньше, соответственно, будет вытягиваться, побеги вытягиваться, падать. То есть здесь палка как бы о двух концах. Вы знаете, не угадаешь, какая будет погода, да.
4: Ну, с погодой ладно, а как с пионами нам угадать? Мы пришли в магазин. И мы как поймем, что вот эти пионы, они дольше будут, а эти будут не дольше, кроме, ну, формы цветков, как вы сказали?
5: Вы знаете, я бы посоветовала сажать пионы различные. Например, самые ранние – это у нас древовидные пионы. Они растут долго, до 100 лет на одном месте, их сразу сажают на солнечное место. Это какой-то такой полукустарник. Он всегда расцветает самый первый. Он цветет раньше тюльпанов иногда. После них начинают цвести вот эти видовые гибриды серии Coral, например, Coral Charm или там, ну, вот Lemon Chiffon я, например, назвала, да. Они цветут чуть попозже, но иногда вместе с этими травянистыми. Затем у нас выходят на арену, на сцену видовые гибриды. Ой, извините, не давай гибрид, это гибриды. Например, всеми любимый пион Борзелла. Вообще шикарный, но он, конечно, лучше себя показывает только на солнце. Ну и затем начинают у нас различные травянистые гибриды, которые вот известны нам по садам наших родителей, потому что в основном у нас росли именно травянистые гибриды, среди них огромное количество с различной формой цветка, махровые, полумахровые. То есть, знаете, часто цветовод выбирает то, что ему нравится. То есть вот вообще давайте так, с чего нужно начинать, если вы хотите пион? Первое. Что нравится? Увидели борзеллу, хочу, не могу. Вот если борзелла, сажаем однозначно на солнце, да? Потому что это солнцелюбивый, это гибрид. Если выбрали пион Coral Charm, например, то его совершенно спокойно можно сажать в полутень. Поэтому что хотите, что нравится и какое место вы можете ему определить в своем саду. Ну, потому что, ну, не всегда все хотят, например, да и место иногда, например, то же самое Подмосковье, очень часто леса, в лесу находятся дома, и поэтому выбирать солнцелюбивые растения туда очень сложно.
3: А мы сажаем уже взрослые растения или в пакетиках с семенами мы его привозим в наш сад-огород?
5: Нет, нет. Ну, во-первых, самое первое, пионы нужно сажать однозначно лучше всего осенью, потому что это удивительное растение, оно укореняется при пониженных температурах. Вот где-то около 4 градусов начинается рост тех заветных корешочков, которые дают нам укоренение. Если они не образовались, то вот корневище пиона, оно очень сочное, знаете, как у хрена, оно вот такое вот, ну, как колбасками такими растет. Вот внутри сохраняется влага. Но если нет всасывающих корешков, дополнительную влагу растение взять не может. И если вы посадили в жару вот такой корешок, оно до осени у вас пытается выжить только на той влаге, которая сохранилась внутри корневища. Вот это базовое знание, которое должны знать все. Поэтому если открытая корневая система, то есть прям открытый корешок, то лучше сажать либо вот осенью, либо ранней весной, чтобы захватить еще холодный грунт. Но сейчас, кстати, в питомниках очень много растений закрытой корневой системы, они уже в горшочках, уже цветущие, растущие. Вот их, конечно, можно сажать в любое время года. Семенами пионы не размножаются. Они не размножаются, но они не сохраняют родительские качества.
4: А как мы будем поливать пионы? Нужен ли им частый полив или, может быть, один раз в неделю, я не знаю?
5: Ну, однозначно сказать, сколько раз поливать, сложно, потому что у всех бывают разные грунты. Если песчаный грунт, нужно почаще поливать, потому что вода не держится. Если глина, то поменьше. От погоды зависит, но нужно точно понимать, заливать пионы нельзя, потому что вот эти мясистые корневища от переизбытка влаги начинают гнить. Ну и влага им нужна, то есть, ну, сохраняем вот такой притет, да, чтобы было влажно, но не заливаем, не засушиваем сильно. Особенно вот, кстати, сейчас многие делают ошибку после цветения пионов, забывают, во-первых, их подкормить, что крайне важно, потому что вот именно сейчас, вот в тот самый момент, когда мы с вами разговариваем, у всех уже практически отцвели пионы. Ну, почти во всех, во многих регионах. И начинается загладка соцветий будущего года почек цветовых. Если сейчас их не подкормить и забыть их, не поливать, и будет очень сухая погода, на следующий год цветение пионов будет очень скудное.
3: А чем подкормим? Я вот знаю, есть корневин, чтобы корешки росли, а какой-нибудь бутовин есть, чтобы бутоны были побольше?
5: Но здесь важно выбирать какое-либо комплексное удобрение, то есть чтобы там было внутри как можно больше всего, но не много азота. Ну, все цветоводы знают, что азот, фосфор, калий – это как белки, жиры и углеводы для любого человека, также есть витаминчики. Так вот, азота выбираем, чтобы поменьше, больше фосфора и калия, микроэлементов, можно аминокислоты. То есть, ну, по сути, любое комплексное удобрение. Можно, кстати, как ни удивительно, выбирать осеннее удобрение сейчас для подкормки пионов. Оно тоже подойдет, потому что в нем, как правило, закладывается очень много всего полезного для растений. Но там мало азота, как раз то, что нам нужно, потому что быстрый такой старт сейчас пионам абсолютно не нужен. Ну, или какое-нибудь комплексное удобрение для цветов.
4: Мульчировать мы будем пионы? Мульчировать.
5: Мульчировать мы будем, если у нас песчаная почва, если мы не можем их своевременно поливать, потому что мульча – это сохранение влаги. То есть, если мы уезжаем и понимаем, что впереди у нас жара, мы их хорошо поливаем, мульчируем, и это нам гарантирует то, что пионы, ну, доживут до следующих выходных, когда мы приедем, и не засохнут.
3: Ну, вот уже...
5: Засохнуть они не засохнут, они просто пострадают.
3: Да, бутоны у нас уже отцветают к этому времени года, да, получается. Мы как-то удаляем отцветающие бутоны?
5: Обязательно. Обязательно.
3: А как это влияет? Да, вообще на что это влияет?
5: Бутон это, ну, считайте, как ребенок у женщины, да, то есть много питания и сил тратится матерью для того, чтобы выносить плод. Вот семена, которые закладываются вот в этих коробочках цветочных, они тоже требуют на себя питания. Поэтому, чтобы растение тратило питание не на семена, которые нам не нужны, а на закладывание почек будущего сезона цветочных, мы сейчас срезаем. Но когда мы срезаем, старайтесь максимально сохранить листья, потому что листья в том числе тоже кормят растения. Фотосинтез в школе же помните?
4: Помним.
5: Через лист вырабатывается очень много компонентов, которые являются питанием для листа. То есть 80% растений питание берет из земли, 20% через лист. Поэтому полностью скашивать листья сейчас ни в коем случае нельзя. Вы просто лишите питания свои растения.
4: То есть не обрезаем листья, получается, стебли тоже не обрезаем?
5: Только желательно, но можно 1-2 листочка убрать чисто в декоративных целях, ну, чтобы просто сохранить компактный красивый куст, потому что на самом деле листья у пионов, они симпатичные, из них даже бордюр можно создавать, если там обрабатывать их, чтобы не было болезней. Они не гнили, без пятен. Поэтому они живые изгороди из пионов. Почему бы нет? Ухожены, особенно у иток, гибридов, очень красивые резные листья, и их можно использовать в композиции именно в качестве зеленой какой-то массы.
3: А как правильно удалить бутон? Нужно острым секатором, да, резким движением, чтобы не повредить стебель?
5: Ну, лучше просто, да, лучше просто обрезать или ножницами, или секатором, любым доступным способом. В общем, сильно...
3: Ну, не отрывать, да? Не надо рвать.
5: Ну, лучше не отрывать, потому что рваные раны, они всегда плохо.
4: От вредителей будем как-то защищать, нет?
5: Вы знаете, у пионов как таковых нет вредителей. Даже те самые злополучные муравьи, которых все почему-то гоняют с пионов, им абсолютно не вредят. Просто они питаются тем сладким нектаром, который вырабатывают бутоны у пионов. Но на растения, на их развитие, рост и цветение они не влияют никак. Единственный вред, который могут принести муравьи, это устроить муравейник у него в корнях. Тогда, да, пиону просто будет некомфортно.
3: Угу. Будем следить, чтобы муравьи не поселились в корнях наших пионов любимых. Спасибо большое за эту беседу. Мы много узнали про то, как продлить цветение пионов. С нами была Лан...

0: Маяк.
1: И радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодские фермеры могут воспользоваться мерами господдержки. Минсельхоз региона объявил о начале приема документов на предоставление субсидий на возмещение части затрат крестьянских фермерских хозяйств. Сроки проведения отбора с 17 по 27 июня. Субсидия предоставляется на возмещение 60% затрат крестьянского хозяйства, понесенных в текущем 26 году, но не более 20 миллионов рублей на получателя. Фермеры обязуются со своей стороны обеспечивать ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в размере не менее 7% в году получения субсидии и в течение 2 лет, следующих за годом получения субсидий. В Череповце в индустриальном районе отключили горячую воду. Гидравлические испытания по плану должны завершиться 30 июня. Как пояснил в своих соцсетях глава города Андрей Накрашаев, выявлено 7 дефектов, требующих устранения. На магистральном трубопроводе обнаружено 4 дефекта. Эти участки несут основную нагрузку, поэтому их надежность критически важна. На внутриквартальных сетях зафиксировано 3 дефекта. Они отвечают за подачу тепла к домам. Все обнаруженные утечки оперативно локализованы и устранены. В Заречье горячей воды не будет с 14 по 28 июля, в Северном районе и Новых Углах с 4 по 18 августа. Больше 2 недель воду отключать не планируют. В Вологде благоустроят территорию торговой площади. Как уточнил глава города Сергей Жестянников, сегодня во время прямого эфира территория давно нуждается в ремонте. В рамках благоустройства обновим брусчатку, установим скамейки, смонтируем новое освещение, установим навигацию и озеленим территорию. Рулонные газоны, мульча из коры лиственницы, новые деревья и кустарники, многолетние цветы. Жители и гости Вологды смогут прокатиться на новых речных трамваях уже в конце июня. Запуск 2 катамаранов «Вологодские зори» и «Вологжанин» будет приурочен ко дню города. Как отметил глава Сергей Жестянников, сейчас завершается процедура получения лицензии. К дню города запустим точно. Оператором выступит ПТП. Мы специально пошли на этот шаг. Цены задирать не будем точно. Водные прогулки будут длиться по 40 минут. Отправление от Соборной горки каждый час с 11 до 20 часов. В Череповце появилась еще одна точка бесплатного Wi-Fi. Бесплатный интернет теперь доступен на первом этаже МФЦ на Жукова 2 для посетителей центра. Точка доступа начала работать в центре с 1 июня. Как сообщили в МФЦ Череповца, к нам ежедневно обращаются около 1000 человек. Wi-Fi сделали по просьбам посетителей. Для подключения нужна активация через СМС. Отметим, всего в городе более 15 общественных мест с доступным интернетом. Так, Wi-Fi есть в скверах Верещагина, на Батюшково, на Городецкой, а также на площади Металлургов и Советском проспекте 83. Бесплатный интернет доступен в кафе и ресторанах, гостиницах и торговых центрах. Фестиваль «Дни Voices» пройдет с Череповцей в Вологде в начале июля. Со 2 по 5 июля в Вологодской области пройдут «Дни Voices». В этом году фестивальные события будут сосредоточены в Череповце 2, 3 и 5 июля. Однако часть программы по доброй традиции будет представлена и в областном центре 4 и 5 июля. Уже более 15 лет именно эти два города вместе формируют фестивальное пространство. Фильмом «Открытие Дней Voices» станет новая работа французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй», открывшая 79-й Каннский кинофестиваль в этом году.
0: Новости спорта.
2: Хоккейный «Алмаз» возглавит новый специалист. Череповецкая молодежная команда определилась с тренерским штабом, который будет готовить коллектив к новому сезону. Константин Касаткин, возглавлявший команду на протяжении 3 лет, завершил свою работу новым.

главным тренером назначен Евгений Марьин, воспитанник череповецкого хоккея. В прошлом сезоне Евгений Александрович стал чемпионом НМХЛ с «Металлургом», а до этого работал в хоккейной школе «Северсталь». Помощниками Марьина будут Андрей Кузнецов, Савелий Кононов и Сергей Шабанов. Стрелки «Сивера» выиграли 2 медали на региональных соревнованиях в Санкт-Петербурге. Турнир «Кубок Олимпийских надежд» объединил спортсменов из нескольких субъектов России. В Лакжане проявили себя в дисциплине «Пневматический открытый пистолет». Юрий Васильев завоевал серебро, а Константин Васильев показал 3-й результат.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде Череповце. Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

грустном, что-то муторно, на душе по-осеннему холодно, и меня, как всегда, безудержно потянуло обратно в Вологду, в белокаменный город маленький, в мой рябиновый край зеленый, где зимой хожу я в валенках, где счастливый я и влюблен. Церкви старые, как игрушки, вдоль реки протянулись дачи, а на лавке сидят старушки, меж собой.

Колокольни и церкви старые, с куполами, с годами тусклыми, с покосившимися крестами, много знают про землю русскую. Рассказать они могут тайное, все хранят без дверей и стражи. Ты пройди возле стен белокаменных, попроси, и они расскажут. Ты пройди возле стен белокаменных, попроси, и они расскажут.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места хранения, сборки, запуска беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. За сутки нанесено поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Золотой Колодец, Рубежная, Белецкая, Красноярская, Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Мало-Михайловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, 2 боевые бронемашины и 7 автомобилей. О мерах поддержки участников спецоперации их семей доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действует 37 региональных мер поддержки, в их числе кадровая программа «Доблесть Осетии». Глава государства назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших.
3: Центр поиска без вести пропавших. Это совместно с Минобороны. У нас полное взаимопонимание. Уже 74 регионов.
4: Это очень важно.
3: Да, 74 регионов обращения уже идут к нам. Мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в Соединенных частях 58-й армии. И порядка 284 человека уже найдено. Угу. Мы и волонтеров туда отправляем, как поисковые группы, но с учетом того, что зона специальной военной операции, чтобы безопасность была. И на прямой связи с командирами частей, командующими армией.
1: Миняйло также доложил президенту, что в Северной Осетии участникам спецоперации к весне следующего года построят 150 домов по льготным условиям. Все конструкции по безопасности Евросоюза выстраиваются против России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом. По словам Лаврова, в ЕС на фоне охлаждения администрации Трампа к Европе стремятся создать отдельный военный блок.
5: Англичане, по нашим данным, продвигают идею создания отдельного военного союза с участием наиболее ярых русофобов из нынешнего Евросоюза, с участием Лондона, то есть самих себя, и с участием Украины. Все это, понимаете, это пока еще на стадии размышлений, дискуссий, идей, но за всем этим стоит одна очевидная истина. Евросоюз все свои конструкции в сфере укрепления безопасности выстраивает против Российской Федерации. И это вот с точки зрения наших интересов. Включение Украины в Евросоюз будет, безусловно, использоваться теми, кто хочет его милитаризировать.
1: Лавров также заявил, что возможное вступление Украины в Евросоюз может привести к его развалу. Еще глава МИДа отметил, что двойные стандарты и старые привычки стран Запада никуда не делись. Так российский министр ответил на вопрос, почему в отношении Израиля Запад не применяет никаких санкций. США вскоре могут восстановить санкции против российской нефти, заявил Дональд Трамп. Он также отметил, что цены на нефть быстро снижаются после начала прохода судов через Ормузский пролив. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта. Основные фьючерсы снижаются на ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке, заключения сделки между США и Ираном. Стало известно место подписания сделки между США и Ираном. Она состоится в Бюргенштоке, сообщили в МИДе Швейцарии. Дата не изменилась. Встреча представителей США и Ирана для подписания меморандума пройдет в пятницу, 19 июня. Бюргеншток – это курортное место в центре Швейцарии. Как сообщают местные СМИ, на курорте забронированы все отели до воскресенья. Добавлю, Трамп сегодня назвал готовящееся соглашение с Ираном хорошим и справедливым. В воскресенье в Москве прекратятся осадки. Воздух прогреется до 25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра, по словам синоптика, дожди продолжатся.
2: В ночь на среду осадки прекратятся и похолодает до плюс 9-12. Ну а завтра днем вновь начнет раскручиваться циклонический ротор и дожди возобновятся. На максимальном термометре будет не выше плюс 14-17. Прохладная и дождливая погода сохранится до субботы включительно, но распогодится только к вечеру субботы и особенно в воскресенье. Столбики московских термометров покажут плюс 21-24, что идеально соответствует климатической норме июня.
1: Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. По данным гидрометцентра, на погоду в столичном регионе оказывает влияние циклон. В конце рабочей недели по мере его ослабления на фоне роста атмосферного давления облаков станет меньше. Дневной прогрев воздуха увеличится, температура воздуха в Москве станет соответствовать норме. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве 17 градусов, атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Завтра в столице кратковременные дожди, местами с грозой, днем 17-19 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду дожди может выпасть около половины месячной нормы осадков. Днем в северной столице 15-17 градусов.

0: Весна была в полном разгаре, но неожиданно выпал снег. Снег сходил быстро, и, пожалуй, только здесь он еще задержался. День обещал быть солнечным, теплым. И Люся, которую она сюда привезла, сказала, что через час-другой он сойдет. Еще недавно нас было пятеро. Мы дружили с незапамятных времен. И хоть раз в несколько лет делали все возможное, чтобы встретиться, чтобы увидеть друг друга. На сей раз было выбрано не лучшее время и не лучшее место. Но именно здесь год назад погиб Алешка Скворцов. Как он вышел на тех махровых бандитов, я не знаю. Но в тот момент он был один, а звать подмогу упустишь. И он вышел один на троих. И он бы справился. Да вот беда. Был четвертый. Он и выстрелил Алешке в спину. И все же он взял всех четверых. Такой вот был парень. Конечно, один он бы не справился. Люди помогли. Тут неподалеку бригада ремонтников работала. А Алешку до больницы не довезли. Было холодновато, и мы пошли в машину, хотя уезжать отсюда не хотелось. При встречах всегда кто-нибудь из нас рассказывал о деле из своей практики, которое привлекло или необычностью, или наоборот, было типичным. На сей раз рассказчиком стал я.
1: Ну, значит, это началось в райцентре Андреевка, там 43 538... жителей фельдшерское педагогическое училище, 2 ПТУ, консервный завод, мясокомбинат, швейная фабрика и за год контора. Летом это замечательный городок, в нем много садов, но, естественно, я туда попал зимой, потому что я заканчивал одно дело. И вот я вышел на секунду из кабинета, где работал, взять воду для того, чтобы полить цветочки. Возвращаюсь в кабинет, а там сидит женщина.
2: Красивая женщина.
1: Интересная. Хорошее начало.
3: О чем-то там говорят.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я вас слушаю.
4: А что, начальство поменялось?
1: Нет.
4: Прежнего я знал?
1: Нет, он на занятиях. А я приехал из области. Старший следователь по особо важным делам Стасенко Александр Иванович.
4: Иващенко Оксана Степановна.
1: Очень приятно.
4: Председатель колхоза «Прогресс».
1: А я вас видел. На доске почета в области.
4: Александр Иванович, у нас ЧП. Пропал
1: Извините,
4: человек.
1: Пожалуйста.
4: Да ничего, ничего. Человек исчез.
1: Давно?
4: 4 дня.
1: Ну, это не срок. Знаете, как бывает? Вдруг какое-то неотложное дело, уезжает человек в другой город, так и не успел никого предупредить.
4: Я понимаю, но такого с Петром Петровичем произойти не могло.
1: В морг больницы звонили?
4: Да. Тут ведь вот какое дело. Петр Петрович работает у нас в колхозе заготовителем, а живет здесь, в Андреевке. И вот сегодня утром к нам в колхоз приезжает его жена, нервничает, волнуется, говорит, что муж не вернулся, а должен был в пятницу, а сегодня-то уже вторник.
1: А когда же вы видели его в последний раз?
4: Я его видел в четверг. Он мне то же самое сказал, что собирается сюда, в Андреевку, на выходные.
1: А как же он добирался из села в город?
4: На машине. У него своя машина. Старенький москвич.
1: А где же его машина? Извините, пожалуйста.
4: Вы меня спрашиваете?
1: Да.
4: Где он там? У машины, наверное.
1: Но это не факт. Скажите, вы случайно не запомнили номерные знаки его москвича?
4: А, нет. Я нет. Когда к вам собиралась, то спросила у нашего механика. Он иногда чинил машину. Петру Петровичу. Вот, он знает.
1: Петр Петрович Царьков. Автомашина Москвы 412, Кио 0384. Домашний адрес Андреевка, улица Горянская, 5. А вы очень предусмотрительный человек,
4: да?
1: Оксана Степановна.
4: Я в этом не уверена. Подождите минуточку. А что вы стоите-то? Что значит? Почему вы не звоните в ГАИ? Нужно же объявить розыск машины. Ну, знаете, я вообще ничего не понимаю. А вдруг случилось несчастье? Вдруг случилась беда, а вы?
1: Оксана Степановна, дело в том, что вы действительно хотите мне внушить, что случилась беда. Или вы драматизируете ситуацию, и возникает вопрос, зачем? Или вы что-то недосказываете,
4: да,
1: и
4: поймите.
1: Опять возникает вопрос, зачем?
4: Да поймите, у него были деньги, понимаете, деньги.
1: Сколько?
4: 50 тысяч колхозных денег.
1: А зачем же вы дали ему на руки такую огромную сумму? Это же незаконно.
4: Знаю. Я же вам говорила, он работает у нас заготовителем. С поставщиками расплачивается наличными. И мы ему не первый раз давали такие суммы. Все нормально. Документы все в порядке.
1: Славненько. Прошу, пишите заявление. Прошу.
4: Спасибо.
1: Дату.
4: Какое сегодня?
1: 13-е.
4: Правильно.
1: У вас хороший почерк. А где сейчас Цирко?
4: Я ее отвезла домой.
1: Там есть телефон?
4: Да. А вы что, хотите ее сюда привезти?
1: Нет, я бы хотел с ней поговорить.
4: Она человек нездоровый. Я пока везла ее из колхоза, а она несколько раз принимала нитроглицерин. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
2: Здравствуйте, Оксана Степановна. Познакомились?
4: Да, мы познакомились.
1: Да-да, мы уже познакомились. Вот, Михайлович.
2: Да. Событие. 50 тысяч. Полагаю, дело область будет вести. Сумма-то.
1: Посоветуемся с областью. Дайте указания оперативникам и ГАИ, чтобы организовали активный поиск. А я наведаюсь в церковь.
2: Хорошо.
4: Александр Иванович, ее зовут Марина Игнатьевна.
1: Хорошо, спасибо, я учту.
4: Хорошо, ну, я пошла, да?
1: До свидания. Оксана Степановна, если, конечно, вас не затрудит моя просьба, позвоните, пожалуйста, Царьковой и скажите, что я скоро буду.
4: Хорошо.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Стасенко Александр Иванович.
1: Да, я знаю, мне звонила Оксана Степановна.
0: А вы Марина Игнатьевна?
1: Да. Скажите, пожалуйста, вам что-нибудь известно? Вы что-нибудь узнали?
0: Пока ничего, но я думаю, вам не стоит волноваться.
1: Да, вы думаете.
0: О, большое спасибо.
1: О, что вы, я не для этого.
0: Ничего, ничего.
1: Это не обязательно.
0: Вот.
1: Входите, пожалуйста.
0: Спасибо.
1: Садитесь.
0: Ох, как уютно у вас.
1: Спасибо.
0: А вы балерина? Да.
1: Да, это я. Я заканчивала Ленинградское хореографическое. Ну, а потом мы уехали в эвакуацию в Саратов. И там, в том же году, в начале зимы, я на улицу упала, поскользнулась, сломала ногу. Тяжелейший перелом со смещением. Ну, конечно, если бы не война, можно было бы сделать операцию. А так, знаете ли, такое время, вроде бы не до этого. Срослись кости, ладно. Поэтому с балетом надо было расстаться. А это Петр Петрович.
0: Петр Петрович.
1: Он тоже ленинградец. Хотя познакомились мы с ним только в Саратове. И там же он меня устроил в библиотеку на работу.
0: Сколько ему было тогда?
1: Ему было 24 года.
0: 24 года.
1: Я понимаю, что вас интересует. Видите ли, дело в том, что у Петра Петровича с детства плохие, слабые, легкие. Ну, а здесь, видимо, в связи с переживаниями, эвакуация.
0: Эвакуация, да.
1: Очень трудные условия работы, плохое питание, и у него началось обострение.
0: Скажите, пожалуйста, он любил вас?
1: Да, очень. А почему? Почему о нем говорите? Прошедшем времени. Вы что-то знаете?
0: Ну что? Я никогда не делаю поспешных выводов. Знаете, в моей практике бывали случаи, люди исчезали. Потом находились целыми, невредимыми через неделю, через две недели, однажды даже, через 4 месяца. Так что, пожалуйста, не волнуйтесь.
1: Вы что, меня утешаете?
0: Ну какой же из меня утешитель? Я просто говорю вам то, что было на самом деле. Не надо волноваться, прошу вас.
1: Извините. Может быть, чая?
0: Да нет, спасибо.
1: В таком случае, разрешите, я погашу газ?
0: Да-да. Когда вы видели в последний раз Петра Петровича?
1: Ну, Петр Петрович во вторник уехал в колхоз. Сказал, что вернется в пятницу, в крайнем случае в субботу. Ну, значит, неделю назад.
0: И после этого от него не было никакой весточки?
1: Нет, ну, почему же? Он мне звонил почти ежедневно. Вплоть до пятницы. Понимаете, я думала, что он просто задержался по делам на день, на два. Но вчера как-то отчетливо поняла, что что-то произошло.
0: Ну, а откуда у вас появилось вот такое ощущение?
1: Право, не знаю. Понимаете, дело в том, что Петр Петрович очень пунктуальный человек.
0: Да.
1: Ну, конечно, он может задержаться, но он обязательно бы позвонил. Дал бы знать, где он.
0: Да.
1: Ну, вот. А так, ни его самого, ни звонка телефонного.
0: Да, конечно.
1: Просто не знаю, что думать.
0: Вот в Саратове, в эвакуации, где и кем работал Петр Петрович?
1: А он? Он работал на заводе. Он занимался вопросами снабжения.
0: Снабжение.
1: Я понимаю, что это не очень престижно звучит, заготовитель. Человек, который занимается вопросами снабжения. Но я вам должна сказать, что это очень трудное дело. Надо быть большим профессионалом. Ну, конечно, если относиться к делу ответственно. Я знаю, это обывательское мнение, что уж если снабженец, так непременно... Так вот, Петру Петровичу это не имеет никакого отношения. Никакого.
0: Да нет, я ни в чем не подозреваю Петра Петровича.
1: Это хорошо. Это хорошо, что вы так думаете. Потому что получается, он исчез, а у него эти 50 тысяч. Ну что, он сбежал, что ли?
0: Откуда вы знаете про деньги?
1: Оксана Степановна сказала.
0: Ах, Оксана Степановна. И часто он привозил из колхоза такие большие суммы?
1: Всякий раз перед тем, как ехать к заготовителям.
0: А где же он хранил эти деньги? Я не думаю, что в кармане пиджака, правда?
1: В буфете, в ящике.
0: Интересно. И что, вот там он прятал деньги?
1: Да, там Петр Петрович держал деньги.
0: А сейчас в ящике ничего нет?
1: Денег там нет.
0: Знаете что? Давайте мы с вами посмотрим. Хорошо?
1: Вы надеетесь, что 50 тысяч там лежат?
0: Ну, а вдруг?
1: Но ведь я вам сказала, что Петр Петрович из колхоза не возвращался. Чудес не бывает.
0: Да, действительно, чудес не бывает. Тайники в вашем доме есть?
1: Простите, я не поняла.
0: Ну, такие таинственные тайники для себя.
1: Зачем они нам?
0: Может быть, от прежнего владельца остались?
1: Нет, знаете ли, мы в прошлом году делали капитальный ремонт, строили второй этаж, и никаких тайников обнаружено не было. А вот все эти вещи, это то, что осталось от родителей. Я понимаю, что, может быть, это громоздко и старомодно, и новая мебель удобнее, но я с трудом расстаюсь с прошлым.
0: А где постоянно Петр Петрович держал свою машину?
1: В гараже.
0: Разрешите позвонить?
1: Ох, конечно, конечно, пожалуйста.
0: Спасибо.
2: Летний кинозал «Маяка».

0: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
1: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
2: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районных населенных пунктов Бачевск, Новая Сечь и Великий Прикол в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 6 украинских бригад в районных населенных пунктов Светличная, Варваровка, Избицкая, Казачья Лопань и Рясная. Противник потерял до 210 военнослужащих, танк и 5 автомобилей. Глава МИДа Сергей Лавров назвал явкой с повинной нежелание европейских стран комментировать теракты Киева против мирного населения России. Комментируя перезахоронение на Украине останков нацистских преступников, осужденных судом в Нюрнберге, российский министр заявил, что Европа под возмутительные действия киевского режима по реабилитации нацизма с аплодисментами говорит, что Зеленский якобы защищает европейские ценности. По словам Лаврова, режим Зеленского проводит открытую политику реабилитации нацистских преступников и нацистской идеологии.
2: Режим Зеленского, не стесняясь без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии. И Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, включая перезахоронение преступников, коллаборационистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, под эти его действия Европа, в общем-то, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности.
0: Напомню, Зеленский в мае принял участие в перезахоронении в Киевской области останков Андрея Мельника, одного из лидеров ОУН, запрещенной в России экстремистской организации, которая была на стороне немецко-фашистских войск и причастна к массовым убийствам русских, евреев, поляков и представителей других народов в годы Второй мировой войны. Польша, Литва и Франция начали у границы с Россией учение «Отважный кабан». Маневры проходят на полигоне Ужиш в 70 километрах от границы с Калининградской областью. Сценарий учения предполагает так называемую оборону Сувалкского коридора, 100-километрового отрезка на границе Литвы и Польши, который отделяет Калининградскую область от Белоруссии. По данным командования вооруженных сил Польши, в маневрах принимают участие 10 тысяч военнослужащих, главным образом из 16-й механизированной дивизии польской армии, а также из армейских подразделений Литвы и Франции. Задействованы около 600 единиц техники, учения продлятся до 26 июня. Движение судов в Ормузском проливе до сих пор не возобновилось, несмотря на согласование меморандума между США и Ираном, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на данные судоходных компаний. Они продолжают оценивать риски. По некоторым данным, в Персидском заливе остается около 500 крупных коммерческих судов, которые пока не собираются проходить через Ормузский пролив. Ранее государственное телевидение Ирана сообщило, что военно-морские силы Корпуса стражи Исламской революции по-прежнему требуют от судов координации с ним, несмотря на снятие блокады США. А по информации агентства Reuters, американские военные проводят танкеры мимо Ирана. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди, днем в северной столице 15-17 градусов, в Москве в среду ожидаются кратковременные дожди местами с грозой, днем плюс 17-19.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колышева. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Итану Куину в первом круге теннисного турнира в Хале 1-6, 6-4, 4-6. Спортсмены провели на корте 2 часа. Покидает соревнования и Андрей Рублев. Он проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Баскетбольный клуб «Пари» Нижний Новгород не примет участие в следующем сезоне единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС сообщил источник. В следующем сезоне команда будет представлена только в молодежном первенстве. Нижегородский клуб должен был до 15 июня включительно предоставить необходимые документы. Континентальная хоккейная лига представила календарь следующего сезона, который по плану должен начаться 5 сентября. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: Регулярное первенство КХЛ нового сезона должно продлиться с 5 сентября 2026 года по 20 марта 2027. Такие сроки указаны в расписании матчей, которые опубликовала пресс-служба лиги. В первый день регулярного чемпионата впервые будет проведено 6 матчей, а не один, как ранее, когда финалисты предыдущего сезона сходились в стартовой игре и боролись за Кубок Открытия. Как ранее сообщал президент континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, со следующего сезона Кубок Открытия разыгрываться не будет. До первой паузы на Кубок Первого канала с 7 по 14 декабря команды будут играть без остановки 93 дня подряд. После этого в регулярном чемпионате запланированы еще две небольшие паузы с 31 декабря по 2 января будущего года и связанные с неделей звезд хоккея с 5 по 8 февраля 2027 года. Плей-офф намечен в период с 23 марта по 23 мая. В первом раунде команды сыграют по стандартной схеме в рамках конференции. Со второго раунда будут играть по сводным таблице оставшихся участников розыгрыша.
1: Белорусский футбольный клуб МЛ «Витебск» отстранил главного тренера россиянина Магомеда Адиева от тренировок с командой, сообщает в соцсетях клуба. От тренировок также отстранен его помощник Филипп Соколинский. Причины не сообщаются. Исполняющим обязанности назначен капитан команды Сергей Буланович. Напомню, что Адиев возглавил «Витебск» 28 апреля. За это время команда сыграла 7 матчей, одержав 4 победы, один раз сыграв ничью и потерпев 2 поражения. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
3: В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
0: Маяк.

0: Михаил Михайлович, Статьяна, такая у меня просьба.
1: Скажите, а что мы ждем?
0: Сейчас. Ну вот, едут. Выходите. Эксперты, Александр Иванович, познакомьтесь.
2: Здравия желаю.
0: Здравствуйте. Понятые.
1: Здравствуйте.
3: Прежде всего, меня интересует, не пытался ли кто-нибудь открыть этот замок неродным ключом. А также, есть ли отпечатки пальцев одного человека или нескольких. Вот ключ, пожалуйста.
2: Хорошо.
3: Марина Игнатьевна, идите в машину. Холодно. А я вам потом все расскажу.
0: Если будет, что рассказывать.
1: Вы что, думаете, что Петр Петрович там?
3: Уверен, там нет ни его, ни машины, ни денег. Идите в газик. Из окна все увидите. Идите, пожалуйста.
2: Отмычки, похоже, этот замок открыть не пытались. А на второй ваш вопрос ответит экспертиза в лаборатории.
3: Ну что ж, откроем гараж.
1: Пустите.
3: Успокойтесь.
1: Пустите меня.
3: Не
1: ну
3: надо.
1: Пустите же меня, он там.
2: Нет, нет, никого нет здесь. Пожалуйста, не трогайте руками ручки.
3: Марина Игнатьевна, пойдемте. Прошу вас. Марина Игнатьевна, а не могло так случиться, что в прошлый вторник Петр Петрович в колхоз уехал не на своей машине?
1: Нет.
3: Ну, может быть, машина не смогла завестись, или кто-нибудь другой за ним приехал?
1: Да нет, нет, понимаете, когда Петр Петрович уезжает в колхоз, он всегда проезжает мимо дома. Он сигналит, я выхожу, помашу ему рукой, он в ответ не посылает воздушный поцелуй. Так было во вторник. Так было во вторник. Такой у нас ритуал. Смешно, да? Александр Иванович, ну что все это значит, а? Ну скажите, что же?
3: Ну тут могут быть только два предположения. Ваш муж вернулся домой и сам поставил машину в гараж. И по каким-то причинам не пришел домой, что-то срочное заставило его уехать отсюда.
1: Нет, я...
3: Почему?
1: Я это не предполагаю, потому что гараж в 3 минутах ходьбы от дома. Почему он не зашел?
3: Ну, пойдемте. И второе предположение. Машину в гараж поставил не он, скажем, а кто-то сделал это по его просьбе.
1: Хорошо, ну а почему этот кто-то не зашел и ничего не сказал, не передал?
3: Ну, обстоятельства бывают разные. Прошу вас.
2: Вот, 50 тысяч под ковриком сиденья.
1: Ну что? Я ведь говорила. Я же ведь говорила, что Петр Петрович кристально честный человек. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, а вот то, что нашлись деньги, это что-нибудь для вас значит? Ну это...
3: Вы...
1: Это вселяет надежду или отнимает ее?
3: Вы уверены, Марина Игнатьевна, что у никого не было третьего ключа от гаража?
1: Уверен. Уверена.
2: Ни пятен, напоминающих кровь, ни признаков борьбы в машине не обнаружено.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Где можно найти Оксану Степановну?
1: Оксану? Вот там, шестой.
0: Шестой, да? Спасибо. Оксана Степановна, добрый день.
2: Добрый. Что, есть новости?
0: Ну, насчет денег вам, конечно, уже известно.
2: Да, знаю.
0: Летом пахнет. А вот насчет других новостей я хотел у вас узнать. Итак, насколько мне известно, Царьков у вас работает 2 года, правильно?
2: Нет, если быть точным, так 2,5.
0: Вообще, как он к вам попал?
2: Я его пригласила.
0: А что, среди своих деревенских так трудно было найти заготовителя?
2: Представьте себе, такого профессионала, как он, да. И он был у нас не только заготовителем, ведь он же создал, а вернее сказать, организовал цех.
0: По производству сок.
3: Срочно! Пожар! Склады горят!
0: Было большие ценности.
2: Какие склады? Складские помещения вон там.
0: Это цех. По производству сока?
2: Да.
0: Оксана Степановна, мне надо срочно позвонить.
2: Садитесь. Ну, вы тут разбирайтесь. Я еще к вам подъеду.
0: Почему цех был на замке? И когда начинает работать?
2: Цех уже 3-й день как закрыт. Сырья нет. Царьков и должен был его привезти.
0: Цех его считался главным?
2: Нет. Технолог. Владимир Спиридонович Будько.
0: Он был на пожаре?
2: Да его вообще в колхозе нет. Цех же закрыт. Он в Андреевке, там у него квартира.
0: Что-то много ваших работников в Андреевке и живет.
2: Совсем немного. 2. Будько и Царьков.
0: Будько, конечно же, взяли по рекомендации Царькова. Это уравнение не с таким уж большим количеством неизвестных.
2: Дело в том, Александр Иванович, что Будько дипломированный специалист. И на прежней работе у него была очень хорошая характеристика.
0: Вы адрес его хоть знаете?
2: В правлении все его данные.
0: Михаил Михайлович, срочно прислать в колхоз «Прогресс» экспертов. Еще срочно доставить сюда Будько Владимира Спиридоновича. Живет на Вишневой, 17, квартира 8. Правильно, он технолог, работает в этом цехе, который только что сгорел. Я у Оксаны Степановны. Какой телефон?
2: 358.
0: 358. Я надеюсь на вашу оперативность. Спасибо. Спасибо, да.
2: Может, позвонить Марине Игнатьевне, узнать, не объявился ли Царьков?
0: Боюсь, что этого не стоит делать, особенно теперь. Я не уверен, что не исчезнет и Будько.
2: Вы что, как-то связываете с пожаром?
0: А вы нет?
2: Не знаю, мне эта мысль как-то не приходила в голову. А вы разве знаете, почему возник пожар?
0: Нет.
2: Может, несчастный случай?
0: Ну да, маленький ребенок игрался на
2: полу. Александр Иванович, не надо, ну зачем вы так? Проводка могла загореться. Я такой случай знаю.
0: Бывает только...
2: Что?
0: Не хочу делать поспешных выводов. Вот будут и результаты экспертизы, тогда и посмотрим.
2: Значит, вы что-то знаете?
0: То же, что и вы. Но вот что могло так яростно полыхать в цехе по производству соков, Оксана Степановна?
2: Вы что, считаете, что это поджог? Да нет. Зачем? Готовую продукцию мы всю вывезли 4 дня назад. Сырья нет. Конвейерная линия, тара. Ну зачем их поджигать?
0: Давайте вернемся к нашему разговору до пожара.
2: Я не помню, о чем мы говорили.
0: Я вас спрашивал, как и почему вы приняли на работу Царькова? Кто давал рекомендацию? И, пожалуйста, поподробнее.
4: Летний кинозал «Маяка».

самообразования. Как сообщили областные власти, дополнительные расходы возьмет на себя региональный бюджет. Отмечается, что в сфере образования сегодня работает более 21 тысячи человек. В Череповце в индустриальном районе начались плановые гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим жителям временно отключили горячую воду. Работы продлятся до 30 июня. Как сообщили в городских службах, ранее проверки прошли в Зашексненском районе, где было выявлено несколько дефектов, все они устранены. Следующие отключения горячей воды затронут Заречье, а также Северный район и Новые Углы. В конце июня в Вологде планируется запуск новых речных катамаранов «Вологодские зори» и «Вологжанин». Открытие приурочено ко дню города. Как сообщил глава Сергей Жестянников, сейчас завершается оформление необходимых разрешений. Оператором перевозок выступит ПТП. Суда рассчитаны более чем на 30 пассажиров и будут выполнять туристические рейсы по центру Вологды с аудиогидом. Путь будет пролегать от Соборной горки до домика Петра I и обратно, с проходом мимо ключевых городских достопримечательностей. По словам организаторов, это позволит пассажирам увидеть исторический центр с воды и оценить расстояние между основными точками города. В дальнейшем планируется запуск более протяженного речного направления до Спаса Прилуцкого монастыря. В Череповце городские власти проверили ход капитального ремонта школы номер 32 на улице Ленинградской. Поводом для выезда стало скопление строительного мусора на территории объекта. По данным администрации, подрядчику указано на необходимость в кратчайшие сроки привести площадку в порядок. Также рассматривается вопрос о штрафных санкциях. Ранее на проблему обращали внимание жители и депутаты. На следующей неделе в Вологде начинается монтаж нового колеса обозрения. Аттракцион планируют запустить уже этим летом. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, на колесе будет 20 закрытых кабинок, и оно сможет одновременно вмещать до 120 человек. Конструкция оборудована системами отопления и кондиционером. В темное время суток будет подсветка. Высота нового колеса с учетом основания составит 40 метров. Продолжаем выпуск. Главный хранитель фондов Вологодской областной картинной галереи Любовь Соснина удостоена медали за заслуги перед Вологодской областью. Высшую региональную награду ей вручил заместитель губернатора Сергей Сорокин. Более 50 лет Любовь Георгиевна посвятила работе в картинной галерее. Под ее руководством музейная коллекция увеличилась вдвое. Реализованы крупные выставочные проекты и созданы постоянные экспозиции. Искусствовед, заслуженный работник культуры России и автор более 100 научных публикаций, Любовь Соснина внесла значительный вклад в развитие музейного дела и культуры региона. В Вологде юбилей отметила заслуженный работник культуры России Людмила Каратаева. Более 30 лет ее профессиональная деятельность была связана с Вологодским музеем-заповедником, который она возглавляла с 1994 по 2010 годы. Торжественное мероприятие прошло в музее «Кружево», созданном при ее участии. Поздравить юбиляра пришли коллеги, друзья и представители культурного сообщества города. В это воскресенье в рамках проекта «Летний ангажемент» в Театральном саду в Вологде состоится спектакль-концерт заслуженного артиста России Всеволода Чубенко «Напиши мне песню». Постановка посвящена творчеству знаменитого советского актера и эстрадного певца Марка Бернеса. В программу вошли известные песни из кинофильмов и эстрадного репертуара, включая «Журавли», «Темная ночь» и «С чего начинается Родина». Каждое произведение сопровождается рассказом об истории его создания и архивными материалами на экране. Все композиции исполняются вживую. Спектакль-концерт пройдет на летней сцене Дома актера в это воскресенье. В Вологде пройдут шаламовские дни, посвященные 119-летию со дня рождения писателя Варлама Шаламова. Памятные мероприятия откроются 18 июня экскурсией по мемориальной экспозиции. На следующий день состоится открытие выставки, посвященной художнику Феодосию Бочкову. Завершится программа 20 июня литературной встречей с участием исследователей творчества Шаламова, писателей и гостей из разных регионов России и зарубежья. Все события пройдут в Шаламовском доме. И в завершении выпуска Вологжан приглашает на встречу с писателем, тележурналистом и режиссером документального кино Анатолием Ехаловым. Мероприятие, приуроченное к 75-летию автора, состоится

0: 18 июня в музее-квартире Василия Белова. Гости смогут увидеть новый фильм Анатолия Ехалова, услышать авторское чтение рассказа и пообщаться с юбиляром. За годы творческой деятельности он написал более 50 книг и создал свыше 150 документальных фильмов о жизни людей, культуре и истории русского севера.
1: Года на маяке.
0: Сегодня ночью в Вологде и Череповце синоптики обещают грозу, 10 градусов тепла, завтра днем кратковременный дождь, плюс 19 в Череповце, в Вологде 20 градусов тепла, кратковременный дождь, атмосферное давление ниже нормы и будет слабо расти.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

скрыть на сердце радость, приятную усталость мы скажем вологодским говорком. Прочнее не видали, точнее север стали, нас всюду согревает очень.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин примет участие в саммите АСЕАН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Он пройдет в Казани 17-19 июня, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков. На саммите будет подписан ряд документов.
3: Это Казанская декларация, в ней закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. Особо подчеркнута приверженность всех наших стран формированию справедливого, демократичного, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и устава ООН. Также будет принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 26-30 годы. В нем будут содержаться намеченные конкретные шаги по расширению практической кооперации в ключевых отраслях. Это политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровая сфера, наука, технология и так далее.
1: В Казани Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч. Свое участие в саммите АСЕАН подтвердили президенты Вьетнама и Филиппин, премьер-министры Таиланда и Камбоджи. О мерах поддержки участников спецоперации и их семей доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действует 37 региональных мер, в их числе жилищная программа, а также кадровая программа «Доблесть Осетии».
4: У нас 37 мер поддержки.
5: Региональных,
4: 37. И вот самая главная мера поддержки, то, что я вам докладывал, программа по строительству домов, там в конце состояние на сегодняшний день. Инженерные сети мы заканчиваем, тренировки закончили, начали делать фундаменты. 967 человек в очереди, из них 800 – это члены семей погибших военнослужащих, участников специальной военной операции, тем, кому это положено. Вот, и мной в бюджете предусмотрены деньги, 2 миллиона мы платим первый взнос, и с Россельхозбанком 25 лет ипотека, значит, 2,5%. Стоимость жилья 75 и 95 квадратных метров земельным участком под ключ, вот, и 4,5 миллиона это, значит, ипотека сельская. То есть все вопросы решены вот таким образом. Я думаю, значит, мы синхронизируем еще и социалку, основное усилие сделали на что, чтобы сделать сети инженерные все. Да, и потом там же и социалка. И первые 100 домов уже заложены.
1: Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия, освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений двух бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков. Подразделение группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении, уничтожение разрозненных формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божьей Матери. За сутки в Красном Лимане уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ. Польша, Литва и Франция начали у границы с Россией учение «Отважный кабан». Маневры проходят на полигоне Ожеж в 70 километрах от границы с Калининградской областью. Сценарий учения предполагает так называемую оборону Сувалкского коридора. 100-километрового отрезка на границе Литвы и Польши, который отделяет Калининградскую область от Белоруссии. По данным командования вооруженных сил Польши, в маневрах принимают участие 10 тысяч военнослужащих, главным образом из 16-й механизированной дивизии польской армии, а также также из армейских подразделений Литвы и Франции. Задействованы около 600 единиц техники. Учения продлятся до 26 июня. Лидеры G7 высказались за усиление санкций против России, в том числе в нефтяной сфере, сообщают западные СМИ. Сегодня же Дональд Трамп заявил, что США вскоре могут восстановить санкции против российской нефти. Глава Белого дома отметил, что цены на нефть быстро снижаются после начала прохода судов через Ормузский пролив. Цена нефти марки Brent сегодня опустилась ниже $80 за баррель. Впервые с 3 марта основные фьючерсы снижаются на ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке. Заключение сделки между США и Ираном. 20 июня в колледжах Москвы пройдет единый день открытых дверей, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Абитуриенты смогут познакомиться с актуальными направлениями подготовки и узнать больше о правилах поступления. Колледжи подготовили для них насыщенную программу, более 250 мастер-классов, встречи с преподавателями, успешными выпускниками и будущими работодателями. Также гостям покажут современные лаборатории и мастерские, где они смогут попробовать себя в самых разных профессиях. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди. Может выпасть около половины месячной нормы осадков. Днем в северной столице 15-17 градусов. В Москве в среду ожидаются кратковременные дожди. Местами с грозой. Ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов.

0: Летний кинозал «Маяка».
1: Вот тут и возникает вопрос. А зачем было поджигать цех, если там не было ни сырья, ни готовой продукции?
2: Подожди, а встреча с Царьковым она тебе сразу рассказала, да?
1: Да, конечно.
3: Ты не допускаешь, что проводка могла сама загореться?
1: Она действительно в конечном результате загорелась, потому что на столе у начальника цеха был оставлен утюг, включенный в сеть.
3: Ну, а в бухгалтерии никакого пожара не было.
1: Интересно, выкладывай.
3: Сейчас объясню. Значит, берем версию, что преступник Царьков.
1: Да.
3: Какое у него самое уязвимое место? Это платежные?
1: Ведомости.
3: Так, они были в бухгалтерии.
1: Как раз наоборот. Они были в цеху, который и сгорел.
3: Так что он документы держал в цеху?
1: Да.
3: Но это уже преступление?
1: Да, это незаконно.
2: Ну и как она это объяснила?
1: Она сказала, что она полностью доверяла Царькову.
2: Подожди, но так получается, что цех поджег Будько? А кто же еще? Он же отвечает за продукцию, он технолог.
1: Но опять же возникает вопрос, зачем Будько было действовать настолько сложно, когда он мог просто зайти в цех, вынуть из стола платежные ведомости и уничтожить их без всякого пожара, потому что он за них не отвечал. И никто бы у него никогда не спросил. Это убедительно?
3: По-моему, убедительно. Значит, технолог Будько отпадает.
1: Вы человек аккуратный.
4: В каком смысле?
1: Я в смысле воротничков и стрелок на брюках. Вы для этой цели держали в цехе утюг? Да?
4: У нас в цехе утюга не было.
1: Тогда скажите, вы знали, что Царьков в вашем столе держал платежные ведомости?
4: Да, какие-то ведомости там были, я видел. Вы знаете, Иван Александрович, я вам хотел сказать, что...
1: Александр Иванович.
4: Извините, пожалуйста. Я вам хотел сказать, что я в дела Петра Петровича не лезу. Мне главное, чтобы было сырье для производства. А он, кстати, сказать, в мои дела не лезет.
1: Да, вы человек бережливый.
4: Да, и в личной жизни, что касается моих непосредственно производственных отношений. Многие говорят, что я человек прижимистый. Денег я в долг не даю и на ветер не бросаю. Это, знаете, лучший способ удержать друзей и знакомых.
1: Да, конечно. Но как же объяснить? Ведь вы работаете в Андреевке, получаете зарплату 180 рублей. Потом вдруг вы бросаете эту работу, где вы были на хорошем счету, и начинаете мотаться 28 километров из Андреевки в колхоз и обратно.
4: Ну, во-первых, мне больше платят.
1: На 20 рублей? Но вы же больше тратите на бензин. Так что вы человек не прижимистый, а прямо-таки расточитель.
4: А во-вторых, есть ценности дороже денег.
1: Вот здесь я с вами согласен. А что вы имеете в виду?
4: Дружбу.
1: Дружбу с Петром Петровичем Царьковым?
4: Да.
1: Он вас попросил, и вы не сумели ему отказать.
4: Вам это кажется совершенно бессмысленным, да?
1: Скажите, когда вы в последний раз видели своего друга?
4: В пятницу. Он возвращался в Андреевку.
1: И в какое время?
4: Около 12.
1: И после этого вы его не видели?
4: Нет.
1: И не слышали?
4: Нет.
1: Расскажите, пожалуйста, о том, как вы провели вчерашний вечер. И, может быть, это вам покажется нескромным прошедшую ночь.
4: Вы хотите узнать, есть ли у меня алиби?
1: Верно. Как вы догадались?
4: Ну, детективные фильмы все ведь смотрят. Ты должен вас огорчить, Александр Иванович. Алиби у меня железное.
1: Почему же вы решили, что этим самым можете меня огорчить?
4: Вы ведь меня все время с подковыками спрашиваете.
1: Да?
4: Да.
1: У меня такая привычка. Дурная. Вы меня извините, ради бога.
4: Ничего.
1: Ну что ж, давайте ваше алиби.
4: Пожалуйста. В доме, где я живу, у меня есть приятель Савелий Иванович Машков. Ему аккурат вчера 60 стукнуло. Он меня пригласил. Был я у него часов с 8, видели меня человек 30.
1: И когда же вы закончили праздновать?
4: Поздно, Александр Иванович, поздно. К себе я пришел около 4.
1: Хорошо погуляли.
4: Да.
1: Да, а что потом?
4: Лег спать. Моя половина подтвердить может. Спал бы до полудня. Так ваши товарищи меня подняли.
1: Вы их простите, служба.
4: Ну, что ж делать?
1: А вот когда вы в пятницу из Андреевки приехали, вы больше никуда не ездили на своей машине?
4: Нет.
1: И никому из своих друзей не давали?
4: Вы знаете заповедь? Ни машину, ни жену никому не одолжу. Вот так и живу.
1: Мудро. Это очень мудро. Скажите, а Петр Петрович Церков тоже придерживался этой мудрости насчет машины?
4: В общем, да.
1: А в частности?
4: Ну, в исключительных случаях он давал машину своему шоферу Игорю Прохорову, который к заготовителям ездил.
1: Здешний, что ли?
4: Да.
1: Спасибо. Спасибо, Владимир Спиридонович. Мы пока с вами расстанемся. А до Андреевки вас мои товарищи довезут, а потом уже вместе с ними сразу же поедете в ГАИ.
4: Зачем?
1: Да я не знаю. Не знаю, то ли вы техосмотр в этом году не прошли, то ли еще что-то нарушили, я не в курсе.
4: Это какое-то недоразумение.
1: Да, это все выяснится. А вы не хотите взглянуть на то, что от цеха осталось?
4: Да, я как раз собираюсь пойти.
1: Вот и славно. Я вам дам человека в попутчики.
4: Какого человека?
1: Старшину милиции. Петренко Василия Прохоровича.
4: Так что же это получается, вы меня арестовываете?
1: Ну что?
4: Что же это, я что? Под конвоем, что ли, пойду,
1: какие?
4: Да?
1: Да не волнуйтесь, какие же у меня основания. Это человек скорее вам для охраны. Ну, посудите сами. Цех сгорел. Петр Петрович исчез.
4: Как исчез? В каком смысле исчез?
1: Пропал. Нигде нет. Ни дома, ни в колхозе. Нигде.
5: Боже мой. Пожар. Петр Петрович исчез.

0: Инспектор ГАИ Балашов.
1: Да,
0: добрый хозяин машины.
1: Да. Вы знаете, я техосмотр в этом году уже проходил. Правда, позже установленного срока.
0: Что же вы опоздали с техосмотром?
1: Совершенно справедливо. Дел было не в проворот, замотался. А там народу всегда бывает очень много. Я работаю в колхозе «Прогресс». Вот отметка есть, видите? Так что все в порядке, да?
0: Нехорошо. Надо все-таки вовремя.
1: Ну, знаете.
0: Ну, ладно. Сверим номера двигателя и кузова. Откройте капот.
1: А, черт. Если бы знал, я бы двигатель помыл.
0: Ничего. Мы тряпочкой вытрем. У вас тряпка найдется?
1: Да, конечно. А тряпочка? А, да, вот, пожалуйста.
0: И не жалко? Испачкаем?
1: Да ничего. Пустяки.

0: Все в порядке?
1: Да. Аптечка у вас есть?
0: Да-да, вот здесь, как положено.
1: Огнетушитель?
0: Угу.
1: Аварийный знак?
0: Есть, есть.
1: Покажите.
2: Пригласите понятых.
3: Слушаюсь.
0: А, вспомнил. Я оставил их в гараже.
1: Вы посмотрите. Может, они все-таки в багажнике?
0: Нет, точно в гараже.
1: И все-таки откройте багажник. Я хочу посмотреть, в каком состоянии ваша запаска.
0: А она тоже в гараже. Вы знаете, один раз ее у меня украли. С тех пор я ее не вожу.
1: А что же вы тогда здесь возите?
0: Ну, инструмент всякий, канистру с бензином.
1: А еще?
0: Все.
1: Откройте багажник.
0: На каком основании? Вы не имеете права. На каком основании вы не имеете права?
1: Вот постановление о проведении обыска. Судите сами. Вы утверждаете, что багажник почти пуст. Смотрите, как осела машина.
0: Все равно, это произвол. Я не потерплю. Я не подчинюсь грубой силе. Это моя машина. Понимаете, моя машина.
1: Владимир Спиридонович, не теряйте рассудка.
3: Понятые, я уже объяснил им, что и как.
1: Приступайте.
0: А, делайте, что хотите.

0: кислота лимонная.
1: А может быть, он вообще не придет?
2: Скоро объявится, обещал.
1: А он свои обещания выполняет?
2: Да что ты! Конечно, нет.
1: А час назад вы же говорили, что если обещал, так будет точно.
2: Говорила. Надеялась, потому что.
1: А теперь уже и надежды-то никакой нет, да?
2: Надежда завсегда есть.
1: Ой. Клавдия Тимофеевна, Клавдия Тимофеевна. Да вы поймите, что не он мне нужен. Ваш замечательный Игорек, а я ему.
2: Слыхала.
1: Ну ладно, я пойду. Пусть он меня сам тогда ищет, но только чтобы у него потом не было никаких неприятностей. Да так что уж не в защите.
2: Ну что ты со мной делаешь? Давай с тобой на хитрость пойдем.
1: Давайте.
2: Я тебе телефон дам.
1: Чей телефон?
2: Зазноба его, Алевтины. Она в Андреевке живет. Между прочим, она на 5 лет старше его. И ребеночек у нее есть, мужского пола, Василек. Вот. Игорек-то и дал мне ее телефон. И велел крайним случае звонить. Алевтиной Васильевной называть. Так что, не выдашь меня?
1: Нет, честное слово.
2: Честно?
1: Честно.
2: А то я за себя постою.
1: Хорошо.
2: Ну, смотри.
1: Спасибо.

0: Вы предупреждаетесь об ответственности за дачу ложных показаний?
1: Да я не собираюсь давать вам ложные показания.
0: И славно.
1: А что скрывать? Скрывать-то нечего, грехов-то нет.
0: Да, многие вот так вот думают. Ну, есть, мол, там кое-какая ерунда, но это так, пустяк. Но нельзя же быть чуточку предателями, нельзя быть чуточку вором. Жизнь так устроена, Игорь Кириллович.
1: Извините, можно просто Игорь, без Кириллович?
0: Каждый наш неверный шаг, Игорь Кириллович, неизвестно к чему может привести, неизвестно какой бедой может обернуться. Угу. Вот вы читали рассказ Льва Николаевича Толстого «Фальшивый купон»?
1: Нет. А стоит прочесть?
0: Стоит. Там в чем суть? Студент совершил подделку, фальшивку. Казалось бы, пустяк. Невинная шутка. А сколько горя принес этот фальшивый купон людям, несчастье.
1: Прочту, обязательно прочту.
0: Ну что ж, будем считать, что о литературе мы уже поговорили, а о погоде. Ну что говорить, с ней и так все ясно, солнышко светит. Поэтому к делу. Какие у вас отношения с Петром Петровичем Царьковым?
1: Хорошие. Я бы даже сказал, дружеские. Он на лет 40 старше меня, но, как и вы, посоветуют, что прочесть.
0: И дома у него бывали?
1: Да, конечно.
0: И москвич ему помогали ремонтировать?
1: Нет, зачем? У него в колхозе отличный механик. Вот он и ремонтирует.
0: А машину его водили?
1: Случалось.
0: И в его гараж ставили?
1: Да, кстати, вот минувшую пятницу с машиной что-нибудь случилось, да?
0: Ну, мы об этом потом поговорим. Так что это лично Петр Петрович вас просил поставить машину в гараж?
1: Да.
0: А когда это произошло и где?
1: В пятницу он позвонил, я лично с ним не разговаривал. Меня попросили, чтобы я, что я должен машину взять и отогнать в гараж.
0: А через кого он попросил вас об этом?
1: Он позвонил, бабка моя взяла трубку. Ну, вы знаете мою бабку?
0: Знаком.
1: Знаком. Значит, бабка сказала, что я у одной знакомой. Мы в это время были в кино. Ее сын, он обычно с пятницы дома. Короче, ее сын все конкретно и записал. Он записал, что машина стоит на 10-м километре, что передняя дверца открыта, ключи в бардачке и от гаража тоже. Что я должен машину взять и отогнать в гараж.
0: Понятно. А вот почему, когда машину в гараж поставили, не позвонили жене Петра Петровича и не сказали ей об этом?
1: А Петр Петрович указаний таких мне не давал. И вообще, Петр Петрович всегда говорил, что учти, старик, инициатива наказуема.
0: А вы жили по его заповедям?
1: Отчасти.
0: Отчасти?
1: Отчасти, да.
0: А Петр Петрович звонил Алевтине Васильевне?
1: Да.
0: Это вы ему дали ее телефон?
1: Зачем? Она же его племянница. Он же меня с ней год назад и познакомил.
0: А ее сын, его Васей зовут, кажется, да?
1: Да.
0: Вы не помните, Вася не говорил? Сам звонил Петр Петрович или кто-то по его просьбе?
1: Точно сказать не берусь.
0: Тогда будьте так добры, покажите мне на карте то место, где стояла машина.
1: Это Вышгородское шоссе, да?
0: Да.
1: Вот. Здесь, около 10-го километра, в 30 метрах, и стояла машина. Вот. Вот поворот на Кудасово, вот кладбище, вот и все ориентиры. Угу.
0: Стасенко слушает. Да? Доставьте его в РВД завтра. Так. Хорошо, Михаил Михайлович. Завтра в 10. Хорошо. Как-то неловко получается. Я вас тут задерживаю, а у меня еще к вам столько вопросов.
1: Нет, вы знаете, даже интересно. Я никогда со старшим следователем по особо важным делам не разговаривал.
0: Да?
1: Я, если честно, следователя в глаза не видел настоящего.
0: Зачем на них смотреть? Люди как люди. Скажите, что вы возили на своем грузовике?
1: Пустые банки, потом банки наполненные, ну и сахар, конечно.
0: Сахар? Откуда?
1: Из Андреевки. Там на повороте магазин «Бакалея», знаете?
0: Много?
1: Ну, несколько мешков. Сок же сладким должен быть.
0: Понятно. Фрукты, ягоды.
1: А зачем? Колхозники их сами привозили на тачках, на подводах, на машинах. Тут же весы, тут же и расчет. Раньше-то сколько добра пропадало, а сейчас все, цех забирал, все довольны.
0: Так значит, вы с Петром Петровичем по другим колхозам за фруктами и ягодами не ездили?
1: Не ездили.
0: А лимонную кислоту в цех привозили?
1: Нет.
0: Понятно.
1: Александр Иванович, извините, как-то неловко получается. Я могу о нашем разговоре рассказать Петру Петровичу? Петр Петрович, поверьте, очень хороший, отзывчивый человек. Вы знаете, как он любит свою племянницу? Он...
0: Ну, это мы еще обсудим. А вот насчет разговора с Петром Петровичем, я думаю, что он не состоится, потому что Петр Петрович исчез.
1: Как исчез? Куда?
0: Вот об этом мне бы тоже хотелось узнать.
2: Летний кинозал «Маяка». Чем больше папы адекватного и любящего, тем ребенку лучше, и матери лучше, и семейной системе в целом. Екатерина Бурмистрова, психолог, психотерапевт.
3: Так говорит «Маяк».
4: Здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Рекламные службы 495-105-5244. Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» в Казани. АСЕАН – это ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Владимир Путин проведет встречу практически со всеми лидерами стран в рамках саммита. В нем примет участие султан Брунея, президент Филиппин, премьер-министры Вьетнама, Камбоджи, Малайзии, Таиланда, Восточного Тимора. По словам Ушакова, завтра Владимир Путин проведет торжественный прием в честь глав делегации. Владимир Путин и Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, никто не обращался к Москве с предложением провести встречу Владимира Путина и Зеленского в США. Ушаков отметил, что России известно, что Трамп проведет встречу с Зеленским на полях саммита G7. Еще помощник президента России заявил, Кремль ожидает, что спецпосланник президента США Стив Уитков и зять Трампа Джаред Кушнер приедут в Москву после того, как Вашингтон и Тегеран подпишут соглашение. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб, 2 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 491 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Подразделение группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 9 бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Чаплино, Покровское, Писанце, Новоскелетоватое, Днепропетровское, Днепропетровской области, Никольской, Егоровкой, Червоная Криница, Запорожской области. Противник потерял более 425 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Харьковской области. Дональд Трамп думает уволить главу Пентагона Пита Хексета, директора ЦРУ Джона Рэдклиффа и ряда других чиновников, которые выступали против заключения сделки с Ираном, утверждают израильские СМИ. По их информации, определенным иммунитетом обладает госсекретарь США Марко Рубио, так как он очень осторожен в своих высказываниях, в частности, политик избегал критику соглашения. Напомню, Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди. Может выпасть около половины месячной нормы осадков. Днем в северной столице 15-17 градусов. В Москве в среду ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой. Ночью в городе плюс 10-12, днем 17-19 градусов. Сейчас в Москве плюс 14.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены не вошли в число участников Гран-при Международного союза конькобежцев по фигурному катанию сезона 26-27, сообщает пресс-служба организации. Ранее стало известно о том, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов был рассмотрен на совете организации. В настоящий момент проводится анализ возможного решения. Также информировалось о том, что, скорее всего, будет вынесено положительное решение по участию российских юниоров в международных турнирах. Теннис. Неудачный день для россиян на турнире ATP 500 в Халле. Восьмой сейный Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на третьем сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете. Все условия участия россиян будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдона. Напомню, в 2022 году российских и белорусских теннисистов вообще не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. Сегодня четырьмя матчами первого тура продолжится ослабленный отсутствием сборной России чемпионат мира по футболу. В борьбу вступает сборная Франции, один из главных фаворитов турнира. Тему продолжает наш обозреватель Николай Саприн.
1: Французы откроют программу дня. Их матч с Сенегалом в Ист-Рутерфорде на восточном побережье США начнется в 22:00 по Москве. Франция один из фаворитов всего турнира, но едва ли кто-то ожидает от них яркого старта. Во-первых, нередко французы на таких турнирах начинают очень осторожно, вкатываясь уже по ходу чемпионата. Во-вторых, Сенегал непростой соперник. Когда-то в 2002 году в матче открытия чемпионата мира в Японии и Южной Корее Франция уже играла в статусе чемпиона мира с сенегальцами и неожиданно уступила 0-1. Сенегал тогда удивил еще несколько раз, да, в итоге до четвертьфинала, а Франция так и вообще не вышла из группы. Настораживает и то, как настраиваются против французов африканские команды. Из четырех последних матчей на чемпионатах мира против африканцев Франция проиграла 3. Тогда в 2002-м Сенегалу, Южной Африке в 2010-м 1-2 и Тунису 4 года назад в Катаре 0-1. В час ночи по Москве состоится вторая игра группы «Ай». Ирак-Норвегия. Игра пройдет в Фоксборо. Норвежцы явные фавориты, но Ирак умеет строго играть в обороне, поэтому взломать ее будет непросто. В 4 и 7 часов утра по Москве пройдут два матча группы «Джей». Сначала в Канзас-Сити защиту своего титула начнет нынешний чемпион мира Аргентина, который будет противостоять Алжир. А затем в Санта-Кларе в Калифорнии Австрия сыграет с Иорданией.
0: В футбольном клубе «Урал» прокомментировали слова нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Ранее форвард включил Екатеринбург-арену в топ-3 самых шумных стадионов в своей карьере. Его слова – это хорошая реклама нашему стадиону. Они напомнят лишний раз гостям Екатеринбурга и Свердловской области, также местным жителям о том, что у нас замечательный стадион, на который нужно приходить и обязательно поддерживать футбольный клуб «Урал», сообщили в пресс-службе «Урала». «Зенит» завершил сотрудничество с нападающим Джоном Дураном. По окончании срока арендного соглашения в санкт-петербургский клуб Дуран перебрался в зимнее трансферное окно, провел 6 матчей за «Зенит» в российской премьер-лиге и забил всего один мяч. В завершении баскетбол. Президент «Уникса» Евгений Богачев заявил о том, что главный тренер команды Велимир Перасович пока не принял решение о своем будущем. «Мы ему предложили остаться и продолжить сотрудничество. Он просит время отдохнуть, а там уж будет принимать решение. По этому контракту он может думать до конца июня. Мы просим его побыстрее решить вопрос, потому что без тренера и команду трудно комплектовать», — отметил Богачев. И пока это все новости спорта.
2: В новом выпуске журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
0: Моя.

0: Летний кинозал «Маяка».
1: Руки за спину.
2: Что?
1: Руки за спину.
2: А.
1: Проходите.
3: Объясните мне, Владимир Спиридонович, откуда в вашем багажнике взялась лимонная кислота? Пожалуйста, не делайте вот такое недоуменное лицо. На каждой коробке отпечатки ваших пальцев.
2: Я, Александр Иванович, вас обманывать не собираюсь. Я готов отвечать по всей строгости закона.
3: Пока отвечайте только на вопрос.
2: Я ехал из колхоза в Андреевку. На повороте увидел грузовик.
3: Садитесь.
2: Ничего.
3: Садитесь.
2: Шофер посигналил, попросил остановиться.
3: Сядьте.
2: Я вышел. Он попросил купить лимонную кислоту. Я подумал, в хозяйстве пригодится. К тому же дефицит. Я взял.
3: И как вы в своем хозяйстве собирались израсходовать эти 100 килограммов?
2: Ну, можно сказать, на всю жизнь покупал. У меня супруга очень хороший кулинар. Особенно ей удается мучное. А знаете, она, лимонная кислота-то придает особый привкус такой.
3: Эта версия вам самому как? Нравится?
2: Ну, при чем тут версия, Александр Иванович? Я же вам правду говорю.
3: Славно. Номер грузовика запомнили?
2: А зачем мне запоминать? Человек продавал, я купил.
3: Кстати, почем?
2: По 5 рублей килограмм.
3: И что, все время на этой дороге продается что-то дефицитное?
2: В каком смысле?
3: Ну, а как же понять, что вы с собой постоянно возите свою трехмесячную зарплату? И опять, какое совпадение? Этот ворюга предлагает 100 килограммов кислоты технологу цеха, в котором выпускается сок.
2: Я так и знал.
3: Я думаю, вам не надо объяснять, как можно использовать эту кислоту в вашем цехе.
2: Я так и знал, что вы лимонную кислоту привяжете к моей деятельности в цехе.
3: Преступной деятельности.
2: Но это же надо доказать, Александр Иванович.
3: Не надо, уже доказано. Я просто хотел дать вам возможность чистосердечно раскаяться.
2: А могу я сначала узнать, как вы доказали, что моя деятельность преступна?
3: Владимир Спиридонович, я же вам не предлагаю ворованную лимонную кислоту. Не надо со мной торговаться. А по сути дела, я хочу вам сообщить следующее. Два работника вашего цеха, это Ефросинья Андреевна Демина и Виктор Иванович, Василию показали, что подобные коробки с лимонной кислотой они видели в вашем кабинете и не раз, и не два. Они считали, что лимонная кислота нужна для производства соков, а вот водитель Прохоров... Ну, перестаньте крутить.
2: Что?
3: Шнур телефонный.
2: А, да-да, пожалуйста.
3: Положите. Водитель Прохоров, который привозил сахар в цех, тоже считал, что сахар нужен для нужд производства. Но эти люди далеки от тайн производства соков из лимонной кислоты, сахара и водички из крана. Могу вам сделать очную ставку между вами, Прохоровым, Деминой и Васильевым. С кого начнем, Владимир Спиридонович?
2: Александр Иванович, я готов...
3: Сделать чистосердечное признание.
2: Сделать чистосердечное признание. Только с одним условием. Если вы не будете утверждать, что я совершил поджог. У меня ведь алиби есть. Потом для меня это не имело никакого смысла. Весь остаток сахара я... Ну, его, в общем, не стало. Лимонную кислоту я вывез. Зачем же было поджигать? Что было поджигать?
3: Скажите, а как сахара не стало?

0: И сколько же сахара вы так смыли?
1: 200 килограммов.
0: О, жуткие убытки понесли. Килограмм ведь 78 копеек стоит.
1: Это для вас 78, Александр Иванович. Царьков брал в магазине по рубль 20. Много ж не дают. Мне он сбывал по рубль 50. Это же страшный человек. Александр Иванович, это же страшный человек. Он на всем готов заработать.
0: Да, ну, конечно, как же. Расставаться скромным тяжело, я понимаю. Но почему вы решили вдруг дело прекратить?
1: Хоть убейте, не знаю.
0: Насколько я понимаю, Царьков велел вам следы заметать.
1: Да, он накануне пришел и сказал, чтобы у тебя в цехе было все, все стерильно. Как в операционной. Чтоб ни грамма, ни сахара, ни лимонной кислоты. А я ее дурак. Я ее дурак в багажник. 100 килограммов из-за 500 рублей.
0: Верю я или не верю в вашу искренность, но я никак не могу понять, как же вы, как председатель колхоза, и говорят, хороший председатель, в течение 2 лет ни разу не проконтролировали деятельность этого цеха. А колхоз вкладывал огромные деньги в заготовки.
2: Да, ну и прибыли у нас были заметные.
0: И все же я не могу понять.
2: Ну, как я могла не доверять Царькову, когда он приехал к нам в колхоз по рекомендации райисполкома?
0: А вот тут вы совершаете ошибку. Не путайте, пожалуйста, сотрудника райисполкома с самим райисполкомом. Тем более, что эта рекомендация была неофициальная.
2: Но рекомендовал Царькова заместитель председателя райисполкома.
0: Ну, хорошо, вы взяли человека на работу по рекомендации, но вы должны были контролировать эту работу.
2: Да. Ну, у цеха были хорошие показатели. Колхозники довольны. Есть теперь куда сдавать яблоки, вишни, и деньги они получают немалые.
0: То, что я вам сейчас скажу, будет для вас очень неприятно. Если беспристрастно изучить материалы преступной деятельности Царькова и Будько, возникнет даже не подозрение, а просто уверенность. Вы были с ними заодно.
2: Что? Вы что, действительно так считаете?
0: Ну, посудите сами, платежные ведомости почему-то хранили в цехе. Церковь и Будько действовали совершенно бесконтрольно. Как это объяснить? Их незапятнанным прошлым, в котором до сих пор никто не разобрался? Рекомендации, прибылью?
2: Но у меня, кроме этого цеха, на плечах огромные хозяйства.
0: Но это же не аргумент, Оксана Степановна.
2: Вы что, верите, что я могла у них брать деньги?
0: Ну, допустим, не верю.
2: Допустим или не верите?
0: Не верю. Но ваша деятельность, или вернее бездеятельность, способствовала созданию условий для совершения преступления. И преступление было совершено.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. В Вологодской области с нового учебного года на 10% увеличат должностные оклады педагогов. Повышение затронет учителей, воспитателей детских садов и преподавателей учреждений среднего профессионального образования.

0: Заречье, а также Северный район и Новые Углы. В конце июня в Вологде планируется запуск новых речных катамаранов «Вологодские Зори» и «Вологжанин». Открытие приурочено ко дню города. Как сообщил глава Сергей Жестянников, сейчас завершается оформление необходимых разрешений, оператором перевозок выступит ПТП. Суда рассчитаны более чем на 30 пассажиров и будут выполнять туристические рейсы по центру Вологды с аудиогидом. Путь будет пролегать от Соборной Горки до домика Петра I и обратно, с проходом мимо ключевых городских достопримечательностей. По словам организаторов, это позволит пассажирам увидеть исторический центр с воды и оценить расстояние между основными точками города. В дальнейшем планируется запуск более протяженного речного направления до Спасо-Прилуцкого монастыря. В Череповце городские власти проверили ход капитального ремонта школы номер 32 на улице Ленинградской. Поводом для выезда стало скопление строительного мусора на территории объекта. По данным администрации, подрядчику указано на необходимость в кратчайшие сроки привести площадку в порядок. Также рассматривается вопрос о штрафных санкциях. Ранее на проблему обращали внимание жители и депутаты. На следующей неделе в Вологде начинается монтаж нового колеса обозрения. Аттракцион планируют запустить уже этим летом. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, на колесе будет 20 закрытых кабинок, и оно сможет одновременно вмещать до 120 человек. Конструкция оборудована системами отопления и кондиционером. В темное время суток будет подсветка. Высота нового колеса с учетом основания составит 40 метров. Продолжаем выпуск. Главный хранитель фондов Вологодской областной картинной галереи Любовь Соснина удостоена медали за заслуги перед Вологодской областью. Высшую региональную награду ей вручил заместитель губернатора Сергей Сорокин. Более 50 лет Любовь Георгиевна посвятила работе в картинной галерее. Под ее руководством музейная коллекция увеличилась вдвое. Реализованы крупные выставочные проекты и созданы постоянные экспозиции. Искусствовед, заслуженный работник культуры России и автор более 100 научных публикаций, Любовь Соснина внесла значительный вклад в развитие музейного дела и культуры региона. В Вологде юбилей отметила заслуженный работник культуры России Людмила Каратаева. Более 30 лет ее профессиональная деятельность была связана с Вологодским музеем-заповедником, который она возглавляла с 1994 по 2010 годы. Торжественное мероприятие прошло в музее «Кружево», созданном при ее участии. Поздравить юбиляра пришли коллеги, друзья и представители культурного сообщества города. В это воскресенье в рамках проекта «Летний ангажемент» в Театральном саду в Вологде состоится спектакль-концерт заслуженного артиста России Всеволода Чубенко «Напиши мне песню». Постановка посвящена творчеству знаменитого советского актера и эстрадного певца Марка Бернеса. В программу вошли известные песни из кинофильмов и эстрадного репертуара, включая «Журавли», «Темная ночь» и «С чего начинается Родина». Каждое произведение сопровождается рассказом об истории его создания и архивными материалами на экране. Все композиции исполняются вживую. Спектакль-концерт пройдет на летней сцене Дома актера в это воскресенье. В Вологде пройдут шаламовские дни, посвященные 119-летию со дня рождения писателя Варлама Шаламова. Памятные мероприятия откроются 18 июня экскурсией по мемориальной экспозиции. На следующий день состоится открытие выставки, посвященной художнику Феодосию Бочкову. Завершится программа 20 июня литературной встречи с участием исследователей творчества Шаламова, писателей и гостей из разных регионов России и зарубежья. Все события пройдут в Шаламовском доме. И в завершении выпуска Вологжан приглашает на встречу с писателем, тележурналистом и режиссером документального кино Анатолием Ехоловым. Мероприятие, приуроченное к 75-летию автора, состоится 18 июня в музее-квартире Василия Белова. Гости смогут увидеть новый фильм Анатолия Ехолова, услышать авторское чтение рассказа и пообщаться с юбиляром. За годы творческой деятельности он написал более 50 книг и создал свыше 150 документальных фильмов о жизни людей, культуре и истории русского севера.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня ночью в Вологде и Череповце

0: Овце. Синоптики обещают грозу, 10 градусов тепла, завтра днем кратковременный дождь, плюс 19 в Череповце, в Вологде 20 градусов тепла, кратковременный дождь, атмосферное давление ниже нормы и будет слабо расти.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Девятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю в Константиновке. Штурмовые группы ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений двух бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, 5 боевых бронемашин, в том числе бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства и бронемашина «Макс Про» производства США. Всего в зоне ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих. За сутки нанесено поражение формированием 8 украинских бригад в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Стенки, Стародубовка и Малиновка Донецкой Народной Республики. О мерах поддержки участников спецоперации к семье доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действует 37 региональных мер, в их числе жилищная программа, а также кадровая программа «Доблесть Осетии».
3: У нас 37 мер поддержки.
4: Региональных.
3: Региональных, да, 37. И вот самая главная мера поддержки, то, что я вам докладывал, программа по строительству домов, там в конце состояние на сегодняшний день. Инженерные сети мы заканчиваем, тренировки закончили, начали делать фундаменты. 967 человек в очереди, из них 800 – это члены семей погибших военнослужащих, участников специальной военной операции, тем, кому это положено. Вот, и мной в бюджете предусмотрены деньги, 2 миллиона мы платим первый взнос из... Россельхозбанком, 25 лет, ипотека, значит, 2,5%. Стоимость жилья 75,95 квадратных метров земельным участком под ключ. Вот. И 4,5 миллиона – это, значит, ипотека сельская. То есть все вопросы решены вот таким образом. Я думаю, значит, мы синхронизируем еще и социалку. Основное усилие сделали на что? Чтобы сделать сети инженерные все. Да, и потом там же и социалка. И первые 100 домов уже заложены.
1: Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» в Казани. АСЕАН – это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Владимир Путин проведет встречи практически со всеми лидерами стран в рамках саммита. В нем примет участие султан Брунея, президент Филиппин, премьер-министр Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора. Завтра же в Казани Владимир Путин примет главу МИДа Турции.
5: Наш президент встретиться практически со всеми лидерами. Эти встречи уже начнутся завтра по прибытию президента в Казань, еще до торжественного приема. Может быть, добавлю еще один момент. Вы знаете, что сейчас с визитом в Москве находится министр иностранных дел Турции Фидан, и он попросил о встрече с нашим президентом, и эта просьба будет удовлетворена.
1: Помощник президента Юрий Ушаков также сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США. По словам Ушакова, никто не обращался к Москве с предложением провести встречу Владимира Путина и Зеленского в Соединенных Штатах. А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский готов вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине всерьез, его могут принять в Москве.
6: Конечно же, не было, да и официальных каналов-то между Москвой и Киевом нет, как вы знаете. Вот, не было никаких, да и Зеленскому вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено, было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, в киевском режиме прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут.
1: Дмитрий Песков добавил, что официальных приглашений от Киева провести встречу Владимира Путина с Зеленским на полях саммита G7 во Франции не поступало. В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что России известно, что Дональд Трамп проведет встречу с Зеленским на полях саммита G7. Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти советского и российского лингвиста Людмилы Вербицкой. Правительству поручено учредить международную премию имени Вербицкой за вклад в изучение и сохранение русского языка, создать на базе Российской академии образования академический культурно-просветительский центр имени Вербицкой. Кабмину также поручено обеспечить проведение Петербургского международного филологического форума, международного научно-практического конгресса, а в центре «Сириус» создать театр русского языка «Живое слово». В этом году отмечается 90-летие со дня рождения лингвиста Людмилы Вербицкой, автора более 350 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди, может выпасть около половины месячной нормы осадков. Днем в северной столице 15-17 градусов. В Москве в среду ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой. Ночью в городе плюс 10-12, днем 17-19 градусов.

0: сразу.
1: Все сразу. Вечерняя программа на Маяке. Я Михайловна и приветствую всех, кто слушает нас давно или специально, или нечаянно попал на программу. И те, кто сейчас в Москве, смотрит вдруг в окно или за рулем, или просто дома, или на работе. Реально, как будто мы на море живем. Тучи нагнало, дождь идет, потом солнце ярчайшее, синее небо. Это очень странная погода. Вот сколько лет тут живу и родилась чуть ли не. И вот такое вижу, ну, впервые, мне кажется. Ну, как бы там ни было, для тех, кто отправляется в Китай, есть полезный совет. Китаист предупредил российских туристов о главных ошибках Китая. От палочек до чаевых. Сегодня у нас с комментариями Александр Валерьевич Ершов. Мы пригласили его прокомментировать дурные манеры или, наоборот, хороший тон. Научный сотрудник Института Китая, стран Азии, Академии наук. Здравствуйте, Александр Валерьевич, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Маргарита. Очень рад вас слышать.
1: Спасибо, и я вас. Китай, как много в этом звуке. Для сердца русского слилось, да, вот в эти дни, как много в нем отозвалось. Но насколько этот этикет действительно важен? Потому что мы можем насоветовать всего очень много, но, может быть, в разных социальных слоях, там же тоже кастовость присутствует.
2: Ну, я бы не сказал, что кастовость, но вот говоря о том, что советуют, конечно же, мы сейчас в условиях обилия, изобилия информации видим совершенно разное. И советуют некоторые эксперты одно, некоторые другое. Кстати, вот хотелось бы отметить, что в Китае буквально где-то дней 10 назад приняли официально, законодательно формулировку о том, что люди, которые так или иначе публикуют какие-то рекомендации, касающиеся недвижимости или там каких-то юридических советов, или чего-то еще, они обязаны в видео помещать маркировку, что у них есть соответствующее образование. То есть, кто попал, они могут
1: профессиональное экспертное
2: заниматься...
1: мнение.
2: Да, экспертное мнение. Инфо-цыганством, вот как у нас, к сожалению, в свое время повелось и до сих пор существует, к сожалению, да. Вот кто угодно может рассказывать о том, вот как, вот чем дышать, что будет и так далее. Поэтому в этом смысле в Китае все в экспертном мнении выстроено, ну, скажем так, все-таки, наверное, несколько лучше, чем у нас. Но вот возвращаясь к тому, что советуют совершенно разные. Иногда советы очень детальные, но люди друг у друга что-то копируют в интернете, в общем-то, зачастую, к сожалению, не понимая, действительно ли это так, как-то верифицируя информацию и понимая, вот, на самом деле, так это или нет.
1: Здесь ведь какой-то деловой этикет замешан, да, или бытовой, когда ты стоишь, ну, где-то там на остановке ждешь, ну, манеры личные или общественные, это уж я не знаю, что пример привести, когда люди сморкаются на улицах, это везде, во всем мире бывает, но это просто общая культура, это же не значит, что ты кого-то обидеть хочешь, просто если ветер подул, обидел кого-то.
2: Да, если ветер подул, можно кого-то действительно обидеть, вы абсолютно правы. Вот. Но действительно, в общем-то, здесь следует сказать то, что есть, как мы понимаем, какой-то общий мировой этикет или правила приличия, где сморкаться, где не сморкаться, на кого сморкаться, на кого лучше не сморкаться, конечно, сморкаться лучше ни на кого.
1: Тонкий момент, да. Ну, просто насколько этот этикет китайский, так если недолго общаться, а именно вот совет, что все равно это общее уже, да, мировое, то есть нет особых. Чаевые на Востоке действительно мало берут. Но если ты там что-то все равно подсунешь, то они не откажутся.
2: Восток, Маргарита, очень разный.
1: Ну вот да, да.
2: Меня всегда, ну, Корея, как профессионального китаеведа, меня всегда немножко коробило понятие Восток. Потому что где есть Восток? Иран. Или там Пакистан, Индия, Малайзия, Китай, Япония. Вот это все Восток. Восток, мне кажется, определение такое, что он начинается там, где кончается Запад. Ну, где кончается Запад, тоже понятие странное. За Уральскими горами или где-то еще. Но тем не менее, все-таки возвращаясь вот к нашей основной теме. Во-первых, есть общие, ну, такие базовые, скажем, правила этикета, которые, мне кажется, универсальны везде. Старайтесь уважительно относиться к местному населению. Я прекрасно помню случай, который там 25 лет назад я наблюдал в Китае, когда какой-то прибывший из точно англосаксонских стран, из какой сейчас сказать, наверное, будет сложно.
1: Ну, не нагнетайте. Да.
2: Да, ну вот он на
1: стойке
2: регистрации.
1: Вы тогда только туда просто не ездили. Я была в 2008 впервые в Китае.
2: Ну вот я несколько раньше поехал на стажировку впервые. И вот тогда я это наблюдал, и он, ему показалось, что его чем-то вот там оскорбили, и он начал громко, я бы даже сказал, не поняла. То, что громко, а орать прямо на сотрудника. И он эту стойку пинал так, что он ее просто пробил. То есть он считал, что он такой белый господин, который имеет право на все. Он должен возмущаться. Поэтому приезжайте ли вы в Китай, в Малайзию, еще куда-то, ведите себя уважительно. Вы понимаете, что у людей есть свои собственные правила культуры, какие-то правила общежития, к которым они давно привыкли.
1: Ну, то есть, когда ты громко скандалишь, это только хуже тебе, а не всем, кто даже не прав в отношении обслуживания или чего-то. То есть, громко скандалить не будет.
2: Ага. Да, возвращаясь к Китаю, вот это вот громко поорать, то, что у нас иногда некоторые, ну, к нашему стыду, надо сказать, испанскому сограждане любят, практикуют, да, умеют и так далее, это некрасиво. То есть в Китае это считается в первую очередь не то, что ты что-то кому-то докажешь, наоборот, ты себя таким образом обесценишь.
1: Ты гневаешься, если покажешь, значит, что ты человек
2: невоспитан, да, именно так. Цезарь, ты сердишься, значит, ты не прав. Ты гневаешься, ты сердишься, ты орешь, у тебя пена летит изо рта, значит, в общем-то, изначально ты теряешь свое лицо. То есть в общественном восприятии такой человек, он никогда не будет восприниматься хорошо. Он будет восприниматься как скандалист, как человек, который не способен выстроить какую-то эффективную коммуникацию. Вы можете выстроить эффективную коммуникацию другим способом. Вот у меня были случаи, там, когда действительно, ну, сервис иногда не дотягивал, там, в тех же там китайских авиакомпаниях, Air China или в каких-то других, но ты можешь подозвать бортпроводника,
1: и тихо,
2: ты можешь ему
1: тихонько
2: спокойно сказать.
1: Да,
2: совершенно спокойным, ровным голосом сказать: вы знаете, я считаю, что у вас сервис недостаточно хорош, потому что, двоеточие, и дальше, собственно, вы говорите, почему он недостаточно хорош. Они вас примут вашу точку зрения.
1: Да. Дорогой мой, вы знаете, вы так четко, медленно, обстоятельно все это объясняете, что мне просто программа по 5 минут на каждого гостя. Я уверенным, но очень вежливым извинением хочу сказать, что вот это мы точно усвоили. Давайте с вами в физиках и лириках на полчаса четкие соберемся с Пушным и уже обозначим такие вот, ну, самые главные правила общественного поведения. Но то, что скандалом ничего не добьешься, это в Китае, это абсолютно точно моя истина, и вам огромное спасибо. Александр Валерьевич, хорошо договорились? А то я сейчас невежливо еще не хочу быть.
2: А? Конечно, конечно.
1: Все, спасибо вам огромнейшее. И тогда мы с вами встретимся в физиках и лириках на маяке только с 11 до 2. Спасибо еще раз.
0: Все сразу.
1: Фух, так неловко было. Об этикете говоришь, и вроде надо закругляться. Но сейчас тема еще страшнее, на мой взгляд. Господи, как я это все выбирала сегодня. Ольга Лукинова, эксперт по цифровым коммуникациям, нам расскажет или прокомментирует исследование, которое совсем недавно прошло среди россиянок. 54% россиянок замечают мужские недостатки уже в переписке. Это, я не знаю, много это или мало, я не могу понять. Ольге Лукиновой уточню, она автор телеграм-канала «Цифровой этикет» и автор книги «Ничего, что голосовым». Оля, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, даже не знаю, 54% россиянок видят, что что-то не то в переписке, значит, они не идут на контакт. И все?
3: Вы знаете, я думаю, что сегодня очень многие научились считывать между строк, и на самом деле гораздо больше, мне кажется, чем призналось 54% людей видят, если что-то не так, потому что мы умеем читать по паузам, которые происходят между репликами, по скорости ответа, по ошибкам, по небрежности, по опечаткам. Поэтому я думаю, что каждый из нас на самом деле обладает вот этим суперискусством, как мы умеем считывать по мимике, по жестам, по интонациям, так мы умеем считывать по цифровым следам, по буквам, которые нам отправляют тоже очень много информации.
1: А, то есть это только письменное, да, такое знание, а не то, что ты смотришь, слушаешь, и тебе на слух эта лексика не очень понятна. Хотя в переписке то же самое можно написать, что будем сегодня кушать. И понятно, что с этим человеком уже не будем встречаться мы. Никогда.
3: Но, на самом деле, я думаю, что многие обращают внимание на разные вещи, например, на то, совпадают у нас цифровые привычки или нет, потому что если человек сам привык говорить «кушать», и ему кто-то ответ говорит «кушать», то ему будет абсолютно нормально. Если кто-то привык браниться, например, матом в переписке, то он также легко отнесется, если кто-то выругается при нем. То есть здесь важно совпадение привычек цифровых, на которые люди обращают внимание. И еще я думаю, что важный момент – это то, как быстро люди реагируют на сообщения, потому что медленные ответы, как показывают исследования, очень часто свидетельствуют о том, что человек не заинтересован и проявляет некоторое пренебрежение. Вот это тоже очень часто является таким красным флагом о том, что, наверное, стоит быть внимательным к этому отношению, к этому общению нужно ли продолжать.
1: Ну, вот мы как раз с гостем первым говорили о неких правилах, да, ну, этикета, ну, мы говорили о живом, да, поведении в разных странах, чуть-чуть мы затронули Китай, и здесь вот цифровой этикет, он намного более космополитичный и такой интернациональный, то есть это всем понятно, да, что вот эти ручки в виде молитвы складывать, может, и не надо?
3: Вы знаете, цифровой этикет основан везде на одних и тех же базовых правилах: взаимное уважение, доброжелательные отношения, но форма выражения будет разная, потому что вы совершенно справедливо сказали, что вот эти сложенные ручки в одной стране будут означать «спасибо», в другой «пожалуйста», в третьей «как будто бы мы молимся», а в четвертой «как будто бы это дай пять, мы хлопаем друг другу ладошкой», и не везде нас поймут. Так же, как нашу российскую скобочку, которой мы выражаем улыбку, тоже не все, не везде поймут, поэтому я бы была осторожна в разных невербальных коммуникациях, когда приходится общаться с иностранцами.
1: Ну и тогда ваш, наверное, вот такой совет. Действительно ли надо так уж внимательно к переписке относиться? Или, ну, мало ли, там, может, оступился
3: человек? Вы знаете, мне кажется, что правда нужно относиться к этому внимательно, потому что это очень большой объем информации, который мы можем получить между строк. Поэтому и когда мы читаем чужие сообщения, то стоит быть внимательным, и просто информации лишней не бывает, да, если мы поймем что-то про человека. И самому, мне кажется, тоже важно не проявлять там небрежность или какую-то халатность, неаккуратность, когда мы общаемся с человеком, потому что вроде бы мы поторопились и небрежно написали сообщение, но это может считаться как пренебрежительное отношение к человеку. Поэтому я думаю, что переписка, правда, это важно, и не так много усилий от нас требуется, чтобы переписка была аккуратной, приятной, доставляла всем удовольствие.
1: Я обычно всегда своим гостям говорю, похоже на тост, хочется это пожелать, когда последняя такая фраза высказана, и очень убедительно и доброжелательно. Оля, спасибо вам огромное, эксперт по цифровым коммуникациям была у нас в гостях, спасибо еще раз.
0: Все сразу.
1: И еще одна новость. Разъяснили, или даже пытаются объяснить россиянам, почему нельзя хранить лекарства в ванной комнате или на кухне. И когда я увидела эту новость, я думаю, ну давайте, ну объясните мне, ну почему? Все равно эти размеры ванных комнат, ну да, если это не частный дом, все равно понятны. И на кухне эти антресоли высоченные, зачем они нужны, туда не добираешься, только головой бьешься или виском. Ну, давайте уточним у Дениса Байгозина, у химика, очень вежливого человека, руководителя химцентра при президентском физмат-лицее 239, доцент университета ИТМО и автор страницы «Блог химика». Денис, здравствуйте.
4: Здравствуйте, рад вас слышать.
1: Ну, хоть какое-то исключение дайте нам на кухне, в холодильнике мы же можем что-то хранить.
4: Ну, в холодильнике, естественно, потому что если на лекарстве написано «хранить при отрицательных температурах», это единственное место, где в доме есть постоянно отрицательные температуры. В статье, на самом деле, в основном говорилось про влажность. Да, то есть не должно быть постоянно очень высокой влажности воздуха. Вот, собственно, о чем.
1: Ага. А на кухне она тоже есть, да? Ведь все-таки там чайник кипит периодически или еще какие-то супы.
4: Да, соответственно, у нас на кухне, когда мы что-то варим, у нас выходит пар, еще температура повышается, потом температура понижается, и в конечном итоге это действительно может сказаться губительно на сроке годности лекарства. То есть лекарство может испортиться раньше, чем написано. Потому что если мы вот откроем упаковку, посмотрим, там обычно написано «при хранении, в темноте, при 20 градусах постоянной», вот там «год».
1: Так она же герметичная, она же, ну, таблетки взять или какие-то банки, оно все как-то запечатано, и потом еще коробка сверху, рецепт.
4: Да, если это хороший блистер, хорошо упакованный, то, конечно, да, тогда влажность не повлияет вообще никак, повлияет только изменение температуры, то есть то жарче, то холоднее, это повлияет. Свет, кстати, повлияет, но понятно, что в темноте, если написано, то все на них хранят в темноте. Ну, вот. А если есть хотя бы одна там царапинка на упаковке, или у вас, например, это банка, в которой лежат... Да, открытая банка, в которой вы ее заворачиваете, естественно, в которой лежат, например, капсулы, то так как капсулы призваны растворяться в нашем желудке, они, в общем-то, водорастворимы. И там желатин какой-нибудь или еще что-то, и любые водяные пары постепенно их разрушают.
1: Так что ж, в комнате-то в сервант нести, на балконе тоже нельзя. А куда это? В кладовке? Ну, есть, но не у всех.
4: Коридор? Ну, вообще в идеале не хранить. Мокро. Не болит и не хранить. Заболели, все съели и все.
1: А витамины?
4: Ну, как бы... Такая витамина точно так же. На самом деле на витаминах написано, что открыли, съели полную банку и все. Там же, вот вы покупаете упаковку, она обычно как раз ровно один курс. Ну, там половина курса.
1: Месяц какой-то такой.
4: Вот на это рассчитывает. А просто мы не доедаем, там оставляем про запас, и поэтому, да, медикаменты хранятся. Ну, что рекомендуют хранить вообще? Естественно, там какие-то бинты, там йод, вот средства первой помощи какой-то, это и понятно. Более утоляющие, естественно, какие-нибудь, но тоже в блистерной упаковке, плотно запакованной, но в темноте. И постоянно, естественно, смотреть на срок годности, постоянно смотреть, где хранится.
1: Ой, господи, а вы когда-нибудь видели, когда вот ваши близкие или там родственники или кто-то, вот вообще само чувство такого, я даже не знаю, у меня слова нет, надо с филологами поговорить, когда ты реально перебираешь эту аптечку, находишь что-то там, которое кончилось в 23-м году, когда у тебя все еще или в 21-м, когда была другая ситуация или жизнь или что-то, и ты, черт с ним, выкидываешь, да? Есть такое, да, самокопание в этом во всем и в аптечке. То есть это надо перебирать и с чистым сердцем прощаться. Денис, спасибо огромное вам за комментарии. Я передам микрофон другие студии музыки, ну и мы вновь вернемся в программу «Все сразу». Оставайтесь с нами.

0: грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и эко-проекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
1: Рекламные службы 495-105-5244.
2: Девятнадцать тридцать в Москве.
3: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс. В Донецкой Народной Республике сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, места хранения, сборки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Владимир Путин и Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, никто не обращался к Москве с предложением провести встречу Владимира Путина и Зеленского в Штатах. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский готов вести переговоры по регулированию конфликта на Украине всерьез, его могут принять в Москве. Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия-АСЕАН в Казани. АСЕАН – это ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Владимир Путин проведет встречи практически со всеми лидерами стран в рамках саммита. В нем примут участие султан Брунея, президент Филиппин, премьер-министр Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора. По словам Ушакова, участники саммита Россия-АСЕАН обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам. Лидеры G7 высказались за усиление санкций против России, в том числе в нефтяной сфере, сообщают западные СМИ. Сегодня же Дональд Трамп заявил, что США вскоре могут восстановить санкции против российской нефти. Глава Белого дома также отметил, что цены на нефть быстро снижаются после начала прохода судов через Ормузский пролив. Цена нефти марки Brent уже опустилась ниже $79 за баррель. Впервые с 3 марта основные фьючерсы снижаются на ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке. Заключение сделки между США и Ираном. Иран и Россия завершат третий и последний этап соединения платежных систем двух стран, иранской ШТАП и российской системы МИР, в течение 2 месяцев, сообщил глава Центрального банка Ирана Абдоль-Насер Химати. Как напоминает РИА Новости, ранее Москва и Тегеран завершили работу над объединением платежных систем, провели 2 этапа интеграции, которые позволили бы совершать платежи и покупки, используя российское мобильное приложение МИРПэй с технологией NFC на смартфонах, операционной системы Android, а иранцам снимать деньги с их карт в российских банкоматах. Небольшие дожди будут идти в Москве практически всю неделю. Температура воздуха достигнет отметки в 25 градусов только на выходных, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По словам синоптика, интенсивность дождей будет постепенно уменьшаться к понедельнику. Местами возможны грозы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: Завтра в Москве кратковременные дожди, местами с грозой, днем 17-19 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду дожди может выпасть около половины месячной нормы осадков, днем в северной столице 15-17 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министерство спорта России может ввести систему идентификации болельщиков фан-айди в Кубке России по футболу уже начиная с нового сезона. Представители министерства проведут совещание на тему противодействия околофутбольной агрессии. В совещании примут участие также чиновники из Минцифры, руководители РПЛ и представители нескольких клубов лиги. Об этом сообщает издание РБ Спорт. Отмечается, что речь идет только о домашних матчах команд российской премьер-лиги. Женская сборная России поднялась на две позиции, занимает 27 место в новой версии рейтинга FIFA. Лидером является сборная Испании, второе место занимает команда США, третьей стала сборная Германии. Теннис. Неудачный день для россиян на турнире ATP 500 в Хале. Андрей Рублев проиграл Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Карен Хачанов уступил Итану Куину со счетом 6-1, 4-6, 4-6. В эти мгновения свой матч первого раунда проводит Даниил Медведев. Он выиграл первый сет у Эчевери со счетом 6-3. Легендарные сестры Уильямс, Винус и Серена выступят в парном разряде на предстоящем Уимблдоне. Все подробности у Екатерины Маловичко.
2: Бывшие первые ракетки мира в одиночном и парном разрядах американки Серена и Винус Уильямс получили wildcard, специальное приглашение для участия в Уимблдоне в парном разряде. Об этом сообщается на сайте третьего в сезоне турнира «Большого шлема». 44-летняя Серена Уильямс, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», на прошлой неделе возобновила карьеру после 4-летней паузы, сыграв в парном разряде в Лондоне. Вместе с канадкой Викторией Бок они добрались до четвертьфинала, но затем Бока снялась из-за травмы. Также в планах Сирены участие в турнире в Берлине. 45-летний Винус Уильямс, семикратная победительница турниров «Большого шлема», карьеру не завершала, но в последние годы редко выходит на корт. Она получила уайлдкарт на открытый чемпионат Австралии, стала самой возрастной участницей основной сетки в истории, но проиграла в первом круге. В одиночном разряде ни Сирены, ни Винус нет в заявке Уимблдона, но организаторы оставили одно место уайлдкарт пустым и определят его обладательницу позже. Среди прочих карт в основную сетку получила главная сенсация недавнего Ролан-Гаррос, полька Майя Хвалинская, которая из квалификации дошла до финала и проиграла россиянке Мире Андреевой.
1: Российский тренер и хореограф Анжелика Крылова поставила произвольную программу Камиле Валиевой. Спасибо за доверие и возможность вместе создавать что-то новое Светлане Владимировне Соколовской, а также спасибо нашему танцору Андрею. Его энергия, пластика и участие в постановочном процессе помогают находить интересные и нестандартные решения, сообщила Крылова. И пока это все новости спорта.
3: В новом выпуске журнала Discovery.
4: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира.
5: Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла.
6: Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице.
7: А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому.
8: Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
9: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с Романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Маяк.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу» продолжается. Я Михална. Иногда вызывает улыбку, потому что я говорю, что я летом Михална, а летом Мехал. Ой, наоборот, зимой Мехал, да, слово «мех». Ну, как бы там ни было, смех смехом. А Алина Капитонова, профориентолог, сегодня с нами в эфире, и мы поговорим на тему профориентационных дней на работе у родителей. Предложили их установить школьникам, или установить, или предложить установить. Какая-то там такая формулировка, ну, как инициатива. Алина, здравствуйте, вы с нами, приветствую вас.
2: Здравствуйте, да, да, рада вас слушать.
1: Да, спасибо. Вот насколько это интересно детям, которые вот до сих пор, ну, все отметили, что это поколение очень такое, ну, какое-то невзрослое.
2: Неопределенное.
1: Да, да, да, и вопросы такие говорят, мол, ну, откуда я могу сразу знать, кем я хочу всю жизнь работать, вот это все. И вот тут профессии, да, как мы можем их заинтересовать разными работами? Ну, хорошо, я, например, свою заманивала на маяк, говорю, там пушной работает, потому что моя, мой авторитет не работает. А, например, вот я хожу в магазин «Магнолию» рядом, так там женщина великолепная, кассир. Я просто с ней, ну, прям вот, ну, прям по душам разговариваю. И вот ее дети наверняка тоже бы, можно было бы интересно посмотреть, как это. Или здесь определенные профессии инженерные должны быть?
2: А здесь, я думаю, что инициатива в том, чтобы показать не только те профессии, которые мы видим каждый день, потому что каждый раз ребята приходят, и они говорят о том, что да, я знаю, кто такой врач, я знаю, кто такой учитель, да, они это видят каждый день, знают, кто такой продавец. Но профессии, которые стоят за, так скажем, ширмой, они их не знают. Это как раз-таки инженеры, это разработчики, это исследователи, биологи, биотехнологи. И очень большое количество профессий, которые мы не можем увидеть в обычной жизни. И было бы, конечно, здорово ребятам показать. Но, тем не менее, я думаю, что можно увидеть один минус вот этой вот этого подхода. Потому что вы можете показать увлеченного кассира или звезду пушного, и человек зажжется персоной, да, самим человеком. Но самой профессии в итоге может не зажечься, потому что когда у человека горит глаз, конечно, он умеет зажечь и других, да. А иногда бывает, что ты попадаешь на такого человека, который устал, не на своем месте, и смотришь и думаешь, а зачем мне это надо, да, я не хочу жить такую жизнь. И получается такой диссонанс, несоответствие.
1: Ну да, в общем, ну а как вы как профессионал, вот последние ваши наблюдения за детьми, которым, ну я не знаю, которые в прошлом году закончили школу, в этом, куда больше всего они пытаются пройти, попробовать?
2: А у них есть таких, наверное, три критерия. Первое – это куда больше денежек, где больше денежек, они пытаются ориентироваться на это. Второе – это до сих пор сохраняется история, связанная с IT, хотя я считаю, что это уже такая отмирающая история, что вот все, пойдемте все в IT, нужно, это там тоже так же из-за денег. Ну и третье, это действительно понятные профессии, то есть те, которые они, ребята могут понять, что конкретно делает. Маркетолог продвигает, инженер конструирует, там, врач лечит. То есть им важна понятность профессии, конкретика, что конкретно они будут делать. Да, да. Вот прям какой рабочий день, как он выглядит, да, и вот что я там делаю, какие задачи выполняю. Вот это для них важно. И когда они понимают, они выбирают.
1: А вот карьерный рост, это вообще для современных детей что-то нужное или важное, когда он бывает, мне рассказывали, линейный, когда ты одной профессией занимаешься всю жизнь. И даже если тебя назначили директором клиники, то все равно это больше административная работа, чем какой-то, ты все равно хороший врач. А вот или кто стремится наверх как-то туда, ну, я даже наверх, такой образный верх.
2: Я понимаю. Ну да, вообще карьерный рост, он же бывает разный, да, какой-то профессиональный он в любом случае есть, вот линейный, да, и горизонтальный, вертикальный, то есть там их по-разному называют. Ребята, на самом деле наше вот это вот поколение подрастающее не уверено, что им вообще нужно выбирать одну профессию на всю жизнь. Потому что профессии так быстро меняются, мир так быстро меняется, что-то новое внедряется, что-то убирается, что-то улучшается, автоматизируется.
1: И нужно интересно, что? Вот и говорите, что-то меняется, что-то улучшается. Это мне так интересно, что?
2: Да. А вообще все на самом деле. Вот если так посмотреть, даже с искусственным интеллектом, он внедряется везде, и, соответственно, например, аналитика, да, она делается уже намного легче и быстрее не с помощью нескольких специалистов, а с помощью, например, одного. То же самое программирование. То есть многие разработчики сейчас не нужны уровня такого легкого, да, таких новички они не нужны, потому что их легко заменяет уже ИИшка. Так же, как и сбор информации, да, вот любой, это вот все делает копирайтеры, да, часто говорят о том, что их там уже скоро подзаменят, потому что, в принципе, шикарно справляются с этим разные нейросети. Поэтому здесь, выбирать одну профессию на всю жизнь утопично.
1: Да. И все-таки, и последний вопрос, то, что мы видим очень много молодежи, которая, видимо, работает или подрабатывает в сфере услуг, да, это в магазинах ребята, девчата стоят за кассами, теми же, или помогают что-то делать, или бары, кафе, то есть это временно, да, все рассматривается, таких, то есть ты до генерала официантских войск все равно не дорастешь, наверное, правильно?
2: Вообще здорово, что ребята уже пробуют профессиональную какую-то деятельность, потому что они получают опыт, навык, они уже знают, что такое работа, и они более осознанно подходят к выбору. Сфера обслуживания пока у нас одна из самых доступных для ребят вот такого возраста, да, молодого, и она такая более гибкая. Поэтому я думаю, что было бы здорово, если бы как раз, так как у нас все равно государство нацелено на то, чтобы выращивать инженеров, врачей, педагогов, чтобы они давали какие-то такие инициативы, где ребята могут и подрабатывать, да, и пробовать что-то хотя бы минимальное. Это было бы вообще, конечно, здорово. Но пока
1: Алина,
2: это
1: спасибо
2: сложно,
1: вам огромное. За комментарии, да, я уже хотела следующую гостью тоже представить в эфире, но это очень важно, это наши дети, наше будущее. Тут-тут-тут, чтобы не сглазить, пытаемся не сглазить и не сглаживать всякие сложные ситуации. Еще раз спасибо и следующая новость.
0: Все сразу.
1: И как раз вспомнила о барах, кафе, ресторанах, и вопрос как раз вовремя попался. Как мозг угадывает вкус еды, ученые пытаются объяснить. Алексей Паевский, научный журналист, главный редактор портала нейроновости.ру, ознакомился со статьей на сайте Мир24. То есть зеленое, он сразу мозг считает, что кислое, а оранжевое сладкое. Так? По цвету?
3: Ну, в общем, да. Но это, хотел сказать, что на самом деле, здравствуйте.
1: Привет.
3: У нас такая вещь. Это на самом деле то, что вот я специально полез, я же научный журналист, стал искать первоисточник, научную статью, но это не научная статья была, это просто интервью хорошего японского исследователя, который занимается вообще, в принципе, восприятием человека. Он там, у него много работ по осязанию, по восприятию еды. Хороший чувак такой. И в данном случае это в интервью он высказал такую вещь, которая называется «Ученый выступил за роль капитана очевидности». Это мы все очень любим, да?
1: Просто его никто не спрашивал на кухне. Он поздно приходил.
3: Это как раз уровень кухонного разговора, на самом деле. То есть, скорее всего, такого вот исследования серьезного нейробиологического, возможно, и не было. Но, в принципе, абсолютно нормально, действительно, мы по цвету еды, во-первых, мы сначала все-таки определяем, съедобные, несъедобные. И вот как раз недавно на эту тему получила хорошая работа, интересная, очень интересная. У нас в мозге есть такая прекрасная область, которая называется по-английски Face Fusiform Area, FFA. По-русскому пока что нет оригинала. Это область, которую мы узнаем человека в лицо. То есть область распознавания лиц. Причем она там у нас еще с до рождения начинает работать. И если у человека с ней какие-то нелады, он никого в лицо узнать не может. Такие люди, есть такое заболевание, называется просопагнозия, и там человек, может, жену в лицо не узнает. Он ее узнает там по одежде, по запаху, по голосу.
1: Таких шестеро в Москве только, которые жену не узнают. Может, десяток наберется.
3: И оказывается, в той же области, точнее, чуть-чуть рядом, но в том же участке мозга, у нас есть участок, который определяет, играет в съедобное, несъедобное. То есть он, причем картинку показывает, не знаю, вот такой вот бананчик, да? Вот если это банан, она говорит, да, хорошо, съедобное, есть будем. А если это не банан, например, полумесяц, они очень похожи визуально, да?
1: Ну да.
3: Она говорит, не-не, это я не ем, я не козел. То есть, как бы, вот это у нас действительно, изначально заложено съедобное, несъедобное.
1: Алексей, можно мы, я вас попрошу такую любезность подождать 2 минуты рекламы, просто мы чуть-чуть задержались, и вот вы после рекламы как раз вы договорите, это очень интересно.
0: Маяк. 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+. Впервые в Геликоне. Великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы с 26 июня по 11 июля. Категория 16+.
4: 24 июня в Большом зале Московской консерватории.

вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Маяк.

0: сразу.
1: Все сразу. И с нами научный журналист Алексей Паевский. Мы разбираем, как мозг угадывает вкус еды, и остановились на том, что у нас заложено в нас знание визуально определять вкусно-невкусно, да? Именно по форме.
2: Да, не вкусно-невкусно, съедобно-несъедобно.
1: А, съедобно-несъедобно, да-да-да.
2: Сначала съедобно-несъедобно, потому что нам действительно важно понимать, мы это можем съесть, а это как бы нельзя. Это
1: да.
2: Безусловная вещь, поэтому у нас вот есть такая некая база данных съедобного и несъедобного, которая, видимо, пополняется в течение жизни. Вот. И к ней, вероятнее всего, действительно добавляются некие попытки опознать вкус, потому что, в принципе, естественно, тоже у нас у всех есть вкусовые предпочтения. Вкусов-то, в принципе, немного, на самом деле.
1: Соленый,
2: сладкий, кислый. Что-то у нас умами. То есть у нас 5 основных вкусов. Ну, на самом деле есть подозрение, что у нас их даже сильно больше. Ну, не сильно, но больше. Там дальше есть там какие-то железные, жирные вкус воды.
1: Ну, вкус, возможно, даже не знаю, снега чистого лета зимой.
2: Нет, вот. Но на самом деле, когда мы говорим вкус, у нас вкус в бытовом понимании, мы на самом деле еще понимаем, что вкус еды — это в первую очередь запах, который воспринимается еще и на вкус. И вот там уже оттенков гораздо больше, потому что там десятки тысяч рецепторов разных. Вот. И, естественно, какие-то вещи мы пытаемся угадать по цвету, потому что там мы знаем, что шоколад коричневый, фрукты спелые, они там красные, желтые, оранжевые и сладкие, естественно, а зелененький, если зеленый, тот же фрукт зеленый, он будет кислым.
1: Ну,
2: это понятно.
1: Тогда последний дополнительный вопрос на такую. А вот если мы авокадо увидели впервые в осознанном возрасте, я лет 37, то, ну, и так большинство наших жителей страны, ну, кто не уезжал в Южную Америку, но все-таки оно же коричневое, невзрачное, твердое. И вот поэтому, да, вот как определить, что это на вкус? И еще внутри
2: никак.
1: Такой...
2: На самом деле, авокадо скорее, ну, то есть понятно, что вероятнее всего он будет восприниматься как нечто такое, ну, понятно, что такое растительное. А вот можно ли, вот, по моему опыту, да, там, когда ты видишь какой-то экзотический даже фрукт, может, он и красный там какой-нибудь, да, но ты немножко там стремаешься, потому что у тебя его в базе нету. Соответственно, как бы ты его уже еще не пробовал, да, и поэтому у тебя нет верификации, что это съедобно, не опасно и так далее.
1: Ну, надо эту, конечно, дискуссию продолжить. Все-таки хорошее слово, такое разговорное, но очень что-то точное. Потому что наши пенсионеры стремаются есть авокадо, хотя оно дико полезное. И в любой пятерочке по 5, ну, там недорого стоит это все делать.
2: Да,
1: там очень полезные, там аминокислоты и всякая всячка. Ну что ж, спасибо огромное вам, научный журналист. Приходите к нам в гости в любые программы. И уверена, что будем встречаться и обсуждать вообще продукты, просто всю линейку продуктовую, и понимать, как это с нами работает и зачем. Алексей Паевский, спасибо вам огромнейшее. Я продолжу программу. Не знаю, будет ли специальные фанфары или что-то такое, но даже на сайте, от которого я не ожидала, честно, газета.ру, но что-то очень российское такое, прям солидное. А может быть, и газета.ру? Правда. Я увидела статью, от которой просто... Да, точно! Я не боюсь смерти. 55 лет назад родился Тупак Шакур. И меня это потрясло, потому что, конечно, ну, новости все международные, но заметить такую дату, человека давно нет, он 25 лет уже попрощался с нашей бренной планетой, но то, что он был действительно заметным, прославился где-то в 91-м, 2-м, 3-м году, как раз вот в те времена, когда радио, такое современное радио в России, Российской Федерации, как раз вот такое FM-вещание начиналось, и Тупака, конечно, знают даже в самых отдаленных, я осмелюсь предположить, уголках России. Ну что ж, 55 лет было бы ему, вот иногда люди действительно как сгорел на работе, что называется. Тупак, мы тебя помним. Я красивейший нашла трек из его альбома 94-го.

по-моему. Элтон Джон, нам известный, живущий уже 89 лет. И тот самый Тупак, песня называется «Гетто Госпел». Очень симпатичный трек, послушайте. Ну и до завтра, до встречи.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Подразделение Южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия. Освободили от украинских боевиков 120 зданий, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: В Константиновке штурмовые группы Южной группировки войск вели активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобили «Сенатор» и «Макс-Про», 19 пикапов, 2 орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса.
0: Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны России, в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника, очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божьей Матери. За сутки в Красном Лимане уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 4 пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих. За сутки нанесено поражение живой силе техники 8 украинских бригад в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Подлиман, Харьковской области, Яцковка, Лозовой, Рубцы и Щурово Донецкой Народной Республики. Сильный взрыв прогремел в Хмельницкой области на западе Украины. Предварительно произошла авиакатастрофа, передает РИА Новости. Агентство напоминает, что в Хмельницкой области находится аэродром Старо-Константинов. О мерах поддержки участников спецоперации их семей доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действует 37 региональных мер поддержки, в их числе кадровая программа «Доблесть Осетии». Глава государства назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших.
3: Центр поиска без вести пропавших – это совместно с Минобороны. У нас полное взаимопонимание. Уже 74 регионов.
4: Это очень важно.
3: Да, 74 регионов обращения уже идут к нам. Мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в соединенных частях 58-й армии. И порядка 284 человека уже найдено. Угу. Мы и волонтеров туда отправляем, как поисковые группы. Но с учетом того, что зона специальной военной операции, чтобы безопасность была. И на прямой связи с командирами частей, командующими армией.
0: Миняйло также доложил президенту, что в Северной Осетии участникам спецоперации к весне следующего года построят 150 домов по льготным условиям. Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» в Казани. АСЕАН – это ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, на саммите будет подписан ряд документов.
5: Это Казанская декларация, в ней закреплены совпадающие подходы России, АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. Особо подчеркнута приверженность всех наших стран формированию справедливого, демократичного, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и устава ООН. Также будет принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России, АСЕАН 26-30 годы. В нем будут содержаться намеченные конкретные шаги по расширению практической кооперации в ключевых отраслях. Это политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровая сфера, наука, технология и так далее.
0: Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Владимир Путин проведет встречи практически со всеми лидерами стран в рамках саммита. В нем примет участие султан Брунея, президент Филиппин, премьер-министр Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора. По словам Ушакова, участники саммита Россия-АСЕАН обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам. В Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову, режиссеру, чьи фильмы стали отражением целой эпохи. Монумент установлен возле Дворца молодежи, выполненный из бронзы. Автор – Мирам Байхмуханов. Он изобразил кинематографиста, сидящего в пустом грузовом трамвае. Скульптор взял за основу вагон, в котором герой Сергея Бодрова-младшего, раненый Данила Багров, в фильме «Брат» уходил от преследования. Стены и внутреннее пространство вагона стилизованы под летопись и содержат отсылки к биографии режиссера, его знаковым фильмом, а также истории Свердловского рок-клуба. Сегодня на церемонии открытия памятника приехали друзья, коллеги, поклонники режиссера. Как заявил помощник президента Владимир Мединский, Алексей Балабанов был великим русским художником. Он смог передать дух русского человека. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра дожди может выпасть около половины месячной нормы осадков, 15-17 градусов. В Москве в среду ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой, днем плюс 17-19.

0: если сможешь. Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
1: Добрый вечер. Это снова мы, и кажется, сегодня впервые за долгое время мы не придумали тему.
0: Почему впервые? Мне кажется, мы каждый раз не придумываем тему. Просто обычно мы делаем вид, что придумали.
1: Это правда.
0: Мне вообще кажется, что большинство разговоров начинаются не с темы, а с тревоги. Человек приходит и говорит: давайте обсудим кино. А на самом деле хочет обсудить, почему ему 40 лет, и он не понимает, что происходит.
1: Ну, иногда кино это все-таки кино. Просто
0: нет,
1: кино.
0: Нет, Влад, это очень наивная позиция.
1: Уже началось.
0: Нет, серьезно, мы все используем как предлог поговорить о себе. Даже сейчас. Мы сидим и говорим, что не знаем тему эфира, но фактически обсуждаем собственную растерянность.
1: Мне нравится, что ты говоришь «мы», а потом объясняешь это на своем примере.
0: Потому что мой пример мне доступнее.
1: Это честно.
0: Кстати, честность очень странная вещь.
1: Мы нашли тему?
0: Подожди, я вчера думал об этом. Есть люди, которые считают честность добродетелью, а мне иногда кажется, что честность бывает формой агрессии.
1: Поясни.
0: Очень просто. Человек говорит: я просто честный. И дальше сообщает тебе что-нибудь ужасное. Про твою внешность, характер, талант. Как будто его честность автоматически делает его хорошим человеком.
1: Может, он просто не умеет быть бережным?
0: Вот именно. Но тогда получается, что честность переоценена.
1: Или недооценена бережность.
0: Смотри, как ты это сделаешь.
1: Что именно?
0: Ты берешь мою мысль и слегка разворачиваешь ее, как будто подносишь к другому окну.
1: Наверное.
0: Нет, правда, мне кажется, это твой главный талант. Не создавать идеи, а менять угол зрения.
1: Очень дипломатичный способ назвать человека вторичным.
0: Я не это сказал.
1: Я знаю. Мне кажется, многие люди сейчас живут с ощущением, что должны все время говорить правду о себе. Как будто существует обязанность непрерывного самораскрытия.
0: Психологизация культуры.
1: Наверное.
0: Не наверное, это буквально она. Раньше человек приходил домой и страдал, теперь приходит домой и публикует пост о том, что страдает.
1: Но иногда это помогает же.
0: Кому?
1: Ну, например, другим людям.
0: Вот это всегда интересный аргумент, другим людям. Эти другие люди всегда какие-то загадочные существа. Их никто не видел, но ради них происходит все хорошее.
1: Ты сейчас споришь с самой идеей сочувствия?
0: Нет, я просто подозреваю, что даже сочувствие очень часто является замаскированным разговором о себе.
1: Это звучит грустно.
0: Почему?
1: Потому что получается тогда, что человеку почти невозможно выйти за пределы собственной головы.
0: А может быть, невозможно?
1: Мне кажется, возможно иногда.
0: Почему ты всегда оставляешь лазейку?
1: Чтобы было куда дышать.
0: Это хорошая фраза.
1: Можешь забрать себе.
0: Нет, серьезно, я даже записал бы ее.
1: Ты действительно записал?
0: Конечно.
1: Я иногда думаю, что рядом с тобой опасно произносить удачные предложения.
0: Потому что я их ворую?
1: Потому что они становятся частью твоей философии быстрее, чем ты успеваешь их проверить.
0: Это был укол?
1: Нет.
0: Был?
1: Ну, может, немного.
0: Вообще, это очень экзистенциальная мысль.
1: Может быть.
0: Хотя хорошая.
1: Опять записываешь?
0: Нет.
1: Врешь?
0: Немного.
1: Мне кажется, многие наши решения принимаются раньше, чем мы успеваем придумать им объяснение.
0: Это опасная идея.
1: Почему?
0: Потому что тогда разум становится пресс-секретарем.
1: Красиво сказано.
0: Спасибо.
1: Ждал?
0: Конечно.
1: Я начинаю подозревать, что половина нашей дружбы держится на том, что ты любишь похвалу.
0: А вторая половина?
1: На том, что я ее регулярно выдаю.
0: Нет, слушай, это ведь интересный вопрос.
1: Какой?
0: Почему одним людям жизненно необходимо подтверждение от других, а другим нет?
1: Мне кажется, оно всем необходимо.
0: Нет.
1: Да.
0: Я знаю людей, которым абсолютно все равно.
1: Ты их лично спрашивал?
0: Да.
1: Тогда неудивительно, что они ответили именно так.
0: Это была шутка?
1: Наполовину. Мне вообще кажется, что независимость часто переоценивают.
0: Это интересно.
1: Восхищаемся людьми, которых ни на кого не оглядываются. Но ведь человек формируется именно в отношениях.
0: Ты сейчас снова про влияние?
1: Наверное, да.
0: Тогда у меня вопрос.
1: Давай.
0: Если нас формируют другие люди, как понять, какие отношения нас выращивают, а какие уменьшают?
1: Это хороший вопрос.
0: Я знаю.
1: Нет, правда хороший.
0: Спасибо.
1: Мне кажется, отношения начинают уменьшать нас тогда, когда рядом с человеком становится слишком легко перестать думать самостоятельно.
0: То есть доверие опасно?
1: Нет.
0: Тогда что?
1: Наверное, опасно восхищение.
0: Интересно.
1: Очень.
0: Продолжим после рекламы. Отбивка.
1: Что это было? Добрый вечер, дорогие.
0: Здравствуйте, мои дорогие. Так, мы ворвались в эфир.
1: Рубрика «Эксперимент». Что думаете по поводу прослушанного? 967-103-5533, напишите, вы вообще как?
0: Делитесь вашими вопросами, комментариями и так далее. Мы с Владом, мы попросили нашего, нашу редакторку нашего редактора.
1: Редактор Шу.
0: Написать нам диалог.
1: В стиле «пойми себя, если сможешь».
0: В стиле «пойми себя, если сможешь».
1: С использованием
0: искусственного интеллекта.
1: Да.
0: Да. Какие твои ощущения, Влад?
1: Ну, это бред какой-то.
0: Почему?
1: Потому что форма как будто похожа, ага. А содержание абсолютно пустое. Ну, то есть я ловил себя, читая все эти фразы, я понимал, что там мысль постоянно обрывается. С одной стороны, а с другой стороны, там какая-то не очень успешная попытка имитации меня, и мне это не понравилось.
0: Мне, знаешь, кажется, что...
1: Я не такой идиотический. Мне хочется верить.
0: Интерпретировать вообще то, что мы сейчас сделали. Что мы с Владом как-то перед эфиром посидели и подумали, а вдруг нас уволят и заменят искусственным интеллектом. Ну тогда надо начальству продемонстрировать, что нас невозможно заменить.
1: Что нам скажут? Ну это просто вы не последнюю модель брали и агента.
0: Знаешь, что я сейчас чувствую?
1: Что?
0: Что мы остаемся в языке этого диалога.
1: Это правда, там прям есть.
0: Ты чувствуешь, там ритм,
1: там
0: вот
1: есть
0: этот
1: язык,
0: есть?
1: Ритм, какие-то вот по ролям, да, раскиданные фразы, что каждая реплика должна быть с обязательным ответом, угу. Переспросом. И мысль-то не раз... Там самое длинное было произведение на 3 строчки. То есть вообще нету вот этого человеческого блуждания. Мысли, какой-то возможности, ошибки, допуска, да, можно так сказать, наверное, вот допуска там нету.
0: Руслан пишет: добрый вечер, вы выдали себя интонацией чтения пролям.
1: Это Артём выдал.
0: Ну, я не...
1: Я старался.
0: Не очень тяжело, потому что это не мой язык. Руслан думал, что мы сами написали. А что ужасного-то, Руслан? На самом деле, уже сегодня в Америке ближе к 50% уже цифра движется всех подкастов, созданных с помощью искусственного интеллекта, так что...
1: Да ладно подкастов. Я тут посмотрел видео, я тебе его отправлял, про то, что уже... Что сейчас происходит в мире искусственного интеллекта и что будет дальше происходить. Там маленькие прогнозы. И в начале этого года было, по-моему, 25% контента, видео и аудиоконтента сгенерировано в интернете. А к концу этого года будет уже 60%. И поэтому сейчас невозможно создавать новые ИИшки, потому что вот они же обучаются на массиве и базах данных в интернете, а это уже нейрослоп. Будет на 60% в конце этого года. То есть для не то что наших детей или внуков, уже у нас там через пару лет не будет человеческого контента в мире, и появится, я думаю, сомелье контента, которые будут вот, значит, не нейрослоп.
0: Белковый контент.
1: Белковый контент будет
0: называться.
1: Да.
0: В общем, сегодня мы хотим поговорить о том, чем отличается наша... Не только наш язык, да, то, что формирует язык, сознание от сознания искусственного интеллекта. Я такое предуведомление дам.
1: Сегодня, извини, я тебя перебью. Сегодня у меня на группе книжной был похожий разговор. Мы тоже про ИИ разговаривали. И один из участников рассказал, что его учитель по барабанам...
0: Робот.
1: Нет, он профессиональный музыкант, он здорово играет, он говорит, я что-то тут слушаю музыку и вдруг понимаю, что это не человеческая музыка. Пошел смотреть, да, это ИИ, и оказалось, что тоже там под четверть всей музыки, которая сейчас выходит, сгенерирована с помощью ИИ, и если ты не музыкант, ты этого просто не слышишь. И так в каждой, в каждой сфере человеческой деятельности вдруг оказывается, что только... будучи экспертом, я могу заметить, где меня обманули.
0: Ну, я в этом не
1: Интересно,
0: вижу
1: что мы
0: никакой...
1: про обман говорим.
0: Я в этом не вижу,
1: я
0: на
1: говорю.
0: Самом деле, проблемы в целом.
1: Это правда.
0: Вот. Люди же смотрели там голливудское кино примерно одинаковое на протяжении там десятилетий, особенно вот последних 15-20 лет.
1: Ну,
0: да.
1: Которое просто сгенерировано по алгоритмам
0: сериалы
1: сценаристики.
0: Сериалы массовые в том числе, да, то есть они как-то сделаны, и в принципе, это не проблема. Интересно другое. Я хочу с другой стороны зайти, с стороны человеческого как бы начала. В последнее время подслушиваю разговоры людей, в общественных местах, в кафе, на улице, в автобусе, и слушаю, как люди общаются. В основном люди рассказывают друг другу истории жизни. Как они опоздали на самолет, как они всходили на гору, как они пробовали вино в какой-то стране, как они встретили знакомого случайно и так далее. Большая часть диалогов людей, именно вот если это дружеские-то посиделки, да, они касаются именно рассказывания истории. Есть еще, конечно, другой формат, но меня сейчас интересует именно этот. Uh-huh. То есть, как люди рассказывают истории. Люди могут по-разному рассказывать истории, ну, зависит от их таланта. Но я вот что заметил, что человек рассказывает историю для того, чтобы создать впечатление о самом себе. Ну, если ты герой истории, да, ты как-то двигаешь диалог, как-то развиваешь динамику отношений через эти истории, понимаешь, да?
1: Да.
0: Вот. Но люди рассказывают истории, неважно, они проблемные или юмористические, или про то, как трудно им далось что-то, чего они добились. Но ни в одной истории, что я слушал за последние, а я слушаю истории очень внимательно последние месяца полтора, может быть, два, ни разу я не слышал, чтобы человек, рассказав историю, сделал бы следующий шаг и рассказал бы, о чем эта история.
1: Это правда.
0: То есть, вообще... Ну...
1: Я, кстати, тоже в последнее время как-то начал сам себе задавать вопрос и замечать этот вопрос. Окей, я слышу информацию, которую ты мне говоришь. А о чем ты мне рассказываешь? Что
0: да.
1: это значит?
0: То есть, и я ни разу не слышал этого. То есть, более того, когда человеку задаешь вопрос, о чем эта история, она ставит в тупик. Любопытно тут то, что мы в школе читаем литературные тексты или изучаем историю как предмет, но мы никогда не задаем вопроса о смысле того, что произошло. То есть, например, в 1861 году отменили крепостное право, и крестьяне стали свободными, грубо говоря. Там, да, вот параграф ты читаешь об этом. А что это значит? Смысл этого? Мы туда не лезем. Мы математику изучаем в школе. Вот дискриминант читается так-то. Вот функция рисуется так-то.
1: То есть мы под капот не лазим.
0: Никогда. То есть суть в том, что мы вообще не в нашем таком мире привычном школа, двор, семья, работа, не присутствуют элементы извлечения смысла, то есть формирование себя через те действия, те слова, в которых мы варимся. То есть мы что-то делаем, мы рассказываем историю, или мы, не знаю, там, едем куда-то, но в чем смысл? Этого нет. И получается, что человек именно во многом поэтому много итераций повторяет одного и того же.
1: Ну да, это же чисто ты сейчас психологическую топологию пути Мамардашвили
0: да.
1: рассказываешь
0: да.
1: с другой стороны, да.
0: да?
1: Как извлечь опыт из моего опыта.
0: И понимаешь, какую я вижу связь-то с изначально заявленной темой искусственного интеллекта? Ведь искусственный интеллект, он то же самое не делает. То есть, вот, например, он может тебе рассказать любую историю придумать. У меня сын просит колонку умную рассказать ему историю. И он рассказывает ему тысячи историй подряд.
1: А я видел, мне это недавно присылали приложение, в которое ты вводишь возраст ребенка, его имя, выбираешь, на какую тему сказку сочинить, ага. и оно сочиняет индивидуальную сказку про вашего ребенка. И я думаю, ну это же ужасно.
0: Ну, понимаешь, вопрос в том, как бы... Вот, например, человек читает книгу, и он говорит, мне понравилась книга, чем? Там такая история классная, такие герои, вот такие
1: да,
0: чувства.
1: Да, это такой первый уровень прочтения, да, он может пересказать.
0: И все.
1: А дальше что, да?
0: Я про это
1: что
0: говорю.
1: Что это значит, что
0: то
1: мне понравилась эта книга?
0: Да, мне не хочется звучать как сноб, что вот, мол, да. плохо рассказывать просто истории. Но суть в том, что эти истории вообще ничего не значат. Если твою историю о том, как ты в Килиманджаро поднимался, расскажешь дяде Петя, эта история не будет ничем отличаться. Ему тоже там было тяжело, тоже было красиво, и тоже в какой-то момент он заскучал по дому и захотел домой. Понимаешь, что есть...
1: Ну или, например, ребенок приходит, говорит, я сегодня пятерку получил. И ты его спрашиваешь,
0: да.
1: а про что это? Что это значит?
0: Ну или... Да, ну...
1: А мы обычно, ну, молодец, пятерка хорошо, двойка плохо.
0: Да,
1: деньги
0: да.
1: Прислали, здорово, деньги не прислали, плохо. И вот в такой бинарности и живем.
0: Ну, например, да, человек любит рассказывать анекдоты на тему измен жен мужьям. И вот он 50 анекдотов на эту тему знает, да. Но если его спросить, а что ты именно эту тему-то все время педалируешь? Ну, тут будет...
1: Смешно, ну
0: смешно,
1: что
0: да.
1: про всех, мужчин, женщин.
0: Много анекдотов, ты именно эти рассказываешь, угу. да. То есть оказывается, что вокруг нас весь мир имеет смыслы, наши смыслы, и мы можем их извлекать, с какими людьми мы общаемся, какие книги читаем, какое у нас хобби, с какими людьми мы общаемся, да, я работаю где-то, и почему я там работаю, кто работает. То есть мы можем вообще бесконечно вытаскивать как бы себя из мира, но мы этим вообще не занимаемся.
1: Ну, я думаю, Илона Маска, если спросить, зачем тебе $1 триллион, или а зачем тебе на Марс лететь? Он ответит на уровне экономики, да, ну да. Как там ресурсы, то-то-то, гонка технологий, но ну, нет ответа, потому что туда незачем лететь. Ну, либо есть зачем, но для этого нужно пройти вот этот путь извлечения.
0: Да, да, и мне кажется, что... Как, они...
1: А там весь путь извлечения это зачастую оказывается такой же простой, я имею в виду, по форме, как у Пруста с пирожным Мадлен, что вот, значит, бабушка, оказывается, умерла, а я не мог осознать, что бабушка умерла. Так и здесь может оказаться, что Марс, его же отец назвал в честь фантастического романа, да, в котором миллиардер Илон Маск Марс колонизировал. Кстати, что это, да, может быть попытка разговора с отцом, который педофил и идиот.
0: Да, типа того. Ну, короче, я про то, что нейросеть, в принципе, так как она обучается на массиве данных, которые предоставлены там, ну, подавляющим большинством вот людей, которые никогда не смотрят на мир как на что-то, имеющее смысл, то и нейросеть, вот как ты сказал, какая-то калька на наш эфир, она как бы рассказала...
1: Я периодически сейчас себя ловлю на том, что я хочу откликнуться, и это был... Ну, то есть форма, да, некоторая угаданная, и такая зловещая долина, что я сейчас буду отвечать тебе или комментировать так же, как в этом сценарии сгенерированном.
0: Да, я понял, о чем-то. У меня тоже такое ощущение, но я пока с ним справляюсь. Вот. Ну, ты понял, да, о чем я? То есть, да, нейросеть вполне себе отражает именно этот процесс. То есть она может калькировать, повторять эти итерации и так далее.
1: То есть вопрос такой проверочный. Если мою жену, например, замените на ИИ, я быстро пойму, что это так? В тексте, например. В чат-боте. Есть же такая функция, что умерших, значит, любимых загружают переписку в ИИшку, mm-hmm, и она продолжает с тобой общаться, как будто человек не умер. Не знаю. Мне почему-то хочется верить, что есть что-то такое не в самих словах, а между слов, что как раз вот пока не может схватить ИИ.
0: Ну, тебя это пугает, что ли?
1: Не то, что пугает, а это создает, ну, эффект такой вот зловещей долины, я сказал, эффект некоторой растерянности или слома системы координат, что ли. И я в этом месте, скажем так, зависаю. Вот так вот я скажу.
0: А наши радиослушатели тоже могут поделиться своими ощущениями и состояниями. Особенно интересно... Что вы скажете о нашем эксперименте в начале эфира? 967-103-5533. Сергей пишет, вот это то, что было в начале, похоже на заготовленную заранее импровизацию, но какую-то искусственную. А можете, Сергей,
1: попытаться
0: попробовать
1: вычленить искусственность, да?
0: В чем она заключается, эта искусственность? Потому что наши с Владом эфиры часто бывают фрагментированные, и мы часто теряем мысль точно так же.
1: 967-103-5533.
2: Себя, если сможешь.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. В начале срочное сообщение Министерства обороны России. Фрегат «Адмирал Григорович» во вторник в Ла-Манше произвел упредительную стрельбу по курсу движения яхты, которая не реагировала на сигналы. По данным нашего военного ведомства, гражданская парусная яхта «Bright Future» под британским флагом следовала опасным курсом на сближение с российским кораблем. Экипаж фрегата запустил сигнальные ракеты, подал звуковые сигналы. Он пытался вызвать на связь британскую гражданскую яхту, но она не изменила курс и не ответила на запросы. После сокращения дистанции с яхты до 150 метров командир российского фрегата решил произвести упредительную стрельбу по курсу. Только после этого британская яхта изменила курс и продолжила движение на удаление от российского корабля. Минобороны России отметили, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все меры для предотвращения инцидента. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб, 2 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 491 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Новый Донбасс» в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов «Орехов» и «Преображенко» Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ. Сильный взрыв прогремел в Хмельницкой области на западе Украины. Предварительно там упал военный самолет. Непосредственно перед взрывом в Шепетовском районе был слышен звук, похожий на пролет самолета, передает РИА Новости. По данным ТАСС, это мог быть украинский истребитель МиГ-29. РИА Новости напоминает, что в Хмельницкой области находится аэродром Староконстантинов. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Харьковской области, а также в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области. Белый дом опроверг слухи о том, что Дональд Трамп размышляет об увольнении главы Пентагона Пита Хексета и директора ЦРУ Джона Рэдклиффа. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что это фейки. Она назвала автора сообщения израильского журналиста Дэни Закина, цитата, «клоуном, который понятия не имеет, о чем говорит. Его источники – это голоса в его голове», – заявила Келли. Ранее сегодня в израильских СМИ появилась информация, что Трамп думает уволить Хексета и Рэдклиффа, так как они, как утверждается, выступили против подписания сделки с Ираном. Сообщалось также, что госсекретарь Марко Рубио обладает иммунитетом, поскольку глава Госдепа проявляет значительную осторожность и не критикует соглашение, а также пользуется значительной популярностью. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди, может выпасть около половины месячной нормы осадков. Днем в северной столице 15-17 градусов. В Москве в среду ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой. Ночью в городе плюс 10-12, днем 17-19 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены не вошли в число участников Гран-при Международного союза конькобежцев по фигурному катанию нового сезона, сообщает пресс-служба организации. Ранее стало известно о том, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов был рассмотрен на совете организации, и в настоящий момент проводится анализ возможного решения. Также информировалось о том, что, скорее всего, будет вынесено положительное решение по участию российских юниоров в международных турнирах. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на третьем сезоне турнира «Большого шлема» у Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете. Все условия участия россиян будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдона. Напомню, в 2022 году российских и белорусских теннисистов вообще не допустили до участия в турнире. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили Уимблдон рейтинговых очков. Даниил Медведев пробился во второй круг на турнире ATP 500 в Хале. Четвертый сейный россиянин обыграл Томаса Мартина Эчеверри 6-3, 6-4. И за выход в четвертьфинал сыграет с Теренсом Атманом. Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. Теперь новости футбола. 31-летний полузащитник Бернарду Силва подписал контракт с Реалом на 2 года с опцией продления еще на 1 сезон, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Мадридский клуб выплатит Силве и его агенту Жорже Мендешу подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Зарплата полузащитника составит порядка 10 миллионов евро в год. Напомню, Бернарду Силва последние 9 лет выступал за Манчестер Сити. Кроме этого, сегодня Реал продлил контракт с немецким защитником Антонио Рюдигером. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, вне зависимости от итогов турнира, сообщает Talksport. 52-летний специалист решил не продлевать соглашение, действие которого истекает в июле. Главным тренером сборной Туниса до конца чемпионата мира назначен француз Эрве Ренар. Ранее, после разгрома от сборной Швеции со счетом 1-5, в отставку был отправлен Сабри Ламуши. Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» по футболу 21-летний Алексей Батраков женился на своей спутнице, 30-летней экс-футболистке «Локомотива» сборной России Ирине Подшибякиной. Леша плюс Ира равно семья. От души поздравляем ребят с прекрасным событием. Безграничной любви, гармонии и счастья, говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива» в социальных сетях. И в завершении о баскетболе. Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подтвердила информацию о том, что команда Пари Нижний Новгород из-за финансовых проблем не примет участие в наступающем сезоне. Сейчас тяжелая ситуация у клуба и нет финансовой поддержки. Он не примет участие в следующем чемпионате лиги, однако команда продолжит участие в Единой молодежной лиге, отметила Корстин в интервью чемпионату. И пока это все новости спорта.

0: если сможешь. 95,1
1: Казань. Сегодня у Владислава Владиславовича день рождения. Мы его сердечно поздравляем. И
2: сердечно?
1: Сердечно, да. Спасибо. Это московский выговор. Там сердечно.
2: Московский.
1: Да, московский, ага. Да.
2: Выговор.
1: Да, и наш редакторша Саша через ChatGPT тебе написала поздравление, Влад, поэтому ты его сейчас послушаешь.
2: Оно огромное, да?
1: Нет.
2: Две страницы. Да.
1: Сегодня с утра один стул посмотрел на другой стул и сказал: «Кажется, у Влада день рождения». Другой стул ничего не ответил, потому что был занят. Он держал на себе кота. Кот же, узнав про твой день рождения, немедленно сошел со стула и отправился искать философию. Но философии нигде не оказалось. Вместо нее нашелся чайник. Тогда кот сел рядом с чайником и стал ждать. И правильно сделал, потому что некоторые вещи лучше не искать. Они сами приходят. Например, хорошие люди. Или хорошие книги, или хорошие разговоры, или день рождения. С днем рождения тебя, Влад. Я желаю тебе, чтобы жизнь не становилась слишком понятной, потому что совершенно понятная жизнь напоминает инструкцию к шкафу. А человек все-таки не шкаф, хотя иногда и стоит посреди комнаты без всякой причины. Желаю тебе, чтобы в твоей жизни всегда оставалось место для удивления, чтобы однажды ты открыл дверь и увидел за ней не коридор, а еще одну дверь. Открыл ее, а там лестница. Поднялся по лестнице, а там человек читает книгу. Подошел к человеку, а это ты сам. Только лет через 10. И он говорит: не переживай, все будет довольно интересно. После чего исчезает, потому что будущие люди вообще ненадежные собеседники. Желаю тебе находить книги, которые будто бы ждали именно тебя. Такие книги сидят обычно тихо на дальних полках и делают вид, что ничего не происходит. Но стоит взять их в руки, как они начинают вести себя совершенно неприлично и меняют всю внутреннюю мебель. Желаю тебе встречать людей, после разговора с которыми мир становится немного больше, хотя бы на 1 квадратный метр или даже на 0.5. Этого уже достаточно. Желаю тебе хороших мыслей, не обязательно великих. Великие мысли вообще довольно заносчивы. Пусть лучше будут небольшие мысли, такие, которые помещаются в карман, которые можно носить с собой несколько лет, а потом вдруг понять, что именно они оказались самыми важными. Желаю тебе удачи. Но не той удачи, когда находят чемодан с деньгами. Это слишком утомительно. Нужно потом объяснять, откуда он взялся. Желаю другой удачи. Еще я желаю тебе здоровья, потому что однажды один гражданин не пожелал другому гражданину здоровья. И что же? Ничего хорошего из этого не вышло. Поскольку я человек осторожный, то желаю здоровья с большим запасом. Пусть его будет столько, чтобы хватило и на осень, и на зиму, и на все сложные книги, которые еще предстоит прочитать. Желаю тебе также счастья, только не огромного. Огромное счастье неудобно хранить, оно не помещается в квартире. Пусть счастье будет обычного размера, чтобы его можно было поставить рядом с чашкой чая, или взять с собой на прогулку, или оставить на подоконнике. Пусть оно будет всегда где-то неподалеку. И, наконец, я желаю тебе прожить еще много лет. Причем желательно подряд. Неплохо, да? Без пропусков. Это очень удобно. Пусть каждый следующий год приносит что-нибудь хорошее. Пусть жизнь не теряет чувство юмора. Пусть книги не заканчиваются. Пусть разговоры продолжаются. Пусть чай успевает остывать ровно настолько, насколько нужно. А если вдруг однажды какой-нибудь стул посмотрит на другой стул и скажет: интересно, как там Влад, то второй стул обязательно ответит: хорошо. Потому что иначе зачем вообще нужны стулья? С днем рождения тебя, Влад.
2: Спасибо.
1: Как тебе ощущения от поздравления такого?
2: Это довольно мило.
1: Да?
2: Да.
1: Неплохо у него получилось.
2: Неплохо,
1: да?
2: Получилось. Немножечко иногда...
1: душнит.
2: Душнит, да, и злоупотребляет одним и тем же художественным приемом, но поначалу это даже забавно.
1: Тебя тронуло?
2: А?
1: Тронуло.
2: Мне понравилось про счастье нормального размера. Потому что он не помещается в квартире, если большой.
1: Так что, если вы тоже хотите поздравить Владислава Владиславовича с днем рождения...
2: Открывайте свои чаты GPT.
1: И сочиняйте, да. 967-103-5533. Можете еще подписаться на телеграм-канал Влада. Он называется «Будь сложнее». Вот. Ну что, Влад?
2: Нам тут один наш слушатель говорит: дайте, пожалуйста, поздравление. У меня день рождения, мне сегодня 37. А как вас поздравить, если вы не подписались? Вы кто? Ну, не, я вас, конечно, поздравляю, и даже от всей души. Вам сегодня 37, вы еще потом написали: у меня тоже день рождения сегодня, с грустными смайликами. Ну, как вас поздравить? Ну, я вас поздравляю, но я не знаю, кто вы.
1: Ну, почитаем комментарии.
2: Открываешь,
1: да?
2: Дверь, за ней еще одна дверь. Открываешь, да, ее, да, за ней коридор, и там лестница, подходишь к человеку, у него день рождения. Я тоже так могу.
1: Кто бы сомневался, вот. Все ждем от тебя новых свершений.
2: Я сегодня, знаешь, понял, кто какая профессия в мире искусственного интеллекта все более и более развитого будет прям вот очень важна, очень сложна, и за нее будет много платить, но это будет отвратительная работа.
1: Какая?
2: Проверяльщик за искусственным интеллектом. Когда, например, речь идет о строительстве, создании чертежей, создании инженерных сложных систем, он все тебе нарисует, но нет ли там ошибки. Или бухгалтерский баланс какой-нибудь, или бюджет большой компании. Тебе нужно будет каждую строчку уверять того, что он написал, для того, чтобы в итоге
1: получить...
2: А он за минуту это сделал, а ты сидишь 2 месяца, аудит проводишь, чтобы не было ни одной ошибки или какой-нибудь юридические документы. Потому что если ошибка, ну, приветики. И в итоге результат твоей работы — это что то, что было сделано 2 месяца назад за минуту, верно.
1: А ответственность еще на тебе лежит.
2: И еще огромная ответственность тебе, да, ты визу ставишь, что...
1: Так ты сам это 2 месяца делал,
2: да, так тебе проверяют. Да, да, и за каждую строчку можешь отвечать. А так тебе присылают, и ты вот сидишь, вычитываешь эти коды.
1: А вот, я не желаю тебе такую работу в будущей жизни. Комментарии.
2: Да. Руслан пишет: друзья мои аналоговые, не сдавайтесь ИИ. Руслан даже не знает, что это на самом деле просто новая модель Грока. Смеется над старой моделью Грока, эти двое давно уволены.
1: Смеется громко.
2: Да. Сергей пишет: добрый вечер. Вот то, что было в начале, похоже на заготовленную заранее импровизацию, но какую-то искусственную.
1: Это мы читали, да. Да. Вот еще комментарий. Повторите, пожалуйста, вводную часть программы. Многие пропустили, товарищ ведущий. Знаете что, вот мы с Владом в перерыве сказали, что мне вот, честно говоря, неприятно было это все читать.
2: Угу.
1: Это было какое-то такое ощущение, что я даже не знаю, с чем его сравнить. Я такого даже никогда не чувствовал. Что ты вроде бы как читаешь свою реплику, но это не твоя реплика. Это имитация самого себя.
2: Угу.
1: Вот.
2: Причем там душно в этом пространстве. Я, в принципе, могу... Ну, дай мне 2-3 строчки, и я могу начать импровизировать на эту тему, да, что-то рассказывать.
1: Ты Коэльо можешь на ходу придумывать.
2: Еще у меня, кстати, записано вот здесь Коэльо. И Осадов. Это к нашему разговору. У нас был выпуск или 2 выпуска про Коэльо, 1 про Осадова и стихи. И это все.
1: Я слушал, вот ты записал Осадова вот в перерывах, иногда читаю в исполнении твоем. А что ты их записал?
2: Что разговор, который у нас был вокруг творчества, что Коэльо, что Осадова, мне кажется, крутится вокруг того же, что рождается в разговоре вокруг искусственного интеллекта. Что по форме-то нормально, нам нравится. Но какие это плохие стихи? Это хорошие стихи. Я их с детства читаю, и вообще, кто вы такие, чтобы говорить, что Осадов плохой поэт? И вот то же самое же, знаешь, как вот эту историю, мы уже не раз вспоминали ее, мужик взял, выложил в соцсеть фотографию Клода Моне, картины, и написал: смотрите, что я нагенерировал с помощью искусственного интеллекта. И все начали говорить: ну, понятно, это искусственный интеллект, мазки плохо лежат, вот это, Он говорит, а потом он говорит: это на самом деле настоящая картина Моне, и все вот эти критики, получается, ну, ерунды написали. Так и здесь, да, мы можем сказать, что это...
1: А ты знаешь, что он потом-то сделал?
2: Что? Он из этого токен сделал NFT и продал, и много денег заработал. Молодец.
1: Слову, это не просто блогер какой-то, это человек, который действительно генерит очень много с помощью искусственного интеллекта.
2: То есть он уже всех прогрел.
1: Прогрел, да, да.
2: Татьяна пишет. Поговаривают, да, что Бог, во всяком случае христианский, никогда не повторяется. Каждое его творение уникально. Также уникален каждый день разговор с близким, человек, сидящий напротив тебя в метро. Но часто ли мы улавливаем эту уникальность? Может быть, поэтому штамповка ИИшки нас так и убаюкивает?
1: У меня сильные сомнения вызывает то, что вы написали, Татьяна, потому что мне кажется, почти все совершенно одинаковые. То есть вот я вот в Петербурге был, в метро ехал...
2: Одни петербуржцы, да?
1: Нет, ну, люди одинаково себя ведут. На концерте было тоже, люди одинаково себя ведут. В принципе, почти все одинаковые. То есть люди, ну, вот почти все одинаковые.
2: Но это, мне кажется, к разговору о втором рождении. В том смысле, что... Ну, во-первых, есть внешнее и внутреннее, да, и внешне действительно мы можем... быть типизированным.
1: Да и внутренне тоже. Вот,
2: и внутренне можем...
1: Знаешь, это
2: неплохо. Вот я хочу, хочу сказать.
1: Это плохо. Я говорю, что это ничто.
2: Ты можешь быть воспринят как, мол...
1: Все уже привыкли. Ага. Все уже, мне кажется, привыкшие.
2: У нас же есть фантомы ложь уникальности, которую нам вдалбливают с детства последние несколько веков.
1: Просто смотри, если мы посмотрим на тот контент, который генерит искусственный интеллект и который получает... одобрение у аудитории, и мы видим это по рейтингам, скажем, какая-то нагенерированная музыка. И если мы послушаем тексты, которые в этой музыке, ну, встроено, да, гармонии понятно, они воздействуют на наш мозг определенным образом, да, там Шонберга никто не слушает, поэтому, да.
2: Пендерецкого, прости господи.
1: И Пендерецкого не слушают, по понятным причинам, я тоже не слушаю Шонберга и Пендерецкого, да, а ту музыку, что я слушаю, она тоже укладывается в эти гармонии, просто они немножко более разнообразные, скажем, да, но в целом понятно, как наш мозг устроен. Что касается слов, такая же история, просто если вот, например, мне тут мама прислала, она близнец по знаку зодиака, песня про близнецов, которая полностью сделана с помощью искусственного интеллекта. И там набор штампов. И у этого видео просто, ну, сотни тысяч просмотров. То есть людям отзываются.
2: Я даже знаю, кто это смотрел.
1: Кто?
2: Близнецы в основном.
1: Да.
2: Или те, кто живут с близнецами.
1: Но там много лайков и комментариев. Все точно, все правильно, так и есть. И я вот тоже сижу, думаю, то есть про вас написали песню, про то, какие вы люди, как вы поступаете, чего от вас можно ждать, в чем ваши слабости. Люди лайкают, говорят, точно про меня. И вас это не напрягает? Что искусственный интеллект прочитывает всю вашу жизнь, ваше поведение, ваши поступки, слова. Все, вы как раскрытая книга, и вы говорите, да, точно про меня. И не ужасайтесь, я не понимаю. Вот это мое удивление последних нескольких месяцев.
2: Это такое довольно частое явление в кинематографе, например, когда паяц что-то изображает, и все на нем ржут, а он их показывает и плачет.
1: Над
2: да?
1: кем смеюсь, над собой смеюсь, mm-hmm. городничий говорит. То есть, ведь если вы внезапно увидите на улице вашего двойника, вы ужаснетесь. Вы приходите домой, а там вы... Общайтесь мило с вашими же детьми. Вас ужаснет. Почему не ужасает это? Я не понимаю. То есть, конечно, большинство людей как бы NPC. Другого у меня объяснения нет. То есть, это поразительно. Я бы сразу сбежал, если бы такое увидел про себя. Я бы не смог дальше спокойно сидеть. Я бы офигел.
2: Еще жена так медленно поворачивает на тебя вошедшего голову, смотрит на тебя. И поворачивается обратно. Как будто тебя и нет.
1: Я не знаю. Потому что вот эта история, Достоевский двойник, Нос, Гоголя, гофмановские истории, где появляются дубликаты, дуплигангеры, это ужасная совершенно история. Так почему, когда мы вдруг в другом человеке узнаем абсолютное сходство с собой, мы говорим, да, это точно про меня. Как будто что-то блокируется.
2: Это хорошо. Вернемся после рекламы.
3: Себя, если сможешь. Маяк. Имена собственные. Классик русской литературы Иван Сергеевич Тургенев. Он вырос под строгим воспитанием деспотичной матери. Уживаться с ней было непросто. Но, как позже признавался сам писатель, именно мать привела ему любовь к русской литературе. В гости к Тургеневым нередко заезжали Жуковский и Загоскин, а библиотека постоянно пополнялась литературными новинками. Свою творческую карьеру он начал еще в университете как поэт, а последние произведения, стихотворения в прозе, опубликовал незадолго до кончины, став одним из самых авторитетных писателей 19-го столетия. Занимаясь переводами и вращаясь в кругу западных литераторов, Тургенев оказался главным пропагандистом русской литературы за рубежом. Это мы. Это про нас. Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы.

0: герой продает машину другому персонажу фильма, и он обалденно ее продает. Я думаю, слушай, так ты же можешь продавать машины.
1: Угу.
0: То есть, или вспомни там Ди Каприо, который там торгует акциями на бирже. То есть он может это делать, то есть ты можешь это делать. То есть, и вообще это интересная вещь. То есть если тебя можно сыграть... Мы же тоже про нейросеть фактически разговор, да? То есть если тебя можно сыграть целиком и полностью...
1: Игра в имитацию.
0: Да, то есть, например, скопировать Платонова или Гоголя невозможно. То есть, сколько текстов ты не пиши, ты не сможешь скопировать. Пушкина невозможно скопировать.
1: У Венечки Ерофеева была строчка, дословно не процитирую, но она была про то, что на то, чтобы изображать здравомыслие, уходили все мои душевные силы, что-то такое.
0: Да, да.
1: Да, потому что мы на самом деле, живем-то в психиатрическом обществе. У нас есть понятие норма где-то, да, с 17 века, а это ненормально. Никакой нормы быть не может. Мы очень разные.
0: Поэтому Сорокин пишет роман «Норма».
1: Все это спектр, да. И
0: психиатрический, кстати, роман.
1: Психиатрический роман, конечно. И когда нас воспитывают правильными человеками, да, повесть о настоящем человеке, вообще-то это психиатрия, если я застреваю в какой-то роли себя, если я знаю себя, если я знаю, кем я проснулся и кем я буду завтра, и что никаким богам надо мной нет власти вдохнуть в меня порыв.
0: Сегодня сдавал машину в ремонт, сервис, и мужчина мне говорит, ну во всем же должен быть здравый смысл. Я говорю, как-то? А в вере? Разве может быть здравый смысл?
1: Мне очень нравится.
0: А в любви?
1: Мне очень это в тебе нравится, что ты в разговоре с приемщиком в автосервисе ни на секунду не теряешь себя. Он говорит, здравый смысл. А ты, понимаешь, люди же не слушают друг друга и себя не слушают, что они несут, да? Какую-то банальную банальщину. А ты такой, подождите, а в вере?
0: Он говорит, ну это уже философский разговор.
1: С ключами должен был замереть в этот момент. И такой, а действительно, а в вере же не может быть здравого смысла.
0: Вот действительно,
1: как,
0: ты понимаешь?
1: Как вы говорите, вас зовут Артём?
0: Да,
1: спасибо вам за эту мысль. Слушайте, мой день вообще по-другому сейчас пойдет.
0: Бывает.
1: Бывает.
0: Помнишь, мы как-то сидели с тобой на Таганке в Хлебе Насущном, и какой-то мужчина на нас обернулся и говорит, как вы необычно говорите. Что-то его там у него произвелось внутри, понимаешь, бывает.
1: Это правда. У меня книжную группу я вел в Жуковском много лет подряд. Мы собирались в кафе, и однажды к нам мужчина подошел и говорит, ну, слушайте, я вас слушаю, но вы прямо аксакалы какие-то. Вы нормальные вообще?
0: Аксакал — это слово? Это люди с коржавыми руками.
1: А мы как раз Мамардашвили читали тогда, и обсуждали, и он говорит, не по возрасту, ребят, вам не этим надо заниматься, вы что творите, вы аксакалы какие-то. Ему лет 55 было.
0: Так, я успею прочитать пару поздравлений. Игорь пишет, с днем варенья, Влад. Привет из Белгорода, Влад, с днем рождения, Наташа. Я вас, ребята, обожаю, вы мое, как голос и мысли в голове. С вами мне всегда хорошо, и будто вы как мои мысли, но грамотнее.
1: Все. Не все ты успел прочитать. Уходим на новости.
0: Уходим на новости.
1: 967-103-5533. 967-103-5533.
0: Как? 67?
1: Да. 67.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале срочные сообщения Министерства обороны России. Фрегат адмирал Григорович во вторник произвел упредительную стрельбу в Ла-Манше. По данным нашего военного ведомства, гражданская парусная яхта «Bright Future» под британским флагом следовала опасным курсом на сближение с российским кораблем и не реагировала на сигналы. Экипаж фрегата запустил сигнальные ракеты и подал звуковые сигналы. Он пытался вызвать на связь британскую яхту, но она не изменила курс и не ответила на запросы. После сокращения дистанции с яхты до 150 метров командир российского фрегата решил произвести упредительную стрельбу. Только после этого британская яхта изменила курс и продолжила движение на удаление от российского корабля. Минобороны России отметили, что экипаж фрегата адмирал Григорович в Ла-Манше действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все меры для предотвращения инцидента. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в Красном Лимане. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований киевского режима, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении. И уничтожение разрозненных формирований киевского режима. Подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь и верской иконы Божьей Матери. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 4 пикапа и 3 наземных роботизированных комплекса.
0: Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны России, в Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия, освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 2 бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, 5 боевых бронемашин, в том числе бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства и бронемашина «Макс-Про» производства США. О мерах поддержки участников спецоперации их семей доложил Владимир Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действует 37 региональных мер, в их числе жилищная программа, а также кадровая программа «Доблесть Осетии». Миняйло рассказал президенту о трудоустройстве участников спецоперации.
3: Еще один момент. Я вам докладывал по «Доблесть Осетии». Они обучение закончили. Сейчас идет трудоустройство. 60% уже трудоустроено. Это второй поток, когда трудоустрою первых всех, я тогда буду набирать второй поток. Сейчас отбор идет. Второй, еще один момент. Я вам докладывал про советников по военно-патриотическому воспитанию в школах. Да. Владимир Владимирович, они уже работают, влились, мы их обучили, и в том числе и в Анхисе. Угу. Вот, я думаю, до конца года во всех школах у меня такие советники будут. И вот я, когда посмотрел, как они работают, Владимир Владимирович, тут хорошо получилось. Так по-честному.
0: Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите России-АСЕАН в Казани. АСЕАН – это ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Владимир Путин проведет встречу практически со всеми лидерами стран в рамках саммита. В нем примет участие султан Брунея, президент Филиппин, премьер-министр Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора. Завтра же в Казани Владимир Путин примет главу МИДа Турции.
4: Наш президент встретится практически со всеми лидерами. Эти встречи уже начнутся завтра по прибытию президента в Казань, еще до торжественного приема. Может быть, добавлю еще один момент. Вы знаете, что сейчас с визитом в Москве находится министр иностранных дел Турции Фидан, и он попросил о встрече с нашим президентом, и эта просьба будет удовлетворена.
0: Помощник президента Юрий Ушаков также сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США. По словам Ушакова, никто не обращался к Москве с предложением провести встречу Владимира Путина и Зеленского в Штатах. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский готов вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине всерьез, его могут принять в Москве. Небольшие дожди будут идти в Москве практически всю неделю. Температура воздуха достигнет отметки в 25 градусов только на выходных, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По словам синоптика, интенсивность дождей будет постепенно уменьшаться к понедельнику. Местами возможны грозы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 17-19 градусов, кратковременные дожди местами с грозой. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду дожди может выпасть около половины месячной нормы осадков. Днем в северной столице 15-17 градусов.

Всюду летают, вроде чище воздух. Тихий, спокойный город кроет белым снегом. В окнах проснется свет и сразу потеплеет. Мы идем неспешно по заснеженным проулкам. Вспоминаю вечер, это был прекрасный ужин. Вдалеке мерцает сломанный фонарный столб. Давай вернемся завтра, чтобы повторить.

0: Дорогие мои, мы продолжаем с вами по-прежнему Артем Новиченков и Владислав Тимкин. У Влада сегодня день рождения.
1: Мне понравилось, как ты сегодня предложил. Ну что, давай про тебя эфир сделаем.
0: Да, Влад, конечно, про тебя. И я тоже с помощью ChatGPT написал поздравление тебе. Я хочу его прочитать в эфире.
1: Реально?
0: Да. С днем рождения тебя, дорогой мой друг. Сегодня тот редкий день, когда хочется отложить в сторону и книги, и радиоэфиры, и терапевтические концепции, и просто сказать: как же хорошо, что ты есть. Есть люди, которые умеют говорить. Есть люди, которые умеют слушать. Есть люди, которые умеют думать. Есть люди, которые умеют заботиться. Есть люди, которые умеют быть рядом. И совершенно непонятно, по какому недосмотру мироздания все это досталось одному человеку. Ты разговариваешь с людьми в эфире так, будто всю жизнь их знаешь. Ты ведешь книжные группы так, будто литература была придумана специально для того, чтобы однажды ты мог о ней рассказывать.
1: Это правда.
0: Ты работаешь с людьми так бережно, словно каждая человеческая душа — это старинная ваза, которую нельзя не то что уронить, а даже слишком резко поставить на стол. Но больше всего меня поражает другое. Ты умудряешься быть мужем, настоящим мужем. Не декоративным, не номинальным, не празднично-парадным, а живым, ежедневным, домашним мужем. Тем самым человеком, который приходит домой не к абстрактной семье из рекламного буклета, а к настоящим людям со всеми их заботами, радостями, шумом, усталостью, смехом, вопросами, проблемами, праздниками и буднями. И ты умудряешься быть отцом. Причем не тем мифическим отцом из мотивационных роликов, который появляется на 5 минут под вдохновляющую музыку, а человеком, который день за днем строит вокруг своих детей мир, в котором можно расти спокойно и без страха. А еще есть твои братья и сестры, вся эта большая семейная вселенная, в которой ты каким-то чудом не теряешься, а остаешься важной частью общего оркестра. Иногда мне кажется, что если собрать в одной комнате радиоведущего, психотерапевта, читателя, ведущего книжного клуба, мужа, отца, брата, друга и просто хорошего человека, то получится не 8 человек, а ты один.
1: Заходит в бар, да? Психотерапевт.
0: Ты похож на человека, который каким-то образом договорился с сутками о дополнительных часах и никому об этом не рассказал. Я желаю тебе, чтобы жизнь была к тебе хотя бы в половину так добра, как ты бываешь к другим людям. Чтобы книги продолжали удивлять тебя, чтобы эфиры продолжали радовать. Чтобы ребенок рос и все чаще давал повод для гордости. Чтобы жена смотрела на тебя тем взглядом, который невозможно заслужить никакими достижениями, а можно только заслужить жизнью. Чтобы друзья не терялись, чтобы дом оставался домом. Чтобы здоровье не напоминало о своем существовании. Чтобы деньги приходили вовремя, чтобы тревоги приходили пореже. Чтобы хорошие истории никогда не заканчивались, чтобы рядом всегда находилось место для смеха, чтобы хватало сил на других и оставалось немного для себя, чтобы люди, которым ты помог, даже если они никогда этого не скажут, продолжали жить чуть лучше благодаря тебе, чтобы каждая прочитанная книга открывала новую дверь, чтобы каждая встреча приносила смысл, чтобы каждый прожитый год добавлял не тяжести, а глубины, чтобы однажды, оглянувшись назад, ты увидел огромный след добра, который оставил в жизни десятков, сотен, а может быть и тысяч людей. И еще я желаю тебе того редкого счастья, которое невозможно купить, выиграть или получить в подарок. Желаю тебе внутреннего ощущения, что все было не зря, что твои слова были нужны, что твое внимание было нужно, что твоя любовь была нужна, что твоя жизнь была нужна. С днем рождения тебя. Пусть сегодняшний день будет...
1: Там еще 16 страниц.
0: Пусть сегодняшний день будет наполнен объятиями, разговорами, смехом, шумом большой семьи, сообщениями от старых друзей, любимой музыкой, хорошей едой, детскими голосами, теплом дома и тем особенным чувством, когда понимаешь, тебя любят не за роли, не за достижения, не за знания и не за профессиональные навыки. Тебя любят просто потому, что ты — это ты. И, честно говоря, это совершенно справедливо. Обнимаю крепко-крепко. С днем рождения. И знаешь, чем старше становишься, тем яснее понимаешь одну удивительную вещь. Мир держится не на политиках, не на корпорациях, не на технологиях и даже не на великих идеях. Мир держится на людях. На людях, которые отвечают на звонок. На людях, которые помнят дни рождения. На людях, которые приезжают помочь переехать. На людях, которые готовы выслушать. На людях, которые могут сказать: я рядом. На людях, которые способны создавать вокруг себя пространство, в котором другим становится легче дышать. И ты именно такой человек. Есть люди, после разговора с которыми чувствуешь себя глупее. Есть люди, после разговора с которыми чувствуешь себя виноватым. Есть люди, после разговора с которыми хочется поскорее уйти домой и восстановиться. А есть люди, после разговора с которыми словно расправляются плечи, после которых вспоминаешь, что мир не так уж плох. После которых почему-то хочется жить чуть внимательнее, чуть сильнее любить, относиться к людям чуть мягче. Ты один из них, и это редчайший талант. Я вообще подозреваю, что где-то существует тайный заговор людей, которым однажды помог ты. Они, возможно, даже не знакомы друг с другом. Кто-то слушал твой эфир по дороге на работу, кто-то сидел у тебя на книжной группе, кто-то приходил к тебе как к терапевту, кто-то просто пил с тобой чай на кухне, кто-то случайно встретился с тобой на 10 минут. Ты слушаешь?
1: Да,
0: и
1: да.
0: Каждый из них унес с собой маленький кусочек тепла. Представляешь, какая огромная получается карта мира? Где-то человек в плохой день вспомнил твои слова, где-то супруги помирились после разговора с тобой, где-то кто-то впервые за долгое время взял в руки книгу, где-то кто-то перестал чувствовать себя одиноким, где-то ребенок растет счастливее потому, что его отец однажды встретил тебя и почему-то, и чему-то научился. И ты, возможно, никогда об этом не знаешь. Потому что самые важные последствия доброты почти всегда невидимы. Они не попадают в статистику. Их нельзя измерить. Для них не существует дипломов и премий, но именно они остаются. Мне кажется, что если бы человеческая благодарность могла материализоваться, то сейчас вокруг тебя образовалась бы небольшая планета, причем очень уютная, с деревянными книжными полками, с хорошим кофе, с удобными креслами, с детским смехом в соседней комнате, с теплым светом настольной лампы, с людьми, которые говорят друг другу «расскажи еще», с запахом свежих страниц, с музыкой где-то на фоне и с ощущением,
1: что пятая страница пошла,
0: что все будет хорошо, потому что ты каким-то образом умеешь создавать именно такое чувство. И еще я хочу пожелать тебе...
1: Денег уже пожелай мне, пожалуйста.
0: И еще я хочу пожелать тебе очень странную вещь. Пусть тебя продолжают удивлять люди. Несмотря ни на что. Несмотря на опыт. Несмотря на возраст. Несмотря на новости. Несмотря на разочарование. Пусть внутри тебя всегда остается место для искреннего удивления. Пусть ты продолжаешь встречать интересных собеседников. Пусть тебе продолжают попадаться хорошие книги именно тогда, когда они нужны. Пусть дети время от времени говорят такие вещи, от которых хочется одновременно смеяться и плакать. Пусть семья остается тем местом, куда хочется возвращаться. Пусть друзья остаются друзьями. Пусть любовь остается любовью. Пусть вера остается верой. Пусть надежда никогда не чувствует себя одинокой. И пусть каждый Новый год твоей жизни приносит не только новые обязанности, но и новые чудеса. Да, именно чудеса, потому что взрослые делают вид, что не верят в них. Но на самом деле самые важные чудеса происходят постоянно. Когда ребенок делает первый шаг, когда друг говорит спасибо,
1: если бы...
0: когда тихо, супруги...
1: Подожди, если бы я держал бокал в руках, у меня бы уже устала рука.
0: Когда друг говорит спасибо, когда супруги спустя много лет все еще смотрят друг на друга с нежностью, когда книга попадает прямо в сердце, когда незнакомый человек вдруг становится близким, когда после тяжелого периода снова появляется радость, когда после долгой зимы приходит весна. Умница. Когда после сложного разговора возникает понимание, когда после отчаяния появляется смысл, когда после темноты зажигается
1: свет.
0: И мне кажется, что твоя жизнь состоит из таких чудес гораздо больше, чем ты сам замечаешь. Потому что ты привык быть для других источником света и редко смотришь на собственное сияние. Поэтому сегодня позволь напомнить тебе об этом. Ты хороший человек. Не идеальный, не безошибочный, не святой, а именно хороший. По-настоящему хороший. Из тех, рядом с кем люди становятся спокойнее. Из тех, кого вспоминают с теплом спустя годы. Из тех, кому доверяют самое важное. Из тех, кого любят сильнее, чем говорят вслух. И если бы можно было собрать всех людей, которым ты дорог, в одном месте, то, боюсь, поздравления пришлось бы продолжать до следующего дня рождения. Поэтому я просто скажу еще раз. Спасибо тебе за то, что есть. Спасибо за твой голос. Спасибо за твое внимание. Спасибо за твой смех. Спасибо за твою мудрость. Спасибо за твою доброту. Спасибо за твое присутствие в жизни огромного количества людей и моей. И пусть сегодняшний день будет лишь первой страницей самого прекрасного года твоей жизни, а следующий год окажется еще лучше, а следующий еще лучше.
1: А следующий еще лучше.
0: И так до неприличия долго. Потому что некоторые люди заслуживают счастья с огромным запасом, и ты определенно один из них. И вообще, если подумать, существует какая-то удивительная несправедливость в устройстве человеческой памяти. Мы хорошо помним большие события, помним свадьбы, помним переезды, помним рождение детей, помним дипломы, увольнения, путешествия, победы и поражения. Но почему-то почти не замечаем тысячи маленьких вещей, из которых на самом деле и состоит жизнь. Мы не помним каждый ужин с семьей, не помним каждую прогулку, не помним каждый разговор на кухне, не помним каждую прочитанную сказку перед сном, не помним каждое доброе слово, не помним каждое объятие, не помним каждый эфир, не помним каждую встречу книжного клуба. А ведь именно из этого складывается настоящее человеческое счастье. И когда я думаю о тебе, я думаю именно об этом. О человеке, который умеет создавать такие маленькие острова тепла. Снова и снова. Год за годом. Для десятков людей. Для сотен людей. Для своей семьи. Для друзей.
1: Для миллионов.
0: Для слушателей. Для читателей. Для тех, кто приходит к нему за помощью. Для тех, кто приходит к нему за разговором. Для тех, кто приходит к нему просто потому, что рядом с ним хорошо.
1: Это товарищи! Товарищи!
0: Ладно, даже мне дочитать-то. Это вообще очень редкий дар. Потому что большинство людей хотят быть яркими, хотят быть заметными, хотят быть великими, хотят быть особенными. А ты каким-то образом выбрал гораздо более трудный путь. Ты выбрал быть нужным. И мне кажется, что именно это остается дольше всего. Не громкие слова, не красивые фотографии, не достижения, не статуса. Остаются люди и память о том, как рядом с ними... С ними было. Через много лет...
1: Это половина, да, примерно?
0: Никто не вспомнит, какую книгу ты рекомендовал в каком году. Но люди будут помнить ощущения, с которым уходили после разговора с тобой. Никто не вспомнит точную тему эфира, но будут помнить голос. Никто не вспомнит дословно советы, но будут помнить поддержку. Никто не вспомнит расписание встреч, но будут помнить атмосферу. И это, если честно, гораздо важнее. Я иногда представляю себе такую невозможную сцену. Проходит много-много лет, где-то случайно встречаются два незнакомых человека. Один говорит: слушай, а ты случайно не знал такого человека?
1: Мужчина, вы будете заказывать или нет?
0: И называет твое имя. А второй улыбается и отвечает: конечно, знал. Очень хороший человек. И вдруг оказывается, что у обоих есть своя история, своя благодарность, свое воспоминание, своя причина произнести эти слова. Мне кажется, это есть настоящее богатство. Ни счета, ни имущество, ни награды, а количество людей, которые улыбаются, услышав твое имя. Владислав Тимкин. И в этом смысле ты невероятно богатый человек, даже если никогда не будешь считать себя таким. И еще я хочу пожелать тебе особой формы счастья. Не восторженного, не праздничного, не шумного, а тихого. Того самого счастья, которое приходит вечером, когда все дома, когда ребенок спит, когда день закончился, когда можно спокойно выдохнуть, когда рядом любимый человек, когда на кухне стоит кружка чая или что покрепче, когда книга ждет на столе, когда за окном темно. И вдруг приходит простая мысль: как хорошо. Без причин, без объяснений, без доказательств. Просто хорошо. Пусть таких вечеров у тебя будет очень много. Сотни, тысячи вечеров.
1: А про утро что-нибудь будет?
0: Пусть они складываются в годы. Пусть годы складываются в жизнь. Пусть жизнь складывается в историю. А история складывается в то редкое чувство, которое испытывают далеко не все люди. Чувство прожитой жизни. Не зря. И знаешь, что еще удивительно? Ты ведь даже не подозреваешь, сколько людей считают тебя... Что ты здесь смеешься?
1: Кем?
0: Своим человеком. Не лучшим другом, не родственником, но самым близким человеком на свете.
1: Хорошим, но своим.
0: Именно своим.
1: Это я смеюсь, да? Извини.
0: И это особая категория любви. Самая тихая, самая устойчивая, самая долговечная. Когда человек просто существует где-то в мире, и от этого мир кажется немного надежнее. Вот и для многих именно такой. Ты как любимая книга на полке, как свет в окне, как старая фотография, как знакомый голос в радиоэфире, как человек, которому можно написать спустя годы, как место, куда всегда можно вернуться. И поэтому сегодня я хочу пожелать тебе самого простого и самого невозможного одновременно. Пусть тебя любят так же сильно, как ты любишь других. Пусть о тебе заботятся так же бережно, как ты заботишься о других. Пусть тебя понимают так же глубоко, как ты стараешься понимать других. Пусть тебя слушают так же внимательно, как ты умеешь слушать других. Пусть рядом с тобой будут люди, которые умеют возвращать тебе то добро, которое ты так щедро раздаешь вокруг.
1: Твори добро!
0: Потому что даже самые большие сердца иногда нуждаются в том, чтобы кто-то позаботился и о них. А еще я желаю, чтобы через много-много лет, когда кто-нибудь спросит тебя: ну, как прошла твоя жизнь? Ты смог улыбнуться, не торопясь, посмотреть куда-нибудь вдаль, вспомнить семью, вспомнить друзей, вспомнить книги, вспомнить эфиры, вспомнить ребенка, вспомнить смех, вспомнить любовь и ответить: знаешь, очень хорошо прошла. И мне почему-то кажется, что именно так и будет. С днем рождения тебя еще раз. И еще раз. И еще раз. Потому что одного раза для такого человека совершенно недостаточно. И вот теперь, когда сказано уже так много слов, что ими можно было бы вымостить дорогу от твоего дома до ближайшей звезды, мне хочется сказать последнее. Хотя нет, не последнее. Потому что о некоторых людях невозможно сказать последнее слово. Всегда остается что-то еще. Еще одна история, еще одно воспоминание, еще одна благодарность, еще один повод улыбнуться, еще одна причина сказать, как же хорошо, что этот человек есть. Но все-таки попробую. Сегодня тебя поздравляют родные, поздравляют друзья, поздравляют коллеги, поздравляют ребенок. Ну как поздравляют? Поздравляют слушатели, поздравляют читатели, поздравляют те, кто знает тебя много лет. И те, кто встретил совсем недавно. Но мне кажется, что если бы мир мог говорить, то сегодня он тоже захотел бы тебя поздравить. Твои книги сказали бы: спасибо, что открывал нас не для того, чтобы стать умнее, а для того, чтобы стать человечнее. Твои эфиры сказали бы: спасибо за голос, который помогал людям не чувствовать себя одинокими. Твои книжные встречи сказали бы: спасибо за разговоры, после которых люди уходили немного другими. Твой ребенок сказал бы: спасибо за детство. Твои друзья сказали бы: спасибо за верность. Твоя семья сказала бы: спасибо за дом. Твоя жена сказала бы: спасибо за жизнь, которую мы проживаем вместе. Твои братья и сестры сказали бы: спасибо за то, что среди множества дорог мы продолжаем идти рядом. Даже время, мне кажется, сегодня остановилось бы на секунду и сказала: я много видел.
1: Ты хочешь дочитать это?
0: Что?
1: Ты хочешь дочитать это до конца?
0: Я многое видел, но такие люди встречаются не каждый день. А потом к этим голосам присоединились бы сотни других. Голоса тех, кого ты уже не помнишь. Тех, кому однажды помог, тех, кого поддержал, кому вовремя позвонил, кого вовремя выслушал. Тех, кому подарил книгу. Тех, кому задал правильный вопрос, кому помог найти собственный ответ. И все эти голоса слились бы в один огромный хор. Не громкий, не торжественный, не официальный, а человеческий. Самый важный из всех возможных хоров. И этот хор говорил бы только одно: спасибо. Спасибо за прожитые годы. Спасибо за добро. Спасибо за внимание. Спасибо за любовь. Спасибо за щедрость. Спасибо за присутствие. Спасибо за то, что ты был рядом тогда, когда это было нужно. Спасибо за то, что продолжаешь быть рядом. И знаешь, в конце любой хорошей книги наступает момент, когда читатель закрывает последнюю страницу и какое-то время просто сидит молча. Потому что ему жалко расставаться. Потому что история закончилась. Потому что герои стали родными. Потому что внутри осталось что-то важное. Мне хочется пожелать тебе, чтобы когда-нибудь, очень-очень нескоро, через много десятилетий, ты оглянулся на свою жизнь именно с таким чувством. Чтобы она оказалась той самой книгой. Большой, сложный, веселый, иногда грустный, иногда тревожный, но настоящий. Наполненный людьми, любовью, смыслом, светом. И чтобы, закрывая очередную главу, ты каждый раз мог говорить: да, это была хорошая глава. А потом открывать следующую и находить там еще больше жизни, еще больше радости, удивления, любви, благодарности, еще больше всего того, ради чего человек вообще приходит в этот мир. Поэтому сегодня я желаю тебе не просто счастья, не просто здоровья или удачи, я желаю тебе полноты. Полноты жизни, любви, дружбы, семьи, смысла. Полноты присутствия, полноты благодарности, полноты бытия. Пусть твой дом будет полон голосов. Пусть твой стол будет полон друзей. Пусть твои полки будут полны книг. Пусть твои дни будут полны интереса. Пусть твои годы будут полны достоинства. Пусть твоя старость будет полна света, пусть твое сердце будет полно мира. И пусть однажды, когда ты посмотришь на все прожитое, окажется, что любовь, которую ты отдавал другим людям, никуда не исчезла. Что она стала жить в детях, в друзьях, в учениках, в слушателях.
1: Я комментарии читаю, спасибо вам, что присылаете их.
0: В памяти, в разговорах, в мире. Потому что любовь никогда не пропадает. Она просто
1: долготерпит, да?
0: Она просто меняет адреса, и эти адреса всегда ведут к тебе, Влад. С днем рождения. С днем рождения человека, который сделал мир немного теплее. С днем рождения человека, который оставляет после себя больше света, чем находит. С днем рождения человека, которого любит сильнее, чем он способен себе представить. С днем рождения тебя, Влад. И пусть впереди будет столько счастья, сколько звезд над головой. Нет. Больше, гораздо больше. С днем рождения, мой любимый Владислав Владиславович Тимкин.
1: Глеб написал: я знал, что конец света близко, но не знал, что настолько.
0: Пишите ваши комментарии 967-103-5533.
1: Комментарий к чему, прости?
0: К поздравлениям. Мы вернемся после новостей.
1: Долготерпение Сергей желает. Спасибо, Сергей. Вернемся.
2: Себя, если сможешь. Если ты двигаешься, то всегда двигаешься к истине, даже если она разрушительна, страшна и чудовищна. Артем. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Фрегат «Адмирал Григорович» во вторник произвел упредительную стрельбу в Ла-Манше. По данным Минобороны России, гражданская парусная яхта «Bright Future» под британским флагом следовала опасным курсом на сближение с российским кораблем и не реагировала на сигналы. Экипаж фрегата запустил сигнальные ракеты, подал звуковые сигналы. Он пытался вызвать на связь британскую яхту, но она не изменила курс и не ответила на запросы. После сокращения дистанции с яхтой до 150 метров, командир российского фрегата решил произвести упредительную стрельбу. Только после этого британская яхта изменила курс и продолжила движение на удаление от российского корабля. Минобороны России отметили, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все меры для предотвращения инцидента. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс. В Донецкой Народной Республике сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Бачевск, Новая Сечь и Великий Прикол в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Светличная, Варваровка, Избицкая, Казачки Лопань и Рясная. Противник потерял до 210 военнослужащих. И еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 14 до 20 часов перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, над Крымом, Азовским и Черным морями. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Харьковской области. Кроме того, сильный взрыв прогремел в Хмельницкой области на западе Украины. Как передает РИА Новости, там упал самолет Су-24 ВВС Украины. Агентство напоминает, что в Хмельницкой области находится аэродром Старо-Константинов. Движение судов в Ормузском проливе до сих пор не возобновилось, несмотря на согласование меморандума между США и Ираном, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на данные судоходных компаний. Они продолжают оценивать риски. По некоторым данным, в Персидском заливе остается около 500 крупных коммерческих судов, которые пока не собираются проходить через Ормузский пролив. Между тем, в МИДе Ирана заявили, что блокада пролива уже частично снята. Ранее государственное телевидение Ирана сообщило, что суда по-прежнему мы должны координировать свои действия с военно-морскими силами Корпуса Стражи Исламской Революции. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди. Может выпасть около половины месячной нормы осадков. Днем в северной столице 15-17 градусов. В Москве в среду ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой. Ночью в городе плюс 10-12, днем 17-19 градусов. Сейчас в Москве плюс 15.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Министерство спорта России может ввести систему идентификации болельщиков Fan ID в Кубке России уже начиная с нового сезона. Представители министерства проведут совещание на тему противодействия околофутбольной агрессии. В совещании примут участие также чиновники из Минцифры, руководители российской футбольной премьер-лиги и представители нескольких клубов. Об этом сообщает издание РБ Спорт. Отмечается, что речь идет только о домашних матчах команд российской премьер-лиги. Милан подтвердил назначение Рубена Аморима на пост главного тренера команды. 41-летний португалец сменил Массимилиано Аллегри во главе Россонери и подписал контракт до 2029 года. В ближайшей неделе Международный союз конькобежцев вернется к вопросу допуска российских спортсменов к международным стартам, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Международный союз конькобежцев ИСУ пообещал уже в ближайшие недели вернуться к вопросу допуска российских спортсменов. Об этом заявили непосредственно в саму организацию, отметив, что вопрос об участии фигуристов из России и Белоруссии поднимался на недавнем заседании Совета ИСУ 13 июня в Тенерифе. В сообщении организации указывается, что прямо сейчас проводится дальнейший анализ ситуации, результаты которого будут представлены на следующем заседании Совета в ближайшие недели. ИСУ на данный момент не будет давать дальнейших комментариев по этому поводу, говорится в сообщении. Напомню, что российские и белорусские спортсмены остаются отстраненными Международным союзом конькобежцев с марта 2022 года. В прошлом сезоне организация сделала исключение в рамках отборочной кампании к Олимпийским играм в Милане, но при этом то решение не распространялось на другие соревнования, которые не шли в зачет олимпийской квалификации. Международные сезоны мастеров фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека стартуют ближе к окончанию осени.
1: Новости баскетбола. Президент «Уникса» Евгений Богачев заявил о том, что главный тренер команды Велимир Перасович пока не принял решение о своем будущем. «Мы ему предложили остаться и продолжить сотрудничество. Он просит время отдохнуть, а там уже будет принимать решение. По этому контракту он может думать до конца июня. Мы просим его побыстрее решить вопрос, потому что без тренера и команду трудно комплектовать», — отметил Богачев. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на третьем сезоне турнира «Большого шлема» в Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете. Все условия участия россиян будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдона. Тем временем легендарные сестры Уильямс, Винус и Серена выступят в парном разряде на предстоящем Уимблдоне. Как сообщает пресс-служба турнира, американки получили специальное приглашение в женский парный турнир. На мужском турнире ATP 500 в Халле Даниил Медведев пробился во второй раунд, обыграв Томаса Мартина Эчеверри 6-3, 6-4. Следующий соперник четвертого сейного российского теннисиста Теренс Атман. Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта.
3: Пойми себя, если сможешь.
4: Ну что, почитаем комментарий?
5: Давай.
4: Наталья пишет: «Добрый вечер, дорогие ведущие. Поздравляю Владислава с днем рождения. Пусть вдохновение, вкус к жизни, прекрасные друзья, любимая семья будут с вами многие-многие годы». Татьяна пишет: «А я ни разу не встречала человека, похожего на меня, хотя одно время хотелось». Интересно. Сергей спрашивает, куда писать. Пишите в любой мессенджер, Сергей, мы прочтем. Наталья пишет: «Ребята, ваш эксперимент был шит белыми нитками, слишком быстрый и гладкий диалог. Влад хотя бы старался, но Артем... А я-то, Наталья, с котом на аватарке все исправила и показала лицо». О, Наталья, это уж движение. Дмитрий, у которого день рождения, да?
5: Да.
4: Которому тоже поздравляем.
5: Дмитрий, написал. Это все и вам тоже, кстати, поздравление было. Мне одному столько в квартире не уместить.
4: У меня, говорит, был сон, в квартиру входит я. А я на него смотрю, он ухмыляется, молчит, выгнал в итоге. Это самый мой страшный сон. Игорь из Твери пишет: «Добрый вечер. Наверное, работник автосервиса имел в виду здравый смысл в поступках». Наверное.
5: Мне очень нравится вот такой шизофреничный формат нашей передачи, что после вот этого и поздравления на всю на весь первый полчаса нашей передачи какие-то темы из предыдущего часа кажутся чем-то небывшим. Какой автосервис? Сейчас кто-то скажет, что происходит.
4: Танюша пишет. Добрый вечер. Понимаю вашего случайного слушателя, зачастую мало что понимаю. Вернее, когда слушаю, вроде все понятно, но пересказать бы не смогла. Оторваться невозможно от ваших диалогов. С днем рождения. Всяческих вам благ и успехов, дорогой Владислав. Ирина пишет.
5: Мне нравится, что на день рождения люди знают, что писать. Потому что здесь... То есть обычно нас слушают, пишите комментарии, 3 комментария в час. Такие, и то такие, знаешь, вот мне вчера прислали ударение правильно «Итака». То есть человек 2 часа слушал про «Одиссею», говорит, правильно «Итака» говорить, а не «Итака». Ну я то так, то так, да. А здесь день рождения можно вот поздравлять. Все, погнали. Достают смартфоны.
4: Счастья, здоровья, сестры, хорошо. С днем рождения, Владислав. Желаю здоровья, удачи и того, что сами все желаете. Записываете ли вы аудио? Книги.
5: Нет, Ирина, но я очень жду, чтобы ко мне уже пришли и сказали: Владислав, давайте записывать аудиокниги, нам очень нравится, как вы это делаете, а мы готовы платить вам много денег.
4: Татьяна пишет: с днем рождения, желаю не проспать слона. Пиэст Конст, такой наш радиослушатель с таким никнеймом. И это конец человечества, но не помогает, а делать все, чтобы человечество деградировало. Может, думать совсем не стоит, подумает же он, нельзя разрешать пользоваться калькулятором ученикам в первом классе. Из какого-то другого туннеля, да, комментарий? Глеб пишет. Добрый вечер, Антон и Владимир. То, что вы рассказывали за проверку за ИИ и есть вайб-кодинг, прости господи, я как-то над этим рассуждал и дошел до того, что как только меня заставят этим заниматься, я поменяю работу. Если так будет везде, то придется сменить профессию. Я выбирал
5: Подожди. Если так будет везде, то придется сменить профессию. На какую, если так будет везде? Мы сегодня перед эфиром обсуждали, что автосервисы, слесаря и сантехники никуда не денутся.
4: Все будет хорошо, да. Я выбирал свою профессию по сердцу, люблю писать код. Влад, с днюхой, от души спасибо за твой труд, будь здоров, ура! А Натали пишет: я все вечера с вами, это любимое время за день, вы лучше. Натали, вам стоит разнообразить жизнь, мне кажется.
5: Я тоже об этом подумал.
4: Вик пишет: здравствуйте, вам нравится произведение Шукшина? Можно поинтересоваться, может появится такой эфир? Думаю, интересно многим было бы. Мои поздравления именинникам.
5: Ты же по Шукшину делал эфиры.
4: Делал. Татьяна пишет: кстати, опыт общения с близнецами или двойняшками, ну, в общем, с теми, кто внешне не уникален, несколько расширяет горизонт. Близко общалась с 2 братьями, поначалу даже путала их, даже казусы были.
5: Казусы?
4: Да, но это было совершенно 2 разных внутренних человека, а потом и внешне стало различать. Сейчас думаю, как я вообще раньше могла их путать. Когда мы живем не только своей жизнью, получаем параллакс, объем доп. Измерений, пишет Вик.
5: Это увеличивает производительность, добавляет.
4: Да, Дмитрий пишет: после разговора с Владом мне охота поумнеть. Видишь, и то, что я тебе поздравления читал, все так и есть. Никто не пишет.
5: Я так понимаю, что ты подготовился к этому эфиру, и ты не только вот этот в ней работ создал промпт, сделай Владу поздравление на 20 минут чтения в эфире, но и такой: создай мне чат-ботов, которые будут писать то же самое, чтобы Влад вообще с ума сошел, что... Синхрония, значит,
4: нет,
5: тотально
4: Влад,
5: накрывает.
4: Просто сегодня
5: я сейчас выйду, там люди с плакатами.
4: Нет, сегодня,
5: да?
4: Мы атакуем твою низкую самооценку, как ты видишь, да? Чтобы как бы ты уже наконец уверовал, что ты любимый сын Божий. Так, скажите, вы чувствуете потребность разнообразить ваши свои навыки? Влад, чувствуешь такую потребность?
5: Типа на моноколесе научиться кататься или что? Нет, я такой потребности не чувствую.
4: Так, Глеб какие-то гадости пишет, остановите его. Это про кого это он?
5: Про тебя, наверное. Регистратура, городская поликлиника мне написала. Вот, с днем рождения, денег вам, да будет так. Вот видите, городская поликлиника уже.
4: Татьяна пишет: только Мюнхгаузен способен вытащить себя за волосы из этого поздравления.
5: Она еще до этого писала, что пример того, когда количество не переходит в качество. И, кстати, многие наши слушатели отмечают вот эту особенность ИИ, что она... Ну, в одном регистре, если первые 2-3
4: так
5: минуты...
4: Так и люди в одном регистре сидишь на застолье. Ну что, за встречу? А второй тост за родителей.
5: Третий за родителей. Давай не будем.
4: У кого третий,
5: между
4: у кого
5: первый
4: второй.
5: И второй.
4: Ладно, а потом начинается. Ну, за встречу. Ну,
5: за здоровье.
4: За здоровье. Ну, за то, чтобы все было. Ну, за нас с ними и за... С ними, с нами. Вот. Ну, это, давай. Ну, давай. И пошло, и все. То есть одно и то же, понимаешь, Влад. Откуда ИД все это берет?
5: ИД?
4: Ид. Да. Так, что еще?
5: В чем-то начали подозревать нас. Вик спрашивает, ходим ли мы к психологам.
4: Я к Владу вот постоянно захожу.
5: Да, я бывает к нему захожу.
4: Так, ну что, Влад, нам надо как-то суммировать всю нашу массу разговора. У нас сегодня был такой необыкновенный совершенно эфир, да? Вот мы сегодня о чем говорили? О разнице между личностью и идентичностью? Или о том, что такое иметь собственное сознательное начало или не иметь? Или о чем? Что, мне кажется, мы сейчас стоим на пороге будущего, в котором либо ты занимаешься вопросом о том, кто ты и зачем ты, либо ты смываешься с берега. Вот так. Вот такое вот у меня ощущение.
5: Смываешься с берега, что значит?
4: Ну, тебя смывает волной искусственного интеллекта, тебя смывает волной как бы вот этого коллективного бессознательного, я бы даже
5: сказал.
4: Знаешь,
5: я не прямо на твой вопрос отвечу, а скорее сбоку. Сегодня, размышляя на эту тему, я со всей очевидностью увидел, что мы вступаем в эру, которая, ну, по крайней мере, с точки зрения европейской культуры и религиозности, ну, назовем это так, да, условно, греко-иерусалимская, да, как-то Афины – это ребенок Рима и Иерусалима. Вот из этого треугольника, если смотреть, мы вступаем в райскую эпоху. Все, что мы не захотим, будет исполняться, как в сказках. Да? Ну, понятное дело, пока это все на уровне происходит. Написание программ, чат-ботов, доставок, заказов. Но с точки зрения индустриальной логики и этики, где мне попался, например, недавно на глаза опрос в ЦИОМ, по-моему, или кого-то еще, главные ценности россиян там. Ну, просили назвать, что для вас самое ценное, например, воспитание детей следующего поколения, да, и через это, соответственно, мониторинг какого-то вот этого ценностного слоя происходит. Mm-hmm. И там были данные за, там, условно, 2010 год и вот свежие за 2025 год. И на первом месте, пусть и снижается за 15 лет этот показатель, но на первом месте с, по-моему, 79% трудолюбие главной ценностью является, чему воспитывают. А мы вступили в мир, в котором трудолюбие вообще не нужно.
4: Mm-hmm.
5: Потому что все на расстоянии вытянутой руки. То есть это этика 19-20 века. Вообще это даже крестьянская этика, трудолюбие. Да? Вот сколько поработал, столько и поел. Тут наш с тобой еще любимый пример со стрекозой и муравьем.
4: Mm-hmm.
5: Но именно этот подход оказывается работающим против человека вот в этой эпохе, где все на кончиках пальцев происходит. И то, что ты говоришь, тебя снесет волной именно тех, кто будет держаться за идентичность, за веру в справедливость. Вот притча о работниках последнего часа,
4: да,
5: из Библии. Да.
4: Да?
5: Как это всем все просто так.
4: Угу.
5: Там условно введение безусловного базового дохода, о котором последние несколько лет начинают говорить, и то там начинают экспериментировать, разрушает всю этику капитализма Вебера и социализма условно марксовско-ленинского извода. То есть все то, на чем нас воспитывали, а вдруг оказывается ерундой. Конечно, это ввергает в какую-то экзистенциальную пучину, да? Как это так? Я столько вот трудился, вкладывал, был этичным, не воровал, не врал.
4: Короче, магистральные программы, в которых варилось общество...
5: Последние там пять поколений,
4: да, даже
5: говоря,
4: больше, даже наверное, больше. Да? Эти программы терпят крах просто эмпирически. То есть мы наблюдаем, что это не работает.
5: Угу.
4: Вот.
5: То есть условный гоголевский персонаж из «Шинели» Башмачкин, у него не будет работы просто, да, и вся его любовь и прилежание никому не нужны, да, то есть зачем мне хорошо писать прописи, если, ну, это по эффективности сравнимо с японским уроком каллиграфии.
4: Ты знаешь,
5: для себя, да.
4: Ну, за это не платят.
5: А платить будут просто так, понимаешь?
4: Да.
5: За то, что ты не мешаешь работать фабрике, на которой, если ты на ней работаешь, то
4: короче,
5: травматичность
4: надо
5: повышается, а не работаешь, и значит, все эффективно и
4: то
5: хорошо.
4: Если бы меня попросили дать совет людям для будущего, я бы сказал следующее. Я бы сказал, начинайте делать то, что вам нравится, бесплатно.
5: Ну да, вычеркнуть вообще деньги из этого уравнения. То есть, если мы оцениваем, у меня тут история у знакомых произошла, там, значит, мать судья, потому что там пенсия большая, и рано на пенсию уходишь. То есть, такой был жизненный сценарий, она его придерживается. И у нее дочка, значит, закончила школу, и чем будешь заниматься? Мать, конечно, говорит, будешь судьей, там пенсия. Ну, то есть, девочке 18 лет, ей говорят, там пенсия будет хорошая. И девочка, в общем, как-то не может вступить в открытый конфликт, и она написала моей подруге в Москву из другого областного центра, говорит, типа, я сейчас хочу сбежать от мамы в Москву, можете, пожалуйста, меня принять на первое время, я хочу поступать на дизайнера одежды. Ну, то есть, так. Вот эта логика, стать судьей, чтобы выйти на пенсию, все, сломалось.
4: Да, но при этом пенсию судьи вряд ли достаточно для того, чтобы не работать.
5: 400 тысяч.
4: 400 тысяч рублей?
5: Да, после 25 лет выслуги.
4: Можно действительно не работать?
5: Можно.
4: Но для этого надо шить уметь.
5: А, ты про дизайнер одежды?
4: Нет, я про...
5: Шить уметь? Да, ну, конечно. Да.
4: Метафора, понимаешь?
5: Ну вот, да, она какая? Стала дизайнером одежды.
4: Вау, да?
5: Да, она тоже хочет шить,
4: она
5: но
4: тоже
5: по-другому.
4: Хочет шить, да. Слушай, я хотел рассказать такую историю. Мне всегда тяжело иностранные языки давались. После того, как меня выгнали из школы за плохое поведение в 6 классе, я перешел в новую школу, и вот, в принципе, мой английский, я вот сколько выучил до 6 класса, ну, потом еще был репетитор в 11 классе перед ЕГЭ, но, в принципе, я на нем так и еду, так mm-hmm. или иначе, потому что потом у меня были все очень плохие учителя.
5: Ну, там 500 слов или 1000 слов достаточно, чтобы, в принципе,
4: да, очень были плохие учителя, и в университете тоже были не очень, вот. Но я
5: закончишь
4: уже
5: после
4: рекламы,
5: да.
3: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: Да, Фанфаронова гора. Это одно из самых далеких и милых, и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Так вот, он-то, когда нам с братьями было мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми. Не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга. Все сделаются муравейными братьями. Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке. И палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого заказа. Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина, и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает.
0: Лев Толстой. Зеленая палочка.
2: Английский язык, история. А мой близкий друг Паша, он пошел учиться на ИНЯС. Я думаю, ну ничего, лет через 10 уже как в Алисе Кира Булычева будет.

0: раз.
1: Вы за меня еще есть будете.
0: Получается, теперь телефонные мошенники могут быть не только русские, но и кто угодно.
1: Ну и белорусские.
0: Но нет, ну и нигерийские.
1: Да.
0: И вот эти все письма счастья теперь будут по телефону вам. То есть откройте госуслуги, сообщите код.
1: Нет, я действительно русский.
0: Да-да-да, нет, я не шпион. Что-то у вас акцент, да? Нет-нет, какой акцент?
1: Мы, кстати, так еще ни разу не вели эфир.
0: Не вели.
1: Давай как-нибудь сделаем Neverly эфир.
0: Какой эфир?
1: Neverly.
0: Neverly. Это Лапенко уже сделал, это будет не оригинально.
1: А Макс пишет: здравствуйте, Владислав, Артем, здравствуй. Прекрасный день, в котором мы славим Владислава. Славим и поздравляем с днем рождения нашего ведущего, ты литератора, философа, психолога, чтеца и близнеца. Влад из великой когорты талантливых близнецов, а среди них известные политики, музыканты, писатели, поэты, например, А.С. Пушкин, не успеваю всех перечислить, уважаю близнецов, хорошо их знаю, потому что у меня 12 июня день рождения, у сестры сегодня день рождения, у племянницы 13 июня, желаю Владу долгой творческой деятельности в жизни и на маяке. Ура, товарищи близнецам!
0: Товарищи!
1: Товарищи, с праздником тебя, Влад!
0: Ну, ужас же, спасибо большое. Регистратура городская поликлиника пишет, я не городская поликлиника, я ваш поклонник. А я вам не верю. Если бы я был регистратурой городской поликлиники и не хотел бы, чтобы меня раскрыли, я бы именно так и написал.
1: Влад в перерыве сказал, конечно, в нашей реальности Сорокину делать нечего, потому что все происходит просто на наших ушах.
0: Татьяна пишет, на медиа на спортивной площадке мальчишка качался на тренажере, как на качелях, который вовсе не для этого предназначен. Папа мальчишки назидательно спрашивает, ну и какая польза от этого? Что ты тем самым развиваешь? Мальчуган, не моргнув глазом, ему отвечает, качательность. Вот это молодец.
1: Желаю имениннику, добавляет Татьяна, и всем еже с ним развивать качательность.
0: Касательность. Или качательность.
1: Качательность.
0: Качательность.
1: Это качание же. Ой, Влад.
0: А ты сегодня яичечность, да, разрабатывал?
1: Да, я разрабатывал. Ну, это, конечно, полный провал. А, вот. Фантазии не хватает. Ты знаешь, это, кстати, вещь удивительная, что искусственному интеллекту не хватает креативности. Угу. И это парадоксально. Именно этого ему не хватает, потому что...
0: Сам себя загоняет в тоннель очень быстро.
1: Да.
0: И начинает по нему двигаться.
1: И человек... Вот они паттерны, то есть мы всегда через искусственный интеллект встречаемся с зеркалами абсолютными, вот что я думаю.
0: И на этой дороге нас поджидает и скука, и депрессия.
1: И день рождения, сегодня у нас день рождения, мы еще раз его поздравляем, подписывайтесь на его телеграм-канал, будь сложнее, до новых встреч, Влад, попрощайся.
0: До свидания, спасибо.
2: Себя, если сможешь.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщения Министерства обороны России фрегат «Адмирал Григорович» во вторник произвел упредительную стрельбу в Ла-Манше. По данным нашего военного ведомства, гражданская парусная яхта «Bright Future» под британским флагом следовала опасным курсом на сближение с российским кораблем и не реагировала на сигналы. Экипаж фрегата запустил сигнальные ракеты, подал звуковые сигналы. Он пытался вызвать на связь британскую яхту, но она не изменила курс и не ответила на запросы. После сокращения дистанции с яхты до 150 метров командир российского фрегата решил произвести упредительную стрельбу. Только после этого британская яхта изменила курс и продолжила движение на удаление от российского корабля. Минобороны России отметили, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все меры для предотвращения инцидента. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс. В Донецкой Народной Республике потери украинских вооруженных формирований за сутки составили свыше 280 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных пехотной аэромобильной бригад, бригады морской пехоты ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Золотого колодезя, Рубежного, Белецкого, Мало-Михайловки, Новопавловки и Красноярского. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 7 автомобилей.
0: Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны, в Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия, освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений двух бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении уничтожения разрозненных формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божьей Матери. О мерах поддержки участников спецоперации их семей доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действует 37 региональных мер поддержки, в их числе жилищная программа, а также кадровая программа «Доблесть Осетии».
3: У нас 37 мер поддержки.
4: Региональных.
3: Вот, региональных, да, 37. И вот самая главная мера поддержки, то, что я вам докладывал, программа по строительству домов, там в конце состояние на сегодняшний день. Инженерные сети мы заканчиваем, тренировки закончили, начали делать фундаменты. 967 человек в очереди, из них 800 – это члены семей погибших военнослужащих, участников специальной военной операции, тем, кому это положено. Вот, и мной в бюджете предусмотрены деньги, 2 миллиона мы платим первый взнос, и с Россельхозбанком 25 лет ипотека, значит, 2,5%. Стоимость жилья 75,95 квадратных метров земельным участком под ключ, вот, и 4,5 миллиона это, значит, ипотека сельская. То есть все вопросы решены вот таким образом. Я думаю, значит, мы синхронизируем еще и социалку, основное усилие сделали на что, чтобы сделать сети инженерные все.
4: Ну, самое главное.
3: Да, и потом там же и социалка. И первые 100 домов уже заложены.
0: Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Владимир Путин и Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, никто не обращался к Москве с предложением провести встречу Владимира Путина и Зеленского в Штатах. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский готов вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине всерьез, его могут принять в Москве. Американская разведка считает, что США фактически предоставили Ирану контроль над Ормузским проливом. Исламская республика получила возможность по своему усмотрению перекрывать пролив, и это дает Тегерану мощный инструмент давления на мировую экономику. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По их данным, Иран в ходе конфликта продемонстрировал способность блокировать доступ к ключевой морской артерии. Американская разведка полагает, что Тегеран сможет вновь использовать этот механизм в будущем. Напомню, Иран и США 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Из текста меморандума, который распространил телеканал «Аль-Арабия», следует, что США должны снять морскую блокаду вблизи Ормузского пролива, а Иран обеспечить возобновление движения торговых судов в Персидском заливе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди, 15-17 градусов, в Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой, днем плюс 17-19.

0: тобой ничего не обещано. Ну а ты, ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина. Ну а ты, ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина.
1: Аудиосторис.
2: Прошутто – символ итальянской кухни с VI века до нашей эры. Этруски на севере Италии разработали метод засолки и сушки свинины, идеальный для горных районов Эмилии-Романьи и Фриули с их климатом. Согласно легенде, местные мастера подарили прошутто Ганнибалу, великому полководцу Карфагена. Уже в 15-16 веках прошутто Пармы стало деликатесом знати Европы, а в Фриуле создавали уникальное прошутто Сан-Даниэль, которое стало обязательным блюдом на банкетах и фестивалях. К 18 веку прошутто экспортировали по всему миру. В 20 веке появились знаки качества «Парма-Доп» и «Сан-Даниэле», которые гарантировали происхождение и стандарт. Право называться прошутто имеют лишь свиные окорока особых пород, выдержанные по традиции и в определенных регионах Италии.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 2020 году у берегов Калифорнии нашли тысячи металлических бочек с белым налетом, некоторые из которых лежали на дне около 50 лет. Считалось, что в бочках содержится ДДТ – инсектицид, который производили с 1947 по 1982 год. Анализ воды показал следы ДДТ, но концентрация не зависела от расстояния до бочек, что исключило утечку из них. ДДТ применяли с 1930-х годов для борьбы с насекомыми и грызунами, переносчиками болезней. Позже его запретили из-за токсичности, стойкости и вреда экологии. Ученые выяснили, что бочки содержат остатки производства ДДТ с щелочами, которые взаимодействовали с морской водой и образовали минеральный белый слой. Теперь экосистема вокруг бочек разрушена, в ней остались только микроорганизмы. Поднимать бочки нельзя из-за их хрупкости, поэтому ученые предлагают создать искусственное покрытие или закопать их на месте для защиты природы.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Исследователи обнаружили, что Северная Атлантика насыщена невидимым нанопластиком общим объемом около 27 миллионов тонн. Это намного превышает количество видимого пластика в океане. Специалисты Утрехтского университета провели экспедицию от Азорских островов до Европы, взяв пробы воды в 12 районах и удалив примеси крупнее 1 микрометра. Остатки сушили и нагревали, определяя типы пластика. Ученые впервые подсчитали массу нанопластика – 27 миллионов тонн. Это объясняет якобы исчезновение большого объема произведенного человеком пластика. Значительная часть пластика просто разлагается на мельчайшие незаметные частицы и никуда не исчезает. Нанопластик опасен. Он проникает в мозг животных и человека и может попасть во все уровни пищевой цепочки – от микроорганизмов до рыб и людей. Основная задача – не очистка вод, так как удаление нанопластика технически невозможно, а предотвращение дальнейшего загрязнения океана пластиком.
0: Audio Stories.

0: мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам сеньорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, и через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон собака радиомаяк.ру

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбито 12 управляемых авиабомб, 2 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 491 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Новый Донбасс» в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 9 бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Чаплино, Покровская, Писанце, Новоскелеватая, Днепропетровской области, Никольская, Егоровка, Червоная, Криница, Запорожской области. Противник потерял более 425 военнослужащих. На западе Украины в Хмельницкой области упал самолет Су-24 ВВС Украины, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о сильном взрыве. Агентство напоминает, что в Хмельницкой области находится аэродром Старо-Константинов. ВСУ атаковали машину скорой помощи в Брянской области. Ранения получили водитель и 2 медика. Как написал в соцсети в РИО губернатора региона Егор Ковальчук, очередные варварские преступления украинских нацистов в деревне Квитунь Трубчевского района. ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Раненый фельдшер, водитель и медсестра, пострадавшие доставлены в больницу. Глава МИДа Сергей Лавров назвал явкой с повинной нежелание европейских стран комментировать теракты Киева против мирного населения России. Он также заявил, что все конструкции по безопасности Евросоюза выстраиваются против России. По словам Лаврова, в Европе на все лады говорят, что Германии нужно вернуть былую военную мощь. Глава МИДа России отметил, что в ЕС на фоне охлаждения администрации Трампа к Европе стремятся создать отдельный военный блок. Министры обороны европейских стран начали обсуждать сценарии ведения военных действий без полномасштабной поддержки со стороны США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их сведениям, в Европе ожидают скорого сокращения американского военного присутствия, хотя точные сроки этого шага пока не объявлены. Как отмечает агентство, на этом фоне руководство НАТО во вторник попыталось продемонстрировать уверенность в том, что Европа способна пережить масштабное урезание американского финансирования и военного контингента. Вместе с этим в Европе признают нехватку ряда вооружений, которые Вашингтон планирует вывести, и отсутствие четкого плана по их замене. В частности, напоминает Bloomberg, США планируют сократить количество стратегических бомбардировщиков на 30% самолетов, которых у Европы нет и которые она не планирует производить, передает ТАСС. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра дожди, 15-17 градусов. В Москве, по данным Центра ФОБОС, в среду ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой. Днем плюс 17-19, сейчас в Москве 14 градусов.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены не вошли в число участников Гран-при Международного союза конькобежцев по фигурному катанию сезона 26-27. Об этом сообщает пресс-служба организации. Ранее стало известно о том, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов был рассмотрен на совете организации. В настоящий момент проводится анализ возможного решения. Также информировалось о том, что, скорее всего, будет вынесено положительное решение по участию российских юниоров в международных турнирах. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» в Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдона. Напомню, в 2022 году российских и белорусских теннисистов вообще не допустили до участия в турнире. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили Уимблдон рейтинговых очков. На турнире ATP 500 в Халле Даниил Медведев вышел во второй раунд, обыграв Томаса Мартина Эчеверри 6-3, 6-4. Андрей Рублев проиграл Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Карен Хачанов уступил Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. Новости футбола. «Зенит» завершил сотрудничество с нападающим Джоном Дураном по окончании срока арендного соглашения. Санкт-петербургский клуб «Дуран» перебрался в зимнее трансферное окно, сыграл за «Зенит» 6 матчей в российской премьер-лиге, в которых забил всего один мяч. Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. Вне зависимости от итогов турнира, сообщает Talksport. 52-летний Мартинес решил не продлевать контракт, действие которого истекает в июле этого года. А главным тренером сборной Туниса до конца чемпионата мира назначен француз Эрве Ренар. Ранее, после разгрома от сборной Швеции со счетом 1-5, в отставку был отправлен Сабри Лямуши. Сегодня пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» объявила о переходе своего футболиста в калининградскую «Балтику». Подробности рассказывает Виталий Павлов.
1: Марокканский защитник Фахт Муфе сменил «Оренбург» на «Балтику». Об этом сообщила пресс-служба оренбургского футбольного клуба. Контракт марокканца с балтийцами подписан сроком до лета 2028 года. 30-летний Муфе является воспитанником французских «Мюлуза» и «Лиона». За «Оренбург» футболист выступал с августа 2025 года. В минувшем сезоне он показывал довольно стабильную игру. В общей сложности в составе оренбуржцев крайний защитник провел 25 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Но по возможностям клубы явно не равны, поэтому можно говорить о том, что Муфе отправился на повышение. Все-таки по финансовым условиям известно, что калининградцы могут себе позволить больше, чем Оренбург. К тому же оренбуржцы финишировали только на 12-м месте в прошедшем сезоне. Балтика же заняла 6-е место в таблице российской премьер-лиги. Очевидно, что Муфе будет еще бороться за место в составе Балтики, потому что на флангах обороны есть Мингиян Бивеев справа, а слева Михаил Редно и Ильдар Чивич. Видимо, Муфе рассматривается как конкурент для Бивеева.
2: В завершении новости баскетбола генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подтвердила информацию о том, что команда «Пари Нижний Новгород» из-за финансовых проблем не примет участие в новом сезоне. Сейчас тяжелая ситуация и нет финансовой поддержки у клуба. Он не примет участие в следующем чемпионате лиги, однако команда продолжит участие в Единой молодежной лиге, отметила Корстин в интервью чемпионату. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Audio Stories.
1: Коммерческая авиация часто использует северные маршруты через Арктику, сокращая путь между Азией и Северной Америкой, Европой и западным побережьем США. Первый регулярный рейс через Арктику начался в 1960 году с Air France – Париж, Гамбург, Анкоридж, Токио. С конца 90-х годов 20 века Россия открыла свое воздушное пространство, и компании Emirates, Finnair, Air China, Delta начали активно использовать эти маршруты. Рейсы редко проходят непосредственно через точку Северного полюса из-за низких температур, отсутствия навигационных станций и запасных аэродромов. Пилоты выбирают траектории близ севера, но с отклонениями. Для навигации используется инерционная система и GPS, поскольку магнитный компас в той местности малоэффективен. Полеты регулируются Международной организацией гражданской авиации. Самолеты пролетают близ Северного полюса, но обычно не прямо через него, используя полюс как ориентир для кратчайшего пути.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Долгое время знаменитый итальянский ликер Амаретто оставался секретом местных и известным только молодежи Италии. Мировую славу он приобрел в 1968 году благодаря американцам, которые оценили его необычный вкус. Американские бары быстро заполнили квадратные бутылки с надписью «Амаретто», которые стали популярными среди обеспеченных дам. В Советский Союз настоящий итальянский амаретто привозили в эпоху Холодной войны в основном дипломаты как редкий подарок. Также доступ к нему имели моряки, дальнобойщики и немногочисленные туристы. Настоящая популярность пришла в 90-х годах, когда Россия открыла рынок и получила доступ к иностранным товарам, включая ликер. Настоящий амаретто оставался дорогим, что вызвало появление множества подделок из России, Польши и Турции. Правда, состояли они из дешевого спирта, сахара и химических ароматизаторов. Ранее престижный напиток превратился в символ дешевого алкоголя 90-х. Производители оригинального амаретто, семья Сарона, заказала стеклодувам острова Мурана уникальную упаковку – квадратную форму бутылки. Она стала визитной карточкой ликера.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чавчавадзе. Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
1: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньи. Аксинья как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим». Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Есть ощущение, что людям сказали: смотри-ка, есть такая вот магнитная буря. Сегодня же магнитные бури, а я чувствую себя плохо. Вот почему, значит, я чувствую себя плохо. Ну и, естественно, стали объяснять этими магнитными бурями просто свое самочувствие.
0: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Сиавайс Гиант – самый крупный нефтеналивной танкер, когда-либо построенный человеком. Его длина была сравнима с 4,5 футбольными полями. Судно появилось в период кризиса середины 1970-х годов, который был вызван конфликтом Израиля и арабских стран в 1973 году. В то время страны ОПЕК ввели эмбарго на поставки нефти Западу, что резко подняло цены с 4 до 12 долларов за баррель. Испытания танкера сопровождались проблемами. Вибрация корпуса при движении назад была настолько сильной, что первый покупатель отказался от сделки. В итоге владельцем стал гонконгский бизнесмен, который назвал танкер «Сиавайс Гиант» и увеличил его длину до рекордных 458 метров с помощью джамбоизации. Корпус разрезали и вставили дополнительную секцию. Эксплуатация сопровождалась трудностями. Максимальная скорость достигала лишь 16 узлов. Тормозной путь – 5 морских миль. Минимальный радиус разворота – 2 морские мили. Судно могло заходить только в крупные порты и не проходило через Суэцкий и Панамский каналы. Основные маршруты связывали Ближний Восток с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Весной 1988 года танкер получил серьезные повреждения после атаки иракской авиации у иранского острова Ларак. Несмотря на это, норвежская компания выкупила поврежденный танкер, отремонтировала в Сингапуре и в 1991 году вернула в строй под именем «Хэппи Гиант». Танкер сменил несколько названий и владельцев. Яра Викинг, Кнок Невис и, наконец, имя Монт он получил для последнего рейса в Индию на разборку. Единственным материальным напоминанием о Сиавайс Гиант остается его огромный якорь, который хранится в Морском музее Гонконга.
0: Аудио Сторис.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Британская яхта «Bright Future» опасно сблизилась с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Гражданское судно не отвечало на запросы. После сокращения дистанции до 150 метров командир военного корабля решил произвести упредительную стрельбу. Яхта сразу изменила курс и удалилась от российского военного корабля. Экипаж «Адмирала Григоровича» действовал по международным правилам судоходства, заявили в российском оборонном ведомстве. В Красном Лимане штурмовики 25-й армии продолжают уничтожение формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии овладели 5 опорными пунктами и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божией Матери. За сутки в Красном Лимане уничтожено более 30 ВСУшников. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 11 бригадам противника в районах населенных пунктов Бачевск, Новая Сечь, Великий Прикол Сумской области, Светличная, Варваровка, Избицкая, Казачья Лопань и Рясная Харьковской области. ВСУ потеряли там свыше 200 боевиков, танк и 5 автомобилей. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили более 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Нанесено поражение живой силе и техники 4 механизированных штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Подлиман Харьковской области, Ясковка, Лозовое, Рубцы и Щурово Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
0: Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, местам хранения, сборки и запуска БПЛА. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиабомб, 2 крылатые ракеты и около 500 вражеских дронов. Россия и Турция условились тесно сотрудничать по вопросам безопасности в Черном море на фоне провокаций Киева с судами и танкерами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
3: У нас вызывает озабоченность попытки киевского режима устраивать провокации и с судами, которые везут зерно в Турецкую республику, и с танкерами. И, конечно же, постоянные угрозы террористических актов против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Условились тесно взаимодействовать в вопросах, как я уже сказал, обеспечения безопасности в Черноморском регионе и также в Закавказье. Работаем на взаимодополняемой основе.
0: Российский министр заявил, что возможное вступление Украины в ЕС может привести к его развалу. По словам Лаврова, вся безопасность Евросоюза выстраивается против Москвы. ЕС на фоне охлаждения администрации Трампа стремится создать свой военный блок. Владимир Путин и Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, никто не обращался к Москве с предложением провести такую встречу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский готов вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине всерьез, его могут принять в Москве. В Северной Осетии и Алании действуют 37 региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей, в их числе жилищная и кадровая программы. Об этом Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Миняйло. Он подробно рассказал о трудоустройстве фронтовиков.
4: Обучение закончили, сейчас идет трудоустройство. 60% уже трудоустроено. Это второй поток, когда трудоустрою первых всех. Я тогда буду, значит, набирать второй поток. Сейчас отбор идет. Я вам докладывал про советников по военно-патриотическому воспитанию в школах. Да. Владимир Иванович, они уже работают, влились, мы их обучили, и в том числе и в Ранхисе. Угу. Вот. Я думаю, до конца года во всех школах у меня такие советники будут. И вот я, когда посмотрел, как они работают, Владимир Иванович, они тут хорошо получилось.
0: Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших участников спецоперации. Путин назвал эту работу очень важной. На погоду в столичном регионе оказывает влияние циклон. В конце рабочей недели, по мере его ослабления, прогрев воздуха увеличится. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, воздух в столице прогреется до 25 градусов.
1: В ночь на среду осадки прекратятся и похолодает до плюс 9-12. Но завтра днем вновь начнет раскручиваться циклонический ротор и дожди возобновятся. На максимальном термометре будет не выше плюс 14-17. Прохладная и дождливая погода сохранится до субботы включительно, но распогодится только к вечеру субботы и особенно в воскресенье. Столбики московских термометров покажут плюс 21-24, что идеально соответствует климатической норме июня.
0: Погода. В среду в Санкт-Петербурге сильный дождь, плюс 15. В Москве также осадки и 18 тепла. Сейчас в столице плюс 14, давление 740 миллиметров ртутного столба. Все новости на сайте vesti.ru.

Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница – каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Во времена Советского Союза было множество запросов на грандиозные проекты. Один из них – проект железной дороги через вечную мерзлоту. Она должна была связать берега трех океанов и включать крупный порт на мысе Каменный. Строительство началось поспешно без полного проекта. Проложили лишь 196 километров от Чума до Лабытнанги, а порт из-за мелководья построить не удалось. Решили перенести порт в Игарку и продолжить дорогу. За 6 лет в проект вложили 4 миллиарда рублей. Работали десятки тысяч заключенных ГУЛАГа в суровых условиях. Летом вечная мерзлота начала таять, разрушая пути, которые приходилось постоянно восстанавливать. К 1953 году построили всего 700 километров. Сегодня из всего пути работают лишь две изолированные ветки – Чум-Лабытнанги и Надым-Пур.
0: Аудио сторис.

0: Radio Stories.
1: Создание многоразового космического комплекса обошлось Советскому Союзу в колоссальные суммы – порядка 14 миллиардов рублей советского бюджета, что эквивалентно 3 триллионам современных денег. При успешном завершении программы Советский Союз мог бы стать ведущим игроком рынка коммерческой космонавтики гораздо раньше, чем появились современные проекты вроде SpaceX Илона Маска. Над реализацией трудились сотни тысяч профессионалов по всему Союзу, создавая комплекс, который по многим параметрам опережал американские аналоги. 15 ноября 1988 года состоялся уникальный испытательный полет корабля «Буран». Впервые в истории аппарат совершил автономный орбитальный рейс и вернулся на Землю с абсолютной точностью посадки. Тем не менее, этот первый полет стал последним. Программа была свернута из-за огромных финансовых затрат. Было построено несколько летных экземпляров «Бурана» и еще несколько макетов. Тот, что побывал в космосе, покоится под обломками крыши испытательного комплекса на космодроме Байконур. Один из кораблей сегодня превращен в музей космодрома. Один из летных тренажеров был продан немецкому музею в городе Шрейер. Кстати, он самый путешествующий. В Германию он попал после павильонов в Москве, Олимпиады в Сиднее и выставок в Бахрейне.
0: Audio Stories.
2: Все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка.

Знаешь ли ты, лето придет к тебе с белыми вишнями, даже если побило градом, все же гордость терять.

0: Аудиосторис.
1: В Каспийском море произошло необычное геологическое явление. Из-за извержения грязевого вулкана Кумани-Бенг в начале 2023 года на поверхности моря появился остров Фантом, который исчез в декабре 2024 года. Явление зафиксировали спутники НАСА. Остров начал формироваться осенью 2022 года под водой у побережья Азербайджана. К февралю следующего года спутники показали небольшой клочок суши около 400 метров в диаметре. Через полтора года остров снова ушел под воду, оставив лишь небольшую возвышенность. Вулкан Кумани-Бенг известен активностью давно. Первое извержение в 1861 году тоже создало временный остров, который просуществовал несколько месяцев. В 1950-х похожее извержение сформировало остров диаметром 700 метров и высотой 6 метров, который тоже вскоре исчез. Эти процессы красивы, но потенциально опасны. Грязевые вулканы, характерные для зон с активной тектоникой, остаются малоизученными.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Уникальный вулкан Олдуиньо-Лингай, известен как «Гора Бога», находится на севере Танзании. Он почитается местными племенами как священное место. Его отличает необычно низкая температура лавы – около 510 градусов Цельсия, тогда как обычная базальтовая лава достигает 1100-1250 градусов Цельсия. Такая температура связана с тем, что вулкан извергает карбонатитовую магму – редкую форму лавы, богатую карбонатными минералами. Олдуиньо-Лингай – единственный современный вулкан, который регулярно извергает такую лаву. Ученые до сих пор до конца не понимают причины ее образования. Геологи США отмечают, что состав карбонатитовой магмы ближе к веществам других планет, чем Земли.
0: Аудио сторис.

сомбрери в пустой таверне в чужом краю. Шонни увидела Мэри.

0: Audio Stories.
1: Воздушная дозаправка. Виртуозный балет воздушных судов. Есть две основные методики. Первая – метод штанги, когда телескопическая трубка заправщика быстро передает топливо со скоростью свыше 4000 литров в минуту. И вторая – метод шланга-конуса, где гибкий шланг с конусом требует точного соединения, а скорость передачи составляет от 1500 до 2000 литров в минуту, но сама процедура проще и требует меньше оборудования. Первые такие операции проводились экспериментально в 1923 году. А современные заправщики могут обслуживать несколько самолетов подряд, поддерживая скорость полета в 600-900 км в час. Даже Боинги 747, перевозящие высокопоставленных чиновников, оснащены узлами приема топлива над кабиной пилотов. В коммерческой авиации воздушные заправки не применяются, так как маршруты и расход топлива планируются заранее. Но для военных операций это важный технически сложный и зрелищный процесс.
0: Audio Stories.
2: По зеленой глади моря

рассветом, и сердца наполнив добрым светом, сходит над землей звезда. Может, от любви твоей в мире стать чуть-чуть светлей, если свет звезды подаришь ты. Каждый раз, когда на свете кто-нибудь любовь большую встретит, кто-нибудь любовь такую встретит, что приходит навсегда. Каждый раз минуту эту небо озарив счастливым светом, и сердца наполнив добрым светом, сходит над землей.

0: Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
2: Воспитание без цели – шаткое воспитание. Воспитание и так процесс незащищенный, а без определенной цели он изнутри сам себе будет противоречить. Цель же придаст ему силы противостоять внешним нападкам. Нам нужна цель, достойное воспитание. Оно необратимый процесс. Второй раз нашего ребенка не воспитаем. Не будет у нас возможности исправить ошибку в выборе цели. Цель должна быть высокой. Даже такой, что превосходит наши возможности. Нам нужна цель, которая содержит в себе вечное начало и поведет ребенка, а может нас тоже, к поиску в себе своего высшего образа, который является благом для человечества. Такая цель воспитания существует. Педагогическая классика давно бережет ее для нас. Это есть воспитание благородного человека.
0: Шалва Аманашвили, педагог. Кино – это замечательный портал в реальность, в котором мы сами для себя становимся видны и доступны.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов, здесь у нас туманы и дожди.

чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и

забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза.

Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде, надежде.

0: Audio Stories.
1: Распечатку картины, созданной искусственным интеллектом, повесил в Национальном музее Кардиффа художник Элиас Мароу. Работа «Пустая тарелка» показывает мальчика в школьной форме с книгой под мышкой и пустой тарелкой на коленях. Она выполнена в стиле исторической масляной картины и висела в отделе современного искусства. По музейным стандартам указали носитель и источник. Цифровая печать на бумаге, рамка на заказ, лимитированный тираж с подписью, предоставлена художником в аренду в 2025 году. На своем сайте Мароу объясняет идею. Картина иллюстрирует состояние человека в 2025 году. Тарелка пуста, книга закрыта, на форме знаки давно закрытого учреждения. Неясно, ждет ли мальчик еды, наказание или забвение. Как подпись использована валийская фраза «В голоде он пытается учиться, в нищете он пытается жить. Уэльс он называет своим домом». Картина провисела несколько часов. Ее увидели сотни людей, прежде чем обман раскрыли и изображение убрали.
0: Audio Stories.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные моряки, открывшие в проливе Ла-Манш упредительную стрельбу в направлении британской яхты, действовали в строгом соответствии с международными правилами судоходства, сообщили в нашем Минобороны. Яхта «Брайт Фьюча» опасно сблизилась с российским фрегатом «Адмирал Григорович». Гражданское судно не отвечало на запросы. Командир военного корабля решил произвести упредительную стрельбу. Яхта сразу изменила курс и удалилась от российского военного корабля. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Подлиман, Харьковской области, Яцковка, Лозовое, Рубцы и Щурово в ДНР. Потери Киева составили более 200 боевиков, 5 бронемашин, 17 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали более полутора сотен ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 3 механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад, бригады морской пехоты ВСУ, бригады теробороны и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Стенок, Стародубовки и Малиновки. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 22 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии.
1: Армии России нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, местам хранения, сборки и запуска БПЛА. Средствами ПВО сбиты 12 авиабомб, 2 крылатые ракеты и около 500 вражеских дронов. За день российские зенитчики уничтожили 40 украинских беспилотников над 9 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей. Владимир Путин и Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, никто не обращался к Москве с предложением провести такую встречу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский готов вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине всерьез, его могут принять в Москве.
3: Конечно же, не было, да и официальных каналов-то между Москвой и Киевом нет, как вы знаете. Вот, не было никаких, да и Зеленскому вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено, было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, в киевскому режиму прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут.
1: Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал явкой с повинной нежелание европейских стран дать оценку терактам Киева против мирного населения России. Комментируя перезахоронение на Украине останков нацистских преступников, российский министр заявил, что Европа говорит, что Зеленский якобы защищает европейские ценности.
4: Режим Зеленского, не стесняясь без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии. И Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, включая перезахоронение преступников, коллаборационистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, под эти его действия Европа, в общем-то, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности.
1: Напомню, Зеленский в мае принял участие в перезахоронении в Киевской области останков Андрея Мельника, одного из лидеров ОУН, запрещенной в России экстремистской организации, которая причастна к массовым убийствам русских, евреев, поляков и представителей других народов в годы Великой Отечественной войны. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло доложил президенту о мерах поддержки участников спецоперации и их семей. На встрече в Кремле он сообщил Владимиру Путину, что в республике действуют 37 региональных программ, в том числе жилищная и кадровая доблесть Осетии.
5: У нас 37 мер поддержки. И вот самая главная мера поддержки, то, что я вам докладывал, программу по строительству домов, инженерные сети мы заканчиваем, проект тренировки закончили, начали делать фундаменты. 967 человек в очереди, из них 800 – это члены семей погибших военнослужащих, участников специальной военной операции, тем, кому это положено. В бюджете предусмотрены деньги, 2 миллиона мы платим первый взнос, и с Россельхозбанком 25 лет ипотека, значит, 2,5%. Первые 100 домов уже заложены.
1: В Северной Осетии Алании работает центр поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску военных и гражданских в зоне проведения спецоперации. Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» в Казани. В среду и четверг президент проведет встречи практически со всеми лидерами стран в рамках саммита. В нем примут участие султан Брунея, президент Филиппин, премьер-министры Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В среду днем в Санкт-Петербурге сильный дождь, плюс 15. В Москве небольшой дождь и 18 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
0: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Исследователи Швеции обнаружили, что дети в сельской местности заболевают диабетом первого типа значительно чаще, чем городские жители. По данным ученых из Гетеборга, риск в некоторых деревнях почти в 3 раза выше. Картографический анализ показал, что высокий уровень диабета характерен для глубинки, тогда как в городах, особенно в южных и крупных мегаполисах Швеции, риск гораздо ниже. Выводы противоречат идее, что городская среда увеличивает аутоиммунные проблемы. Причины роста заболеваемости в деревнях пока не ясны, но предполагаются такие факторы, как воздействие пестицидов, различия в микрофлоре и рационе питания.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Расстройство аутического спектра – это своеобразный побочный эффект повышенного интеллекта человека как вида. Ученые предполагают, что причиной широкого распространения аутизма стало стремительное развитие нейронных структур мозга человека. Специалисты Стэнфордского университета выяснили, что быстрые изменения нейронов, которые произошли в ходе человеческой эволюции, могли стать ключевым фактором появления аутизма. Исследуя структуры мозга пяти приматов – человека, шимпанзе, гориллы, макаки и мартышки – ученые установили важную зависимость. Чем большее количество определенного вида нейронов присутствует в мозге, тем медленнее этот вид нейронов изменяется в течение эволюционного процесса. Однако у человека наблюдается обратная картина. Наиболее многочисленные типы нейронов подверглись чрезвычайно быстрому изменению. Этот интенсивный процесс позволил предкам человека добиться значительных преимуществ, но имел и негативные последствия. Структура мозга оказалась более подверженной нарушениям, что повысило риск развития расстройств аутичного спектра.
0: Аудио сторис.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон@радиомаяк.ру.
1: У твоего

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о непостоянстве в русском языке. Я имею в виду слова, у которых менялись нормы. Какие они были и какими стали, мы сейчас узнаем. Например, разберем слово «альпака». Но для начала давайте послушаем, что про это животное рассказывают ведущие программы «Физики и лирики».
2: Но он звучал так: вот есть какое-то человеческое качество у альпаков, мол, назовите какое. А у альпаков говорят, что если они вдруг оказываются в одиночестве, альпаки в одиночестве, то угу. это для них так травматично, что они могут даже умереть от одиночества.
3: Может, например, симпатичная альпака уйти к одинокому сайгаку?
1: Было сказано «альпаки», «альпаков», и это правильно, но так было не всегда. Слово «альпака» изменилось кардинально и на вкус, и на цвет. Если мы заглянем в словари, например, десятилетней давности, то там мы увидим слово «альпака» с ударением на последнем слоге и с пометой «неизменяемое». Это значит, что во всех формах нужно было говорить «альпака». Подошел к «альпака», не одной «альпака», несколько «альпака» и так далее. Сейчас это слово превратилось в два слова. Он – альпак и она альпака. Ударение перебралось на второй слог. И слово, вернее, оба слова стали склоняемыми. Подошел к альпаку или к альпаке. Несколько альпак или альпаков. Вот такие серьезные изменения. И мы переходим к следующему слову вместе с гостьей программы «Физики и лирики».
4: Конечно, есть разные там изображения древнеегипетских папирусов, где прям показано процесс родовспоможения, где женщины собрались вокруг роженицы, а другая кормит грудью уже родившегося младенца.
1: Роженица. Буквально год назад я бы сказала, что это неверно, это ошибка. Но сейчас промолчу. Дело в том, что раньше в нашем слове допускались два ударения. Роженица и роженица. Причем роженица – вариант предпочтительный, а ударение на первом слоге – роженица. Считалось ошибкой. Но сейчас все изменилось. Двойное ударение, правда, осталось. Вот только самый правильный вариант – роженица – стал неправильным, а роженица и роженица теперь литературная норма. И мы переходим к нашему следующему примеру вместе с ведущим Владимиром Матецким.
5: Мы сегодня упомянули шведов, ГОСТ, группу костюмированных. В самом начале программы я обещал поставить чешскую группу костюмированную, которая скрывает лица.
1: Несколько раз прозвучало прилагательное «костюмированный» с ударением на третьем слоге. Однако такое ударение в слове было не всегда. Долгое время оно считалось неправильным, а литературной нормой был вариант с ударением на четвертом слоге – «костюмированный». Но так никто не говорил, и филологи прислушались к гласу народа, норму изменили, и теперь правильное произношение – «костюмированный». Ну и на этом наш выпуск завершается, однако скоро мы встретимся снова. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: А рядом учатся летать. Им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое. Ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.

0: учатся летать. Будь отревоженные горны, что завтра злее будут штормы. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.
1: Я ищу Анюту, на тропинках сада, бегает повсюду, нету с нею слада. Вдруг, как будто в сказке, за одну минуту в саду распустились Анютины глазки. А где Анюта?

0: где Анюта?
1: Audio Stories.
2: Первым фильмом с классической сценой после финальных титров считается комедия «Глушители» 1966 года с Дином Мартином. В конце зрителям показали эпизод с героем Мартина, который намекает на продолжение в фильме «Закоулок убийц». Этот прием долго не приживался. Например, фильмы о Джеймсе Бонде анонсировали продолжение прямо в титрах. Лишь в 1980-х годах сцены после титров стали популярными. Первой значимой стала сцена в комедии «Аэроплан» 1980 года с Лесли Нильсоном. Юмористический фрагмент после титров нарушал кинематографические нормы фильма. Настоящий прорыв произошел в фильме «Молодой Шерлок Холмс» в 1985 году, где после титров показали интригующий эпизод с живым антагонистом. Так сцены после титров стали использовать, чтобы рассмешить зрителей, показав веселые моменты со съемок или для сохранения интриги и привлечения зрителей к следующей части франшизы.
1: Audio Stories.
3: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и раз улыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась и скроила ей рожу бульдожью, баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть.

взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила, правда, пропажу. И подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась,

трое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась.

ложь, чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата, даже не

0: глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: Аудиосторис.
2: Норвежские исследователи с помощью GPS-датчиков изучают адаптацию белых медведей к изменениям климата в Арктике. Работа проходит в экстремальных условиях. Животных обнаруживают, усыпляют транквилизатором с вертолета, устанавливают датчики и берут биологические пробы при температуре до минус 30 градусов Цельсия. Сотрудники Норвежского полярного института уже 40 лет мониторят популяцию медведей на Шпицбергене. Данные показывают серьезные проблемы. Сокращение морского льда усложняет охоту на тюленей, и медведи переходят на птичьи яйца, северных оленей и морскую растительность.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Линия Уоллеса. Биогеографическая граница между азиатской и австралийской фауной, которая проходит через индонезийский архипелаг от Бали до Южных Филиппин. Обозначена в XIX веке натуралистами Филиппом Склейтером и Альфредом Уоллесом, в честь которого и названа. Линия разделяет зоны распространения азиатских и австралийских видов из-за тектонических процессов и расхождения древних континентов. Линия Уоллеса важна для изучения биоразнообразия, исторических изменений Земли и влияния геологических событий на природу.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
1: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
0: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: А вышел тогда клавир оперы «Тристан и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристан и Изольда» где-то 3.5 часа или почти 4.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир.
1: С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Фрэнк Синатра скончался в 1998 году. Его похоронили вместе с бутылкой виски «Джек Дэниелс», пачкой сигарет «Кэмэл», зажигалкой «Зиппо» и 10 монетами по 10 центов. Алкоголь и табак отражали его привычки, а монеты имели особое значение. В 1963 году его младший сын был похищен преступниками, которые требовали выкуп в 240 тысяч долларов. Они связывались с Синатрой по телефону-автомату. Сын певца был освобожден, а преступники осуждены. Это событие сильно потрясло Фрэнка. После этого случая Синатра всегда носил с собой доллар монетами по 10 центов.
0: Аудио сторис.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии

0: Казанцев. Здравствуйте. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел упредительную стрельбу в проливе Ла-Манш. Как сообщает Минобороны России, наши военные моряки обнаружили британскую яхту, которая следовала опасным курсом на сближение. Гражданское судно не отвечало на запросы. После упредительной стрельбы яхта сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля. Экипаж «Адмирала Григоровича» действовал по международным правилам судоходства во избежание инцидента. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 8 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Стенки, Стародубовка и Малиновка в ДНР. Противник потерял более 150 боевиков, 7 бронемашин и 5 орудий полевой артиллерии. В Константиновке продолжается уничтожение формирования киевского режима, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
1: В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобили «Сенатор» и «Макс-Про», 19 пикапов, 2 орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса.
0: За день российские зенитчики уничтожили 40 украинских беспилотников над 9 регионами, акваториями Азовского и Черного морей. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 авиабомб, 2 крылатые ракеты и около 500 вражеских дронов. Армия России поразила объекты энергетики и транспорта, места хранения, сборки и запуска БПЛА. Глава МИДа Сергей Лавров назвал явкой с повинной нежелание европейских стран дать оценку терактам Киева против мирного населения России. Двойные стандарты и старые привычки стран Запада никуда не делись. Так российский министр ответил на вопрос, почему в отношении Израиля Запад не применяет никаких санкций.
2: В силу того, что мы находимся под незаконными санкциями, у нас не возникает желания, чтобы незаконные санкции объявили и против других. Мы выступаем за то, чтобы таких санкций не было вовсе, и чтобы все уважали устав ООН и прерогативы Совета Безопасности, который только и может принимать юридически значимые и обязательные для всех меры по ограничению тех или иных экономических торговых действий. Мы за международное право и против любого волюнтаризма в сфере санкций.
0: Комментируя перезахоронение на Украине останков нацистских преступников, осужденных судом в Нюрнберге, глава МИДа России заявил, что Европа под возмутительные действия киевского режима по реабилитации нацизма с аплодисментами говорит, что Зеленский якобы защищает европейские ценности. Глава Северной Осетии Алании Сергей Миняйло рассказал президенту о работе Центра поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску людей в зоне спецоперации. Речь на встрече в Кремле также зашла о мерах поддержки участников боевых действий и их семей.
3: Центр поиска без вести пропавших. Совместно с Минобороны у нас полное взаимопонимание. Уже 74 регионов. Мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в соединенных частях 58-й армии. И порядка 284 человека уже найдено. Мы и волонтеров туда отправляем, как поисковые группы, но с учетом того, что зона специальной военной операции, чтобы безопасность была. И на прямой связи с командирами частей, командующими армией. Вот это такой социально значимый шаг.
0: Миняйло также доложил президенту, что в Северной Осетии участникам спецоперации к весне следующего года построят 150 домов по льготной программе. Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» в Казани. Президент проведет встречи практически со всеми лидерами стран в рамках саммита. В нем примут участие султан Брунея, президент Филиппин, премьер-министры Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора. Участники саммита «Россия-АСЕАН» обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам. В воскресенье в Москве прекратятся осадки, воздух прогреется до 25 градусов. Пока же на погоду в столичном регионе оказывает влияние циклон, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. В конце рабочей недели на фоне роста атмосферного давления облаков станет меньше, а температура воздуха в Москве станет соответствовать норме.
4: По ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20. Это на 3-5 градусов ниже положенной климатической нормы в начале лета. И лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. В воскресенье станет ясно, солнечно, никаких осадков. И днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов.
0: Погода. В среду днем в Петербурге сильный дождь, плюс 15. В Москве осадки, 18 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 14. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Все новости на сайте вести.ру.

0: Audio Stories.
1: Артас – вид православной выпечки и основа традиционного русского кулича. Это высокий цилиндрический хлеб с ровной верхушкой, украшенный крестом или религиозным изображением. Освященный в первое воскресенье Пасхи, Артас неделю стоит на алтаре и символизирует вечное присутствие Господа и образ божественного тела. В Великую Субботу Артас разрезают на куски. Их верующие принимают как духовное благословение и источник силы. Приготовление артаса требует времени и точного соблюдения рецепта. Дрожжевое тесто поднимается долго, а выпекание занимает до 4 часов. Часто хлеб выпекают в специальных формах, которые покрыты воском. Артас состоит из основной части и декоративной тонкой корочки, которые соединяют перед выпеканием. Освящение куличей, домашнего аналога артаса, происходит в субботу перед Пасхой. Кулич похож на артас по форме, но украшен глазурью и делается из богатого на яйца, масла и молоко теста.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Баттермилк или пахта, который часто встречается в англоязычных кулинарных книгах, это побочный продукт переработки сливок. Название буквально означает «молоко от масла» и отражает традиционный способ приготовления. При взбивании сливок образуется масло, а оставшаяся обезжиренная жидкость – классическая пахта. Настоящая свежая пахта почти не продается ни в России, ни за рубежом. Обычно используют сухой порошок или промышленно ферментированное молоко с устойчивой кислотностью. Такая пахта похожа на простоквашу. Для замены пахты в зарубежных рецептах часто смешивают молоко с уксусом, лимонной кислотой или винным камнем. Такой суррогат подходит только для теста, но не для питья.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Studio Stories.
1: Дуа Халиля Сват, езидка из северной части в Ираке, была публично казнена камнями 7 апреля 2007 года за отношения с суннитом. Это расценили как нарушение социальных норм. Девушка ушла из дома из-за семейного конфликта и была поймана полицией, которая передала ее местным религиозным властям. Несмотря на обещание семьи оставить ее в покое, ее насильно вывезли на центральную площадь и подвергли публичному избиению в присутствии тысячи человек. Она погибла от множества ранений. После смерти ее тело осквернили, привязав к машине и протащив по городу, а сам инцидент был записан на камеру и вызвал шок в мировом сообществе. Этот случай возмутил общественность, которая осудила практики убийств чести. Международные организации потребовали привлечь виновных к ответственности, а происшествие вскрыло серьезные проблемы межэтнических конфликтов и нарушений прав человека в регионе. Через несколько лет трое виновных, включая родственников погибшей, были осуждены, а в 2010 году четырем подозреваемым вынесли смертный приговор через повешение. Этот трагический случай привлек международное внимание к дискриминации женщин и убийствам чести на Ближнем Востоке и стал символом борьбы с устаревшими социальными и культурными нормами. Аудио Сторис.

0: Audio Stories.
1: Конец 19 века в Америке отмечен ростом крупных монополий. Братья Луз владели небольшой фабрикой, которая в 1898 году была поглощена гигантом National Biscuit Company, будущим Nabisco. Один из братьев Луз остался вне сделки и в 1902 году вместе с партнером создал Sunshine Biscuits. Компания стала конкурентом Nabisco. В 1908 году Sunshine выпустила печенье Hydrox. Это два круглых печенья с кремом внутри, которое быстро завоевало популярность. Четырьмя годами позже Nabisco ответила выпуском Oreo, и обе марки долгое время соперничали. К 1960 году Sunshine достигла 40% объема продаж Nabisco, но слабая реклама привела к снижению позиций. В 1996 году бизнес купила другая компания, а в 2001 они прекратили выпуск Hydrox, отдав победу Oreo. Audio Stories.

«Маяк». Имена собственные. Русский ученый-физиолог Иван Петрович Павлов. По настоянию своего отца-священнослужителя юноша получил духовное образование. На последнем курсе семинарии ему случайно попала в руки книга профессора Сеченова «Рефлексы головного мозга», которая определила его дальнейшую судьбу. В Петербургском университете он выбрал для себя естественно-научный факультет. Павлов разработал основу науки о высшей нервной деятельности и стал первым среди русских лауреатом Нобелевской премии. Это мы. Это про нас. Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Маяк.

0: Он достигает 1 метра 75 сантиметров в высоту. Многие карты в нем единственные в своем роде. Атлас был подарком от голландского торгового посольства английскому королю Карлу II в честь налаживания торговых связей между Нидерландами и Англией. До 2012 года «Атлас Кленке» считался самым крупным атласом, пока книга «Earth Platinum» не превзошла его по размерам – 1 метр 80 сантиметров в высоту и 1 метр 40 сантиметров в ширину.
1: Аудио сторис.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Британская яхта «Bright Future» опасно сблизилась с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Гражданское судно не отвечало на запросы. После сокращения дистанции до 150 метров командир военного корабля решил произвести упредительную стрельбу. Яхта сразу изменила курс и удалилась от российского военного корабля. Экипаж «Адмирала Григоровича» действовал по международным правилам судоходства, отметили в российском оборонном ведомстве. В Красном Лимане штурмовики 25-й армии продолжают уничтожение формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии овладели пятью опорными

0: пунктами и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божией Матери. За сутки в Красном Лимане уничтожено более 30 ВСУшников. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 8 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Стенки, Стародубовка и Малиновка в ДНР. Противник потерял более 150 боевиков, 7 бронемашин и 5 орудий полевой артиллерии. Подразделения «Центра» уничтожили около 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных пехотной аэромобильной бригад, бригады морской пехоты ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Золотого Колодезя, Рубежного, Белецкого, Мало-Михайловки, Новопавловки и Красноярского. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих.
0: За минувший день российские зенитчики уничтожили 40 украинских беспилотников над 9 регионами, акваториями Азовского и Черного морей. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 авиабомб, 2 крылатые ракеты и около 500 вражеских дронов. Армия России поразила объекты энергетики и транспорта, места хранения, сборки и запуска БПЛА. Владимир Путин и Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский готов вести переговоры всерьез, его могут принять в Москве. Точных дат приезда американских переговорщиков в Россию пока нет.
2: Действительно, заходила речь о том, что скоро американские переговорщики приедут, но точных дат пока нет. Вы знаете, американцы по-прежнему заняты подготовкой к подписанию того меморандума, который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели это подписание намечено в Швейцарии. Ну, после этого, наверное, речь зайдет уже о том, что они смогут подлететь в Москву.
0: Возможное вступление Украины в ЕС может привести к его развалу, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом. По словам Лаврова, вся безопасность Евросоюза выстраивается против Москвы. ЕС на фоне охлаждения администрации Трампа стремится создать свой военный блок.
3: Англичане, по нашим данным, продвигают идею создания отдельного военного союза с участием наиболее ярых русофобов из нынешнего Евросоюза, с участием Лондона, то есть самих себя, и с участием Украины. Это пока еще на стадии размышлений, дискуссий, идей, но за всем этим стоит одна очевидная истина. Евросоюз все свои конструкции в сфере укрепления безопасности выстраивает против Российской Федерации.
0: Лавров отметил, что двойные стандарты и старые привычки стран Запада никуда не делись. В Северной Осетии и Алании действуют 37 региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей, в их числе жилищная и кадровая программы. Об этом Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Миняйло. Он подробно рассказал о трудоустройстве фронтовиков.
4: Обучение закончили, сейчас идет трудоустройство. 60% уже трудоустроено. Это да, второй поток, когда трудоустрою первых всех, я тогда буду набирать второй поток. Сейчас отбор идет. Я вам докладывал про советников по военно-патриотическому воспитанию в школах. Да. Владимир Иванович, они уже работают, влились, мы их обучили, и в том числе и в Ранхисе. Угу. Вот, я думаю, до конца года во всех школах у меня такие советники будут. И вот я, когда посмотрел, как они работают, Владимир Иванович, они... Тут хорошо получилось.
0: Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших участников спецоперации. Путин назвал эту работу очень важной. Небольшие дожди будут идти в Москве всю неделю. Температура воздуха достигнет отметки в 25 градусов на выходных, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. В конце рабочей недели по мере ослабления циклона и на фоне роста атмосферного давления облаков станет меньше, температура воздуха в Москве станет соответствовать норме. Все новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге сильный дождь, плюс 15. В Москве осадки, 18 тепла. Сейчас в столице плюс 14. Давление 741 миллиметр ртутного столба.

Как часто мы вдвоем рассвет встречали, о будущем и прошлом говоря. Вдали

ясного дня. Встает мой город рано, и башенные краны по-дружески приветствуют меня. Утром улицы умыты синим ветром, мы шагаем по бульварам и проспектам.

белой ночью бегут аллеи, и синеют сплошные льды, а на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

Грозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

0: нам не страшен ни вал девятый, ни худ вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. 70-й широты. 70-й широты.
1: Аудио сторис.
2: Асгардия. Первое свободное от государственных границ объединение. Было создано в 2016 году Игорем Ашурбейли для выхода человечества в космос. Проект предлагает построить новое общество с равенством жителей и собственным политическим устройством. Идеология Асгардии – создание международного пространства без барьеров, правовое обеспечение космических колоний, защита от земных катастроф и развитие жизни вне Земли. Здесь есть парламент, исполнительная власть и суд. Сегодня в Асгардии зарегистрировано более миллиона человек. Хотя Асгардия не признана международным правом и сталкивается с ограничениями ресурсов, проект продолжает развиваться. Асгардия планирует построить новую орбитальную станцию.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Биологи из университета МакГилла выяснили, что лабораторные мыши и крысы очень чувствительны к запаху человека. Мужские феромоны вызывают у грызунов сильный стресс, что снижает их болевую чувствительность и искажает результаты экспериментов. Это явление, вероятно, характерно для многих млекопитающих. Например, африканские слоны распознают запах мужчин и воспринимают их как угрозу. Лабораторные крысы используются в науке более 100 лет. Ученые предлагают знакомить животных с мужским запахом заранее, чтобы повысить точность исследований.
0: Аудиосторис.

километры. Не забывай, меня ведь где-то ждут. Летят навстречу новые просторы. Друг друга мы приняли.

0: в сторис.
1: Процесс окисления океанов проявляется в снижении уровня кислотности воды из-за растворения атмосферного углекислого газа. Известно, что повышение кислотности в океанах ухудшает формирование прочных панцирей у ракообразных, которые играют важную роль в морских пищевых цепях. Оказывается, в зонах с повышенным содержанием углекислого газа ракообразные и мелкие рыбы теряют способность распознавать хищников из-за ухудшения восприятия запахов. По моделям ученых, к концу века кислотность воды может увеличиться на 170%, что грозит исчезновением морской флоры и фауны.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Маяк.
1: Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе на яки

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова, как будто синера, в Россию возвращаются с пути.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода, прибой мою тельняшку просолил.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого.

0: где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза.
1: Аудио сторис.
2: В 2015 году в Желтом море в Китае было обнаружено золотое месторождение. Оно залегает на глубине около 2 километров и содержит минимум 470 тонн золота с возможными запасами до 1500 тонн. Разработкой занялась компания «Рухай Майнинг». Инженеры пробурили около 120 километров подземных стволов, задействовали 67 буровых установок и команду из 1000 геологов. Бурение на такую глубину – редкость для Китая, где обычные шахты не опускаются глубже 800 метров. Открытие морского месторождения подтвердило потенциал региона и способствовало внедрению инновационных технологий в добыче. Рост интереса к глубоководной добыче связан с истощением традиционных месторождений и активизацией геологической активности под водой. За 10 лет число компаний в этой сфере утроилось.
1: Аудио сторис.

Иисус, три женщин сидят, о рыцарстве нет и помина.

Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Ученые из университета Бата в Великобритании подтвердили, что хранение кофейных зерен в холодильнике улучшает вкус приготовленного напитка. Ученые выяснили, как температура хранения влияет на качество помола и вкусовые характеристики кофе, сравнивая условия от комнатной температуры до экстремально низкой. Результаты показали, что перемалывание предварительно охлажденных зерен дает более однородный и плотный помол. Благодаря этому готовый кофе приобретает насыщенный вкус, крепость и яркий аромат. Охлажденные зерна лучше сохраняют эфирные масла, что способствует быстрой и качественной экстракции при приготовлении. По мнению исследователей, это открытие может значительно повлиять на кофейную индустрию, позволив продлить срок хранения зерен и повысить качество конечного продукта. Audio Stories.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация. На «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 17:00, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

Способ заваривания – тщательно контролируемый ручной процесс фильтрации с применением пуровера, когда горячая вода медленно проходит через измельченные кофейные зерна в специальной воронке дриппере. Чашка кофе была подана в изящном хрустальном бокале ручной работы. Кроме самого кофе, в подаче были предусмотрены изысканные десертные дополнения – тирамису, шоколадное мороженое и особенный шоколад, приготовленный из тех же уникальных зерен гейша. Гость получил также карточки с детальным описанием оттенков вкуса и аромата, что позволяло глубже прочувствовать и понять сложность напитка. Этот кофе попал в Книгу рекордов Гиннесса. Аудио сторис.

корабля ходил, бывало, в плаванье, в любых морях бродил и штормовал.

кофе на мартинике, курил в Стамбуле злые табаки. В Каире я жевал, братишки, финики с тоски, они по мне.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Британская яхта «Bright Future» опасно сблизилась с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Гражданское судно не отвечало на запросы. После сокращения дистанции до 150 метров командир военного корабля решил произвести упредительную стрельбу. Яхта сразу изменила курс и удалилась от российского военного корабля. Экипаж «Адмирала Григоровича» действовал по международным правилам судоходства, заявили в российском оборонном ведомстве. В Красном Лимане штурмовики 25-й армии продолжают уничтожение формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии овладели 5 опорными пунктами и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божией Матери. За сутки в Красном Лимане уничтожено более 30 ВСУшников. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 11 бригадам противника в районах населенных пунктов Бачевск, Новая Сечь и Великий Прикол в Сумской области, Светличная, Варваровка, Избицкая, Казачья Лопань и Рясная Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 200 боевиков, танк и 5 автомобилей. Бойцы группировки «Запад» уничтожили более 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Подлинный.